Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». И много-много прекрасных строчек. Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

«Смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мыслей и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью, в страшном волнении. Я сбежала перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора, это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним дворот.

Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем. И за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачею под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки один.

к статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

your eyes, for that's a lovely way to... Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кенрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, программа «Культурный код». Название этой моей программы подразумевает возможность некой машины времени, которая переносит нас с вами в очень разные времена, эпохи, жанры, ассоциации. И когда мы слышим это словосочетание «культурный код», мы вспоминаем себя, мы вспоминаем детство, юношество, зрелость, мы вспоминаем своих друзей и то, что помогало нам с вами становиться теми, кем мы стали. Может быть, о чем-то жалеть. Может быть, благодарить что-то или кого-то за то, что мы есть такие, какие мы есть. На мой взгляд, очень важную роль в этом играет воспитание, а оно уже складывается, конечно, как вы понимаете, из огромного количества капелек, скажем так, которые просто помогают нам жить. И частью огромной, например, моей жизни является литература, проза, поэзия. В данном случае мы говорим о прозе, в данном случае мы говорим о конкретном писателе, который отметил некоторое время тому назад очередной свой день рождения, входя в возраст, скажем так, почетного сенсея. Мы говорим о Японии и, конечно, о Харуки Мураками. Он является обладателем неофициального титула «Японский писатель номер один в мире». Ну, наверное, это так. Что же касается сегодняшнего музыкального ряда, он связан, если вы помните, часть произведений Харуки Мураками, а именно первая и вторая книга из всех, которые он написал. Есть у него номер один и номер два, которые называются «Джазовые портреты» Харуки Мураками. Мураками – поклонник и знаток джаза. Именно поэтому, с моей стороны, приношение с голосами тех, о ком он в частности писал, либо с какими-то опусами тех, кого он очень любил, если речь идет не о вокалистах. Харуки Мураками – настоящий сенсей, человек, который перевернул очень и очень многих из нас в этом мире. И это миллионы. Это не сотня, не две, это не тысячи. Это очень разные люди, говорящие на разных языках. А Мураками переводят на разные языки, к счастью. Для многих из нас Мураками пишет, как будто из раза в раз повторяя, профессионально и с чувством, как будто бы это, вот если говорить о его любви к джазу, джазовую меланхолическую мелодию, но при этом с, конечно, импровизациями, как в этом без джаза. Кстати, джазовые портреты Мураками. Название, к слову, как имя Кадзуо Сигура, написано катаканой. Это японская азбука для заимствованных слов. Вот такое интересное отстранение на Запад. Прекрасная идея. Писателю, которого прочтут, ну, просто все, даже его книгу о том, как он любит бегать, ну, например, трусцой. Он пишет о своих любимых джазменах. И, господи, как же он интересно это делает. Я зачиталась. Зачитывались и те, кто к джазу очень прохладно относится. И действительно интересно, он пишет о людях, об их характерах, об их талантах и об их минусах и трагедиях в их жизнях. Мы говорим о книге «Джазовые портреты» Харуки Мураками. Очень по-разному. И читать это безумно интересно. Он рассказывает о своей знаменитой коллекции джазовых пластинок, винила тогда еще, о голосах. И он рассказывает, он просто знакомит вас с великим и могучим, прекрасным, вечным джазом. Они, с одной стороны, стандартные, если говорить о джазах, о джазовой палитре и о джазовых стандартах. Билли Холидей, Фицджеральд, Майлз Дэвис, Каунт Бейси, Луи Армстронг, Телониус Монк и многие-многие другие, да, великие навсегда в его фонотеке, в его душе, в его сердце, и спасибо ему за это, поскольку теперь это с нами.

Прекрасная Элла Фицджеральд и Каунт Бейси. Что же касается тех, кто открывали наш эфир, это Антонио Карлос Джобим и Фрэнк Синатра. Мураками. Давайте попробуем познакомиться с самим Мураками, его же устами, его стилем и рассказом о себе самом, о своем детстве. Харуки Мураками. В детстве я любил три вещи. Я любил читать, я любил музыку, я любил кошек. И даже принимая во внимание, что я был всего лишь ребенком, я мог быть счастлив, потому что знал, что люблю. И эти три пристрастия не изменились со времен моего детства. Вот вам и уверенность. Если вы не знаете, что любите, вы проиграли. Он совершенно точно выиграл. Продолжаем слушать музыку, которую любит Мураками и многие из вас. Если в книге Харуки Мураками «Джазовые портреты», а я делала не один эфир по этим книгам и еще продолжу, благо там есть о чем говорить и о ком рассказывать, то в этой ситуации мы говорим и делаем наоборот. Мы рассказываем о Мураками с помощью джаза. Джули Лондон.

Мы слушаем программу «Культурный код», мы слушаем джаз, который сопровождает всю долгую жизнь прекрасного японского писателя, собственно, мирового уровня писателя Харуки Мураками. Мы говорим о нем его словами. Он обожает музыку, он знает музыку, и вот что он о ней пишет. «Я действительно слушал джаз по 10 часов в день, несколько лет подряд». Так что именно эта музыка впиталась в меня очень глубоко. Ее ритм, импровизация, как без нее в джазе, звук, стиль. Собственно, работа в джаз-клубе и привела меня к писательству. Именно так. Однажды из-за стойки своего бара, где я работал, я увидел, как американские солдаты, темнокожие, плакали от тоски по родине. И я вдруг осознал, как бы сильно я не любил эту западную культуру, для этих солдат она значила куда больше, чем когда-либо сможет значить для меня. Вот почему я начал писать. Аструд Жильберто.

А это уже Майлз Дэвис, о котором я говорила выше, который очень любит Мураками. Мураками. Творческое вдохновение. Что это? «Можете мне поверить», — пишет Харуки Мураками, — «я самый что ни на есть обычный человек. Я хороший муж, ни на кого не повышаю голос, никогда не выхожу из себя. Но я не беру никаких идей для творчества из своей повседневной жизни. Когда я бегаю, готовлю, лежу на пляже, мою голову не посещает ни одна

мысль. Я так могу. Я так умею. Я живу под барабанную дробь повседневных вещей. Стираю, готовлю, глажу. Мне нравится все это делать. Я живу. Это здорово освобождает голову от мыслей. Только когда я пуст, я способен производить что-то. Что-то — это потрясающие книги. Это литература. Это мир.

Об одиночестве. Что такое одиночество от Харуки Мураками? Послушайте сами. Человек должен хоть раз в жизни, пишет Харуки Мураками, оказаться в кромешной глуши. Для чего, я думаю, так? Для того, чтобы, наверное, физически испытать одиночество, пусть даже задыхаясь при этом от скуки. Почувствовать, как это, зависеть исключительно от себя самого и, в конце концов, познать свою суть и обрести ту силу, которая вам была необходима, ранее неведомая. Это из книги «Мой любимый спутник». Рэй Чарльз.

Еще одна любовь Харуки Мураками. Всемирно известный джазовый аккордеонист Ришар Гальяно, французский композитор, исполнитель. Во Франции его даже называют священным монстром джаза. Играет на всех разновидностях аккордеона, в данном случае знаменитая либертанго Астро Пьяццолла Ришар Гальяно.

мы продолжаем в программе «Культурный код» знакомиться, может быть, чуть ближе, как с человеком, с писателем Харуки Мураками. Что касается его многочисленных, интереснейших персонажей. Он пишет: «Мои персонажи относятся ко мне лишь косвенно. Они появляются в повествовании и потом уже живут сами. Правда, правда. Что я хочу сказать? К повествованию, к миру надо относиться нейтрально. Если же станут присутствовать личные мотивы, будь то жена или дети, ход изложения будет иным и может остановиться. Поэтому следует быть нейтральным, глядеть на все с беспристрастной позиции, чтобы по возможности не было никакого привкуса собственной жизни. Такую позицию я для себя выбираю, когда пишу, и делаю это практически всегда».

Еще один потрясающий талант, которого очень любят Харуки Мураками, это Оскар Питерсон, канадский джазовый пианист. Вы как раз сейчас слышите пальцы и клавиши. Оскар Питерсон, он композитор, руководитель трио, преподаватель, один из действительно самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза. И композиция «Sunny».

Продолжаем наш эфир. С вами Таня Барская и миры Харуки Мураками. В данном случае музыка, которую он любит, сопровождает наш сегодняшний эфир, где он сам рассказывает о себе. У него есть отдельный абзац. И тема, о которой он много думает, это Достоевский. Он пишет: «Моя цель, братья Карамазовы, написать что-то подобное, вот вершина, вот пик». «Карамазовых» я прочел в возрасте 14-15 лет и с тех пор перечитывал четырежды. Каждый раз это было прекрасно. В моем представлении это идеальное произведение. От 14 до 20 лет я читал одну только русскую литературу. И самыми близкими были, безусловно, то, что вещи, произведения Достоевского. «Бесы» — очень сильное произведение, но непревзойденными для меня так и остались «Карамазовы». Нина Симон в нашем эфире.

Законы жизни. Думаю, что многие из нас, может быть, те, кто более склонны к философии, задумывались о них, о законах жизни. Как это получается? Как это вообще получается? Как мы живем, что касается Мураками, разумеется. Но он пишет о них, о законах, следующее. Итак, все на свете сложно. Это точно, это безусловно, и с этим я не спорю. В то же время все очень просто. Таков фундаментальный закон, который правит нашим миром. Харуки Мураками пишет: следует всегда помнить об этом. Вещи, которые кажутся сложными и таковы на самом деле, очень просты по своей сути, если понять, какие мотивы за ними стоят. Все зависит от того, чего вы добиваетесь. Мотив — это, так сказать, исток желания. Важно отыскать этот исток. Источник — книга «Хроники заводной птицы». Луи Армстронг.

0: Mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed.
1: А это уже Дина Вашингтон, прекрасная Вашингтон. Если говорить о Харуки Мураками, который когда-то в далеком 78-м году подумал, что он бы вполне мог написать книгу. Он потом во многих интервью говорил: «Я не знаю, почему я так подумал. Я не знаю. Мне никто этого не говорил. Я никогда до этого не писал. Я так решил, я подумал, я попробовал. Так и получилось». Наиболее известными его работами Харуки Мураками являются «Охота на овец», конечно же, «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», о которых я говорила, «Кафка на пляже». Он переведен более чем на 50 языков мира и сам перевел на японский язык произведения таких писателей, как Раймонд Карвер и Джером Селлинджер, которые очень на него повлияли, когда он проходил, как он сам говорил, этот процесс литературного становления. И как он считает сам, именно потому, что он вбросил в японский мир переводы именно Селлинджера и Карвера, в Японии его и до сих пор считают не совсем японским писателем. Хотя, кстати, пишет он только на японском. Но кроме названных мной, в книгах Мураками наблюдается влияние западных писателей, таких как любимые многим Курт Воннегут, Раймонд Чандлер, например. А что касается его работ, его произведений, то надо сказать, что если вы хотя бы прочли одно или два его произведения, вы можете заметить настроение. Они в большинстве своем, работы Харуки Мураками, меланхоличны, даже сюрреалистичны в определенных направлениях, вопросах. Он недаром возвращается к теме одиночества, о которой говорит время от времени. Он вплетает в эти сюжеты темы одиночества, иногда даже отчужденности, которые присущи именно Кафке, на которого он не то чтобы равнялся, но всегда интересовался его произведениями. И надо только это знать. Если вы входите в мир такого писателя, как Мураками, знать надо как можно больше. Любимая Харуки Мураками, Билли Холидей.

L is for the way you look. Nat King Cole продолжает наш эфир, который открывает нам хотя бы немного, приоткрывает, скажем так, дверь в мир Харуки Мураками, прозаика, эссеиста, переводчика. Если говорить о направлении, в котором творит, действительно творит Харуки Мураками, это постмодернизм. Пишет он в жанрах романа, эссе, антиутопии. И у него это потрясающе интересно получается. А получается еще очень много другого. Он увлекается марафонским бегом, триатлоном. Он участвует в серьезных забегах на сверхмарафонские дистанции. Он в начале 90-х вел шоу для полуночников на одном из коммерческих каналов Токио о западной музыке и субкультуре. Он в этом разбирается прекрасно. А с 2018-го он стал вести заранее записываемое часовое шоу на радио Tokyo FM, где транслируются специально подобранные им музыкальные композиции. И помимо этого ведет колонку рекомендаций на своем собственном сайте. И это здорово. Ну и надо сказать, что когда было вот это шоу, которое он вел 22 мая 2020 года, прошло специальное двухчасовое шоу «Stay Home Special», то есть специально «Оставайтесь дома», с участием именно Харуки Мураками, с целью поднять настроение жителей его родной страны на фоне тогда эпидемии коронавируса.

Программа наша подошла к концу. Я надеюсь, что любители джаза также получили удовольствие. Те, кто читали Мураками или готовы познакомиться с ним ближе, добро пожаловать. Он щедр и готов удивлять дальше. Харуки Мураками был героем и главным персонажем сегодняшнего эфира, который я с большим удовольствием завершаю голосом Ариты Франклин.

Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-радио.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша героиня программы «Вначале было слово» Елена Антоновна Камбурова. Я думаю, нет человека, который не слышал это имя. Предельно честная, предельно талантливая, бесконечно талантливая. И мне хочется, чтобы мы слушали ее сегодня как можно больше. Оставайтесь с нами. Елена Камбурова очень любит Экзюпери. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Одна из главных фраз в жизни человечества. Она помнит об этом всегда и продолжает. «Мы все, так или иначе, кого-то приручаем, нас приручают». Но быть в ответе за этого человека – это очень важно. Когда ее спросили, а кто приручил вас, она ответила: «Сергей Каштелян, педагог, преподаватель училища, который показал ей когда-то несколько песен Навелы Матвеевой, сказав: „По-моему, это ваше“». Так начался творческий путь певицы Елены Камбуровой. А песня Навелы Матвеевой «Какой большой ветер» стала той самой первой песней, с которой Камбурова вышла на сцену.

0: мой, тебя нельзя стронуть. Скорей Нептун слезет со своего трона. Какой большой ветер! Какой большой ветер! Какой большой ветер!
1: Если продолжать говорить о том, кто приручал саму Камбурову, по ее словам, то тогда и потом, после Каштеляна, Окуджава. И та песня Ленька Королёв стала ее первой записью для радио. Поэт Юрий Левитанский, композитор Владимир Дашкевич, которого она много поет, это, по ее признанию, все люди, которые именно приручали ее.

0: Елена Камбурова была так уджава. Что касается их дружбы, их сотрудничества и воспоминаний Камбуровой о нем, он был очень ровный человек, говорит Елена Камбурова. Улыбался, но, знаете, я никогда не видела его смеющимся. Он был не очень разговорчив. Я помню, когда у него был день рождения, мы сами приносили продукты, накрыли стол, а сам он не любил застолье или говорить тост. И спрашивал, как дела, когда мы встречались. Я ему рассказывала. Дела были не самые лучшие в то время. Спрашивал всегда, не нужно ли помочь и чем. И я всегда помнила строчки: «Берегите нас, поэтов, берегите нас, остается век, полвека, год, неделя, час». И думала, зачем его утруждают разговорами, ведь ему нужно писать. Мне так хотелось всегда, чтобы этот невероятный источник его поэзии не прерывался на разные встречи. Я до сих пор все меряю по Булату, а Куджава для меня камертон. Я считаю его своим учителем, и в каждом его стихе всегда есть что-то, что учит человека быть добрым, мудрым, светлым. Недаром и первый спектакль в моем театре «Капли датского короля», который идет по сей день.
1: С детских лет поверил я

0: Эти кавалеры.
1: Следующая песня и следующая история. В начале 70-х годов в результате работы с композитором Микаэлем Таривердиевым в репертуаре Елены Камбуровой появился цикл замечательных песен на стихи Григория Поженяна, среди которых стала своего рода автографом песня, которую вы слышите сейчас, о неотъемлемом праве на собственную индивидуальность, не зависящую ни от каких внешних обстоятельств. И появился еще цикл. Этот цикл был на стихи Вознесенского по мотивам романа Хемингуэя под названием «Прощай, оружие». Потом это уже было записано и вышло отдельной пластинкой с одноименным названием. Там уже была важна гражданская тематика и тема войны, которая опять-таки решалась на уровне человеческой личности, не государства, но человека. Ну а песня, о которой я говорила с самого начала, это «Я такое дерево».
0: Я такое дерево, такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачт океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, сушили, пилили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет. А просто... Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
1: Имя Камбуровой всегда означало, ну, не просто знак качества, если мы будем применять такие характеристики или эпитеты. В 70-е годы публичное исполнение стихов некоторых поэтов Серебряного века с эстрады в условиях довольно подозрительного тогда к ним отношения требовало достаточного мужества и самоотверженности. Мало того, что Елена Камбурова никогда не собиралась быть ни на кого похожей и не работала как можно удобнее для себя, но совсем наоборот, как, например, в ситуации с текстами Николая Гумилева, приходилось авторство текстов Гумилева прикрывать выдуманным псевдонимом Анатолий Грант, разумеется, до поры до времени. Поэтому уже тогда имя Камбуровой стало знаковым для интеллигенции 70-х, 80-х, а ее концерты стали действительно глотком свободы и для всех, кто искал такие встречи, редкой возможностью соприкоснуться с настоящей культурой, услышать поэзию, услышать замечательную музыку и увидеть человека, который живет вот таким миром и готов им делиться со всеми.

60-е годы – время необычайного подъема интереса к поэзии, поэтические вечера. Тогда они собирали стадионы, именно стихи, именно поэтическая основа песни стали для Елены Камбуровой ключом при поиске своего репертуара. Она не может петь, она не может работать, если стихи средние. Она всегда это говорит. Песни Матвеевой и Акуджавы составили ту самую первую программу певицы, которая решила спеть с эстрады, но о сокровенном и о серьезном. Из первых шагов на сцене Камбурова заявила о себе как очень тонкий художник, причем очень взыскательный. Поэзия – один из источников, который просто подарили самый настоящий стимул, импульс. И то, что увлекало ее своим качеством, своим языком, творчеством, увлекло и тех, кто стали ее преданными зрителями.

Довольно быстро судьба свела ее с талантливой пианисткой, композитором Ларисой Крицкой. Вместе они перелистывали огромное количество поэтических сборников, создавая уже новый репертуар, такой, какого не было, я имею в виду, у одного человека. Песни разительно не похожие на развлекательную эстраду, а пела она, повторяю, с эстрадой. В частности, возник цикл песен Ларисы Крицкой на стихи Юрия Левитанского. И вместе с ней на фирме «Мелодия», это был 1970 год, был записан первый сольный диск-гигант Елены Камбуровой. В него вошли песни Ларисы Крицкой на стихи Левитанского, песни Тревердиева, Саульского на стихи Поженяна, Юи Кима и многих других. Вот такая история.

0: Я всегда поражаюсь тому своему ощущению и, наверное, ощущению всех остальных, когда слушаю песни в исполнении Камбуровой, которые она записывает такими разными голосами. И как же это звучит? Замечательно звучит. Но если мы возвращаемся на годы назад и к 70-му году, именно тогда выходит фильм-концерт под названием «Монолог» с Еленой Камбуровой. Середина уже 70-х, значительную часть ее репертуара составляют песенные именно циклы, циклы композитора Владимира Дашкевича. И вместе с ним, с Владимиром Сергеевичем Дашкевичем, Камбурова создала очень яркие интерпретации шедевров русской, советской поэзии, которую мы с вами, возможно, привыкли бы держать в голове только в качестве стихов, но не песен. И среди них, например, цикл песен на стихи Владимира Маяковского.
1: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет,

эту руку, просит, просит, чтоб обязательно была звезда, была звезда, клянется, не принесет эту беззвездную муку.

0: звезда.
1: Из тех фильмов, которые мы сразу вспоминаем, я могу назвать «Пассажир с экватора», «Большое космическое путешествие», «Небеса обетованные», где голосом такой потрясающий романс. Она его спела, она его прожила. Мне лично этот романс запал в душу сразу же. Фильм «Мой нежно любимый детектив», «Приходи на меня посмотреть», «Гардемарина вперед». Там тоже живет, звучит и намного улучшают фильм голоса и очень разные голоса Елены Антоновны Камбуровой.

0: zăpadă în moc.
1: Ее голос звучит в очень небольшом количестве фильмов. Ну, например, «Раба любви», «Дульсинея Тобоская», «Нас венчали не в церкви», «Чехарда», «Ярославна королева Франции». Разумеется, детские темы, конечно, совсем в другой манере, например, исполненная ею песня «Спи, моя радость, усни» для программы «Спокойной ночи, малыши». Это тоже Камбурова. «А у пони длинная челка» – это тоже Камбурова. А фильм «Приключения электроника» – все песни пела Камбурова. Все те самые песни, вслед за ней мы их пели и знаем до сих пор, по-моему, наизусть.

0: человек.
1: Многие ведь из вас были на концертах Елены Камбуровой. Многие помнят ее по телевизионным программам. Ее манеру ведь ни с кем не спутаешь, и лицо сразу вспоминается. Манера очень особая, особенная. Она не похожа на чью другую. Она не столько поет и пропевает, сколько проигрывает, проживает песни. Каждая песня — это свой мир, свои уходящие нервы, своя жизнь, свой спектакль. И все очень правдиво. И голос, вот этот совершенно потрясающий голос, он то может быть глубоким, то мальчишеским. Настолько мальчишеским, кстати, что ведь именно ее голосом в свое время была записана заставка к знаменитой телевизионной передаче «Ералаш». Та самая, помните, «Мальчишки и девчонки». Это тоже Камбурова, не говоря о веренице персонажей от детских до тех, кто просто являлись животными, и она за них пела, говорила, творила, и мы в это верили. Репертуар Елены Антоновны невероятно разнообразен. В нем, конечно, есть Акуджава, Матвеева, с которых она начинала, и она продолжает всегда, она им предана. И оригинальные, тонкие музыкальные интерпретации поэзии Серебряного века. Это поэзия Цветаева, Ахматовой, Мандельштама, Блока, Иванова. Более близких по времени Левитанского, Давида Самойлова, Тарковского. А еще это песни, в основе которых, на мой взгляд, просто тончайшая лирика поэтов Польши и Латинской Америки, и Франции. Как она любит Брейля, как она любит Жака Брейля.
2: Ne me quitte pas, il faut

0: L'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: Еще одна большая глава из жизни Камбуровой. Она рассказывает: «Я верю в чудеса, и моя встреча с Раневской, с Фаиной Раневской, одной из таких чудес. На радиостанции «Юность» я прочитала горьковскую «Нунчу», а она услышала программу и тут же написала письмо, которое начиналось словами: «Я никогда не писала на радио. Мне долгие годы не приходило в голову ни позвонить, ни написать ей. И опять же случай привел меня в ее дом, и уже все последние годы я много бывала у нее. Мы дружили. Когда ее не стало, я пришла в ее опустевшую квартиру и увидела, что в Таганрог, где решили сделать музей, увезли только парадную мебель. Основные предметы, которыми она постоянно пользовалась, они остались. И я забрала три вещи. Тахта. Та самая тахта, на которой она спала последние годы жизни. Она была очень неудобна, с выбоинами, маленькая, не по росту. Но она ее очень любила. Сейчас я привела эту тахту в порядок. А Фаина Георгиевна тогда подкладывала подушки, чтобы выровнять. Она была очень недорогая, эта тахта. Принадлежала знаменитой Павле Леонтьевне Вульф, театральной звезде начала века, которая, можно сказать, поставила Раневскую на путь истины. И в память о ней Раневская спала только так, только на этой тахте. В другой комнате у меня стоит журнальный столик ее, на котором у нее обязательно лежала книжка Пушкина. Кстати, когда я давала ей читать книги, она всегда подписывала их: читала. Раневская. Спасибо.

Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Еще один штрих. Она очень любит животных. Очень. Она мечтает о появлении в Москве приюта для бездомных животных, собаки и кошки, которые у нее дома живут всегда, с детских лет, родом с улицы. И с начала 2000-х певица принимает активное участие в защите животных и была председателем общественного совета по созданию первого памятника бродячей собаки под названием «Сочувствие». Ее мечта построить и гостиницу для бездомных животных, пока приют у нее лично нашли лишь трое четвероногих, собака и две кошки. И, конечно, они делают, что хотят. Елена Камбурова уже давно художественный руководитель созданного ею театра музыки и поэзии. Первым опытом в театре стал спектакль «Игра снов», премьера которого состоялась еще в 1993-м. А певица тогда предстала в образе романтичного Пьеро. Среди работ этого удивительного театра и концерт «Фантазия» по песням Шуберта и Шумана, и, конечно, «Капли датского короля», посвящение Булату Акуджаве, который идет до сих пор, и «Антигона», и театральные сказки для взрослых «Туве Янсен. Слева», и многое-многое другое. Она и сама участвует в таких спектаклях, как «Капли датского короля», «Софокл», «Антигона», в спектакле-концерте по песням Жака Брэля и Высоцкого «Снился мне сад», это «Романс в интерьере», в спектакле «Сны поэта Левитанского». Она такая талантливая, и мы можем только восхищаться и восхищаться этим голосом, этой удивительной женщиной, желая ей здоровья и еще, еще и еще хочется слушать этот голос. Елена Камбурова.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кав Зайн Бе Ав Тавшин Пей Вав. 27 день месяца Ав, 5786 год. Понедельник, 10 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Рек. В студии Семен Каплан. Несмотря на заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ Совета мира из 15 пунктов, через 2,5 недели планируется начало возведения базы многонациональных сил в Рафиахе. Об этом сообщил источник в американском штабе в Кирьят-Гате. Как отмечает корреспондент Кан Итай Блюменталь, заявление главы правительства о непринятии документа Совета мира стало следствием давления, оказанного на Нетаньяху министрами военно-политического кабинета. В то же время Израиль начал снижать интенсивность действий Цааля в секторе Газа. За последнюю неделю уровень согласования ударов был повышен с командующего военным округом до начальника генерального штаба, а число ударов по сектору сократилось почти до нуля. Цааль готовится снести дом террориста Дуаса Хасуна, который около 5 месяцев назад убил Юду Шермана и ранил еще одного человека в районе деревни Бейт-Амрин. Уведомление о предстоящем сносе вручено семье террориста. Предвыборная статистика. Опрос Кан Новости показывает небольшое усиление позиции Ликуда. Если в предыдущем опросе партия получала 23 мандата, то теперь 24. Партия Гади Айзенкота Ешар сохраняет 23 мандата, а партия Нафтали Беннета Беяхад 13. Ацианута Датит прибавляет еще один мандат и получает 5, тогда как Ацма Иудит теряет один мандат и опускается до 8. Партия Демократим укрепляет позиции, набирает до 10 мандатов и столько же получает Исраэль Бейтену. Партия Раам увеличивает представительство до 6 мандатов. Согласно опросу, блок Нетаньяху получает 53 мандата, на один больше, чем ранее. У блока Айзенкота 56 мандатов, без учета арабских партий. Опрос также показывает, что партии Хили Трупера и Йоаза Энделя, а также новая партия Гилада Эрдана и Юли Эдельштейна не преодолевают электоральный барьер. Тем временем корреспондент Кан Яра Шапира сообщает, что в Ликуде вновь обсуждается возможность включить Дэдди Симхи в избирательный список. Симхи, который присоединился к Бенни Ганцу и объявил, что станет вторым номером в его новой партии, рассматривает возможность отказаться от этого решения, если получит предложение о гарантированном месте в списке Ликуда. По данным Яры Шапира, Симхи дал понять Ганцу, что намерен участвовать в выборах в любом случае, даже если для этого ему придется искать другую политическую платформу вместо Кахоль-Лаван. Председатель парламентской комиссии по законодательству Симха Ротман заявил в интервью Кан Новости, что судебная реформа не расколола израильское общество и должна быть продолжена в следующем созыве Кнессета. По словам Ротмана, необходимо провести глубокие преобразования судебной системы, поскольку, как он утверждает, в демократическом государстве страной не должна управлять небольшая группа неизбираемых лиц. Он считает, что реформа необходима для укрепления безопасности, экономики и общественной устойчивости Израиля, а также поможет решить вопрос призыва ультраортодоксов и ряд других проблем. Ротман отметил, что придерживался этой позиции и после событий 7 октября. Пожарно-спасательная служба Израиля вновь призывает граждан соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальной жары и высокого риска возникновения пожаров. Запрет на разведение огня на открытой местности по всей стране останется в силе как минимум до конца текущего месяца. В службе подчеркивают, что даже небольшая искра может стать причиной крупного пожара и призывают курильщиков не бросать непотушенные окурки. Граждан, заметивших возгорание или дым, просят немедленно звонить по телефону экстренной службы 102. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 33 градуса. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 32. В Бершеве будет 37. А в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Намерен ли президент США Дональд Трамп завершить противостояние с Ираном декларацией о победе без достижения ядерного соглашения? И что в этой ситуации должен делать Израиль? Поговорим на эту тему. Поговорим, разумеется, и о секторе Газа. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху объявил, что Израиль отвергает 15 пунктов плана президента США Трампа. Несмотря на это, представители США, находящиеся в Кирьят-Гате, готовятся к началу реализации второго этапа плана Трампа – разоружению Хамаса и отступлению ЦАЛа. Продолжаются судебные тяжбы вокруг меры пресечения в отношении поселенца, подозреваемого в насильственных действиях. Поговорим и об этом. И, разумеется, продолжим говорить о политике. Гостями нашей сегодняшней программы будут глава парламентской оппозиции Яир Лапид и бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции. Радиостанции Канрека сегодня в понедельник, 10 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 11:05 «Открытый микрофон», клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Яна Брискман. В 18:05 «На пике событий» этот журнал сегодня проведет Арик Эльман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 10 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает 15-пунктный план по сектору Газа. При этом представители США заявляют, что подготовка к его реализации продолжается. Что вы думаете о сложившейся ситуации?

Шрид Авитан Коэн, документ, который показывает, как Хамас постоянно и последовательно нарушает условия прекращения огня. По просьбе политического руководства армия обороны Израиля каждый день готовит отчет о нарушениях Хамаса. В последние сутки были зафиксированы 95 таких нарушений, среди них 14 вооруженных столкновений. Политические источники заявляют, что если не будет выбора, мы готовы на конфликт с американской администрацией по вопросу об отступлении из Газы. Обо всем этом на второй странице газеты «Исраэль-Айом». Еще несколько материалов. Катарские агенты в Святая Святых. Буря в политической системе на фоне публикации в газете «Исраэль-Айом» о том, что советники премьер-министра Бенямина Нетаньяу якобы передавали секретную информацию Катару для того, чтобы нанести ущерб Египту. Азенкот заявил, что необходимо потрясти самые основы для того, чтобы выяснить истину. Об этом Бини Ашкенази на четвертой странице газеты «Исраэль-Айом». Вот эти первые два материала, уважаемые радиослушатели, очень ясно свидетельствуют о том, как внутренняя политика влияет на внешнюю, и то, что касается громких заявлений Бенямина Нетаньяу об отказе принимать 15 пунктов по Газе, и громкие заявления оппозиции в связи со скандалом вокруг советников Нетаньяу, и то, и другое, и, разумеется, приобретает особый вольюм, если учитывая тот факт, что до выборов осталось меньше 80 дней. Еще несколько материалов. Мейталь Ясур Бейт Ор на 12 и 13 страницах газеты «Исраэль-Айом» публикует эксклюзивный материал о том, что примерно 250 тысяч израильтян используют уколы для похудания. 250 тысяч. Еще несколько материалов. Еще один эксклюзивный материал «Ноам Двир» на 14 и 15 странице. Урок вежливости. Специальные распоряжения оговорят часы, в которые можно обращаться к учителям и воспитателям детских садов. Вот такая вот, такое вот ограничение, которое будет наложено на родителей. На второй странице газеты, да, Израиль передал Соединенным Штатам Америки вот тот самый документ, о котором мы уже говорили. Статья мэра Бен Шабата, бывшего главы Совета по национальной безопасности. Формула в отношении Газы должна быть простой, без отступления, без восстановления и без ограничения ликвидаций. И еще несколько материалов. Соглашение по Ормузскому проливу все еще не на горизонте, пишет Дани Закен на третьей странице газеты «Исраэль-Айом». А на шестой странице вопрос доверия. Таков заголовок, об этом пишет Лилах Шуваль. Специальное исследование, которое провел Институт вопросов национальной безопасности АНСС, изучавший каденцию начальника генерального штаба Эйяля Замира. Это исследование дало очень недвусмысленный ответ. Доверие высокое, однако не безусловное. Западня в этом или некий кетч в этом, любое решение, профессиональное, каким бы оно профессиональным ни было, может восприниматься как политическое. В дальнейшем задачи, которые будут перед армией обороны Израиля, это главная задача, это решение кризиса персонального состава армии, и каким-то образом бороться с усталостью и с рутиной, которая стирает мотивацию людей, находящихся долго в одной командной должности. Еще несколько материалов. Накануне было объявлено о создании нового поселка в Северной Самарии, поселок под названием Эмек-Дотан. Это он отражает победу сионистского духа, говорят его создатели. Первые семь.

0: поселились на севере Самарии, и начался этап заселения. Это первый поселок, который создан в этом районе, в районе, который не был заселен и до размежевания. Об этом на 9-й странице пишет Йотам Десе. И еще несколько материалов. Антисионизм уже не скрывает своего антисемитского лица, пишет Амнон Лорд. Это авторский материал на 11-й странице издания. И что еще можно здесь прочитать? Разумеется, о экономике, и особенно об экономике в дни летних каникул. Расходы в летние каникулы рвут нам карман, говорят родители. Об этом Яли Якоби Эндельсон публикует статью. Эндельсман публикует статью на 19-й странице газеты. 1000 шекелей на развлечения, еду и отпуск. Это газета «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Хронот». Что можно здесь прочитать? Катастрофа за катастрофой. Накануне в Лоде 5-летний Бецалель Давид Гильд был забыт в машине в течение 2,5 часов и скончался в больнице. В 15:32, это только вчера, в Нара-Ярден Эльханан Карни, 12 лет, упал из лодки в воду. Спасатели были вынуждены констатировать его смерть. А в 19:17 Меарат Кешет Йонатан Туни Эфраим Клемян, 16 лет, погиб в то время, как во время того, как занимался снэплингом. Обо всем этом на 10-й странице газеты. И вот здесь фотографии троих погибших накануне. От инициативы к реакциям, от инициативной позиции к позиции тех, кто только реагирует, изменение подхода ЦАЛа в Газе. Параллельно с прекращением ударов по сектору Нетаньяу объявил, что Израиль отвергает план 15 пунктов Совета мира. Трамп пытается закончить войну в Иране без того, чтобы заниматься вопросом ядерной программы. В Тегеране ужесточают условия. Элиша Бен Кимон на 4-й странице газеты «Идиот Ахронут». Эксклюзивный материал Нетеля Банделя «Новый юридический фронт Ярива Левина». Несмотря на резкое возражение, министр продвигает экзамены на отбор высокопоставленных фигур в государственной прокуратуре и замораживает нынешние назначения. Об этом на 8-й странице газеты. Еще немного в газете «Идиот Ахронот». На 14-й странице инфраструктуры не развиваются. Все это ждет после выборов. Ждет момента, когда закончатся выборы, будет сформировано новое или старое правительство, и тогда возобновятся работы. От метро через поезда и до центров, транспортных центров. Гигантские проекты, которые ждут следующего правительства. Сиван Хилай об этом на 14-й странице газеты «Идиот Ахарут». Уже не нужно ждать поездки за границу. Сеть косметика Sephora приезжает в Израиль. Да, я знаю лично нескольких, кому это доставит, эта новость доставит особую радость. И еще несколько материалов в газете «Идиот Ахронот». Интересный, как всегда надо сказать, интересный материал профессора Юваля Эльбашана на 3-й странице издания. «Конституционное замазывание». Это о законе, запрещающим обвиняемому в уголовных преступлениях, законопроекте, это пока не закон, законопроекте, запрещающем обвиняемому в уголовных преступлениях занимать должность премьер-министра. Итак, закон, пишет Юваль Эльбашан, который запрещает человеку, против которому предъявлено обвинительное заключение, занимать должность премьер-министра, ничто большее, как временное прикрытие. Только сбалансированный механизм, который обеспечит иммунитет перед возможностью преследования, усилит основы нашего режима, считает Юваль Эль-Башан. Това Цимуки публикует статью под названием «Закон, тяжелое, но необходимое законодательство». Это должно быть ясно, что обвиняемый в уголовных преступлениях не может формировать правительство. Однако в отсутствии полномочий и в отсутствии закона и в отсутствии согласия большинства по поводу правил политической игры, закон об обвиняемом будет по меньшей мере посылом исправления израильскому обществу и им будет иметь некий охлаждающий эффект для руководства страны. Об этом Това Цимуки. Ну, если мне будет позволено, то я считаю, что этот закон логичный при условии, что он принимается одновременно, например, с французским законом, согласно которому премьер-министр, находящийся в должности, не может быть объектом расследования, за исключением особо тяжких преступлений. Некий баланс таким образом может быть достигнут. Это только мое мнение. И Нетаньяу на пятой странице издания статья под названием «Нетаньяу объявил, что Израиль отвергает 15 пунктов Совета мира». Премьер-министр объявил впервые об отказе Израиля принять проект, который представлен на реализацию. Подробный план достижения мира в Газе. Когда я говорю о разоружении Хамаса, я говорю о полном разоружении, а не эффективном разоружении Хамаса. Смотрич приветствовал, ЦАЛ не может отступать даже на миллиметр в секторе Газа. Муран Азулай на эту тему. Ну, я полагаю, что у американцев другое мнение. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Элиша Бен-Кимон на четвертой странице публикует статью под названием «Есть существенные изменения, ЦАЛ не действует в глубине территории, даже если солдаты видят вооруженных людей, ждут разрешения сверху». Это цитата военных, которые находятся в секторе Газа и рассказывают о тех изменениях, которые сейчас произошли. Об этом Элиша Бен-Кимон. В правительстве заявляют, что Израиль возражает против плана Совета мира по сектору Газа, однако на практике реальность на местности уже меняется. ЦАЛ перешел от состояния атаки к состоянию реакции, и любое действие падает на стол, или решение о любом действии падает на стол начальника генерального штаба. «Мы за ними охотились. Здесь были каждый день ликвидации», — заявил высокопоставленный офицер, — «а сейчас тишина». Вместе с этим бойцы подчеркивают, что любая угроза немедленно ликвидируется. И бросая взгляд назад, очевидно, что армия уже подготовила себя к дням, которые которые настанут, когда необходимо будет выдавливать Хамас как можно дальше. Еще несколько материалов на эту тему. Гнев в секторе Газа. Нетаньяу – это главное препятствие для достижения безопасности. Так заявляет кто? Так заявляет Хамас. Об этом пишет Эйнаф Халаби на четвертой странице газеты «Идиот Ахаронот». И об Иране, разумеется. Лиор Бен-Ари и информационное агентство. План Дональда Трампа объявить о победе без того, чтобы заниматься ядерной программой Ирана. Сообщение в Соединенных Штатах Америки на фоне экстремистских требований Тегерана об открытии Армузского пролива. Трамп ищет путь выхода из этой войны даже без соглашения по ядерной программе. В Белом доме убеждены, ущерб, который причинен объектом на территории Ирана во время операции «Полуночный молот» создаст очень серьезный фактор сдерживания. Параллельно Россия обеспечила, гарантирует, вернее говоря, свое пребывание на территории Сирии. Давно мы не слышали о российском пребывании в Сирии. Вот сейчас об этом вновь идет речь. Еще несколько материалов. Не удается пока сформировать объединенный арабский список. Этот список разваливается. Тиби заморозил переговоры. Об этом Инаф Халаби и Амир Эттингер на 8-й странице газеты. 78 дней до выборов. Это газета «Идиот Ахарунут». Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Фронт, который осложняет жизнь Израилю между американским давлением и иранскими угрозами. Пишет об этом Ави Ашкенази. Это главная статья на сайте «Маариф». Израиль идет сейчас по тонкой проволоке на двух очень важных фронтах, в Ливане и в Газе. У Израиля есть красные линии. Вопрос ближайших дней и недель, к чему это приведет и что будет, если обвалится фронт в Иране и возобновится противостояние. Об этом также Ави Ашкенази. Нахум Пери публикует статью под названием «Вопрос, на который Смотрич отказался ответить, и сценарий, который лишает Нетаньяу сна». Вот такой заголовок. Смотрич готовит предвыборную кампанию на запугивании правительством во главе с Гади Айзенкотом. Однако за кулисами все чаще и чаще задается почти безумный вопрос. Согласится ли министр финансов перейти на ту сторону? Иными словами, что имеется в виду? Создание правительства с Гади Айзенкотом при участии Бецалеля Смотрича в обмен на защиту или на обеспечение сохранения поселений в Иудее и Самарии. Об этом пишет Нахум Пери. Согласится ли Бецалель Смотрич, тот, кто считается одним из наиболее близких союзников Бениамина Нетаньяу в последние десятилетия, согласится ли он все-таки взвесить возможность быть частью правительства с Гади Айзенкотом или Нафтали Беннетом при условии, что поселенчество будет защищено и Раам и Демократим не войдут в коалицию? Интересный вопрос, интересный сценарий. Я уже давно говорю, что для того, чтобы создать вообще какое бы то ни было правительство после этих выборов, для того, чтобы оно было минимально жизнеспособным жизнеустойчивым, необходимы будут совершенно нестандартные шаги. Я не знаю, какие. Я не имею в виду сейчас конкретно союз Смотрича и Айзенкота, например. Но союзы и шаги будут совершенно иными, чем мы привыкли до сих пор, если кто-то захочет реально создать правительство. Переворот в Ликуде, точнее говоря, изменение направления в Ликуде. Сын бывшего премьер-министра может войти в Кнессет. В Ликуде требуют от Дана Илуза и от Юлия Эдельштейна покинуть Кнессет в течение 24 часов. И в партии уже готовятся к возможности того, что два новых депутата войдут в Кнессет. Если места освободятся, может быть неожиданность в списке. Могут быть неожиданные имена, которых раньше в списке не было. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф». Сегодня здесь, разумеется, об опросе, который был накануне опубликован в газете, опубликован накануне корпорации «Кан». Переворот во главе списка. Нетаньяу трижды побеждает Айзенкота. Новый опрос представляет некое потрясение на карте мандатов. Две новые партии не проходят электоральный барьер. Блок Нетаньяу усиливается. Голан восстанавливает свои позиции, а Нетаньяу создает отрыв, уходит в отрыв от Айзенкота в том, что касается соответствия должности премьер-министра. Короче говоря, судьба этих выборов далека от того, чтобы быть разрешенной. И еще один материал, прежде чем перейти к нашему следующему собеседнику. Сын бывшего сын бывшего депутата Кнессета задержан с пистолетом и наркотиками в автомобиле. Я опасался за свою жизнь. Был депутат Кнессета Амнон Коэн от партии ШАС. В свое время его сын задержан после того, как в его машине обнаружен пистолет, заряженный пистолет без номера и наркотики. На следствии сына бывшего депутата Кнессета Амнона Коэна от партии ШАС заявил, что его супруга была убита. С тех пор я держу пистолет для самозащиты. Вот такой образ жизни сына бывшего депутата Кнессета. Это сайт газеты «Маариф». Сейчас в 7 часов 30 минут. Я приветствую в нашем эфире нашего первого собеседника. С нами в эфире глава парламентской оппозиции, лидер партии «Еш Атид» и кандидат в Кнессет от блока «Бияхат» Яир Лапид. Хавер Кнессет Яир Лапид, шалом. Бокер тов.
1: Бокер тов, Габи.
0: И кон кол бон дебер аля зарага. Этмол Биньямин Нетаньяу הודיע שישראל דוחה 15 סעיפים של תוכנית של מועצת השלום. אתה תומך בהחלטה הזאת בצד הזה, בהצהרה הזאת של הממשלה?
1: הם לא תומכים בצד של עצמם. הוא אמר את זה, אבל בשטח זה קורה. בסוף, הרשות הפלסטינית יושבת במעבר רפיח, מתחילים את הפיילוט בעיר רפיח. יש קטר וטורקיה, שזה החלק הכי מדהיג, הם הגורם הכי דומיננטי, והחמאס עם יותר מ-30,000 חמושים בעזה. אז הוא יכול להגיד למצלמה, כי יש בחירות שהוא נגד 15 נקודות, אבל תוכנית 15 נקודות מיושמת בעזה, וזו כמובן טעות. מה שצריך היה זה התנאיה מוחלטת של כל התקדמות בעזה, בפירוק החמאס מנשקו. זה ההסכם המקורי, זה מה שמופיע בתוכנית 20 הנקודות המקורית של הנשיא טראמפ.
0: צהל נמצא בכמעט 70% מהשטח של רצועה, הם יכולים לשקם וכו', אבל כל עוד צהל שולט בשטח, האם יש לזה משמעות כלשהי?
1: זה דבר מעניין שהם אומרים 70% כבר הרבה זמן, זה לא 70%, זה
0: 65%, כן.
1: זה, אבל אני אומר, צהל יושב שם וצהל צריך לשבת שם, כי צהל צריך להיות בין היישובים לבין החמאס. הבעיה הגדולה היא שלא היה ניצחון מוחלט, והחמאס החמוש נותר בעזה, ולפיכך צהל צריך להיות שם כדי לוודא שיישובי הדרום מוגנים, בוודאי.
0: תגיד, אולי בכל זאת, בסופו של דבר, אחרי כמעט 3 שנים של המלחמה, צריך להגיד בפה מלא שבעזה, עם כל הצער ועם כל הקושי, יש בעצם שתי אופציות, או שחמאס שם או שצהל שם.
1: זאת אומרת, ממש לא נכון.
0: לא נכון, אתה לא מסכים.
1: אני לפני, כבר זה שיותר משנתיים, אמרתי, אנחנו צריכים להביא את מצרים לתוך הרצועה. מצרים יודעת להילחם באחים המוסלמים, עשתה את זה הרבה שנים, מצרים יודעת לנהל איתנו תאום ביטחוני כמו שצריך, עשינו את זה בסיני במלחמה בדאש, עם מצרים יש לנו הסכם שלום יציב, עכשיו זה לא אידיאלי, אבל בוודאי שזה הרבה יותר טוב מקטר וטורקיה. הבעיה היא שהיום, מסיבות שלא כולם עד הסוף מבינים, הגורם הדומיננטי המדיני בתוך עזה זה קטר. שקטר היא מדינת אויב, הם יכולים להתחמק 1,000 שנה מלהגדיר אותה כמדינת אויב, אבל היא מדינת אויב. בפברואר האחרון אני שמתי הצעת חוק בכנסת להגדיר את הקטר כמדינת אויב, נתניהו והלשכה שלו הפילו את זה. תשאל אותם למה.
0: אני אתרגם ברשותך ונמשיך. Я спросил нашего собеседника, что он думает по поводу решения правительства отвергнуть 15 пунктов, те самые 15 пунктов программы мира. Яир Лапид говорит о том, что они отвергают свои собственные планы и свои собственные действия, потому что они могут говорить все, что они хотят. На практике реализация этих 15 пунктов продолжается, в Рафиях восстанавливается, международные силы вводятся в Газу, продолжается процесс восстановления, поэтому они могут говорить все, что угодно, что наиболее, вызывает наиболее беспокойство, наибольшее беспокойство, говорит наш собеседник, это тот факт, что доминантными силами в секторе Газа являются Катар и Турция, и с этой точки зрения мы находимся в очень тревожной ситуации. Нетаньяху может говорить все, что он хочет, поскольку сейчас выборы, но на практике этот план реализовывается. Он не Яир Лапид не согласен с тем, что есть только две возможности по поводу сектора Газа. Израиль или Хамас. Он говорит о том, что с его точки зрения нужно было и была возможность привлечь Египет к управлению сектором Газа. Я предлагал это 2 года тому назад, говорит Яир Лапид. Это не идеально, но это возможность, которая существует. Египет умеет бороться с мусульманскими братьями, или Египет умеет бороться с террором, Египет умеет бороться с диверсиями, и это то, что нужно было сделать. Вместо этого, по причинам, которые не до конца очевидны и не всем понятны, и Катар получил доминантную возможность управлять сектором Газа, спросите у правительства, почему. Вот шейла ахат бетхум мединьют хутс, анахну мистаклим ма шекоре бейн арцот хабрит левейн Иран. Трамп шокель ляхриз аль ницахон хад цдади, ани од ло шамати аль давар казе, авал улай зе ешно. Ма анахну цехим ласот?
1: אנחנו צריכים להבהיר שאנחנו ננהל את המדיניות שלנו, אנחנו כמובן השותף הבא לברית הגדול שלנו, ארצות הברית, אנחנו נשתדל אבל לא תמיד נצליח לתאם איתם כל דבר, אבל ישראל לא תיתן לאיראן להפוך למדינה גרעינית, יהיה המחיר אשר יהיה. אנחנו לא יכולים לרשות זה לעצמנו, זה יזרוק את כל האזור למרוץ גרעין, זה מסכן את הקיום שלנו, לא ניתן לזה לקרות. אני מאפריל 24 אומר אותו דבר, צריך להשמיד את הכלכלה האיראנית. אם אנחנו היינו מפציצים אז את האי חרג' כמו שהצענו, ואת כל מתקני הנפט והאנרגיה, השלטון כבר היה נופל. בסוף, הצעירים שיצאו להפגין ברחובות טהרן נגד המשטר, לא יצאו על חיזבאללה ולא יצאו על ישראל ולא יצאו על ארצות הברית, הם יצאו על הכלכלה. עקב האכילס של הרג'ים האיראני הוא הכלכלה שלהם. אנחנו היינו צריכים לפני יותר משנתיים כבר למחוק את הבסיס הכלכלי והמשטר היה נופל. זה עדיין על השולחן, זה מה שצריך לוודא שהאמריקאים מבינים שאנחנו לא הורדנו מהשולחן. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את המצב הנוכחי.
0: מה שאתה אומר בעצם שבעניין האיראני אנחנו כן יכולים להגיע למצב שאומרים לארצות הברית סליחה, אבל אנחנו עושים מה שנכון לנו בניגוד לרצועת עזה, ששם בעצם אנחנו עושים מה שאמריקאים דורשים מאיתנו.
1: מראש, אנחנו צריכים, האמריקאים כל השנים ידעו שאנחנו, הם בעל הברית, הם בעל הברית הבכיר, אבל ישראל לפעמים עושה מה שהיא חושבת. תראה, הבעיה היא כמובן שברגע שנתניהו הכניס את טראמפ לכל נושא החנינה שלו, איבד את העצמאות שלו. ואז מתנהגים
0: איך זה קשור,
1: מדינה,
0: סליחה?
1: איך זה קשור שאם אתה נוסע לבית הלבן לפגישה מדינית,
0: כן.
1: ואז יושב עם הנשיא האמריקאי, ובמקום לדבר על ביטחון ישראל, אומר לו, תשמע, אני חייב שתעזור לי מול הנשיא ומול התקשורת הישראלית בשביל להשיג לי חנינה, אתה מאבד את העצמאות שלך. בטח שהוא ישמח לעזור לך, כי בזאת הוא הופך אותך לבן ערובה שלו. בסוף נתניהו לא יכול להפגין מדיניות עצמאית דקה אחרי שהוא ביקש מנשיא אמריקאי להציל אותו מהמשפט שלו. ברור שזה קשור.
0: אני אתרגם. Я спросил о Иране и о том, что Соединенные Штаты Америки взвешивают, президент США взвешивает возможность объявить об односторонней победе. Что вы думаете об этом? Я полагаю, говорит наш собеседник, что мы должны пояснить американцам, что мы сохраняем за собой свободу действий. Израиль не может допустить ситуации, при которой Иран будет обладать ядерным оружием. И в этом отношении Израиль должен сохранять свободу действий и делать то, что необходимо. В конечном счете все зависит от экономики. Я уже 2 года тому назад говорил об этом. Люди, которые выходили на демонстрации, в мужественные демонстрации в Иране, выходили на демонстрации не потому, что они хотели из-за Израиля или из-за США или из-за кого бы то ни было, они выходили из-за экономики. И если бы мы 2 года тому назад были атакованы остров Харк и другие экономические узлы, которые находятся, от которых зависит, точнее говоря, будущее Ирана, экономическое будущее Ирана, ситуация была бы иной. Проблема в том, что Нетаньяху полностью утратил свою независимость в тот момент, когда втянул президента США в обсуждение вопроса о своем помиловании, когда сидишь с президентом США в Белом доме и обсуждаешь не вопросы безопасности государства Израиль, не вопросы, которые касаются будущего, а вопросы того, как привлечь президента США на борьбу с израильскими СМИ, с президентом, нашим президентом, и получить амнистию, разумеется, ты выступаешь, ты теряешь свою независимость. Има так варис карта, я хочу лишь утха аль хок ше нидона, лацаат хок ше улай таале бакнесет абаа, хок нешам лифия бен адам ше нешам беплилим ло яхол лиот рош мемшала. Ата бад, ата негед?
1: Бад легамре. זה, אנחנו רואים איזה נזקים זה גורם. זה בסוף, תראה, כמובן שכל אדם זכאי עד שהוכחה אשמתו, אבל כשראש הממשלה עומד למשפט, אנחנו רואים איזה מחיר זה גובה מהחברה הישראלית, ואנחנו רואים שזה בסוף מדרדר את הדמוקרטיה שלנו. אני מאוד בעד זה, אני הגשתי אחד
0: מהתוכן. אתה יודע, אני זוכר נאום של אחד שקראו לו תומי לפיד, זיכרונו לברכה, שאמר פעם, זה נותן לפקיד אפשרות לקבוע מי יהיה ראש ממשלה בישראל. והוא לא דיבר את זה באופן תיאורטי, הוא דיבר על זה בהקשר של אהוד אולמרט, שאז נאשם.
1: 100%. אז אני, זה, כולם נורא אוהבים לשלוח לי טקסטים של אבא שלי. אבא שלי אמר, כתב ודיבר הרבה מאוד בחייו, היות ואני כתבתי את הביוגרפיה שלו, אני מוסמך יותר מאחרים בלהגיד מה הוא חשב. הוא לעולם לא היה תומך בזה שראש ממשלה עם כתבי אישום פליליים חמורים שנוגעים לתקופת כהונתו. זה יש הבדל, הם ימשיך להיות ראש ממשלה וישעבד מדינה שלמה בזמן ביטחוני חמור לבעיות המשפטיות שלו, כולל, ראים, אתה שואל אותי, הרגע דיברנו על הנזקים, כשהולכים לבית הלבן ומדברים על המשפט שלו במקום לדבר על ביטחון ישראל ועל כלכלת ישראל. זה פשוט גובה מאיתנו מחיר גבוה
0: מדי. החוק הזה לא צריך לבוא יחד עם חוק צרפתי למשל?
1: החוק הצרפתי זה משהו אחר, סתם, זה בורות. החוק הצרפתי לא נוגע למה שאדם עושה בזמן שהוא מחייק ראש ממשלה, אלא רק לפני. זה שונה לגמרי. זה, אני אומר שוב, מה שצריך זה פשוט שראש הממשלה יעסוק רק בענייני הממשלה, ואם יש לו כתבי אישום, ילך הביתה, אני מאחל לו שיצא זכאי.
0: בוא נדבר על מערכת בחירות. אתמול היה עוד סקר, אתם שוב על 13 מנדטים. לא, לא, לא משתנה הרבה. מה לא עובד, יאיר לפיד?
1: הקיץ.
0: אהה, עכשיו הבנתי, אז הקיץ השם, אוקיי.
1: לא, זה לא הקיץ השם, זה לא, אף אחד לא השם, אנחנו, זה עוד השתנה 1,000 פעם, מערכת הבחירות לא נגמרה, היא לא התחילה. אנשים עם הגנים ועם הילדים ועם הנכדים ועם מה עושים עם הקייטנות ועם איך גומרים את החודש כשכולם רוצים לצאת לחופשות. הציבור הישראלי, המערכת הפוליטית והתקשורתית מתעסקת כל הזמן בבחירות.
0: מתי התאחדת עם בנט, תזכיר לי?
1: כמעט 3 חודשים.
0: כמה היו בהתחלה? 25, 26.
1: כן, וזה עוד ירד וזה יעלה. אני לא עושה דברים רק לפי סקרים, אלא קודם כל לפי מה שאני מאמין בו. מה שאני מאמין זה שצריך איחוד בתוך החברה הישראלית. אז התחלנו בעצמנו ועשינו איחוד של המרכז עם הימין הליברלי בשביל לשנות את זה שכל היום מדברים רק מי נגד מי ולא מי בעד מי, וככה אנחנו נעבוד בשביל הכלכלה ובשביל הביטחון ובשביל מעמד הביניים הישראלי שקורס, ובשביל להוריד ב-30%, כי אפשר להוריד ב-30% את יוקר המחיה בישראל, וכי צריך לוודא שיהיה פה שלטון הגון וישר, וכי
0: אתה צריך, לא חושב שקרה משהו, מסיים, אתה לא
1: וצריך
0: חושב...
1: ועדת כן. חקירה ממלכתית, וצריך חוקה בישראל, מפני שהמצב הנוכחי הוא אבסורדי. יש דברים, וכמובן צריך לגייס את החרדים בלי למצמץ, לא לתת להם שקל אחד אם הם לא יתגייסו, ולא לתת להם שקל אחד אם הם לא יעבדו, ולא לתת להם שקל אחד אם לא ילמדו מתמטיקה ואנגלית ואזרחות בבתי הספר.
0: ואחרי שפרסת את משנתך, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, האם לא קרה משהו בחודשיים שלושה האלה שהביא לזה שתמיכה בכם קוצצה בחצי?
1: תראה, זה עולה ויורד, זה מהות
0: זה לא עולה, הדבר. זה לא עולה, זה רק יורד.
1: אז זה עוד יעלה, זה עלה ואז זה ירד ואז זה יעלה. אני מאמין גדול בזה, שאם אתה מציע לחברה הישראלית את מה שהיא צריכה, היא בסוף תבוא. ומה שאנחנו מציעים זה ניסיון ויכולת ביצוע. רק נפתלי בנט ואני, שני אנשים, זה שני ראשי ממשלות, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, שר אוצר ושר חוץ. אתה קולט איזה כמות זו של ניסיון ויכולת ביצוע? מדינת ישראל במצב חירום.
0: לגדי איזנקוט אין יכולת ביצוע. לגדי איזנקוט אין יכולת ביצוע.
1: זה שאני אומר משהו, למה אני חושב שאנחנו הכי מתאימים, זה לא משהו נגד גדי איזנקוט. גדי איזנקוט הוא שותף שלנו, אנחנו רוצים להקים איתו ממשלה. אבל הגוף עם הכי הרבה ניסיון ויכולת ביצוע בחברה הישראלית, זה ביחד, זה החיבור בינינו. כמובן עם קבוצה של חברי הכנסת שאין עוררין על כך. אחד, שהם חברי הכנסת הכי טובים במדינת ישראל.
0: אחד מהחברים האלה עבר, עובר כנראה לרעם, לפחות פרש נכון לרגע זה מהכנסת, מנהל מסע ומתן עם רעם. תסביר לי את הסיפור של יואב סיגלוביץ'.
1: תראה, קודם כל אני לא מסכים איתו. בחברות, היינו ביום חמישי, ישבנו כל ה... והבאתי את כל ה... ישבנו אצל סימון דוידזון על הגג, ונתנו ליואב להסביר למה הוא עושה את הצעד שלו, וחיבקנו אותו, אמרנו לו, אנחנו לא מסכימים איתך, ואנחנו אוהבים אותך, ואנחנו נשאר חברים. הוא חושב שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, לייצר דו-קיום באופן עצמאי עם החברה הערבית. הוא מקדיש לזה הרבה שנים והרבה מאמץ. אני חושב שזה לא נכון, אנחנו לא נקים ממשלה עם המפלגות הערביות, כי זה לא הדבר שמיד...
0: גם, רגע, זאת השאלה, האם רעם עם יואב סיגלוביץ' זה רעם אחר ביחס לרעם בלי יואב סיגלוביץ'?
1: תראה, זה לא, השאלה לא אם הם ערבים או לא ערבים, השאלה אם הם מאמינים במדינה יהודית וציונית. אני מפלגה יהודית, ציונית ופטריוטית, ואני מאמין שזה מה שצריך, והממשלה הבאה תהיה ממשלה יהודית,
0: ואז,
1: ציונית
0: לא, ופטריוטית. לא, זה לא כל כך פשוט. ואז מנסור אבס יקום ויגיד, אני מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית. ויש לי את יואב סיגלוביץ', ואולי יהיה עוד יהודי אחד ברשימה. האם אנחנו לפני איזשהו שינוי שאתם תגידו, אוקיי, זה מפלגה ששינתה את פניה, עכשיו היא מפלגה כלל ישראלית, היא מפלגה יהודית ערבית משותפת, שותפות וכו', והיא יכולה להיות שותף לקואליציה?
1: כן, אני לא יודע, אתה צריך לשאול את זה את רם, לא אותי.
0: אני לא, אם אתה תרכיב ממשלה.
1: כרגע הסברתי שאנחנו הולכים לעשות פה מהלך היסטורי שלא היה כמותו מול החרדים. את זה אני רוצה לעשות בקולות של המפלגות היהודיות. אני לא רוצה ללכת לחרדים ולהגיד, אם לא תתגייסו, לא תקבלו שקל אחד מהמדינה, כשאני נשען על אצבעות של מפלגות ערביות. זה עניין יהודי פנימי. זה אחד המהלכים הכי גדולים ודרמטיים שאנחנו צריכים לעשות. מבחינת מה שמדינת ישראל צריכה, אנחנו רוצים להקים ממשלה ציונית. זה מה שצריך עכשיו. אני כמובן, זה לא פותר אותנו לעסוק בבעיות של האזרחים הערביים במדינת ישראל, או לנהוג בהם בכבוד. שזה, זאת אומרת, הגל הגזעני במדינה לא מקובל עליי ואני לא חלק ממנו, אבל הממשלה הבאה תהיה ממשלה של מפלגות ציונות.
0: כלומר, מבחינתך, מעבר של יואב סיגלוביץ' לרעם לא מעלה ולא מורידה מבחינת הנכונות שלך לקחת אותם לקואליציה?
1: התחלתי בזה שאני אוהב את יואב, אבל אנחנו לא מסכים איתו, אני חושב שזה לא נכון.
0: יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о законе, который сейчас обсуждается, если уж мы говорим о амнистии, которую упомянул наш собеседник. Я спросил его о законе, который сейчас обсуждается, законопроекте, о том, что обвиняемый в уголовных преступлениях не сможет занимать должность премьер-министра. Согласны ли вы с этим? Безусловно, согласен, говорит наш собеседник. Это, мы отлично видели в эту каденцию, какой ущерб причиняет ситуация, при которой обвиняемый в уголовных преступлениях может быть премьер-министром. С этой точки зрения, говорит Яир Лапид, я не думаю, что мы можем себе это позволить вновь. Это касается, например, того самого, о чем мы говорили перед этим. Когда премьер-министр находится в гостях у президента США, и они обсуждают вопросы внешней политики, переговоров с Ираном и тому подобного, и при этом он не занят только и целиком и полностью вопросами безопасности государства, но и занят своими личными вопросами и тем, что происходит в его судебном процессе, понятно, что это нездоровая ситуация, и поэтому этого не должно быть. Я напомнил Яиру Лапиду слова его отца Томи Лапида, который говорил, что подобная ситуация и подобный закон, который уже обсуждался в период расследования в отношении Эуда Ольмерта, Тогда Томми Лапид, Йосеф Лапид говорил о том, что это дает чиновникам возможность определить, кто будет премьер-министром. Я очень рад, говорит наш собеседник, что мне все время присылают высказывания, которые делал мой отец. Поскольку я писал его биографию, то я полагаю, что я гораздо более информирован и имею больше возможности и права говорить о том, что он думал. Он никогда бы не согласился на ситуацию, при которой человек, обвиняемый в уголовных преступлениях, совершенных в период пребывания им в должности, может оставаться в этой должности. Это совершенно неприемлемо было бы для него. Это не имеет никакого отношения к французскому закону. Это просто непонимание, говорит наш собеседник. Французский закон касается тех действий, которые были совершены до вступления в должность. И поэтому, говорит Яир Лапид, я не думаю, что об этом может идти речь. Но да, человек, который обвиняется в уголовных преступлениях, должен заниматься своими уголовными делами, а не делами государства. Он закончит судебный процесс. Добро пожаловать. Возвращение в политику. Что касается предвыборной кампании, я спросил Яира Лапида, что не работает в его кампании с Нафтали Беннетом. Лето. Яир Лапид обвинил Лето в потере мандатов блоком Яхад. Он сказал, что Лето — это то время, когда люди за границей, Лето — то время, когда люди заняты вопросом летних лагерей для детей, отпусков и так далее. Поэтому опросы, которые проводятся летом, вообще не очень важны. Я не живу только по опросам. Опросы иногда свидетельствуют о том, что ситуация улучшается, иногда они свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается, но в целом, говорит Яир Лапид, я верю в то, что мы действуем правильно, я верю в то, что мы предлагаем самый большой опыт у нас есть, мы вместе, и бывший премьер-министр, два бывших премьер-министра, и бывший министр иностранных дел, и бывший министр обороны. Представляете себе, какой это опыт, говорит наш собеседник. Это не означает, что я имею что-то против Гади Азенкота. Гади прекрасный человек, талантливый человек. Я буду наш партнер, я буду рад создать с ним правительство. Но мы представляем собой самую опытную команду, учитывая к тому же самую прекрасную группу депутатов Кнессета, которая есть вообще в Кнессете. И мы направлены на то, чтобы восстанавливать международные связи Израиля, на то, чтобы понижать уровень дороговизны жизни на 30%. Это возможно. Мы направлены на то, чтобы обеспечивать безопасность жителям страны. Мы направлены на то, чтобы призывать ультраортодоксов. Нет никакой причины для того, чтобы кто-то призывался, а кто-то нет. Они не получат ни шекеля, если не призовутся, заявил Яир Лапид. Что касается Йоава Сигаловича, который покинул Кнессет и собирается присоединиться к партии РАМ, я считаю, что он допустил ошибку. Мы встречались совсем несколько дней тому назад на крыше у дома Симона Давидсона. Обсуждали, послушали Йоава, послушали его объяснение. Он считает, что необходимо еврейско-арабское сотрудничество. Я считаю, что он совершает ошибку. В любом случае, наше правительство будет базироваться на сионистских партиях. Я несколько раз спросил Яира Лапида, меняет ли что-то присоединение к партии РААМ Йоава Сигаловича с точки зрения их готовности привлечь РААМ к участию в коалиции. Яир Лапид сказал, что мне нужно задать этот вопрос Мансуру Аббасу. Потом он сказал, что что вопрос не в национальном и не в этнической принадлежности депутатов и членов той или иной партии, а вопрос в признании ими государства Израиль в качестве сионистского государства, еврейского государства, сионистского государства. Я не знаю, как можно говорить о том, что эта партия признает государство Израиль сионистским и еврейским. В любом случае, я не могу прийти к ультраортодоксам и говорить, что мы хотим призвать вас в ЦАЛ, мы хотим навязать вам призыв в ЦАЛ голосами арабских депутатов, и поэтому наше правительство будет основываться только на сионистских партиях, снова и снова повторил Яир Лапид. С нами в эфире был глава парламентской оппозиции, лидер партии Ешатид и кандидат в Кнессет от блока Бияхад Яир Лапид. Часов 7:52. В оставшиеся минуты посмотрим еще немного заголовков израильских газет. Газета «Гаарец». Между кампанией Дональда Трампа и кампанией Нетаньяху премьер-министр Израиля пытается тянуть время. и транслирует противоречивые посылы. Это статья Йонатана Лиса на третьей странице газеты «Гаарец». Премьер-министр Израиля заявил, что Израиль отвергает план Совета мира и утверждает, что ЦАЛ не будет отступать из Газы перед тем, как завершится процесс разоружения Хамаса. Еще несколько материалов. Это первые выборы, когда мы имеем дело с искусственным интеллектом. Кампейны задействуются без какого бы то ни было контроля, и фальсификации почти не контролируются. Об этом Омер бен Яаков. Еще несколько материалов. Компания по стимулированию голосования в арабском секторе пытается преодолеть отчаяние и недоверие. Руан Слиман об этом на четвертой странице. На фоне выборов арабских врачей требуют вновь доказать свою лояльность. Об этом пишет Джеки Хури на седьмой странице издания. ЦАЛ выселил арабскую семью из дома из-за церемонии создания нового поселения на севере западного берега. Об этом пишут Джеки Хури и Матан Голан. А жителям Адгана будет обвиняться в том, что разбил дверь редакции газеты «Арец» и службы новостей 12-го канала. Обвинительное заключение будет предъявлено жителю 44-летнему жителю Рамадгана за причинение ущерба входным дверям в редакцию «Гаарец» и в службу новостей 12-го канала. Накануне полиция завершила расследование и передала соответствующую декларацию. Что еще можно прочитать? Есть надежда. Такова статья Невоша Птая. «Думающее сердце» — это фильм, который будет транслироваться на так называемом израильском фестивале, фестивале Исраэль, показывает, насколько дневник, который писала Эти Гельсум, он безвременный. Об этом также в газете «Гаарец». Еще один материал — «Глубокая вода». Сборная Израиля по плаванию приезжает на чемпионат Европы с большими ожиданиями. Об этом Йотам Корен на 10-й странице «Гаарец». И, разумеется, заголовки сайта газеты «Макор Ришон». С ними мы тоже сегодня познакомимся. Главный заголовок здесь — драматическое назначение. Командир корпуса стражи исламской, бывший командир корпуса стражей исламской революции возвращается на верхушку оборонной пирамиды Ирана. Мухсан Резаи, который командовал в течение 16 лет корпусом стражи исламской революции, назначен высокопоставленным командиром в Верховном Совете национальной безопасности. В прошлом месяце он объявил, что контроль за Армузским проливом важнее десятков атомных бомб. Вот такое назначение. Такое назначение на верхушке пирамиды Ирана. Еще несколько материалов. Интересный и пугающий, надо сказать, тревожный материал Цафнат Нордман. «Слишком плохо, чтобы быть правдой». Параграфы, скрытые параграфы в плане отступления из Газы. Об этом пишет Цафнат Нордман, а Аудая Кариш Хазони публикует материал под названием «Нетаньяху устанавливает красную черту. Мы не отступим из Газы без разоружения Хамаса, без полного разоружения Хамаса». ЮНЕСКО действует так же, как исламское государство, и пытается стереть историю. Об этом пишет Давид Вайнберг. И еще несколько материалов. Окружной суд постановил, нельзя обязать Таля Инона Дардика находиться в доме его тещи вопреки его желанию. Шломо Петарковский на эту тему. Это вот тот самый поселенец, которого подозревают в насильственных действиях в отношении палестинских арабов. И, собственно говоря, его мера пресечения в отношении него и стала поводом для скандала между министром обороны и командующим центральным округом. И еще один заголовок. Багац блокирует переводы сотен миллионов шекелей ультраортодоксальному образованию и Министерству поселенчества и национальных проектов. Сейчас 7 часов и 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом, Вацлав Проченко и Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Несмотря на заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ Совета мира из 15 пунктов, через 2,5 недели планируется начало возведения базы многонациональных сил в Рафехе. Об этом сообщил источник в американском штабе в Кирьят-Гате. Как отмечает корреспондент КАН Итай Блюменталь, заявление главы правительства о непринятии документа Совета мира стало следствием давления, оказанного на Нетаньяху министрами военно-политического кабинета. В то же время Израиль начал снижать интенсивность действий Цааля в секторе Газа. За последнюю неделю уровень согласования ударов был повышен с командующего военным округом до начальника генерального штаба, а число ударов по сектору сократилось почти до нуля. Министр Зеев Элькин от партии Ликуд заявил в эфире Кан Решет Бет, что Израиль не выведет войска из сектора Газа до полного и реального разоружения Хамаса. Элькин подчеркнул, что Израиль контролирует ситуацию на местах, поэтому без его согласия невозможно будет реализовать никакие договоренности. По его словам, Израиль настаивает на принципиально важных для своей безопасности условиях, которые, кстати, были предусмотрены и в первоначальном плане Трампа. Элькин добавил, что Израиль не стремится к разногласиям с американской администрацией и намерен сотрудничать с ней, но будет твердо отстаивать свои ключевые интересы безопасности. Цааль готовится снести дом террориста Дуасо Хасуна, который около 5 месяцев назад убил Юду Шермана и ранил еще одного человека в районе деревни Бейт-Амрин. Уведомление о предстоящем сносе вручено семье террориста. Предвыборная статистика. Опрос КАН Новости показывает небольшое усиление позиции Ликуда. Если в предыдущем опросе партия получала 23 мандата, то теперь 24. Партия Гади Айзенкота Яшар сохраняет 23 мандата, а партия Нафтали Беннета Беяха 13. Ацианут Адатит прибавляет 1 мандат и получает 5, тогда как Оцма Иудит теряет 1 мандат и опускается до 8. Партия Демократим укрепляет позиции и набирает 10 мандатов, столько же получает Исраэль Бейтейну. Партия Раам увеличивает представительство до 6 мандатов. Согласно опросу, блок Нетаньяху получает 53 мандата, на 1 больше, чем ранее, а у блока Айзенкота 56 мандатов без учета арабских партий. Опрос также показывает, что партии Хили Трупера и Йоаза Энделя, а также новая партия Гилада Ардана и Юлия Эдельштейна не преодолевают электоральный барьер. Тем временем корреспондент КАН Яара Шапира сообщает, что в Ликуде вновь обсуждается возможность включить Дэдди Симхи в избирательный список партии. Симхи, который присоединился к Бенни Ганцу и объявил, что станет вторым номером в его новой фракции, рассматривает возможность отказаться от этого решения, если получит предложение о гарантированном месте в списке Ликуда. По данным Яары Шапира, Симхи дал понять Ганцу, что намерен участвовать в выборах в любом случае, даже если для этого ему придется искать другую политическую платформу вместо Кахоль-Лаван. Пожарно-спасательная служба Израиля вновь призывает граждан соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальной жары и высокого риска возникновения пожаров. Запрет на разведение огня на открытой местности по всей стране останется в силе как минимум до конца текущего месяца. В службе подчеркивают, что даже небольшая искра может стать причиной крупного пожара, и призывают курильщиков не бросать непотушенные окурки. Граждан, заметивших возгорание или дым, просят немедленно звонить по телефону экстренной службы 102. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 33 градуса. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 32, в Бейершеве будет 37, а в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: что, по сути дела, означает, что Израиль принял требования Соединенных Штатов Америки и Совета мира прекратить активные действия в качестве первого шага реализации этих 15 пунктов. Кроме того, из тех бесед, которые были у меня с представителями Совета мира, говорит Гай Азриэль, я могу с уверенностью говорить о том, что нету оснований полагать, что не будет каких-то дополнительных шагов, связанных с реализацией этого плана восстановления строительства в Рафиях и так далее. Все это может осуществляться. ЦАЛ действительно остается на своих позициях. На данный момент нету требований отступления ЦАЛа до тех пор, пока не завершился процесс разоружения Хамаса. По крайней мере, до тех пор, говорит наш собеседник, пока новая структура, которая будет создана, структура по контролю за реализацией этого второго этапа, не пришла к выводу о том, что есть основания утверждать, что Хамас разоружился. Но, тем не менее, ЦАЛ находится вот на этой желтой линии, на линии 53%. Разговоры политического руководства о том, что мы контролируем 70%, мягко говоря, немного преувеличены, говорит Гай Азриэль. Есть какие-то бетонады, есть какие-то траншеи и так далее, но, в общем, нету укреплений, нету военных баз и нету продвижения вглубь территории, отмечает наш собеседник. И поэтому мы находимся вот в такой ситуации сейчас. В ближайшее время должен быть создан этот орган, который называется контролирующие структуры, которая будет изучать соблюдение сторонами вопроса о прекращении огня и прекращении военных действий. Тут будет немало жалоб, разумеется, со стороны Израиля и со стороны Хамаса и так далее. И поэтому это будет то, что необходимо следить этой структуре, не знаю, как, насколько это будет эффективно, тем не менее, здесь заложены основы для возможного конфликта между Израилем и Соединенными Штатами Америки, потому что у них в данный момент есть немало оснований для того, чтобы видеть эту ситуацию по-разному. Что касается Ирана, говорит наш собеседник, я полагаю, что у нас будет немало времени для того, чтобы оценить нынешнюю ситуацию и понять, насколько действительно речь идет о отмене, о решении, вернее говоря, США завершить войну, прекратить военные действия и не начинать нового периода эскалаций. Наш собеседник говорит о том, что американцы действительно заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить эту войну. И это связано и с их экономическими интересами, и с их военными интересами, и с тем, что немалое завязано и на том, что президент США находится перед новыми выборами. С нами в эфире был Гай Азриэль, обозреватель по вопросам внешней политики. Телеканал Айсерим Варба Ньюс. Восемь часов 18 минут. Мы продолжаем программу. С нами в эфире депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, сооснователь новой политической партии. Депутат Кнессета Эдельштейн, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Я долго колебался, как вас представить, честно говоря, потому что вы, насколько я понимаю, вы до сих пор в Ликуде. Формально, по крайней мере.
1: Нет, понятно, что в ближайшие дни я выйду из состава Ликуда, из Кнессета, и это вполне объяснимо. Израиль, кстати, и нельзя бы находиться в двух партиях одновременно, так что это как раз решение не очень сложное.
0: Вы собираетесь, и вы подойдите в отставку из Кнессета?
1: Да, конечно.
0: Окей. Как называется новая партия?
1: В ближайшие дни мы объявим имя новой партии, проверяем сейчас разные варианты, проверяем, чтобы в так называемом Рашан Мифлагот, у того, кто регистрирует партию в Израиле, не было партии с похожим названием. В ближайшие дни сделаем объявление.
0: Вообще все было достаточно странно. Вы готовились к созданию этой партии очень давно, об этом шла речь, ни для кого не было секретом, вели переговоры, вели проверки. И вот вы представляете партию, у которой нет названия, у которой нету пока большого числа союзников, и которая по первому, как правило, самому комплементарному опросу не проходит электоральный барьер. Все это выглядит, надо сказать, достаточно такое ощущение, что все это какой-то проект не до конца готовый.
1: Нет, проект вполне действительно, вы правы, обсуждался не первый день, просто были различные варианты. Я лично приложил немало усилий к тому, чтобы различные, скажем так, группы или личности с похожими взглядами присоединились бы к нам. К сожалению, это только частично удалось. В ближайшие дни вместе с названием партии будет объявлена часть списков партии. Там вполне серьезные люди с хорошим рекордом в общественной жизни, в том числе и в израильской армии, и в муниципальном секторе. И я думаю, что этот вопрос отпадет сам по себе. Насчет большого количества союзников, я думаю, что союзников таких немало. Вы сами это слышите, и мы это слышим от людей, которые не меняют свои взгляды, которые правой ориентации, но которые при этом не готовы голосовать за нынешнюю коалицию по причинам, которые всем известны. Это все, что касается закона о призыве и того, как делалась судебная реформа. Люди не хотят этого видеть. Я уж не говорю про список Ликуда, который с выдающимися разными личностями. Поэтому я думаю, что для такой партии не только есть место, но и есть в ней необходимость.
0: Да, но, судя по всему, есть больше, чем одна такая партия. По крайней мере, на данный момент есть ваша партия, есть партия Трупера и Генделя, есть Кахоль Лаван, Офер Винтер должен принять какое-то решение, есть Айелет Шакед. Такое ощущение, что без объединения мы получим очень много партий, одна из которых не пройдет электоральный барьер.
1: Во-первых, возможно, что и будет какое-то объединение к моменту подачи списков, который, как известно, 7 сентября. Будет гораздо более ясная картина. Сейчас мы даже не знаем, кто собирается действительно баллотироваться, кто только об этом говорит. Картина будет ясная примерно через 4 недели. Второе, что я бы хотел сказать, много таких же партий. Я не могу с вами согласиться, потому что пока что, если вы обратите внимание, вы журналист, уже давно работаете в этой области, и опытный, верят только нам. Обе стороны, и нынешняя коалиция, и то, что называется Гуш а-Шинуй, и нынешняя оппозиция, верят только нам. Они с одинаковой злобой на нас набрасываются, потому что они наконец поняли, что есть и люди, которые не только говорят что-то после выборов, но собираются делать это после выборов, говорят что-то до выборов, собираются делать это после выборов тоже. Когда мы говорим совершенно ясно, что ни той, ни другой стороне мы не дадим создать узкое правительство, а мы пойдем только на широкое сионистское правительство, в которое будут входить разные сионистские партии, то, видимо, как я уже сказал, это сильно отличается от того, что говорят и Тропер, и Эндель, которые открыто говорят, что они пойдут с...
0: Они тоже говорят о широком сионистском правительстве.
1: Они говорят, что это было бы неплохо, но в принципе, мы готовы и быть партией в узком правительстве.
0: Вы не готовы.
1: То же самое будет, я думаю, говорить и Винтер, если он действительно выйдет на выборы, только с обратной стороны. У нас позиция совершенно однозначная. Любое узкое правительство не сможет отвечать национальным интересам Израиля.
0: Кого вы порекомендуете после выборов, господин Эдельштейн? Потому что с кем вы пойдете, это вопрос следующий. Но для того, чтобы с кем-то пойти, нужно, чтобы кто-то формировал правительство. Чтобы кто-то формировал правительство, ему нужна рекомендация. Кого вы порекомендуете?
1: Только тех, кто еще до того, как мы пойдем к президенту, уже проявит инициативу по созданию такого вот широкого правительства. Это не очень сложно. Я вам напомню, что И у меня, и у моего партнера Гиляда Эрдана, если вместе собрать наш опыт, то он заключается в десятках лет парламентской работы, работы в правительстве. Поэтому я думаю, что представлять нас как каких-то наивных людей, которые там, знаете, вот говорят, вот мы создадим такое правительство, но при этом не знают, как это сделать, я думаю, это достаточно смешно.
0: Вы, еще раз, вы порекомендуете того, кто объявит, что он готов на широкое сионистское правительство?
1: Он не просто объявит, а сделает, еще раз повторяю, уже какие-то шаги. Возможно, даже мы потребуем уже каких-то первичных соглашений на эту тему. Вопрос рекомендации президенту – это вопрос уже формальный. Ты не обязан...
0: Совсем нет.
1: Это очень, еще раз говорю, ты не обязан, даже придя к президенту, немедленно сообщить, на кого ты возлагаешь такие обязанности. Такие прецеденты тоже были. Есть немало путей, как я уже сказал, до похода к президенту различных фракций уже полностью составить картину того, кто за правительство, действительно, широкое сионистское правительство, а кто будет пытаться всеми силами это торпедировать. И из этого мы сделаем свои выводы.
0: Вы согласны с позицией Гиляда Эрдана о том, что правительство, в которое вы войдете, в нем не должно быть партии демократии?
1: Гиляд Эрдан никогда этого не говорил. Он говорил, и я с ним абсолютно согласен, что правительство, которое будет зависеть от партии демократов, оно обречено на провал, и в нем невозможно находиться. Я полностью с этим согласен, потому что, опять же, тогда это получается, что это узкое правительство, которое зависит от, ну, давайте скажем, прямо от маргиналов. И в такой ситуации, оно, даже если оно будет создано, просуществует месяц, два, три, на этом закончится.
0: То есть, иными словами, если я правильно понимаю, вы готовы на союз в коалиции с партией демократии при условии, что они не являются 61-м мандатом?
1: Мы по крайней мере, видим, что вот такие персональные, вы знаете, персональные бойкоты ни к чему хорошему не приводят.
0: Вы бойкотируете ШАС, Яду Татура и арабские партии при этом, да?
1: Нет, то есть мы говорим, что должно быть создано широкое сионистское правительство. Угу. Если будут, и, скажем, как сказали, например, ШАС, да? Угу. Если они подпишутся под законом о призыве, под все всеобщей воинской повинности. Если они будут разделять какие-то еще другие взгляды этого правительства, то будет о чем говорить. Но это примерно, вы знаете, это как вопрос, а войдут ли в наше правительство Республиканская демократическая партия Соединенных Штатов. Потому что понятно, что как человек, который провел с ними 2 года в дискуссиях, я понимаю, что ничего общего с таким сионистским правительством эти партии иметь не могут.
0: Возвращаясь к демократам, израильским, да, к партии демократии, вы говорите о том, что, еще раз повторяю, если они не 61-й мандат, может быть коалиция с ними?
1: Еще раз говорю, все сионистские партии от Бен-Гвира и до демократов могут войти в такое правительство, если они будут разделять определенные принципы этого правительства. Наши принципы абсолютно здесь ясны. Это и всеобщая воинская повинность, и судебная реформа с как можно более широким согласием, и комиссия по расследованию того, что произошло 7 октября. И все эти вещи, опять же, если они будут разделяться теми партиями, кто входит в правительство, мы не собираемся никого персонально бойкотировать. Отдать свою судьбу опять в руки каких-то крайних элементов, я думаю, что это просто безумие, проще сразу идти на новый выбор.
0: Если мы говорим уже о законах, которые да или которые нет, что вы думаете о законодательной инициативе, которая сегодня обсуждается очень активно, запретить человеку, обвиняемому в уголовных преступлениях, занимать должность премьер-министра?
1: Я думаю, что это не очень правильный закон, потому
0: почему?
1: Что от обвинения в подобного рода преступлениях и до решения суда иногда бывает очень широкая дистанция. Просто такой закон сам по себе, можно обсуждать, конечно, какие-то там детали, как это делается, но, вы знаете, я уже был свидетелем того, что происходит с министрами, не с премьер-министрами, когда со мной в правительстве находились министры, которых лживо, как выяснилось, потом обвиняли в каких-то преступлениях, они доказывали свою невиновность, но министерство и министерский портфель давно тю-тю. И поэтому я бы здесь не давал подобного рода власть в руки следственных органов. Мне кажется, что в демократической стране надо серьезно подумать, прежде чем принимать такого рода законы.
0: Возвращаясь к предвыборной кампании, я полагаю, что вы, так же, как мы все, видите опросы, и я думаю, что всем очевидно, что для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, все-таки нужны какие-то союзы. С кем вы ведете переговоры сейчас? Например, Бенни Ганц, возможный союзник?
1: Мы ни с кем сейчас не ведем переговоры. Сейчас мы, как вы правильно подчеркнули, только что создали партию, делаем свои, можно сказать, первые шаги в практической деятельности. Ближе к подаче списков будет гораздо более ясная картина. Давайте напомним слишком поспешные переговоры и союз, например, Беннета и Лапида, да, который казался таким ходом, ну прямо шах и мат. Оказался просто гибельным для этих обеих партий. Поэтому слишком быстро сейчас начинать разбирать ситуацию, когда она еще не ясна, мне кажется, что это может быть огромная ошибка.
0: Про вас говорят, во всяком случае, в блоке оппозиции, что после выборов вы найдете способ объяснить, почему стоит все-таки дать возможность Нетаньяху сформировать правительство и сохранить, остаться у власти. Вы можете нам сказать однозначно, вы не дадите Нетаньяху возможность создать узкое правительство?
1: Во-первых, мы однозначно ни одной стране не дадим создать узкое правительство. Во-вторых, я уже сказал, в нынешней коалиции, в том числе в Ликуде, и даже лично Нетаньяху сообщает, что мы шпионы левого лагеря, и что мы только прикидываемся правыми и так далее и тому подобное.
0: В Ликуде говорят, это последний вопрос, в Ликуде говорят о том, что вы похороните не Н голосов правых избирателей, которые за вами пойдут, тем самым позволив Гади Айзенкоту сформировать правительство. И в этом отношении мой действительно последний вопрос. Если за день до подачи предвыборных списков вы глубоко ниже электорального барьера, сойдете ли вы с дистанции?
1: Плох тот игрок, который выходит на поле с чувством, что он проиграет. В настоящий момент мы намерены достичь успеха. Если возникнут ситуации, которые нам придется преодолевать, то, как я уже подчеркнул, с нашим и опытом, и государственной ответственностью, я думаю, что мы найдем способы их преодолеть.
0: Попытался получить ответ, по крайней мере. Юлия Эдельштейн, сосоздатель новой партии, название которой мы узнаем на этой неделе. Большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания.
0: 8:31, мы продолжаем программу. Несмотря на заявление, возвращаемся к тому, что происходит вокруг сектора Газа, несмотря на заявление Нетаньяху, в американском штабе в Кирьят-Гате уже готовятся к переходу ко второму этапу по Газе. Доктор Муше Элиад с нами в эфире, полковник еще не с нами, я надеюсь, сейчас будет с нами доктор Муше Элиад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Мы с ним поговорим о ситуации вокруг сектора Газа. Доктор Муше Элиад, шалом. איך אתה רואה את התהליך הזה שמצד אחד יש איזושהי הכנה ליישום של שלב שני, מצד שני יש את ההתנגדות של ראש הממשלה? תן לי את התובנה שלך לגבי מה שקורה סביב רצועת עזה כרגע.
2: אני חושב שאת הממשלה אני פחות רוצה לפרש, ואני לא, אני חושב שזה יותר נובע מעניינים שלא קשורים לנושאים הבין ערבים וישראל, יותר אולי פוליטיקה פנימית. אני דווקא הייתי רוצה לגעת בהיבט היותר רחב, והוא מה בעצם קורה שם. מה שקורה זה שאנחנו נדרשנו על ידי מועצת השלום גם לסגת, גם לתת עכשיו 14 יום כדי שיוכנסו כוחות זרים, כוחות בינלאומיים, כוח שלום, וגם תוקם או תיכנס הממשלה הטכנוקרטית ותתחיל לנהל. ישראל טוענת טענה בסיסית אחת, קודם פירוק החמאס מנשקו על פי המודל שדובר עליו, ורק לאחר מכן אנחנו ניסוג. לעומת זאת, האיש העומד בראש מועצת השלום, מלדנוב, טוען שניתן לעשות את זה בצורה, כלומר בצורה מדורגת, כך שפעם אתה נסוג ואז נכנס כוח, אתה עוד פעם נסוג, ישראל לזה מתנגדת. אני חושב שבהתחלה הלחץ האמריקאי, לפי שאלתך, עזר. וראש הממשלה אמר, כן, אנחנו נלך על זה, ונאפשר את כניסת הכוחות וכדומה. מה שקרה, לדעתי, הסיבה שראש הממשלה חזר בו, היא כנראה לחץ כבד מאוד בתוך הקבינט, בעיקר של הימין, לא לאפשר את זה לפני שהחמאס מפורק לגמרי לגמרי לגמרי את נשקות. נקודה נוספת, אחרונה, תראה, מדברים על כוח שלום שיבוא, דיברו על 5,000, 10,000, בפועל מה שיש להם כרגע ביד, שזו גם אמירה, כלומר אף אחד לא רוצה להתעסק עם החמאס, לא לטוב ולא לרע, זה 500 איש ממרוקו ועוד איזה כמה עשרות מאוגנדה. כל מי שהבטיח אלבניה ואחרות, שום דבר. הם פשוט קיבלו רגליים קרות והם לא מוכנים להגיע לפה.
0: ומה זה אומר, דוקטור משה אלעד? מה בעצם, מה זה מבשר לנו?
2: שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב באימות, כאילו לא היה שום הסכם. החמאס, לדעתי, לא יתפרק מנשקו. ההבטחות שניתנו הן הבטחות סרק. הן הבטחות של בכאילו, והם יודעים לעשות את זה בכאילו. מה זאת אומרת? לעקוף, לדוגמה, מסירת הנשק לא תהיה בדיוק מסירת נשק, יהיה להם עדיין זיקה לנשק. תראה, ברגע שהם מודיעים שהם מפרקים, פורקים את נשקם ומפרזים את האזור, אין מוקאומה. אין, לא שמעתי על, על אף ארגון שהוא ארגון התנגדות,
0: שהוא לא חמוש.
2: כן, שהוא גם מחליט להתפרק מרצון, אין דברים כאלה. ולכן מה שאני נותר לי לחשוב זה שהם יגידו שהם כאילו יעשו את זה כדי שאנחנו נהיה מרוצים, וכאילו שאנחנו לא בודקים אותם, כן? וזו באמת נקודת המחלוקת. ישראל אמרה, רק אנחנו נוודא זאת, לא צד שלישי ולא צד רביעי. אגב, לזה מלדנוב הסכים. אבל נראה אם הוא יסכים הלאה, אם החמאס יאפשר את הדברים האלה.
0: לא, אבל אני, לפעמים שאני קראתי את התוכנית של 15 נקודות, יהיה איזשהו גוף לא ברור מי יקים אותו, שהוא זה שיפקח ויוודא, והוא זה שבעצם יאשר שחמאס יתפרק מהנשק, לא ישראל.
2: אם זה קטר וטורקיה, שישכחו מזה, אני לא מאמין שישראל תסכים. אם זה גוף אחר, יבדקו, אני לא... אני, בגדול אני אומר לך שישראל לא תסכים. רק עיניים ישראליות ייתנו את האישור, הם קוראים לזה כל הזמן the verification, האימות, רק עיניים ישראליות ייתנו את האימות, לא עיניים אחרות, כי אנחנו יודעים כמה שמפעילים לחץ בצדדים המערביים, ערביים, מה שנקרא.
0: אני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את ההמשך. אנחנו מדשדשים שם וככה עכשיו לוחצים אותנו להתקדם. לאן אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים בעצם?
2: שאלת אותי קודם, אני אומר עוד פעם. אם שני הצדדים יעמדו בסירובם,
0: לא, אני יוצא מנקודת הנחה שלא, כמו שאתה תיארת, זהו, אני ממשיך בעצם. אתה אמרת שלדעתך אין שום סיכוי שחמאס יתפרק מהנשק.
2: נכון.
0: ואז?
2: ואז, אם הם יפרו את ההסכם בבוא היום, בשעת האמת, יגידו למלדנו ולטראמפ ולכולם, אנחנו מפרקים את הנשק. אמיתי, לא כאילו. אני מעריך שטראמפ יגיד לישראל, הוא ירים ידיים ויגיד, חבר'ה, הבטחתי לכם שתוכלו לטפל בחמאס, אם זה לא יתקיים, קדימה, תעשו מה שאתם חושבים.
0: תגיד, אתה מאמין, אתה מכיר את עזה היטב, זו שאלה האחרונה, אתה מכיר את עזה היטב, אתה מאמין שיכול להיות שם גוף, איזשהו גוף שהוא לא חמאס ולא ישראל? והוא באמת ינהל את עזה, ויחזיק את עזה, ויתחזק את הסיפור הזה.
2: התשובה היא בשאלה, אני חושב, אתה שואל את השאלה מתוך כוונה שהתשובה ברורה.
0: לא.
2: לא, התשובה היא ברורה. תראה, חמאס, לא רק שהוא צריך לפרוק את נשקו,
0: כן.
2: גם דורשים ממנו שיוותר על השלטון. זה כבר באמת יותר מדי. לגבי השלטון, הבטיחו לו הבטחות סרק, אני חושב, שהם ישולבו, אנשי החמאס ישולב במנגנון הממשלתי. אני אומר לך שזה לא יצא לפועל, מסיבה פשוטה, ישראל עוד פעם תתנגד, יש שם רוצחים של 7 באוקטובר, יש שם מפקדים של החמאס שעשו את הטבח הנורא, יש שם כל מיני אנשים, ישראל בשום אופן, והם התעקשו על זה חמאס, הם לא יוותרו על להיות בתוך מנגנוני השלטון. יותר מזה, המטרה שלהם בעיניי היא להיכנס כסוס טרויאני למערכת הכביכול החיצונית הזאת או הפנימית חיצונית, ומשם לנהל את האזור.
0: אוקיי, נחכה ונראה. מסובך כרגיל ברצועת עזה. דוקטור משה אלעד, אלוף משנה במילואים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он видит ситуацию на данный момент, ее развитие. По словам доктора Муше Эль-Ада, есть очень много неизвестных. В первую очередь вопрос заключается в том, согласится ли Хамас сложить оружие. Я, честно говоря, не знаю ни одной организации, которая начертала на своих знаменах сопротивление, то, что называется мукаума. И, тем не менее, согласилась разоружиться, согласилась сдать оружие. Это, мне кажется, противоречит самому ДНК этой организации, поэтому я полагаю, что этого не произойдет. Дальше вопрос в том, кто будет, так сказать, выносить вердикт о том, разоружился ли Хамас. Если это будет Турция или Катар, то совершенно очевидно, что Израиль на это не согласится, и мы на пути к взрыву. Если это Израиль, то ситуация немногим иная, просто потому что Израиль никогда не согласится на то, чтобы Хамас оставался вооруженным формированием. Именно поэтому, мне кажется, говорит наш собеседник, что мы в очень запутанной ситуации, когда, с одной стороны, есть Младенов, который хочет продвижения и реализации плана и функционирования Совета мира. С другой стороны, мы находимся в ситуации, при которой есть Израиль, у которого свои интересы, касающиеся в первую очередь ситуации в сфере безопасности, и который не может себе позволить отступление дальше, чем желтая линия, во всяком случае до тех пор, пока Хамас не разоружен. Причем этот план, о котором идет речь, и то, чего хочет Совет мира, это такой шаг за шагом. Шаг делает Хамас, немножко сдал оружие Хамас, Израиль отступил. Еще немножко сдал оружие Хамас, еще немножко Израиль отступил. Короче говоря, гораздо больше непонятного, чем известного. И очень много тех подводных мин, на которых все это может взорваться. Я не вижу ситуации, говорит наш собеседник, при которой Хамас слагает оружие и отказывается от власти в секторе Газа. Это действительно слишком много чего от него требуют, и поэтому, говорит наш собеседник, мне не кажется, что мы движемся в этом направлении. С нами в эфире был доктор Муше Эль-Ад, полковник запаса, специалист по израильско-палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Иран и США продолжают переговоры, несмотря на то, что перспективы, судя по всему, весьма туманны. Уже появляются публикации о том, что США даже без ядерного соглашения готовятся объявить о победе над Ираном. Трамп заявил, что он еще ничего не решил. Яки Даян, бывший консул Лос-Анджелеса, специалист по США в международной политике. Яки Даян, консул Шавар Берцота Брит, шалом леха вебокетов.
3: Бокеров.
0: Я хочу решить утха, от кама беемет атаруэ мацав, ши Дональд Трамп омер, окей, ницахну олхим абайта.
3: Нире ло савир, ки эн сасек ши המשימה שלשמה הוא יצא למלחמה הזאת ו... לא הוא נתן את ההבטחה לעם האמריקאי שזה טיפול בנושא הגרעין, לא הוא שלמה. ולכן אני לא מניח שזה המצב כרגע. יש לו, אמנם הוא לא רוצה לצאת לאיזושהי מלחמה רחבה או איזושהי הסלמה משמעותית, כי בחירות האמצע בשלושה בנובמבר מפריעות לו, הוא מבין לחלוטין שזה יעלה את מחירי הנפט בצורה מאוד משמעותית, אז אין לו עניין בהסלמה. האיראנים לא מספקים לו את ההסכם, ולכן הוא ממשיך כרגע בקו שהוא קבע, וזה אותו מצור ימי, שאם לדונלד טראמפ תהיה סבלנות ואורך הרוח, והוא יוכל להחזיק את זה במשך חודשים רבים, אז אין ספק שזה יהיה מאוד משמעותי. אנחנו כבר רואים דיווחים בפייננשל טיימס ובמקומות אחרים, שהאיראנים הפסיקו לייצא נפט כבר תקופה די ארוכה, מה שכמובן פוגע במשטר שמראש היה במשבר כלכלי עצום. ולכן האופציה הנוכחית היא אופציה טובה גם לנו וגם לטראמפ כרגע.
0: זהו, למה בעצם, מה בוער לו, סליחה על המילה הפשוטה, למה הוא לא יכול להחזיק את המצב הנוכחי הזה, לא בלי ללכת להסלמה צבאית, אלא להמשיך את המצור הזה עד אותו מועד 3 בנובמבר, ואז בעצם להחליט מה עושים הלאה?
3: כי גם הרזקת כל כך הרבה כוחות משמעותיים בשטח, מעל 50,000 חיילים אמריקאים, גם עולה כסף וגם בעל חשבון מקומות אחרים, וכמו שאנחנו יודעים, לארצות הברית שהיא מעצמה, יש הרבה אינטרסים, בטח סין ודברים אחרים, ולכן זה בא על חשבון משהו, זה דבר אחד. דבר שני, זה כן שומר על מחירי נפט, אמנם זה לא מקפיץ אותם מאוד גבוה, אבל זה כן שומר על מחירי נפט שהם לא נמוכים כמו שטראמפ היה רוצה לראות. אז אם הוא היה כמובן מקבל את ההסכם שהוא רוצה, אני מניח שהוא היה הולך להסכם, אבל הוא על הורמוז כמובן. אבל מאחר שהוא לא מקבל את ההסכם על הורמוז, אז הוא ימשיך להחזיק את זה כרגע, אני מניח. וזהו, וזה מה שימשך, ואני מניח שאחרי השלושה בנובמבר תהיינה החלטות יותר משמעותיות מבחינתו של טראמפ. תראה, ראינו את ההדלפה על הגנרל קיין ש... מחפשת תוכנית היציאה, כן. כי בסופו של דבר כל האופציות שעומדות לפני טראמפ הן לא מאוד אטרקטיביות. הוא לא רוצה להיכנס כניסה קרקעית, וזה זה כנראה האופציה הכי אפקטיבית, אבל הוא לא רוצה, כי הפוטנציאל להסתבכות הוא פוטנציאל גבוה מאוד, והוא בטח לא רוצה להסתבך באופן משמעותי. ועוד מאותו דבר, ככל הנראה לא ייתן לו את פריצת הדרך שהוא רוצה אותה. ולכן אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזאת של המצור, ושאלה באמת כמה סבלנות תהיה לדונלד טראמפ להחזיק אותו.
0: מה קורה מבחינת הבחירות שאתה מדבר עליהן בשלושה בנובמבר? עד כמה מצב של טראמפ קשה בדעת הקהל?
3: קודם כל, טראמפ עצמו מאוד לא פופולרי, המלחמה בטח לא פופולרית בארצות הברית, וכרגע כשמסתכלים על הסקרים, אז בבית הנבחרים ששם יש יתרון מאוד קטן לרפובליקנים, רוב האחוזים נותנים מהפך לדמוקרטים, ובסנאט שגם שם יש רוב קטן לרפובליקנים, זה מאוד צמוד. זה באמת על חודו של קול או שניים, שאם הוא ישמור על הרוב או יפסיד את הרוב. אז ככה שכרגע מצבו לא טוב, אמנם יש כל מיני תנועות בשטח, גם מסרטטים מחדש מחוזות במספר מדינות, מה שנותן יתרון מסוים לרפובליקנים. גם יש מועמדים מאוד קיצוניים, כמו שאנחנו רואים שעולים בכל מיני מקומות, כמו בניו יורק, בקולורדו, במישיגן, שגם הם, יהיה להם בעיה, אומנם בפריימריז הם זכו, אבל יהיה להם אולי בעיה מסוימת בבחירות המלאות בנובמבר. אז ככה שאומנם טראמפ והרפובליקנים בבעיה, אבל זה לא בהכרח אומר שהם יפסיד.
0: שאלה אחרונה, יקי, האם זה ישפיע, האם זה בעצם משפיע על להיטות של טראמפ להגיע להישג בעזה?
3: כן, תראה, טראמפ רוצה, ללא ספק, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא לגמרי מסונכרנים עם האמריקאים, כי הם רוצים לראות אותנו זזים בעזה, במידה מסוימת בלבנון, שוב, בצעדי, מה שנקרא baby steps, בצעדים קטנים, אבל הם רוצים לראות את התנועה הזאת, ואנחנו רוצים לשמור את האמריקאים ממוקדים בנושא הגרעין, ולכן אני מניח שגם אנחנו נידרש לפשרות קטנות מסוימות, וגם האמריקאים מבינים שבזמן הזה, כי גם אצלנו יש בחירות עוד מעט, הלחץ והצעדים שהם יראו, הם צריכים להיות מתונים וקטנים ולא משמעותיים וגדולים.
0: יקי דיין, המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה.
3: בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько ему видится реальным публикации или возможной публикации о том, что Дональд Трамп намерен объявить об односторонней победе и покинуть, собственно говоря, завершить тем самым войну с Ираном. Мне это не кажется реальным, говорит наш собеседник, не кажется логичным, не кажется возможным. Дональд Трамп взял на себя определенные обязательства перед американским народом, начиная эту войну, и они касаются, эти обязательства касались не только Ормузского пролива, но и того, что касается ядерной программы Ирана. И в этом отношении пока, по крайней мере, нету никаких достижений, а без этого ему будет очень трудно закончить войну. И поэтому я полагаю, говорит наш собеседник, что Трамп не будет спешить с завершением военных действий. С другой стороны, он не будет и спешить с возобновлением войны в полном объеме, потому что, во-первых, эта война очень непопулярна, во-вторых, потому что для того, чтобы добиться каких-то результатов, ему придется задействовать наземные силы. Задействовать наземные силы означает, разумеется, потери и высокую цену, которую он не готов за это платить. А также, разумеется, рост цен на нефть, чего он тем более не хочет перед 3 ноября, перед выборами середины каденции. С другой стороны, возможность продолжать нынешнюю ситуацию, продолжать блокаду портов Ирана, эта возможность также требует больших сил, которые находятся в Персидском заливе, требует больших затрат и приводит... Но цены на нефть, правда, не подскакивают до небес, но, тем не менее, рост цен на нефть очевиден, и это сказывается на рейтинге Дональда Трампа. Поэтому я полагаю, что из всех вариантов, при всех плюсах и минусах каждого из них, Дональд Трамп попытается сохранить нынешнюю ситуацию и прийти к какому-то окончательному, более глобальному решению после 3 ноября, говорит наш собеседник. Его положение на выборах очень непростое. Он не популярен, и его действия не популярны. В том, что касается Сената, у него там минимальное преимущество, буквально в 1-2 голоса, и поэтому высока вероятность, что он утратит там большинство. Что касается Палаты представителей, там преимущество немного больше, однако и там ему предстоит очень напряженная борьба, говорит наш собеседник. И, разумеется, это сказывается и на намерениях Дональда Трампа в других регионах. Мы не до конца синхронизированы с ним и в том, что касается Газы, и в том, что касается Ливана. Трамп заинтересован в продвижениях, Трамп заинтересован в каких-то достижениях. Это потребует от нас пойти на компромиссы, возможно, не очень большие, но, тем не менее, существенные компромиссы для того, чтобы Трамп мог представить свою победу и свои достижения. С нами в эфире был Яки Даян, в прошлом генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе, специалист по международным отношениям. 8:52. Последняя тема. Окружной суд постановил, что командующий центральным округом генерал-майор Ави Блют должен определить новое местонахождение для домашнего ареста поселенца Таля Инона Дардика, который подозревается в насильственных действиях. Адвокат Максим Раков с нами в эфире, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Эльберт Назарецкий Раков. Адвокат Раков, доброе утро.
4: Доброе утро, Игорь.
0: Как окружной суд может отдавать распоряжение командующему центральным округом? Это не прерогатива только военного суда?
4: Нет, как раз здесь военный суд, у него нет полномочий, потому что, в принципе, командующий центральным округом здесь исполняет некоторые функции, как гражданского губернатора, то есть представителя гражданской власти. Угу. Потому что Иудея и Самария, они считаются территориями под военной оккупацией, начиная с 6-дневной войны, угу, то полномочия высшей администрации осуществляет командующий центральным округом. И, в принципе, суды там смешанная военно-гражданская система, достаточно сложная на основании специальных законодательных актов, который как раз командующий Центральным округом выпускает.
0: В нескольких словах мы говорим о жителе Самары, который обвиняется в том, что, вернее, подозревается пока в том, что совершал насильственные действия в отношении палестинских арабов, и ему предписано находиться под домашним арестом. Он отказался находиться в доме своей тещи, и суд сказал, что это его нежелание обязывает командующего Центральным округом найти другую меру пресечения.
4: Не совсем так. Суд сказал, что так как теща не согласна его там терпеть, она сказала, я не хочу, чтобы он был у меня дома, то нельзя заставить тещу. То есть его заставить можно.
0: Его, окей.
4: Но нельзя, нельзя заставить человека принимать у себя в доме кого-то, даже родственника.
0: Да, тут открывается большой простор для шуток про тещу, но мы не будем сейчас в это вдаваться. Тем не менее, какие обязанности сейчас на командующем Центральным округом в этом контексте?
4: Он должен определить, где Дарвин будет находиться. Потому что там было несколько вариантов. Был дом тещи, теща сказала нет. Был дом его родителей, родители тоже сказали нет. Хотя суд считает, что, возможно, это манипуляция. Они просто хотят создать ситуацию, при которой ему негде находиться, и, возможно, его тогда отпустят. Но что сказал суд? Суд вообще это апелляция на решение военной административной комиссии, которая вообще анализирует и контролирует вот эти вот административные ордера. Суд сказал, что военная комиссия права. Она не может определить сама, где должен находиться человек под ордером. Это должен делать тот, кто выпустил ордер. В данном случае командующий Центральным округом. То есть она сказала, ты реши, а комиссия проверит, есть ли с этим проблемы, если против этого подадут апелляцию. Но, в принципе, суд прав. Ты выпустил ордер, реши, где человек будет находиться.
0: Командующий Центральным округом издал ордер о аресте или суд издал ордер об аресте?
4: Нет, это командующий Центральным округом первоначально. Потом там вот эта военно-административная комиссия, это судебный орган, который занимается апелляциями на ордер, а суд это, в принципе, уже апелляция второй инстанции.
0: Как часто вообще, Максим, приходится командующему Центральным округом заниматься вот такими вот вопросами, которые, в общем-то, когда он был на офицерских курсах на БАД-1, не к этому его готовили?
4: Не к этому его готовили. Опять же, это не функции командира. Это не функции офицера, не функции генерала. Угу. Это функции военного губернатора. Окей, ты захватил территорию, ну, тебе приходится там находиться. В принципе, любой офицер, высший офицер уровня генерала должен быть готов к тому, что ему придется заняться этим. То есть ты занял территорию, ты должен наладить там какую-то более-менее нормальную жизнь. Но это не лично готовит, не лично командующий Центральным округом. Этим занимается в основном ШАБАК, полиция, военная прокуратура, гражданская прокуратура.
0: И почему это в таком случае оказалось в руках Ави Блута?
4: Потому что, в конце концов, полномочия его. То есть по закону он является военным командиром людей из Самары. С 1967 года это полномочия командующего Центральным округом.
0: И давайте напомним, что именно эта история стала поводом к конфликту между ним и министром обороны. У министра обороны есть сей по этому поводу?
4: У него есть сей, это сей неформальный, фактически.
0: То есть?
4: Потому что министр обороны, он, в принципе, руководит армией, он является политическим руководителем всей армии, который состоит также командующим Центральным округом. Но полномочия командующего Центральным военным округом министр обороны КАД ему указаний формально дать.
0: Может ли министр обороны сказать командующему Центральным округом отменить свой указ в отношении этого человека?
4: Не может. Это политический момент, потому что министр обороны, тем более, что у него сейчас праймерис, а скоро выборы, он хочет показать, что он заботится о поселенцах. И поэтому он пытается повлиять на это. Но командой Центральным военным округом он заботится о, в принципе, нормальной ситуации на территориях, он не хочет увеличения насилия, а с его точки зрения, с точки зрения собака полиции, Дардик – это человек, который может создать проблему. Он хочет его держать, так сказать, ежовых рукавиц.
0: И последнее слово в этой ситуации за командующим центральным округом.
4: В принципе, формально да. Есть и были в прошлом офицеры, которые больше слушали политиков.
0: Все, что происходит в Иудее и Самарии, неизбежно связано с политикой, так или иначе. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Альберт Назарецкий. Раков, огромное спасибо за этот комментарий. Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: Всего доброго, до свидания. 8 часов 59 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Вацлав Проченко и Мила Сталинская, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река в студии Семен Каплан. Несмотря на заявление премьер-министра Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ Совета мира из 15 пунктов, через 2,5 недели планируется начало возведения базы многонациональных сил в Рафиахе. Об этом сообщил источник в американском штабе в Кирьят-Гате. Как отмечает корреспондент Кан Итай Блюменталь, заявление главы правительства о непринятии документа Совета мира стало следствием давления, оказанного на Нетаньяху министрами военно-политического кабинета. В то же время Израиль начал снижать интенсивность действий ЦАЛя в секторе Газа. За последнюю неделю уровень согласования ударов был повышен с командующего военным округом до начальника генерального штаба, а число ударов по сектору сократилось почти до нуля. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире Кан Решет Бет, что утверждение Нетаньяху об отказе Израиля от плана из 15 пунктов по сектору Газа не соответствует действительности. По словам Либермана, одновременно с публичными заявлениями премьер-министр участвует вместе с начальником генштаба в обсуждении отвода войск, а ЦАЛь уже готовится к нему. Он отметил, что между заявлениями Нетаньяху и происходящим на местах нет никакого соответствия. Командование Южного округа, начальник управления планирования генштаба и сам начальник генштаба, по его словам, вместе с премьер-министром уже обсуждали карты и получили указание готовиться к выводу войск. Министр Зеев Элькин заявил в эфире Кан Решет Бет, что Израиль не выведет войска из сектора Газа до полного и реального разоружения Хамаса. Элькин подчеркнул, что Израиль контролирует ситуацию на местах, поэтому без его согласия невозможно будет реализовать никакие договоренности. По его словам, Израиль настаивает на принципиально важных для своей безопасности условиях, которые были предусмотрены и в первоначальном плане Трампа. Элькин добавил, что Израиль не стремится к разногласиям с американской администрацией и намерен сотрудничать с ней, но будет твердо отстаивать свои ключевые интересы безопасности. Полиция минувшей ночью задержала 16-летнего жителя Кохава Шахар по подозрению в нападении на полицейских и причинении им травм во время операции на форпосте Коль-Дуди в районе Бенемина. По данным полиции, после получения разведывательной информации, на месте был обнаружен тайник с оружием. Во время задержания подростка около 50 молодых поселенцев устроили беспорядки, напали на полицейских и помогли подозреваемому скрыться. Полиция также задержала отца подростка по подозрению в содействии его побегу, а также нескольких других подозреваемых. Расследование продолжается. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Гольдич. Пожарно-спасательная служба Израиля вновь призывает граждан соблюдать повышенную осторожность из-за экстремальной жары и высокого риска возникновения пожаров. Запрет на разведение огня на открытой местности по всей стране останется в силе как минимум до конца текущего месяца. В службе подчеркивают, что даже небольшая искра может стать причиной крупного пожара и призывают курильщиков не бросать непотушенные окурки. Граждан, заметивших возгорание или дым, просят немедленно звонить по телефону экстренной службы 102. Из-за значительного сокращения запасов крови в стране Министерство здравоохранения и служба Маген Давид Адом призывают граждан сдавать кровь, особенно людей с первой группой крови. Информация о пунктах сдачи крови и времени их работы можно найти на сайте Маген Давид Адом. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 32, в Бершеве будет 37, а в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, а высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 10 часов. Доброго дня! Шалом, Иерусалим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан Река.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль. Первый час». С вами Мила Сталинская, редактор программы Саша Коган, Таня Барская, Алексей Демченко, Мир Шмуэли. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с тех новостей, которые озвучил в эфире у Ари Голана наш коллега Рой Кейс, Канбет.
1: Да, эксклюзивный материал, очень интересный эксклюзивный материал, который представил обозреватель по арабским делам Рой Кейс. Согласно опубликованной им информации, одна из стран Ближнего Востока посоветовала другой стране, обратите внимание, пойти на тактическое соглашение с Израилем в рамках подготовки войны против еврейского государства с целью, успокоить или с целью усыпить бдительность, да, Израиля, одновременно готовиться к войне и затем нарушить это соглашение. Кан Хадашот стало известно, что источники в одной из стран региона посоветовали источникам в другой стране пойти на некие тактические уступки, пойти на соглашение с Израилем для того, чтобы усыпить ее бдительность во время подготовки к широкомасштабному противостоянию против Израиля. Об этом заявили осведомленные источники. На переговорах между двумя странами, которые проходили в последние месяцы, источники заявили, что необходимо пойти на соглашение с Израилем для того, чтобы позднее его нарушить и параллельно готовиться к войне. Это то, что происходит сейчас, как заявляет Рой Кейс. Это порождает очень серьезные вопросы. Находимся ли мы в ситуации, подобной тому, что произошло между Израилем и Хамасом 7 октября. Как и тогда, так и сейчас в данной ситуации Израиль убежден в том, что существуют возможности какие-то к гибкости, к нормализации и так далее, в то время как Израиль вновь находится во власти концепции, которая может привести к тому, что нас вновь застанут врасплох.
0: Проводя ассоциации с тем, что было перед 7 октября и далее, подход, о котором говорили вы, соответствует модели Синуара.
1: Хамас, безусловно. Да. Хамас очень талантливо, надо сказать, ввел Израиль в заблуждение. От тактических шагов, таких как прекращение демонстрации возле забора, и до более широких шагов, как увеличение числа рабочих, которые въезжали в Израиль и так далее. Хамас делал вид, что нормализует ситуацию и заинтересован в экономическом и в социальном улучшении положения в Газе, в то время как на практике готовился к войне.
0: Именно так. Следующая тема – план из 15 пунктов Совета мира, реакция Бениамина Нетаньяху и позиция Израиля в данном случае.
1: Прежде всего, реакция Бениамина Нетаньяху, я бы к ней относился очень осторожно и всегда держал в голове дату 27 октября. Да, все, что сейчас происходит, это имеет связь с выборами. Бениамин Нетаньяху сейчас нуждается в том, чтобы демонстрировать себя, позиционировать себя как твердый лидер, как тот, кто готов на конфронтацию с США ради интересов безопасности Израиля и так далее. Судя по тому, что происходит на практике, все гораздо сложнее. Прежде всего, Израиль прекратил ликвидацию террористов в Газе. Израиль вообще прекратил активные действия там, сохраняя право на ликвидацию инициатив Хамаса по диверсиям и терактам. То есть только ответные действия, только реакции. Израиль

0: Да, никто не ожидает, что Хамас разоружится до 27 октября. Что будет после выборов в Израиле? Кто будет помнить, что говорилось сейчас и так далее? Вообще трудно себе представить. И поэтому слова, которые сейчас произносятся, имеют очень мало значения, очень небольшое значение. Я бы не придавал им, честно говоря, большого внимания. Гораздо более важно это то, что происходит на местности. Ликвидирует Израиль террористов или нет? Отступает Израиль внутри сектора Газа или нет? Начинается строительство в Рафьяхе или нет? Вводятся международные силы, и какие силы или нет? И так далее. Я хочу напомнить, что совсем недавно, буквально 3 недели, наверное, тому назад, Израиль согласился на дислокацию международных сил в Газе. Тогда нам говорили, в том числе мои собеседники, в том числе в программах «Темы дня» и так далее, говорили, ну зачем на это обращать внимание, в конце концов, это только какие-то силы, которые дислоцируются, Израиль остается на своих позициях, и вот мы уже видим соглашение, которое, мягко говоря, ничего хорошего, ничем хорошим Израилю не грозит, и сейчас Нетаньяху говорит о том, что он его не приемлет, посмотрим.
1: Ну, разумеется, кроме всего прочего, как мы знаем, с 3 августа по сей день Израиль воздерживается от ударов по ликвидации сектора Газа и ожидается, что ЦАЛ должен отступить к желтой линии.
0: Если ЦАЛ находится на желтой линии, да, судя по тому, что мне сказал сегодня, по крайней мере,
1: на данный момент
0: доктор Мушель-Ад, специалист по палестинским вопросам, ЦАЛ находится на желтой линии, вопрос, начнется ли отступление за нее.
1: За ним.
0: И еще раз, гораздо более важно, что происходит на территории, на местности, нежели те или иные заявления, тем более, которые делаются в предвыборный период.
1: Кан Хадашот, свежий опрос, резкое сокращение разрыва между партиями, между Биньямином Нетаньяху, скажем так, и оппозицией. И у вас сегодня были интереснейшие собеседники.
0: Да, прежде всего, 2 слова об опросе. Самое главное, с моей точки зрения, это то, что ни одна партия из партий центра, новых партий, старых партий, тех самых партий, которые находятся в центре, не проходит электоральный барьер. Ни партия Эрдана Эдельштейна, ни партия Трупера Генделя, ни Кахоль Лаван, никто не проходит электоральный барьер. Юлий Эдельштейн сегодня был у меня в эфире. Он говорит о том, что они находятся только в начале предвыборной кампании. На этой неделе будет сформировано новое, будет, вернее говоря, объявлено название партии, будет объявлена часть списка. Он сказал интересную вещь. Он сказал, что вопреки тому, что приписывают, по крайней мере, Гиляду Эрдану, они не отрицают возможности союза с партией Демократим в коалиции. Но при условии, что партия Демократим не будет той, от которой будет зависеть существование коалиции, то есть она не будет 61-м мандатом. И Яир Лапид, в свою очередь глава оппозиции, который был также у меня сегодня в эфире, назвал виновника падения в вопросах это лето. Яир Лапид сказал, что причина падения в опросах – это лето. Летом люди, видимо, по-иному отвечают на опросы или заняты вообще другими делами. Яир Лапид утверждает, что ситуация в опросах изменится и их показатели улучшатся. Что касается самого опроса, то главный, на мой взгляд, параграф там – это то, что Ликуд и, вернее говоря, Биньямин Нетаньяху заметно опережает и Беннета, и Айзенкота в том, что касается соответствия должности премьер-министра. Если Беннет, он опережает на 10%, 41% предпочитает видеть Нетаньяху, 31% Беннета, Айзенкота всего на 7%, но достаточно заметно. То есть это, пожалуй, самый комплементарный для нынешней коалиции опрос за долгое время. Если мы говорим о блоках, то 53 мандата набирает блок коалиции, 56 мандатов блок оппозиции и 11 мандатов арабские партии. Затрудняюсь я представить себе, как, если это результаты выборов, как кто-то сформирует правительство.
1: И еще одна тема, это США, Израиль, разумеется, также и Иран. На данный момент позиция Трампа. Поэтому уточняю.
0: В данную секунду, да, в 9 часов 14 минут. Я не знаю, какова позиция в данный момент Дональда Трампа. Есть публикации о том, что он взвешивает возможность в одностороннем порядке. Да, еще один прецедент будет. Односторонняя победа. Да, объявить об односторонней победе. Яки Даян, специалист по США, был у нас в эфире и говорил о том, что он затрудняется представить себе, что Трамп пойдет на этот шаг

0: Просто потому, что Трампу нужны достижения и в том, что касается, и в том, что касается вопроса, связанного с иранской ядерной программой и так далее. Тем не менее, Трамп заинтересован в том, чтобы война заканчивалась, в том, чтобы было какое-то достижение до 3 ноября, до того самого дня, когда американцы пойдут на выборы, чтобы избрать половину Конгресса. С этой точки зрения Трамп, конечно, заинтересован в том, чтобы были достижения. Возможно, именно этим объясняется его давление на Израиль в вопросе Газы. По мнению Яки Даяна, Трамп предпочтет не принимать далеко идущих решений до того момента, пока не закончатся выборы, промежуточные выборы в США. К тому моменту, обратим внимание, в Израиле уже будет новый Кнессет. Еще не новое правительство, потому что оно не будет сформировано еще, да, но новый Кнессет.
1: Ну и Трамп сейчас делает акцент на экономическом положении Ирана.
0: Трамп уже давно делает акцент на экономическом, разумеется, положении Ирана. Он прекрасно понимает, что ударами с воздуха режим не сменить. Он прекрасно понимает, что наземная операция будет очень дорого стоить и финансово, и с точки зрения человеческих потерь. И поэтому он сохраняет режим блокады, надеясь на то, что это само по себе задушит режим Тегерана. Посмотрим.
1: Понятно. Спасибо огромное. Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Конрек и политический обозреватель сайта news.ru.il.
0: Спасибо, Таня.
1: Мы продолжаем наш эфир, и следующая наша тема связана с соглашением. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение в сфере обороны. Поговорим об этом. С нами в эфире автор телеграм-канала Аппельберг, Александр Аппельберг. Доброе утро. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро.
1: Итак, после подготовительной работы, скажем так, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан заключили совместное оборонное соглашение на фоне войны между США и Ираном. И Министерство иностранных дел Пакистана заявило, в его рамках нападение на любой из трех государств будет рассматриваться уже как нападение на всех участников данного соглашения.
2: Да. Но это заявление, честно говоря, уже подвергается некоторому испытанию, потому что хуситы заявили вчера, что они нанесли удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, и никаких ответных действий пока не последовало. И вопрос в том, действительно ли эти три страны готовы выступать единым военным фронтом против и против каких угроз. Да, потому что, Саудовская Аравия подвергается ударам со стороны Ирана и со стороны его прокси-сил, но Пакистан, например, является посредником в переговорах США и Ирана. Пакистан поддерживает страны, поддерживает отношения с Тегераном, в том числе экономические, и эти связи вряд ли намерен разрывать. Турция также, в общем-то, поддерживает отношения с Ираном, и у нее совершенно другие амбиции. Она себя видит такой страной, лидером региона. Поэтому сложно себе представить, чтобы эти две страны добровольно дали себя втянуть именно в войну с Ираном. Так что пока выглядит так, что этот союз такой скорее декларативный, нацеленный на сдерживание, на какое-то урегулирование ситуации в регионе, но не на прямое столкновение в случае прямой угрозы.
1: Если говорить о том, что предшествовало подписанию этого соглашения, можно вспомнить, что Пакистан и Саудовская Аравия уже связаны с соглашением о совместной обороне. Это было с сентября прошлого года. Подписания этого. Но этот документ новый все-таки несколько отличается от конкретно того прошлого между обеими странами вышеназванными. И если предыдущее соглашение касается, как я понимаю, размещения пакистанских войск в Саудовской Аравии, этот новый пакт, он уже направлен на производство оружия.
2: Да, в том числе. И участие, конечно, в этом новом пакте Турции, это тоже очень большое такое развитие. Да, Турция — это страна НАТО, Турция — это страна с огромной армией, второй по величине в НАТО после США. В Турции производят современное вооружение, включая беспилотники, которые играют важнейшую роль в современных войнах. Да, поэтому это часть, я бы сказала, процесса, который заключается в том, что на Ближнем Востоке страны перестают рассчитывать на вот этот зонтик безопасности США, как это было раньше, а скорее заключают многосторонние такие альянсы и многочисленные альянсы, которые призваны привнести в регион какую-то стабильность, по крайней мере, в какой-то перспективе.
1: Александр, что касается самой инициативы и в итоге подписания соглашения между этими тремя странами. Как я понимаю, причин подписания было несколько, и одна из них все-таки это как раз война США и Ирана, несомненно.
2: Да, конечно. Этот альянс обсуждался уже некоторое время, но, конечно, события, которые происходят сейчас, и тот факт, что, опять же, Саудовская Аравия подвергается нападениям, в частности, со стороны проиранских сил, хуситов, да, проиранских милиций в Ираке, это, конечно, я думаю, что ускорило процесс подписания этого соглашения. Есть и другие, да, соглашения, которые, и какие-то альянсы, которые образовались на фоне этой войны. Например, незадолго до этого Саудовская Аравия объявила о такой коалиции сил, которые должны обеспечивать безопасность в Красном море. Да, куда тоже входит и Турция, согласилась, да, участвовать в этом мероприятии, и некоторые другие страны региона. Есть еще четверка, еще один альянс, куда входят те же самые Саудовская Аравия, Пакистан, Турция и еще Египет. То есть это вот такая многоуровневая сеть договоров, которая должна, я думаю, что по задумке, заменить присутствие США и гарантии безопасности США, которые, во-первых, уже не сработали, а во-вторых, США неоднократно говорили о том, что они хотят, в общем-то, уменьшить свое присутствие на Ближнем Востоке, в том числе и Дональд Трамп, как это ни парадоксально. И поэтому очевидно, что страны региона пытаются создать собственную сеть безопасности и построить новую архитектуру.
1: Безусловно. То, что вы сказали об оборонном соглашении и о Египте в частности, я хочу вернуться к теме, которую вы сказали выше, о хуситах. После срыва договоренности повстанцы возобновили атаки по территории Саудовской Аравии, объявили о морской блокаде страны. Ну, естественно, это все выражается в нападениях на нефтяные танкеры саудовские, разумеется. И Саудовская Аравия не скрывает, что ожидает новых, естественно, вполне возможно, скоординированных атак со стороны иракских шиитских группировок, со стороны тех же йеменских хуситов. Насколько это реально сейчас?
2: Я думаю, что это вполне реально, и мы видели вчера, хуситы заявили о том, что они нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, что примечательно, не обвиняет в этом хуситов, хотя подтверждает, что было возгорание, и с его последствиями, в общем-то, борются. Да, поэтому Саудовская Аравия совершенно очевидно является одной из стран, которая сейчас переживает волну ударов по своей территории, по своим объектам. И это, конечно, спровоцировало, может быть, ускорило подписание в том числе и этого соглашения. Вопрос в том, действительно, как это соглашение повлияет на действия Ирана и повлияет ли, и как стороны, подписавшие его, будут реагировать на эти угрозы.
1: Несомненно. Если говорить о характеристиках тех трех стран, о которых идет речь, Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, они на данный момент являются, ну, если метафору использовать, игроками, тремя главными игроками исламского мира все-таки. Турция, наверное, сейчас вторая по численности армии в НАТО, я имею в виду, после США. Саудовская Аравия — крупнейшая держава Персидского залива, хранитель святынь ислама, естественно, один из ведущих экспортеров нефти, мировых, если говорить, конечно, в таких объемах. А Пакистан, наверное, остается до сих пор единственной мусульманской страной, которая обладает ядерным оружием на данный момент.
2: Да, и это делает, конечно, этот альянс таким разносторонним, и каждая сторона привносит свою, скажем так, ценность для будущего сдерживания. Да, есть еще Египет, который тоже является крайне, крайне важной страной в регионе, который, опять же, участвует в других объединениях с теми же игроками. И очень интересно, кстати, что это соглашение вот между тремя странами было подписано в Мекке, да, то есть в такой религиозной святыне мусульманской. Я думаю, что это такая отсылка как раз к суннитскому, к тому, что это именно суннитский такой альянс, который противопоставляет себя шиитам, в частности, Ирану и его прокси-силам.
1: Это верно. Ну вот, как мы говорили, это само по себе сотрудничество между этими странами, военное сотрудничество, оно ведь существует уже достаточно давно, до соглашения сентября прошлого года между двумя странами, до этого года и только что подписанного соглашения. Само по себе военное сотрудничество достаточно давно, уже десятилетиями оно существует в принципе между ними в регионе.
2: Да, это правда, но очевидно, что сейчас... Ближний Восток перестраивается, архитектура безопасности перестраивается, потому что после того, как даже на самом деле до того, как началась нынешняя война США и Ирана, стало очевидно, что прошлые структуры и прошлые договоренности не работают. В том числе, когда Израиль, например, нанес удар по Катару неожиданно, и оказалось, что даже США не, в общем-то, не смогли этого предотвратить. Когда, ну, да, когда возросла угроза со стороны Ирана, и когда, в общем-то, весь регион дестабилизировался, и оказалось, что страны Персидского залива, в частности, которые годами и десятилетиями считали, что сотрудничество США и тот факт, что они принимают у себя американские военные базы, американское военное присутствие, это их защищает, теперь оказалось, что, может быть, это, наоборот, фактор, который приносит угрозу. И, в общем-то, совершенно справедливо эти страны начинают искать другие способы построения своей собственной безопасности.
1: Понятно. Огромное вам спасибо за этот комментарий и анализ соглашения о взаимной безопасности, которое было подписано между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Спасибо большое, Александр Апельберг, автор телеграм-канала Апельберг. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо, хорошего дня.
1: Всего доброго. Переходим к следующей теме. Это экономика, и мы говорим о том, о чем говорят сейчас эксперты во всем мире. Мир на пороге продовольственного шока, жара, войны, сбои поставок. Все это толкает цены на базовые продукты вверх, усиливая риск новой волны инфляции во многих странах. С нами экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день.
3: Утро доброе.
1: Много есть факторов, которые позволяют экспертам вывести с такой знаменатель и говорить о не только волнах инфляции, но и о шоке в отношении продовольственного кризиса в разных странах в мире.
3: Да, но это такое есть, при ООН такая есть индекс продовольственных цен называется, то есть там такая продовольственная сельскохозяйственная организация, которая этот индекс составляет. Это не продовольственная программа, а еще другая структура, там много всяких похожих структур при ООН. И вот они говорят, что сочетание, да, факторов разных, таких как война ближневосточная, конфликт, война украинская и погодные явления, которые мы называем Эль-Ниньо, вот это там всякие приливные течения, там и отливные и так далее, которые формируют, переносят жару в Европу и в те регионы, в которых она обычно не характерна, и смешивают карты все сельскохозяйственные в этом плане. Оно создает действительно предпосылку, не только предпосылку, там говорят уже, что цены на зерновые, например, сейчас больше на 7%, чем в прошлом июле, пока еще не ясны в этом году точно. И создает предпосылку к дальнейшему росту еще продукции. Во-первых, это осложнение, вот и украинская война, и все связано с ней осложнением по передвижению судов в Черном море сейчас. где там они деликатно как бы не углубляются в конкретику, но конкретика – это обстрел судов, прежде всего, со стороны Украины. И то, что Турция сейчас стала чинить препятствия тоже для входа разных кораблей в Черное море из-за, как они говорят, проблем с безопасностью. А некоторые эксперты считают, что это она пытается брать пример с Ирана и уже регулировать как бы тоже передвижение внутрь закрытой акватории по уверенному ей, так сказать, проливу. И те проблемы, которые Украина устраивает другим странам, в частности Израилю, из-за попыток покупать зерно, выращенное на ее же территории, но оккупированной, из-за многих других дел, вот цены на злаки, на зерновые, они, возможно, будут еще расти, хотя сейчас они вот уже тоже выросли по сравнению с прошлым годом довольно существенно.
1: То есть именно в основной, как я понимаю, и по анализам, по статьям в разных источниках, в разных СМИ, основной вклад в рост цен внес индекс цен как раз на зерновые. То, о чем вы сейчас сказали, он достаточно сильно увеличился, и подорожали разного рода зерновые. И вот то, о чем вы говорили, экспорт через Черное море сыграл свою серьезную роль в этом. И ущерб урожаю из-за жары с другой стороны. Все совпало в одно и то же время, да.
3: ООНовская структура пишет, что пшеница подорожала на 6% по сравнению с прошлым годом. Ну, вот, в целом зерновые, как я уже говорил, на 7%, кукуруза 3,6%, а это тоже корма для скота, это как бы тоже серьезная общий вклад в ценообразование есть у кукурузы. Растительные масла, они говорят, что подорожали на 2% по сравнению с прошлым годом. Да. В общем, на соевое масло и индекс на сахар вот пишут, что вырос на 5,6%, что тоже как бы довольно дорого и влияет на всю пищевую цепочку.
1: И тут тоже, что касается сахара, индекса цен на него, тоже причина и жара, и засуха, Европейский Союз, вот эти ситуации с этим, и погодные условия в Азии, связанные с климатическим явлением Эль-Ниньо, о котором мы говорили тоже.
3: Ну да, где сахарная свекла, да, где сахарный, конечно, тростник, в Европе свекла, там вот в Азии тростник, все это европейская жара. И в Азии тоже там проблемы с этим самым Эль-Ниньо, которые мешают нормальному взрыванию урожая, поэтому да, все это не очень хорошо, они считают. Зато есть обратная динамика, тоже они говорят, общемировая. Например, цены на мясо снижаются, на птицу снижаются, они пишут, поскольку увеличение есть экспортных поставок из Бразилии. Свинина, ну, нам не совсем интересная, как бы в Израиле, но тем не менее подешевела, поскольку в Европейском Союзе ее стало больше, несмотря на жару, возможно, свинина лучше растут в жаре. Еще упали цены и на говядину, тоже поскольку Азия стала меньше импортировать, не знаю, тут не пишут почему, так что больше говядины стало для других стран, а баранина подорожала до нового максимума. И на молочную продукцию тоже немного цены подешевели. В общем, все, что касается животной продукции, молочной и мясной, она как раз подешевела. А вот всякие злаки там и масла, они растительные, они наоборот подорожали. Вот такой вот парадокс происходит. Так что будем есть мясо, а не стейки будем есть, а не сахар.
1: И это верно. Но если говорить об индексах цен на продовольствие ООН, он тоже поднялся до самого высокого уровня с января 2023 года, отмечается, в июле, я имею в виду. И тоже, главным образом, из-за резкого роста цен на зерновые, масла и сахар. То есть вот эти три направления настолько мы изменили индекс цен.
3: Да, совершенно верно. Если смотреть за последние годы, то он был на историческом максимуме, он был зафиксирован в марте 22 года после начала масштабной войны. Потом он все-таки понижался, сейчас он все еще ниже на 18%, чем то, что было в 22 году. Но потом, после того падения, он начал опять расти вверх, отыгрывал, так сказать, вверх свои позиции. Но в целом, если посмотреть на... Они, проблема в том, что в этом индексе нету абсолютных закупочных цен, поэтому мы не можем судить, можем судить только о процентах роста, не можем судить о том, насколько они растут. А во-вторых, надо учитывать все-таки, что ценообразование для конечного покупателя, оно рыночное, а не прямо исходящее из этого индекса. То есть надо исходить из того, что продавец, скажем, там колбасы или там, не знаю, сыра там или сметаны, но есть не сметана, цена тоже не фиксирована, имеется в виду не государственная, а рыночная. Он берет с нас столько, сколько он может взять, а не столько, сколько ему это стоит. И поэтому для нас это плохо тогда, когда как бы для него это стоит мало, а нам он пытается продать дорого. Зато когда он сам, для него это самого стоит дороже, а он уже берет с нас максимальную рыночную цену, он уже повышать, в принципе, не очень может эту цену, потому что он так берет столько, за сколько люди покупают, и если он начнет ее повышать, то он уже точно знает, что они станут покупать меньше, поскольку он уже испытал этот предел. Поэтому на рыночных ценах пока мы не видим, как это сказывается. Возможно, видим, но как бы не очень прямую коннотацию, потому что, допустим, на хлебобулочные изделия в Израиле я не видел, чтобы был сильный рост цен, да, несмотря на 7% рост цен на пшеницу на мировом рынке и так далее. То есть все это опосредованно, возможно, связано, но не напрямую и не так, что прямо вот там выросло, и мы сразу это увидели, поскольку уже как бы эти подражания тоже частично заложены в рыночную цену.
1: Спасибо вам большое. Благодарю вас. Андрей Харазов, экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Мы говорили о том, что толкают цены на базовые продукты вверх, усиливая риск новой волны инфляции во многих странах и в мировых ценах вообще. Спасибо огромное. Хорошего вам дня.
3: Всем благ.
1: Следующая наша тема. В 4 школах города Ришон-ле-Цион будет внедрен искусственный интеллект. 4 городские школы выбраны для участия во флагманской программе Министерства образования. С нами Лариса Астунис, директор отдела по работе с одаренными детьми в Департаменте образования муниципалитета Ришон-ле-Циона. Лариса, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Идея уже цепляет, то, что называется, это выглядит, уже слышится даже замечательно. Ришон-ле-Цион продолжает лидировать в сфере образовательных инноваций. Расскажите, пожалуйста, что это такое, что это за программа, которая, как я вижу, называется 720. Ну, естественно, вопрос, почему?
4: 720, да. Ну, конечно, нужно сказать, что мы следим за всеми передовыми технологиями, новшествами. Эта программа, она была предложена Министерством образования, и все желающие города и школы могли подать заявку на участие в этой программе. Почему 720? 720 – это как сумма 360 и еще раз 360.
1: Градусов, то есть, понятно.
4: Градусов, да. 360 градусов, обзор вокруг ученика, все, что с ним происходит, его сильные стороны, его слабые стороны, его продвижение по материалу, как он продвигается, что с ним происходит. И то же самое 360 градусов, полный обзор всего, что происходит вокруг учителя, то есть это его класс, он получает дэшборд, полное собрание всех процессов, что происходит с учениками его класса. И вот вместе эти 360, полное видение учителя, что происходит с классом, и полный обзор, что происходит с учеником, вот эта программа.
1: Звучит очень интересно.
4: Да, AI, да, искусственный интеллект, он уже проник в систему образования, он уже глубоко там, но именно на официальном уровне, когда учитель будет таким, скажем, ментором, да, он не будет стоять, как раньше, у доски, преподавать всему классу одну и ту же программу, а каждый ученик с помощью вот этих базы данных, которые будет собирать искусственный интеллект, будет продвигаться по собственному такому маршруту продвижения. То есть, например, я вам дам. Да. Если по математике один ученик очень хорошо разбирается в дробях, но плохо разбирается в задачах на понимание, то искусственный интеллект будет давать ему задания на то, где ему нужно усилить свои знания. И тем самым класс не будет получать одну и ту же программу. Это такая персонализация, скажем так, учебы.
1: В рамках этой программы 720 ученики тех четырех школ, которые выбраны для участия в этом проекте, получают вот такого персонального помощника, именно персонального.
4: Да, нужно сказать, что эти школы были выбраны не просто так. У Министерства образования был целый перечень требований к тем учебным заведениям и к тем городам, которые будут на этой программе. То есть город обязан дать инфраструктуру подобающую, выделить IT-специалистов, которые будут сопровождать это все, потому что это же все будет компьютеризировано. И школы должны быть директора определенного уже уровня, которые находятся хотя бы 3 года на этом посту, которые показали и доказали, что они могут внедрить эту программу в свои школы. И мы очень гордимся, да, что максимум школ, которые могли выиграть, это 5. И у нас в Дрешине это 4 школы.
1: 4 из 5, да, замечательно.
4: 4 школы, если можно вот сказать, это у нас МКИФ ВАВ, МКИФ ТЭД ВАВ, МКИФ ЮДАЛИФ и МКИФ ЮДБЭТ. Так что пожелаем им удачи.
1: Удачи, разумеется. И, как вы сказали, если с одной стороны каждый ученик из этих 4 школ отобранных получит персонального помощника в учебе на базе искусственного интеллекта, AI, как я понимаю, этот искусственный интеллект, уже чувствуя коллегу, то есть в данном случае ученика, будет подбирать ему уровень сложности заданий, да, соответственно, темп обучения, просто дальше вы можете продолжить. Вы, как это должно работать?
4: Именно так, вы очень все правильно поняли, что каждый ученик будет развиваться по собственной программе, когда учитель, представим его так в центре, да, этого всего, и он будет как ментор, он будет смотреть, что каждый продвигается, у него будет четкая картина, то есть если раньше учитель физически должен был подойти к ученику, посмотреть его тетрадь, проверить это, занести данные, какой-то общий каталог, то сейчас все это будет делаться на ходу, что называется. То есть учитель, он не заменит учителя, нужно сделать на этом акцент. Это не то, что AI будет преподавать, а учителя не надо будет делать никакую функцию. Учитель там, учитель будет следить за продвижением и корректировать, если это понадобится. Но вот этот индивидуальный подход к каждому ученику, это, мне кажется, такой прорыв именно. Потому что в последние годы мы слышали, что из-за большого количества учеников в классе учитель физически не мог обратить внимание на каждого и дать персональную помощь каждому. И поэтому мы очень надеемся, что это действительно прорыв.
1: Несомненно. А как, на чем основывались вы в городе? Или это отбирало именно Министерство образования, как я понимаю, да?
4: Да, да. Отбор
1: поданные заявки.
4: Был в Министерстве образования.
1: А внутри города как на что обратили внимание вы, отбирая школы, подавая заявки?
4: Да, смотрите, в Ришон-ле-Циони есть 17 старших школ. То есть у нас есть много школ, и мы все время мониторим и следим, какие школы находятся на каком уровне, где нужно дать больше внимания, скажем так, муниципалитета некоторым школам, где есть школы, которые справляются сами. То есть мы все время мониторим ситуацию, и, как я уже сказала, требования были выдвинуты Министерством образования. И мы посмотрели, какие школы смогут участвовать, потому что это первый год, что вводится этот проект, это все своего рода как пайлот, да.
1: Замечательно.
4: Вот, так что мы посмотрели, кто может, кто будет ответственным в этом процессе, и их выбрали тоже.
1: Отличная инициатива. Прекрасно, что это уже все начинается совсем скоро, собственно, с нового учебного года. И удачи всем вашим 4 школам. МКИФ-ВАВ, ТЭД-ВАВ, ЮДАЛИФ и ЮДБЭТ. 4 школы Ришон-ле-Циони отобраны для внедрения нового проекта 720 для участия в такой флагманской программе Министерства образования с участием искусственного интеллекта как персонального помощника каждому ученику. Новая программа. Удачи вам. Я была очень рада все все это услышать, и удачи всем, кто будет принимать в этом участие. Спасибо вам большое за рассказ. Лариса Стойнис, директор отдела по работе с одаренными детьми в департаменте образования муниципалитета города Ришон-ле-Цион. Переходим к нашей следующей теме. Обратим свое внимание к истории, к тому, что было, казалось бы, уже давно, 9 августа 1974 года. Тогда именно Ричард Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, стал первым и, кстати, до сих пор единственным президентом США, который добровольно ушел в отставку до окончания срока. Думаю, что многие из вас понимают, о чем я говорю. Мы говорим о понятии «Уотергейт». И причиной тому стал тот самый скандал, который начинался с, казалось бы, рядового взлома офиса, и который закончился конституционным кризисом, уголовными делами и крахом президентства. Но, тем не менее, импичмент представляли и предъявляли разным президентам, ушел сам только Ричард Никсон. Мы вспоминаем эти страницы истории с доктором Яковом Фальковым, военным историком, преподавателем Тель-Авивского университета. Здравствуйте, Яков.
5: Доброе утро.
1: Своеобразные были страницы истории, когда, например, я лично в свое время впервые для себя узнавала о том, что происходило когда-то давно, и что предшествовало 9 августа, как все это происходило и почему именно Уотергейт. Ну, что касается Уотергейта, просто это комплекс. Это офисное здание под таким названием в Вашингтоне. Давайте с вашей помощью вспомним кратко, что это такое, почему это привело к такому скандалу и уже к названию «Гейт», которое адресовано было далеко не только в политике и потом.
5: Да, конечно. Кстати, относительно комплекса я хочу сказать, что я имел бы, я бы сказал бы, счастье приглашенным туда лет уже, наверное, 8 назад на лекцию. И попав туда первый раз, действительно, к своему удивлению, обнаружил, что это огромный такой комплекс. Там очень много разных офисов, там даже ресторан замечательный внизу есть. Я долго бродил по этому офису и по этому зданию и вспоминал вообще эту вот историю, да, историческое действительно место. И там находился избирательный комитет Демпартии американской как раз вот в 72-73 годах, ну, собственно, до выборов 74 года. И президент Никсон тогдашний, который опасался за то, что его не изберут на второй срок, а были действительно основания, потому что там задним числом уже выяснилось, что он проводил различные махинации еще 68-го года, когда он пришел к власти, и он о них знал, и люди его знали о них, и они опасались, что это всплывет, и что демократы знают о части этих вещей, потому что начало кое-что уже тогда просачиваться в прессу. И тогда сначала в Белом доме была создана функция, которая начала следить за демократами. То есть и принцип или лозунг был такой, что если вот они против нас все делают, все себе позволяют, даже вещи не вполне, как мы сказали бы, кошерные, то и мы тоже можем себе позволить. Это вот президент тоже, значит, может себе позволить. Вот. И потом возник такой тоже комитет по переизбранию президента Никсона, и вот люди из администрации Белого дома, которые тоже вошли в этот комитет, они непосредственно и инициировали проникновение в этот вот офис Демпартии в Уотергейте, в этом большом комплексе, и установку там различных прослушивающих устройств. И это, конечно, было совершенно вопиющее такое происшествие, событие, потому что ничего такого, ну, по крайней мере, мы не знаем, что было, никто не знает, что было до этого, что были подобные аналогичные скандальные вещи. А тут непосредственно из администрации самого президента, значит, и вот это все произошло.
1: И эти записи в итоге, эти пленки стали главным доказательством в итоге против них самого.
5: Не совсем, там ему не удалось записать. Вот там-то их как раз в 72-м году, этих вот господ-товарищей, которые проникли,
1: да.
5: От имени президента, но непонятно до конца. Знал ли он сам именно о этом шаге?
1: Да, но это не доказано.
5: Да. Но там они по глупости совершенно провалились, потому что они там, в общем-то, защелку какую-то у двери, они ее обмотали изолентой, чтобы она каждый раз не защелкивалась. И тот, кто обходил там охранник это здание, увидел, решил, что это уборщики, скажем, забыли, оставили, он ее снял, дверь закрыл, через полчаса пришел, снова делал обход. Увидев то же самое, понял, что это неспроста, вызвал полицию, те вызвали ФБР, то есть нагрянули все эти ребята туда, вот в это вот место, захватили там с поличными 5 человек, так что нет, там записей как раз сделано не было. А вот то, что начинается потом, обсуждение совершенно хаотичное в Белом доме о том, что же теперь делать, и как же не дать это все расследовать, потому что они-то знали, что нити тянутся именно непосредственно в Белый дом. И мы уже сказали, что ФБР подключилось к этому расследованию, и очень быстро Никсон назначает нового главу ФБР, а тот мешается своему заместителю Марку Фелту, фильм целый, кстати, про него был снят, замечательный, да, про этого человека и про его деятельность. Вот, он мешает ему расследовать, и тогда Фелт, который уже понимает, куда ведут эти нити этого расследования, и что ему мешают все это расследовать до конца, он начинает сливать эту информацию в прессу. Конкретно были два замечательных журналиста, Боб Вудворд и Карл Бернстайн, и они получают от него информацию. Кстати, очень долго, десятилетиями вообще было непонятно, кто им эту информацию предоставил, и назвали его «Глубокая глотка». Да? То есть вот такое, значит, название в прессе этого человека, потому что не знали, кто это такой. Но сегодня мы знаем его имя. И тогда постепенно начинает вырисовываться картина того, что произошло. И тогда выясняется, не сразу, но со временем, что были записи, потому что Никсон зачем-то ему было нужно, но он записывал все эти вот разговоры свои со своими помощниками в Белом доме о том, как предотвратить расследование и не дать ФБР и прессе выйти на Белый дом. И начинается спор в Конгрессе о том, должен ли президент представлять эти записи, потому что он ссылался, его люди, на то, что у них есть право этого не делать. В конечном итоге решают в Конгрессе, что нет, он обязан это предоставить. И там Верховный суд был замешан и так далее. Короче, решают, что президент должен записи отдать. Он прекрасно понимает на тот момент, это уже как раз вот мы подходим, это начало августа 1974 года, он знает, что в этих записях прекрасно, и поэтому он и уходит в отставку. Он также знает, что уже инициирован импичмент, процедура, да, импичмента в Конгрессе, и причем на тот момент обе партии, представители обеих партий, и республиканцев, и демократов, в общем-то склонялись к тому, чтобы этот импичмент поддержать. Ну, демократы, понятно.
1: Ну да, ситуация так складывалась уже, когда сам президент уже, по-моему, да, больше года пытался не отдавать пленки, то есть шло и сопротивление, да, следствию, разумеется. И, в общем, эти пленки, о которых он знал, в итоге сыграли только, как говорили, smoking gun, неопровержимое доказательство. Появилась вот эта фраза в тот момент, когда он понял, что надо уходить. Когда в итоге этот, что касается импичмента, то он терял поддержку не только своих соперников, скажем так, но и своей партии.
5: Да, вот то, что я хотел сказать, конечно, да-да-да, разумеется, этот вот smoking gun, то есть эти записи, на которых он сам, я еще раз подчеркну, прекрасно, конечно, знал, о чем они говорили, то они привели к тому, что даже те республиканцы в Конгрессе, и не только там, которые еще колебались и сомневались, еще верили в своего президента, они тоже поняли на самом деле, что он преступник самый настоящий, потому что, ну вот, такого народ в Америке, по крайней мере, тогда, своему руководству, особенно своему президенту, позволить не мог. А помимо этого, нужно сказать, что вся эта история накладывалась на целый ряд тогда разоблачений о том, как ведут себя власти и особенно специальные службы, как в отношении иностранных лидеров, то есть первой половины 70-х годов. Это целый ряд разоблачений о том, что ЦРУ на самом деле продвигает за пределами Америки перевороты и даже убийство иностранных лидеров. А кроме того, выясняется, что NSA, это аналог нашего подразделения 8200, которое занимается электронной разведкой, агентство национальной безопасности, переводит на русский язык, что у них была целая операция, может даже не одна, по прослушке местного населения, а в особенности тех, кого они считали проблематичными. Там различные представители движения хиппи, потом борцов с войной в Вьетнаме, и так далее. И, разумеется, народ и, в общем-то, обе партии были настроены очень отрицательно по отношению к власти. Ну и когда, разумеется, всплыли на поверхность эти записи, то есть они были опубликованы, то тогда всем все стало ясно. И главное, самому президенту Никсону, разумеется, ушел в отставку еще до того, как действительно началось голосование по импичменту в Конгрессе. Это вот единственный раз в истории американской, когда президент сам ушел со своего поста до окончания своего президентского срока и до внесения ему импичмента. Потому что потом, мы знаем, были импичменты против различных президентов, того же Клинтона, например,
1: скандал с Моникой Левинской.
5: Да. Потом против Трампа там два раза пытались.
1: Дважды пытались.
5: Но
1: Сенат оправдывал, да.
5: Да, но Никсон единственный, который ушел, и Форд потом его помиловал, президент, и после этого в 76-м году пролетел на выборах. То есть считается, что то, что Форда не переизбрали потом, это было как раз потому, что он помог Никсону. Но это уже другая история.
1: Да, ну и, разумеется, вслед за этой историей стали появляться истории, связанные и с политиками, и с государствами, и с какими-либо ситуациями, когда к слову уже просто прибавлялось слово «гейт», как, например, если вспоминать события, в которых мы находимся сейчас, я вспомню просто одну страну, «Иран-гейт», это 80-е годы, одно из названий дела «Иран-контрас», когда администрацию Рональда Рейгана потрясло тогда разоблачение тайных поставок оружия Ирану и направление части полученных средств никарагуанским повстанцам, как раз которых называли «Контрас». И тут и Израиль имел отношение к этим событиям.
5: Да, но история это долгая, на самом деле.
1: Долгая. Нет, знаю, вообще просто одно из... Есть, и
5: да.
1: Катаргейт, и Корейгейт. Можно вспоминать
5: все, что
1: угодно.
5: Конечно, пожалуй, вы знаете, что этот «Иран-Контрас» или «Иран-Гейт» — это даже более существенная американская история. А такое вот событие, чем даже тот же Уотергейт, потому что, ну, считается, что вот мы с вами только что сказали, Никсон, в общем-то, действовал ради себя, да, а там на самом деле это происходит история, она всплыла в 86-м году. Это такой международная большая такая как бы сделка, в которой вы сказали правильно, значит, с одной стороны, американцы передавали деньги этим контрас, которые против Никарагуа или в Никарагуа, там в Гондурасе действовали. И с другой стороны, они продавали оружие через Израиль, продавали оружие Ирану, когда на самом деле уже существовало эмбарго на поставки оружия Ирану. Его ввели в самом начале, в 79-м году, после Иранской революции исламской, и американцы преследовали и преследуют по сей день всех, кто пытался нелегально продавать оружие Ирану, и сами, на самом деле, как оказалось, это делали. И причем там это делали люди непосредственно из администрации президента. На тот момент, вот в чем отличие между 72-м, там, 74-м годами, 86-м, что после Уотергейтского скандала и после тех вот скандалов с тем, что я вам рассказал про то, что там ЦРУ поймали за руку, что он делал разные непотребные вещи, была создана целая большая комиссия, так называемая Чёрча, в 75-м году, в Конгрессе, которая очень жестко определила, что можно и чего нельзя делать американским специальным службам, и что можно, чего нельзя делать президенту, в том числе во внешней политике. И вот здесь вот Рейган уже на тот момент, президент, он пошел, в общем-то, наперекор всем этим указаниям, он пошел наперекор Конгрессу и делал все это втайне. Понимаете, поэтому на самом деле считается, многие комментаторы, историки считают, что на самом деле это еще более громкий скандал, потому что там они конкретно, а вот тот вот Оливер Норт, полковник, которого в конце концов поймали, который придумал всю эту схему продавать оружие Ирану через Израиль, и потом деньги отправлять этим самым контрам, которых Конгресс, кстати, сказал не поддерживать. Конгресс был крайне против этого. Вот они знали, что они идут буквально наперекор, они нарушают все указания, соответствующие Конгрессу, они нарушают законы и так далее.
1: Конечно, поэтому, разумеется.
5: История была плохая.
1: История была более чем неудобная. И история в данном случае этой тайной сделки, которая связала Вашингтон, Тегеран, Иерусалим и войну в Никарагуа, это тоже часть истории, которая получила тоже слово, продолжение слова «гейт», «Иран-гейт», или в данном случае «Иран-контрас». Спасибо огромное, Яков Фальков, доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Огромное спасибо.
5: Вам хорошего дня.
1: Спасибо. Мы завершаем первый час. Оставайтесь с нами. После выпуска новостей мы продолжим наш эфир.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6243-8-6-7.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, сооснователь новой политической партии вместе с Гиладом Эрданом, заявил о стремлении сформировать широкое сионистское правительство. В интервью Габи Вольсону в эфире радиостанции Канрека Эдельштейн в частности сказал: «Все сионистские партии от Бен-Гвира и до Демократим могут войти в такое правительство, если они будут разделять определенные принципы этого правительства. Это и всеобщая воинская повинность, и судебная реформа с и как можно более широким согласием, и Государственная комиссия по расследованию того, что произошло 7 октября. Мы не собираемся никого персонально бойкотировать». По словам парламентария, в ближайшие дни он планирует официально выйти из состава Ликуда и сложить депутатские полномочия. При этом политик отметил, что официальное название новой партии и имена ключевых участников списка будут объявлены в ближайшее время. Глава парламентской оппозиции, лидер партии Еш Атид и кандидат в Кнессет от блока Беяхад Яир Лапид считает, что возможное присоединение Йоава Сигаловича к арабской партии Раам – это ошибочный шаг, который ничего не изменит в вопросе формирования будущей коалиции. В интервью нашему коллеге Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на Канрека Лапид подчеркнул, что следующее правительство должно быть строго сионистским, а важнейшие реформы, включая призыв ультраортодоксов, должны проводиться без опоры на арабские партии. Касаясь заявления премьер-министра Бениамина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает план Совета мира по Газе из 15 пунктов, лидер оппозиции отметил, что на практике этот план уже реализуется на местах, что является ошибкой, поскольку главным и абсолютным условием любого продвижения в секторе Газа должно быть полное разоружение Хамаса. Палестинские источники сообщают, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд объявил христианскую деревню Тайбе, расположенную недалеко от Рамалы, закрытой военной зоной и запретил въезд в нее израильским и иностранным гражданам. Причина такого решения в приказе не указана. Однако, как отмечает агентство Reuters, по данным ЦААЛя, эта мера направлена на предотвращение нападений на деревню со стороны еврейских экстремистов. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Полиция минувшей ночью задержала 16-летнего жителя Кохава Шахар по подозрению в нападении на полицейских и причинении им травм во время операции на форпосте Коль-Дуди в районе Бениамина. По данным полиции, после получения разведывательной информации на месте был обнаружен тайник с оружием. Во время задержания подростка около 50 молодых поселенцев устроили беспорядки, напали на полицейских и помогли подозреваемому скрыться. Полиция также задержала отца подростка по подозрению в содействии его побегу, а также нескольких других подозреваемых. Расследование продолжается, об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Прокуратура подала заявление о намерении предъявить обвинение жителю Эйлата, подозреваемому в убийстве иностранного работника, который ухаживал за пожилой супружеской парой в иерусалимском районе Катамон. Тело погибшего обнаружили в квартире в прошлом месяце. Подозреваемого задержали вскоре после убийства, всего через 6 дней после освобождения из длительного заключения за насильственные преступления. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что в ближайшие дни прокуратура, как ожидается, предъявит ему обвинение. Из-за значительного сокращения запасов крови в стране Министерство здравоохранения и служба Магенда Витадом призывают граждан сдавать кровь, особенно людей с первой группой крови. Информация о пунктах сдачи крови и времени их работы можно найти на сайте Магенда Витадом. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме Цфате составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 32, в Бейершеве будет 37, а в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека.
1: здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 10:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Второй час. Мы начинаем его следующей темой. Национальная комиссия по этике коллегии адвокатов Израиля опубликовала новые правила поведения юристов в социальных сетях. Поговорим об этом более подробно с адвокатом Алексом Шмерлигом. Доброе утро, Алекс.
1: Доброе утро.
0: Рад вас слышать. И, собственно, не впервые есть такие ситуации. Я вижу статьи, которые уже тогда, когда начали популярнее становиться социальные сети, появляются статьи, которые касаются юстиции, адвокатов в частности. Это довольно давно появляться стали впервые.
1: Давайте начнем с того, что я имею честь принадлежать к этой корпорации, не знаю,
0: естественно,
1: и почитаемая уже больше 30 лет.
0: Конечно.
1: И то, что называется «Зканеашевит», старейшины племени, не в смысле старейшин руководящих, а в смысле стариков этого племени. Я очень хорошо помню, как в начале 90-х, когда мне выпала эта честь присоединиться к этому сообществу, существовали супер жесткие правила. Нельзя было давать вообще никаких объявлений, нельзя было давать никакой рекламы вообще, вплоть до того, что была достаточно жесткая регламентация того, что адвокат может написать на вывеске, на табличке своего офиса. И то это разрешили делать уже там где-то в конце 90-х годов. О том, чтобы давать объявления в газетах, телевидении, радио, об этом не могло быть и речи. Считалось, что это вот, ну, совершенно недопустимо для адвоката.
0: Даже если это объявление абсолютно правильно составлено со всех точек зрения, я имею в виду юридически, то есть к которому невозможно придраться, но просто это нельзя было делать в тот момент.
1: Этого
0: тогда
1: нельзя было делать вообще. То есть абсолютно ничего, никакой рекламы, потом разрешили давать объявления в газетах. Причем объявление допускало только и исключительно сообщение о том, чем ты занимаешься. Там адвокат Пупкин занимается разводами и прочее, прочее. И выходить за пределы этих ограничений категорически запрещалось. Я должен сразу сказать, что адвокаты они необычайно ревнивые. Они ревнивее, я думаю, артистов балета. Они чрезвычайно внимательны к тому, к чужим успехам, поэтому если кто-то из коллег позволяет себе, так сказать, выйти за пределы этих ограничений, естественно, немедленно поток жалоб и доносов в коллегию. А так выглядела ситуация достаточно продолжительное время, пока не появились соцсети, и тут смешалось все в доме Облонских. В общем, это, скажем так, все эти запреты, о которых я говорю, распространялись на все, кроме интернета. Ну и в этот
0: странно,
1: но тем не менее. И в конечном итоге дело кончилось тем, что мы, в общем, дошли до довольно, прямо скажем, неприятной ситуации, поскольку конкуренция на нашем рынке необычайно высока. Я могу сказать только, что номер моей лицензии, моего решаёна 17 049. Вот моя последний стажёр, которая получила свою лицензию не далее, как на прошлой неделе, ее номер за 90 тысяч, там, я не помню точно сколько. В Израиле один адвокат на каждые 128 жителей.
0: Ничего себе статистика.
1: Да, где на всех зубов найти, да. И, естественно, конкуренция за клиенты необычайно острая, особенно это касается молодых адвокатов. Старикам вроде меня проще и легче. У нас по нескольку тысяч бывших клиентов, и мы, так сказать, в рекламе не нуждаемся в том смысле, что друг приводит друга.

0: самокрутке закручена, у него в другой руке бутылка пива, он сидит за рулем автомобиля и говорит, что вот если, когда есть вот такой вот адвокат, там, Имерек Плони Альмони, то можно ничего не бояться. Вот, то есть я могу себе это позволить, потому что у меня есть вот такой вот адвокат.
1: Ничего себе.
0: Это вот пример одного из роликов, которые обсуждались на том самом заседании комиссии по этике, которая в конечном итоге опубликовала то, что на иврите называется «гилюй дат», то есть публичное мнение, и те критерии, которыми отныне будет руководствоваться комиссия по этике, рассматривая нарушение этих правил.
1: Ну, вы знаете, Алекс, когда я время от времени, разумеется, пользуюсь социальными сетями разными, я честно могу сказать, я ТикТоком не пользуюсь, то есть я его иногда вижу, но я не пользуюсь им, мне это не нужно, я не успеваю даже просто. Facebook, да. Окей. Но когда я просмотрела статью в Айом, в Исраэль Айом, о как раз этой теме, о которой мы говорим, там просто рассказывается о том, и мне в голову приходит мысль, а вообще зачем это надо делать? То есть я привыкла, если мы говорим о рекламе адвокатов, и мне нужен кто-то, мне нужен адвокат для работы, для чего-то личного, обратиться по какому-то вопросу или моим знакомым, я ни разу сама лично не видела то, о чем здесь написано. То есть вот о разъяснениях, которые использованы в рекламных роликах песен, танцев, анимации, громкой музыки и эффектов, что будет считаться несовместимым с достоинством профессии. Я лично не видела ни разу, но это в основном ТикТок.
0: И не только, к сожалению, это есть и в Инстаграме тоже.
1: Разумеется.
0: Надо сразу сказать, что откуда это берется и до какой степени это эффективная стратегия для привлечения клиентов, мне сказать сложно. Самое главное — привлечь внимание. Мы прекрасно знаем, как бы из мира политики мы знаем, хуже всего быть анонимным. И первый, так сказать, первый рецепт для того, чтобы потерпеть фиаско на профессиональном поприще, когда про тебя никто никогда не слышал и о тебе вообще не знают. Поэтому задача номер один — привлечь внимание, а дальше посмотрим. Ну так вот, новые правила, не новые правила, собственно говоря, назвать их новыми сложно, это, скажем так, уточнение старых. Ну, во-первых, вы совершенно правильно упомянули, первая цифра номер один, пункт номер один — запрет использования анимации, игр, игровых каких-то, игрового контента, в том числе песен и плясок. Вот это пункт номер один, потому что, да, действительно, это стало необычайно популярным в ТикТоке, во всяком случае. Более того, что говорит сам адвокат в ролике, который он публикует. Ну, во-первых, требуется прилично одеться. То есть никаких маек и никаких купальников. Я недавно только видел рекламу одной из наших коллег, необычайно привлекательной девушки, которая, конечно же, не преминула этим воспользоваться. Она в совершенно роскошном купальнике, в том смысле, что в минимальном купальнике на берегу моря, рассказывает о том, какой она большой специалист. Вот. Более того, от адвоката требуется, чтобы он разговаривал нормальным языком, то есть в прямом смысле слова, рекомендуется, не рекомендуется, а требуется. Речь адвоката должна удовлетворять основным правилам, скажем так, приличного поведения. Очень важно, коллеги обращают внимание на то, чтобы не допускать ситуации, при которой адвокаты высказываются в адрес своих коллег, поскольку адвокаты довольно часто ссорятся друг с другом, а ссорятся они в силу своей профессии, поскольку мы выходим на ринг довольно часто, и напротив нас стоит коллега, которому в конечном итоге нередко возникает неприязнь не только на профессиональном уровне, но и это прямое столкновение перерождается, переходит еще и в личную неприязнь, то многие адвокаты позволяли себе до сегодняшнего времени высказываться весьма нелицеприятно о своих коллегах, которым они, так сказать, относятся без почтения. Во-вторых, не во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, одно из требований состоит в том, что адвокат должен в своем, так сказать, рекламном ролике, он должен говорить только о юриспруденции. Он не должен говорить о своей личной жизни, он не должен

0: высказываться на политические темы. То есть все, что не касается твоей деятельности как адвоката, там в таком вот рекламном ролике, в рекламном ролике быть не должно. Вот, собственно говоря, и да, еще очень важный момент. Одно время была необычайно популярна такая форма рекламы адвокатов, когда они, это особенно важно в той сфере, которой я занимаюсь, это обязательства из причинения вреда, получение различного рода компенсаций, когда адвокат рядом со своим клиентом вместе фотографирует чек, который клиент получил, так сказать, в результате процесса, который провел адвокат, и там какая-нибудь там большая, красивая, впечатляющая сумма. Так вот, эта практика признана противоречащей этике. Ну, кроме того, обещания на уровне «я избавлю вас от долгов» или «я проведу ваш бракоразводный процесс самым наилучшим образом, и я вас...»
1: То есть мы выиграем дело и так далее.
0: Да, мы выиграем дело, я вытащу тебя из тюрьмы, в общем, я тебя спасу от уголовного преследования, закрою тебе дело в полиции. Подобного рода обещания признаны совершенно недопустимыми. Вопрос, до какой степени эти правила будут притворяться в жизнь, и будет ли коллегия продолжать бороться с подобного рода вещами, это вопрос интересный. Но хотя, как я уже сказал, адвокаты весьма бдительно следят, ревниво следят за поведением своих коллег, считая, что подобного рода вещи дают им необоснованное преимущество на базаре, а посему и не исключено, что, в общем, комиссия по этике будет продолжать этим заниматься, и адвокаты и в соцсетях будут вести себя чуть более прилично, чем
1: это
0: сегодня.
1: Будет, я думаю, совершенно правильным действием, мне так кажется. Спасибо вам большое, адвокат Алекс Шмерлинг, это отдельно, и второе, от всей нашей бригады, от всей команды, с днем рождения.
0: Опа! Весьма неожиданно, спасибо за поздравление.
1: И только лучшего, и в профессии, и в жизни, конечно. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Всего вам доброго. Всего доброго. Продолжаем наш эфир, и говорим мы с точки зрения рекомендации психолога, как улучшить, как тренировать нашу с вами память. В любом нашем возрасте есть определенные советы, есть методы, к которым мы можем начать прибегать хоть уже сегодня, в любой момент, смотря о чем идет речь. С нами психолог-консультант Евгения Эрлихман. Женя, доброе утро.
2: Доброе утро, Танечка.
1: Мы не говорим о том, что у нас плохая или хорошая память сейчас, не с медицинской точки зрения, это другой вопрос. Но есть очень интересные разного рода методики и советы, о которых мы что-то, возможно, слышали, а что-то не знали, но пригодится может точно.
2: Несомненно. Ну, я думаю, что кто-то уже проснулся из тех, кто нас слушает.
1: Хорошее начало.
2: Да. И сейчас стоит в своей квартире и думает, ну вот я зашел в комнату, а зачем, да? Или смотрит в открытый холодильник и пытается вспомнить, а что я здесь ищу, сыр или просто пришел посмотреть. Если вы хоть когда-нибудь ловили себя на такой мысли, я вас поздравляю, вы абсолютно нормальный человек, потому что иногда наша память играет с нами в такие весьма странные прятки. И сегодня мы как раз об этом и поговорим. О том, как, ну, совсем немножко, как устроена наша память, почему мы иногда путаем хронологию собственной жизни, вот как вовремя распознать сигналы своего организма, ну и главное, а что мы можем сделать, чтобы наша память работала, ну, если не идеально, то, по крайней мере, достаточно комфортно для нас. Ну, давайте сначала разберемся, ну, а что такое вообще наша память, да, о предмете разговора поговорим. Ну, вот, говоря простым языком, это не просто застывший архив, как это иногда кажется. Это живой такой многоступенчатый психический процесс. Память сначала информацию подхватывает и регистрирует. А потом она ее упаковывает, ну, как по полочкам, и хранит. А потом она выдает нам по первому требованию, то есть она воспроизводит какие-то вещи. Ну и, конечно же, она кое-что стирает. Это весьма неожиданно, да? Оказывается, память отвечает и за то, чтобы мы забыли что-то. Ну и, слава богу, иногда действительно стоит забыть. Потому что забывание – это не поломка, это не изъян. Это фильтр, это очень важный защитный организм, механизм нашего мозга. И если бы мы запоминали абсолютно каждый рекламный щит на дороге, каждую цифру на чеках из магазина, там, лицо каждого прохожего, наша голова буквально за пару дней превратилась бы в такой захламленный чердак. Ну, и страшно представить, во что превратилась бы мы и наша жизнь, если бы памяти не было бы вообще. Наши ощущения, наше восприятие без включения памяти, они переживались бы, ну, каждый раз, как в первый раз. Без нее каждый день нам казался бы бесконечным днем сурка. Ну, где-то заново мы учились бы узнавать близких, пользоваться чайником и вообще ориентироваться в собственном городе. Вот. А знаете ли вы, что у нашего вот внутреннего компьютера, нашей памяти, есть очень много самых разных отделов? Есть произвольная и непроизвольная память. То есть непроизвольная – это когда мы ехали в автобусе, думали о чем-то своем, а в голове застряла мелодия из радиорекламы, ну, без всяких усилий с нашей стороны. А вот произвольная память – это уже такой целеустремленный процесс, когда нам нужно выучить иностранные слова, изучить какой-то важный документ, и мы осознанно включаем волю и строим какие-то логические ассоциации. Ну и кроме того, наш мозг, он великолепно классифицирует тот материал, который входит по всем каналам восприятия. Наша смысловая память отвечает за логику, за то, чтобы мы понимали суть вещей. И у нас есть двигательная память, она помогает нам автоматически завязывать шнурки, печатать на клавиатуре и управлять автомобилем. Ну а еще есть то, что называется наглядно-образная память. Она хранит наши слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые образы. Там уютный звук дождя за окном. Помним, правда же? Запах утренней свежей выпечки, какие-то яркие цвета осеннего леса, вкус маминого пирога из детства. Ну и, конечно же, это наша эмоциональная память, благодаря которой мы, ну, сквозь десятилетия помним не только сами факты, но и наши самые искренние чувства. Ну, даже вот те самые бабочки в животе в 17 лет.
1: Конечно.
2: А есть еще кратковременная память. Это такая оперативная память, она удерживает данные, ну, прямо в моменте выполнения задачи. Но в отличие от нее, наша долговременная память, она кодирует и очень надежно бережет важнейшие знания и опыт, ну, не только на протяжении многих лет, иногда даже для всей, на протяжении всей нашей жизни. А знаете, что делает с нашей памятью очень сильное переутомление и стресс? Память начинает нас, оказывается, еще и обманывать. Вот. Многие из нас столкнулись с этим лично, я уверена. Но кто из нас хотя бы раз в жизни не испытывал такое? Вы впервые приходите в незнакомый музей или в кафе, и вдруг на вас накатывает отчетливое ощущение. Я здесь уже точно был. Я видел эти картины, я слышал эту музыку. Это вот тот самый эффект дежавю. Ну, или обман, про который реальные факты из нашей жизни начинают путаться в хронологическом порядке. Мы точно помним какое-то событие, но мозг, ну, как будто бы перетасовывает даты. И нам начинает казаться, что это было не прошлым летом, но хотя с прошлым летом, хотя прошло уже лет 5 с тех пор. Ну, бывают еще ложные воспоминания. Это когда мозг, он сам дорисовывает какие-то вымышленные детали, если образовались некие пустые места, и мы не можем реально вспомнить. Так что, если вы опять ищете телефон, и обновенно разговариваете по нему, или же вы не можете найти очки, которые у вас на носу, на самом деле, не паникуйте. Скорее всего, ваш организм, он просто намекает на какое-то наше крайнее утомление, на просто вам он просит немножко отдыха. Ну и самое главное, как нам всю эту систему поддержать, ну если не в идеальном, то в рабочем тонусе. Но оказывается, память, она как мышца. Если ее регулярно и правильно не тренировать, она постепенно теряет форму. Но мы не будем ждать, пока забывчивость станет нашей, как бы начнет мешать нашей жизни. У нас есть, ну, целый комплекс очень действенных методов, ну, такая утренне-вечерняя гимнастика для ума. Ну, во-первых, учите стихи, изучайте иностранные языки. Это, конечно, вариант не для ленивых, но создание новых нейронных связей, оно происходит при этом, ну, с невероятной скоростью. Во-вторых, регулярно разгадывайте кроссворды, головоломки, просто решайте
1: арифметические. Я с детства это делаю, безотносительно памяти. Да.
2: Да, вот об этом мы можем предложить нашему мозгу решить с утра пару примеров арифметических, вот вместо троллинга новостей. Уверяю вас, это будет прекрасная зарядка для мозга. Ну и самое интересное и практичное для тренировки когнитивных навыков – это мысленная экскурсия. Очень приятное, между прочим, мероприятие. Попробуйте прямо сейчас мысленно пройтись по своему привычному маршруту на работу. Или, опять же, мысленно детально прогуляться по собственной квартире, когда вы не в квартире. Вглядывайтесь в мелочи, рассматривайте отдельные объекты, всматривайтесь в их цвета, формы, детали. Это упражнение очень мощно прокачивает нашу концентрацию и объем внимания.
1: Внимание, конечно.
2: Да, потому что мы тратим время на очень глубокое изучение детали. Ну и часто меняйте привычные схемы маршрута, много открытий. Да, пойдите на работу или в магазин другой дорогой. Заставьте мозг продумывать новые варианты передвижения. А это не просто подстегивает нашу память. На самом деле очень здорово развивает воображение и такую нашу пространственную креативность. Ну, если вы правша, попробуйте работать левой рукой. Если вы левша, почистите зубы, причешитесь, размешайте чай правой рукой или наоборот. То есть мозг моментально активирует противоположные полушария и создает совершенно новые ассоциативные цепочки. Ну и еще, читайте книги вслух. Это не просто развивает память, но увеличивает словарный запас, подтягивает дикцию и делает нашу речь такой более эмоционально выразительной. И попробуйте играть в стратегические настольные игры, там шахматы, шашки, домино, монополию, в конце концов.
1: Это доставляет, Женя, всегда, на самом деле, очень много позитива, особенно когда рядом еще есть близкие или друзья. Огромное спасибо за эти советы, кстати, очень полезные. Есть разные методики, разные советы, но даже из тех, которые вы успели сегодня нам напомнить, можете начинать, уважаемые радиослушатели, или продолжать, если вы делаете часть из этого, не зная, чему это все помогает. Спасибо огромное, Евгения Эрлихман, психолог-консультант. Продолжаем наш эфир и говорим о специальном исследовании влияния медиа на развитие речи детей. С нами профессор Наталья Мейер, кафедра английской литературы и лингвистики университета Бар-Илан, научный сотрудник Междисциплинарного центра исследований мозга имени Гонды. Здравствуйте, Наталья.
3: Доброе утро, Саня. Спасибо большое за приглашение.
1: Мы не впервые. Не впервые мы с вами встречаемся, и я в очередной раз, увидев на вашей странице в Фейсбуке приглашение родителям, близким, родственникам детей, которым сейчас от 6 до 12 лет примерно, приглашает и приглашаете до сих пор детей к вам в лабораторию в Бар-Иланский университет. Для чего?
3: Да, во-первых, я хочу сказать, что у нас очень много разных исследований, потому что я руковожу достаточно большой лабораторией. В этой лаборатории работает около 14 аспирантов, которые работают над темой двуязычия. Одна из этих тем – это как раз как медиа влияет на развитие языка у детей с нормальным развитием речи и у детей с расстройствами RASP. Поэтому и это исследование, как раз туда не нужно приезжать в лабораторию в Бар-Илан, это исследование можно, в этом исследовании можно участвовать удаленно. Поэтому найдите мои контактные детали, мой имейл, и тогда можно мне написать, и я вас свяжу со своей удивительной аспиранткой, которая изучает, на каких языках наши дети смотрят медиа, сколько они смотрят, и очень часто родители удивляются, что дети залипают в ТикТоке или в Ютьюбе и смотрят иногда не только на русском языке и на иврите, а на языках, на которых они даже не понимают. И очень часто дети смотрят на английском языке, и поэтому иногда мы видим, что английский для некоторых детей, особенно для детей с аутизмом, английский становится доминирующим языком. Но, Таня, мы с вами решили поговорить сегодня о другом исследовании, о исследовании, которое мы проводим в лаборатории, и поэтому мы приглашаем, особенно сейчас, во время летних каникул, мы приглашаем детишек и их родителей в свою лабораторию, потому что как раз, может быть, ваши дети, вместо того, чтобы они залипали у экранов телевизоров или мобильных телефонов, они могут поучаствовать в этом исследовании и узнать о языке и мозге. Как раз до этого вы беседовали, как тренировать свой мозг, а здесь они как раз могут участвовать и посмотреть, что происходит, когда мозг обрабатывает речь, обрабатывает языковую информацию. Мы ищем детей, которые говорят только на иврите, только на русском. Как раз вот те, кто совсем недавно приехали в Израиль, еще совсем слабый у них русский, они будут для нас такая контрольная группа русскоговорящих детишек. И дети, которые нас очень интересуют, это дети, которые говорят на двух языках. На русском и на иврите. Это основная масса детишек, наши дети, которые родились здесь и выросли здесь. Для них русский — это родной язык, но не обязательно. Обязательно это сильный их язык, потому что если вот мы сейчас с вами говорим, для нас русский родной, доминирующий язык, а для наших детей он родной, но не доминирующий, потому что в момент, когда они идут в детский садик, в школу, многие из них уже переключаются на иврит, и русский язык становится для них языком, в литературе это называется херитажным языком, языком наследия. И поэтому мы изучаем эту группу детей и взрослых, как мозг обрабатывает родной язык, который слабый, и второй язык, который становится для них доминирующий. И мы используем специальную технологию. Это называется электроэнцефалография или ЭЭГ. И это позволяет нам регистрировать электрическую активность мозга с точностью до тысячных долей секунды. А на голову участника надевается специальная шапочка с датчиками. Это абсолютно безопасная технология. Ее используют иногда в медицине, а мы используем ее для того, чтобы понять, как происходит, как мозг реагирует на речь. И наш мозг, вы до этого, я слышала, говорили о работе мозга, при стимулах возникает работа мозга, мозг выделяет электрические сигналы, и эти сигналы мы можем считывать с поверхности головы. Конечно, если мы дотронемся до головы, мы это не чувствуем, а вот специально эта шапочка с датчиками, она позволяет нам считывать работу нейронов, тысячи миллионов нейронов, которые реагируют на речь. И что нас интересует, как происходит обработка информации, когда человек говорит на одном языке, и как это происходит, когда взрослые дети говорят на двух языках. Поэтому мы гарантируем очень классные фотографии вашим детям.
1: То есть фотосессия в шапочке?
3: Да,
1: фотосессия. Во время работы, можно сказать.
3: Да, мы показываем их, как когда идет запись. Запись на энцефалографии – это волны. Каждый датчик, каждый электрод, он записывает такую волну, и мы детям показываем, рассказываем, что происходит, когда, например, мы моргаем, когда мы шевелимся. И нас, конечно же, интересует, когда человек слушает предложение, да?
1: На определенном языке в данном случае.
3: На определенном, да, мы отдельно делаем на русском, и если кто-то говорит на двух языках, мы с этими детишками повторяем все и на русском, и на иврите. И мы смотрим, как мозг реагирует на разные аномалии. В нашем случае на грамматические аномалии. Вообще можно смотреть, как мозг реагирует и на семантические аномалии. Например, Таня каждое утро пьет кофе с молоком. Это достаточно обыденное предложение. А Таня каждое утро пьет кофе с носком. Вот когда человек слышит
1: необыденное слово, скажу мягко.
3: Да. И в этот момент возникает волна, она более негативная. Это называется N400. И тогда мы сравниваем эти, накладываем две волны одна на другую, и мы видим, что да, с носком, конечно, мозг спотыкается, и тогда реагирует совсем по-другому. Это когда есть семантическая аномалия, когда есть какая-то нестыковка смысла. Но иногда могут быть и грамматические какие-то ошибки. Например, представьте, Таня зашла в комнату. Это обыденное предложение. А если я скажу «Таня, зашли в комната», здесь я уже сделала две ошибки. Да? «Таня, зашли», а по сравнению с «Таня, зашла», где согласование «то», наш мозг тоже будет спотыкаться, но будет спотыкаться в другом временном отрезке. И это будет видно, и тут уже будет позитивная волна, P600, в такие моменты, когда мы видим грамматические ошибки. И еще нас интересует, например, русский и иврит, они отличаются друг от друга, немножечко я так введение в лингвистику, или возвращение за школьную скамью, где мы говорили на уроках языка о строении предложений. Например, Таня видит кошку, да, здесь у нас винительный падеж, акузатив, а в иврите это окончание, да, а в иврите, как мы скажем, это ахатуль, да, и здесь у нас частица. Поэтому нас интересуют более такие теоретические исследования, интересно, как происходит информация, например, окончание, как происходит обработка информации, когда это частица, и как мозг спотыкается, как мозг реагирует, когда неправильное окончание, неправильная частица, и что происходит у монолингвов, а потом что же происходит у билингвов.
1: Вот ну да, то есть монолингвы те, кто владеет только одним языком, двумя, как многие из детишек. Скажите, пожалуйста, Наталья, а что касается возраста? Я видела на странице, что от 5 до 10 или от 6 до 12 лет, почему не старше? Или у вас причины отбора именно этот возраст?
3: Ну, вот у нас было, мы недавно опубликовали исследование о взрослых, это те, которым 18+, а теперь спустились к детишкам. Да, вы абсолютно правы, что мы больше занимаемся начальной школой, как раз вот тот момент, когда происходит переход с домашнего языка, который для многих детей может быть сильным еще дома, когда они дома могут посещать русскоязычные садики, хотя сегодня уже Ганхува начинается обязательное образование раньше. Этот момент, когда вот происходит вот это переключение с родного языка на язык общества, на иврит, и мы хотим как раз посмотреть, как происходит, как наш мозг адаптируется к этому переключению языков, и как мозг реагирует на, ну, в нашем случае, на грамматические аномалии, на ошибки. Это, конечно, с одной стороны, теоретические такие вопросы, да, как мозг обрабатывает язык, но с другой стороны, эти теоретические вопросы потом могут иметь более прикладные, прикладное влияние. Например, мы можем посмотреть, как дети с общим недоразвитием речи или с опозданием развития речи, да, обрабатывают информацию, дети с аутистическим спектром, невербальные дети, насколько их мозг, когда они не нам кажется, что они не понимают речи, они не производят речь, насколько их мозг, как их мозг обрабатывает информацию.
1: Разумеется. И возвращаясь к тому, что вы сказали в начале, к вам можно обратиться, можно найти вашу страницу в Фейсбуке «Наталья Мейр».
3: Да,
1: и там же есть сразу ряд постов на эту тему о ваших исследованиях, где есть указания и телефонов, и мейлов, и вашего ассистента, с которым проходит это исследование.
3: Да, обязательно можно связаться, и можно со мной, я так это пристрою участников по всяким разным исследованиям, поэтому особенно сейчас летом, если ваши дети скучают, приезжайте, фотосессия гарантирована, и объяснение о том, как работает мозг, как мозг обрабатывает информацию, вот мы сейчас тестируем, детям очень нравится. Поэтому
1: понятно.
3: И мы за эти исследования еще поощряем, как бы есть денежная компенсация,
1: даже
3: и
1: так.
3: Дети получают, да, подарки.
1: Спасибо большое. Спасибо, профессор Наталья Мейер, кафедра английской литературы и лингвистики университета Бар-Илан, научный сотрудник Междисциплинарного центра исследований мозга имени Гонды. Спасибо. Благодарю вас
3: за
1: этот разговор.
3: Всего доброго.
1: Всего хорошего. Переходим к следующей теме. Аудиовизуальное шоу «В Яд Вашем. История еврейских общин. 2000 лет жизни, культуры и традиций». Все это надо узнать поподробнее. С нами советник генерального директора «Яд Вашем» Таня Манусова. Здравствуйте, Таня.
4: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Конечно, не могли пройти мимо, увидев такую информацию.
4: Танечка, поскольку я внимательно слежу за и слушаю ваши передачи, конечно, такой культурный проект и такой памятный проект, я понимаю, действительно не мог пройти мимо вашего внимания, это очень лестно нам. Я расскажу пару слов. Этот проект родился, совместный проект «Яд Вашем» и Евросоюза. Примерно он стартовал год назад, может быть, чуть меньше, чуть больше, точных дат не помню. Это, я даже не знаю, можно ли это назвать шоу, потому что я начну издалека. Наверное, радиослушатели, те, кто были в Яд Вашем, не всегда доходили до части мемориала, которая называется «Долина еврейских общин».
1: Да.
4: Этот мемориал, эта часть нашего мемориального комплекса, она довольно далеко расположена от музея, не всегда туда люди доходят, но тем не менее это очень значимая часть. Это памятник, такой природный памятник из камней, из скал, на которых выгравированы имена 5000 разрушенных еврейских общин. Многих полностью, там, где не осталось и следа от еврейского присутствия, некоторые частично, но этот памятник на природе площадью примерно 2 гектар, он довольно давно существует в Яд Вашем, он разработан архитектором Савди, известным архитектором, многие много в нашем комплексе разработано именно этим архитектором с мировым именем. И вот пару лет назад вместе с Евросоюзом пришла идея, что как рассказать о еврейских общинах. Это пока там были молчащие камни, и, конечно, были экскурсии, где рассказывали истории общин. Мы захотели сделать что-то более современное, более универсальное, используя передовые технологии, современные технологии. И так был создан аудиовизуальный проект. Может быть, даже я бы не назвала это шоу из-за того,
1: проект,
4: что...
1: Проект, разумеется, вы правы.
4: Да, в Яд Вашем прямо на камне в вечернее время проецируется аудиовизуальным с голосом фильм с помощью самых современных технологий, который рассказывает нам о еврейских общинах до разрушения их, до уничтожения в огне Холокоста. Начинается эта история, длится этот фильм примерно 30 минут, но он вмещает в себя многовековую историю еврейского народа, начиная от Вавилонского изгнания и до полного разрушения в огне Холокоста, до полного разрушения во время Холокоста. Целью проекта было показать то общее, что есть у еврейских общин, уклад жизни, взаимопомощь, то, что характерно для еврейских общин, традиция. Вот прямо на этих камнях можно узнать всю историю, всю многолетнюю, тысячелетнюю историю еврейского народа, увидеть, какие ценности являлись общими и для евреев Восточной Европы, и Центральной Европы, также Северной Африки. И действительно, это очень интересно, это очень интересный фильм, шоу, не знаю, как назвать, но можно узнать за полчаса, проследить всю историю, всю ту общность нашего еврейского народа до того момента, как все внезапно оборвалось из-за гитлеровской Германии, из-за нацистов. Почему Европейский Союз? Европейский Союз почему делает вместе с нами и финансировал этот проект? Потому что им казалось очень важным для борьбы с современным антисемитизмом показать, какая цивилизация, цветущая цивилизация была разрушена, и для того, чтобы это не допустить в будущем. Вот координатор Евросоюза по борьбе с антисемитизмом, она сказала так: поддерживая этот проект, Евросоюз не только сохраняет память о прошлом еврейских общин, но и укрепляет бескомпромиссную приверженность будущему свободному антисемитизму. Мне кажется, что это очень важно. А председатель правления Яд Вашем Дани Даян отметил, что для такого аудиовизуального показа нет места лучше, чем долина общин. Потому что фоном выступают эти гигантские камни, равных которым по красоте и масштабу нет. И выбор этого места, он был сделан не случайно. Я хочу только добавить, что это только часть проекта, потому что в дальнейшем планируется построить там образовательный центр, в котором можно будет подробнее говорить об истории общин, изучать историю каждой конкретной общины, и этот проект уже начинается, в скором будущем он вступит в строй, этот образовательный центр. Я также хочу сказать, что те, кто придут к нам, наверное, я дам и практическую информацию. Два раза в неделю по вечерам, да, поскольку сейчас темнеет довольно поздно, в 20:30 начинается показ, и после показа, который длится, как я уже упоминала, 30 минут, гостям предлагается экскурсия по долине общин с экскурсоводом. Это тоже потрясающее впечатление, особенно в вечернее время.
1: Но это все можно увидеть на теме, в виду даты, на сайте Яд Вашем.
4: Да, это есть все на сайте Яд Вашем, в разделе «Ируим». Я, к сожалению, для наших радиослушателей хочу добавить, что пока этот проект существует только на иврите и на английском языках. Я очень надеюсь, что будет возможность также перевода на русский язык, потому что я еще не сказала о том, что использовано для этого аудиовизуального показа. Использованы только те документы и отрывки видео, которые существуют в Яд Вашем, а коллекция у нас гигантская. И в частности, воспоминания переживших Холокост. Мы можем увидеть там отрывок из воспоминаний Давида Талпкина из Минска, нашего соотечественника из бывшего Советского Союза, который рассказывает о своей истории чудесного спасения. И вообще, я должна сказать, что эта идея очень важна именно сейчас, потому что, к сожалению, уходят последние свидетели этих страшных событий. И мы вступаем в эру, когда рассказывают о событиях Холокоста в основном документы, артефакты. И живых людей становится все меньше и меньше. И Яд Вашем в своих проектах готовится к тому, чтобы на этом новом этапе не забылись, не стерлась память о Холокосте. Я хочу еще добавить, Таня, с вашего позволения, если есть 2 минуты, что те, кто приобретут билеты совсем недорогие по символической цене, те, кто приобретут билеты на это шоу, они приглашаются бесплатно посетить новую выставку, которая называется «Живая память». Это выставка из коллекции артефактов, документов Яд Вашем. Очень интересно. Именно ее концепция этой выставки, она позволяет нам узнать больше о тех событиях, которые происходили во время Холокоста через призму каких-то предметов, документов. Так, в частности, впервые представлен оригинал на этой выставке списка Шиндлера. Мы никогда не могли выставить из-за условий хранения, из-за условий различных бюрократических проволочек. Это впервые те, кто посетят эту выставку. Я скажу только, что для того, чтобы посетить эту выставку, нужно прийти без 15:07. Это будет экскурсия с нашими профессиональными гидами. И вот они впервые смогут увидеть оригинал списка Шиндлера. У нас также в наших хранилищах есть полная коллекция Эренбурга. Это тоже подаренная нам дочерью Эренбурга. И в частности, мы сможем увидеть на этой выставке часть одной из писем, которую составляла известная черная книга. Вы знаете, иногда артефакты, я помню, что не до этой выставки, ну, поскольку я могла заходить в закрытые архивы по роду своей деятельности, однажды мне попался один артефакт, если вы позволите, я поделюсь с радиослушателями, они смогут увидеть его на этой выставке. Это маленький ботиночек 1,5-годовалой девочки Линды Коэн. Дело в том, что Инда Коэн родилась у своих родителей Цепора и Дова в 1942 году. К сожалению, эта семья уже пережила смерть старшей дочери из-за болезни. И она родилась через полгода после того, как Цепора и Дов были депортированы немцами в Кауновское гетто. Впоследствии они были отправлены на принудительные работы в трудовой лагерь. И вот однажды, 27 марта 1944 года, они очень дорожили этой девочкой, и они оставили ее в лагере с няней. Что-то показалось им странным, потому что немцы очень любили порядок, и обычно молодые родители уходили утром на работу, вечером возвращались в лагерь через одни ворота, возвращались через другие. Вдруг они увидели, что порядок нарушен. Сердце колотилось, когда они вернулись. Они все еще надеялись, что девочка жива, что с ней все в порядке, хотя что-то странное происходило в лагере. Оказалось, что это была дата так называемой детской акции, когда немцы вывезли из трудового лагеря всех детей на уничтожение. единственное, что осталось. Они надеялись, что она осталась живой. Она была больна ветрянкой. И они знали, что немцы боятся заболеваний. Но их, их надежды не сбылись. Единственное, что они нашли, эту маленькую туфельку. И тогда отец, Дов, он поклялся, что он никогда не расстанется с этой туфелькой. Он нацарапал там дату акции 27 марта 1944 года. И они сберегли ботинок, даже когда бежали в лес. Были освобождены из партизанского отряда Красной армии. А в 1947 году у них, к счастью, они сбежали в Израиль. У них родилась дочь. И Дов сдержал обещание. Он сохранил этот ботиночек, да, эту туфельку всю свою жизнь. И после его смерти его внучка передала на хранение Яд Вашем. Вы знаете, я всегда думаю, что обычно, ну мы привыкли к тому, что мы приехали из страны, где был пульт музеев. И мы привыкли, что если мы приходим смотреть Мону Лизу, она за стеклом, и для нас это какая-то высшая ценность.
1: Да, ну,
4: для нас мы отношаем высшая ценность – это память.
1: Конечно, да? Вы правы. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Таня Манусова, советник генерального директора Яд Вашем. Спасибо большое. Может ли искусственный интеллект стать художником? В Хайфе 13 августа в лектории Художественного музея Хайфы состоится лекция «От компьютерного искусства к цифровой революции» или «Как машины стали художниками». Лекцию эту проведет Анна Емельна. Она сегодня в нашем эфире, кандидат философских наук, доктор искусствоведения, университет Бар-Илан. Здравствуйте, Анна.
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день. Вы исследователь новых медиа, цифрового искусства, то, что многие хотели бы понимать, но пока недоступно. И вы решили дать возможность тем, кто придет к вам на лекцию в Хайфе 13 августа в лектории, как-то с вашей помощью разобраться именно в этом, в истории цифрового искусства, то есть от первых экспериментов с компьютерами. Когда это начиналось вообще, эти первые эксперименты, и до того, что мы видим здесь и сейчас, и поражаемся тому, что видим?
5: Да, абсолютно верно, абсолютно верно. 13 августа вечером в лектории Хасского музея. Я постараюсь максимально простым языком рассказать о той теме, исследованием которой я занимаюсь уже много лет. А с момента репатриации в Израиль, это 10 лет назад, я стала заниматься исследованием искусства новых медиа, цифрового искусства. Я защитила докторскую диссертацию в университете Бар-Илан по этой теме. И, как мне кажется, я могу просто и интересно рассказать о цифровом искусстве зрителя.
1: Да, разумеется. Начинались первые эксперименты, как я понимаю, по аннотации, в 50-е годы еще.
5: Абсолютно верно, да, да. Цифровое искусство, на самом деле, является не таким уж прямо новым направлением. Оно появилось около 70 лет назад, еще в 50-е годы, собственно, с появлением компьютера. А компьютер в то время представлял собой огромную систему. Он располагался в нескольких комнатах, он шумел, нагревался, он не обладал экраном в современном смысле этого слова. Но уже тогда художники начали думать о том, что эта новая технология, возможно, может стать новой художественной средой, может стать новым инструментом, а может быть даже и соавтором и партнером, как мы видим уже в настоящее время. Вообще цифровое искусство – это такой тип творчества, где, в принципе, вместо каких-то традиционных медиа, например, бумаги или холста и красок для художника, или гранита для скульптора, художники используют компьютеры, программы, алгоритмы, цифровые коды. И эта область, на самом деле, очень широкая, потому что в нее входит и цифровая живопись, и анимация, и 3D-графика, и интерактивные инсталляции, которые вообще, в принципе, могут существовать только с участием зрителя. Очень интересная тема.
1: Безусловно. Вы сейчас рассказываете о том, что собой представляли те первые целые системы, да, которые назывались словом компьютер. Я вспоминаю, ну, примерно, скажем, конец 80-х, начало 90-х, когда я приходила на работу к своему отцу, он был журналистом, и тогда у них уже были дисплеи, скажем так, еще не современные, но был целый этаж, который был отдан программистам, которые обеспечивали вот тогдашнюю...
5: Для процесса.
1: Процессоры, да, именно процессор. Я видела вот это вот что-то очень огромное, шумящее. И я видела, как тогдашние программисты распечатывали, например, портрет Джоконды вот графически, да, какими-то специальными значками, которые мне были тогда недоступны. Вот. Но это было очень интересно. Это вот тоже было своеобразное цифровое искусство.
5: Абсолютно верно, конечно, потому что этот портрет Джоконды был создан с помощью алгоритма. Но, конечно, здесь же надо сказать, что и в 50-е, и в 60-е, и даже, наверное, еще в 70-е годы было очень сложно представить себе, что когда-то компьютер может вдруг появиться в художественном музее. А сейчас это абсолютно повсеместно. Абсолютно практически каждая новая экспозиция, например, в Хайфском художественном музее, сотрудником которого я являюсь, сопровождается обязательно цифровым отделом. Зритель обязательно видит в современном музее экраны. Это стало уже определенной данностью. Но тогда, конечно, и надо сказать, кстати, что первые цифровые художники, они не были художниками по специальности. Они были именно программистами, математиками, да, людьми, которые работали с компьютерами. Потому что у простого человека не было доступа к компьютеру, и у художника в том числе не было доступа к компьютеру. И художники получили доступ к компьютерам тоже только в 70-е годы. Поэтому первое цифровое искусство создавали именно ученые.
1: Именно так. Давайте напомним, это будет 13 августа, лекторий Художественного музея Хайфы, лекция
5: 18:30,
1: ваша, 18:30, да. И от компьютерного искусства к цифровой революции, или как машины стали художниками, где вы, разумеется, будете говорить еще и о том, где та граница между художником и алгоритмом, смешивать, не смешивать, как это все бывает, как, может ли машина сама по себе создавать искусство, что происходит,
5: да,
1: сейчас,
5: да,
1: и как
5: верно.
1: Это начинается.
5: Вопрос это, конечно, дискуссионный, и я не обещаю, что я дам на него однозначный ответ. Но, конечно, да, мы поговорим о том, что авторство в цифровом искусстве является разделенным, и алгоритм является неизменным партнером современного художника.
1: Это отлично.
5: Конечно.
1: Спасибо большое за этот разговор. Хорошего вам дня. Спасибо большое,
5: спасибо,
1: Анна
5: большое.
1: Емельна. Исследователь новых медиа, цифрового искусства, сотрудник музея Хайфы. Спасибо, доброго дня. А мы завершаем наш сегодняшний эфир. Редактор программы «Доброе утро, Израиль» Саша Коган. С вами были Таня Барская, Мила Сталинская, Алексей Демченко, Амир Шмуэли. Хорошего дня. Оставайтесь с нами. Сразу после нашего эфира Ольга Раз в эфире «Канрекова».

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, в студии Семен Каплан. Эксклюзивная информация от КАН Новости. По данным корреспондента КАН Рои Кейса, представители одной из стран региона рекомендовали властям другой страны занять более гибкую тактическую позицию и заключить соглашение с Израилем, чтобы, как они выразились, усыпить его бдительность на время подготовки к масштабному военному конфликту. По информации источников, знакомых с содержанием переговоров, соглашение предполагалось рассматривать лишь как временный шаг с намерением впоследствии его нарушить и подготовиться к войне. Как отмечает Рои Кейс, эти сведения вызывают серьезные вопросы относительно истинных намерений участников переговоров. Из-за ограничений военной цензуры названия стран и другие подробности не разглашаются. Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, сооснователь новой политической партии вместе с Гиладом Эрданом, заявил о стремлении сформировать широкое сионистское правительство. В интервью Габи Вольфсону в эфире радиостанции КАН РЭКА Эдельштейн в частности сказал: «Все сионистские партии от Бен-Гвира и до Демократии могут войти в такое правительство, если они будут разделять определенные принципы этого правительства. Это и всеобщая воинская повинность, и судебная реформа, и государственная комиссия по расследованию того, что произошло 7 октября. Мы не собираемся никого персонально бойкотировать». По словам парламентария, в ближайшие дни он планирует официально выйти из состава Ликуда и сложить депутатские полномочия. При этом политик отметил, что официальное название новой партии и имена ключевых участников списка будут объявлены в ближайшее время. Ливанская газета «Аль-Ахбар», аффилированная с Хизбаллой, сообщает, что на переговорах в Риме на прошлой неделе Израиль представил Ливану классификацию ливанских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, разделив их на боевиков Хизбаллы и гражданских лиц, задержанных за создание препятствий действиям Цааля. По данным издания, израильская делегация также предложила Ливану сделку. В обмен на освобождение граждан Ливан передаст Израилю останки евреев, захороненных на еврейских кладбищах в Бейруте и Сидоне, которые их родственники в Израиле хотят перезахоронить в Израиле. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Палестинские источники сообщают, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд объявил христианскую деревню Тайбе, расположенную недалеко от Рамаллы, закрытой военной зоной и запретил въезд в нее израильским и иностранным гражданам. Причина такого решения в приказе не указана. Однако, как отмечает агентство Reuters, по данным Цааля, эта мера направлена на предотвращение нападений на деревню со стороны еврейских экстремистов. Равинский суд в Цфате, работающий в городе более 500 лет, закроется в следующем месяце, а его деятельность будет перенесена в Тверию. Как сообщил корреспондент КАН Руби Амершлаг, руководство равинских судов и Министерство финансов приняли решение о закрытии по бюджетным соображениям, несмотря на то, что главный раввин Израиля Давид Йосеф посетил суд и пообещал сотрудникам, что он не будет закрыт. После принятия решения раввины отправили главному раввину письмо, предупредив, что закрытие еще больше осложнит жизнь жителей приграничных районов и Восточной Галилеи. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 33 градуса. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе ожидается до 32, в Бершеве будет 37, а в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 12 часов. Доброго дня! Шалом! Миру шалаем!
2: КанРека. Здесь и сейчас.
3: В эфире «Час с Ольгой Расс» на КанРека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Алла Найденова. Продюсер Мила Сталинская. Слышно меня? Окей, пардон, микрофон был далеко от меня, я надеюсь, что вы меня слышали. И как обычно в нашей программе «Час с Ольгой Раз» мы поговорим о здоровье, о питании, а как они связаны между собой, какие еще могут быть проблемы, которые люди не связывают с питанием, они бывают такие, например, как усталость, как какие-то боли в животе непонятного происхождения и так далее и тому подобное. Пожалуйста, звоните нам сразу же, начинайте набирать нам по телефону 07-228-01-003, 07-228-01-003, и как обычно мы все три молодые красивые женщины сделаем... Постараемся сделать эту передачу полезной, приятной и такой, после которой вы скажете: «О, я получила такие сведения, которые могут мне помочь в жизни». И вы также можете писать на Facebook Канрека. Я иногда получаю очень смешные смешные замечания, касающиеся меня лично, но об этом мы поговорим в другой раз, потому что тут есть тема, о которой нужно будет говорить. Ну, конечно, смешно. И сегодня я хочу с вами поговорить о ожирении печени, потому что, во-первых, это тема, которая волнует очень многих людей. Правда, мы говорили об этом, но сейчас я хочу, так сказать, сделать это более полно. Меня попросили написать статью об ожирении печени. Я ее написала и думаю, ну почему же, если я написала статью на иврите, почему мне бы не рассказать об этом по-русски? Окей? Ожирение печени. Вообще, что это такое? Это когда жировые клетки, входят в клетки печени. Печень – это очень сложный орган, орган, у которого очень много функций, и в частности, он создает новые вещества и разлагает ненужные организму или токсические вещества. То есть его значение очень-очень большое в нашей жизни. И внутри клеток печени находятся все те вещества, ферменты, на иврите это называется энзимы, и вещества, которые необходимы для вот всех этих процессов. Когда жир входит в клетку, он подтеснит то, что находится в клетке, то, что должно быть, и занимает это место этих веществ, которые делают свою работу. Жир своей работы такой работы делать не может. Поэтому чем больше клеток заполняются жиром, тем функция печени как бы ухудшается. Иногда, когда много жира в большом количестве клеток, эти ферменты, энзимы выходят из печени и появляется в крови. И тогда мы можем видеть в анализе крови повышенные энзимы печени, ферменты печени. Okay? Но это не обязательно может случиться. На каких-то стадиях это случается, на каких-то нет и так далее. Почему мы вообще об этом говорим? Сегодня по статистике 30-35% населения Израиля, я говорю про Израиль, а не про весь мир, потому что это нас меньше интересует, 30-35%. Подумайте, а с каждых 100 человек 30-35 человек страдают ожирением печени. Окей? Это вообще полная дикость. Окей? И поэтому важно заниматься этой проблемой. Почему важно заниматься этой проблемой именно на стадии ожирения печени? Потому что это reversible. Это можно вернуть назад. Можно печень освободить от жира. В более поздних стадиях это уже практически сложно. Следующая стадия после ожирения, обычного ожирения печени, тоже называется стеатозис. Мы можем увидеть воспаление, появление ткани, как на

известный рак печени, 80% примерно из них, до 90% у них есть в анамнезе ожирение печени. Окей? То есть цирроз, вернее, цирроз печени. Окей? Так что печень – это орган, за которым нужно следить, наблюдать, любить и жаловаться. Так что же, в общем-то, происходит? Когда это простое ожирение печени, мы видим это либо вот в этих самых ферментах, энзимах в анализе крови, но это не всегда происходит. Нужно делать ультрасаунд печени, и там видно, что есть вот это вот проникновение жира в печёночные клетки. Окей? Это, так сказать, более анализ, более, на который больше можно обратить внимание, потому что очень часто у людей энзимы, ферменты нормальные, а в ультрасаунде мы видим ожирение печени. Когда у человека долгое время есть ожирение... И, кстати, самое интересное, что люди этого не знают, не чувствуют. Так же, как повышенное давление, так же, как повышенный сахар на первых порах. Люди не чувствуют этого. Они не знают, что у них есть ожирение печени. Не представляют себе вообще. Okay? Следующее. Я очень часто посылаю людей, у которых долгое время есть вот на ультрасаунде, мы видим ожирение печени, я посылаю их на другой анализ, который называется фиброскен. Фиброскен делают в поликлиниках, где есть печёночное отделение, где занимаются печенью. К сожалению, этот анализ, насколько я знаю, еще не вошел в корзину, и поэтому за него надо платить. Но это не особенно дорого, и если нужно, то нужно. То есть он нам дает возможность узнать, насколько печень стала жесткой, насколько там есть этот процесс фиброза. Okay? Это очень важно. Okay? Сегодня разрабатывает очень много компаний, разрабатывает лекарства именно для этой стадии, потому что следующая стадия – это цирроз печени. Цирроз печени – это лекарство, и это, как я сказала, трансплантация. И все это может занять много-много лет, а может занять меньше лет. Так что это зависит от индивидуальных особенностей человека. Мы можем грубо разделить ожирение печени на две группы. Ожирение печени из-за алкоголя и ожирение печени не из-за алкоголя. Okay? Я говорю об ожирении печени, которое не связано с пьянством, с слишком большим употреблением алкоголя. Я говорю о людях, которые пьют вино несколько раз на каких-то мероприятиях, но не являются потребителями алкоголя. Okay? Это все, что я говорила до того, что я... Сейчас я, в общем-то, отношусь к безалкогольному ожирению печени. Что самое важное понять в еде и в поведении для того, чтобы каким-то образом... Во-первых, так, еще до того. У меня очень много пациентов с ожирением печени. И если они делают ту диету, которую я им даю, очень часто мы делаем после 6-7 недель ультрасаунд, и там нет ожирения печени, оно исчезает. То есть печень восстанавливается. Поэтому очень важно... поймать это время, когда это простое ожирение печени, потому что это можно вернуть к здоровой печени или минимум улучшить работу печени. Okay? Что очень важно знать? Что вообще способствует ожирению печени и что нужно избегать, когда есть ожирение печени? Первое – это все виды сахара. В прошлый раз мы говорили о сахарах, в частности, о фруктозе. Все сахара увеличивают ожирение печени, особенно фруктоза, сахар, который содержится в фруктах, в меде, в селане. Okay. То есть весь тот сахар, который приходит из фруктов, его нужно практически исключить. Фруктов есть мало. Я обычно даю один фрукт в день. Не пить фруктовых соков, естественно, как я уже вам говорила, не раз в одном стакане фруктового сока нормального, не самого большого размера, в стакане примерно 6 ложечек.

0: сахара, и большинство из этого сахара – это именно та самая фруктоза. Так что нужно за этим следить. То есть все, что содержит сахар, всякие конфеты, печенье, вафли и т.д., нужно уменьшить до минимума, минимума, минимума. Okay? Второе – это вообще улучшит вообще все ваше здоровье. Но в частности, это поможет нам очистить печень от жира. Второе, то, что дает нам увеличение риска для ожирения печени, это жир животного происхождения. Все виды жирного мяса, любого, так сказать, животного, сосиски, колбасы, печень, мозг и так далее, это нужно убрать до минимума. Минимум для меня – это 2 раза в год, на Новый год и на Пасху. Все, больше этого есть не надо, но и на эти праздники этого есть не надо. Всегда можно заменить на что-то более здоровое, более полезное и такое же вкусное. Окей? Вместо антрикота есть синту и так далее. Окей? Теперь. Ультраобработанная пища как можно меньше. Что такое ультраобработанная пища? Это всякие батончики, всякие то, что мы называем хатифим, всякие сосиски, колбасы, как я уже сказала. Все, что проходит очень сильную индустриальную обработку. И обычно в этих продуктах есть много сахара, много жира или то и другое. Okay? Так что это тоже нужно, в общем, изъять из оборота, окей? Okay? На самом деле, то, что я вам говорю, вам может казаться вообще каким-то диким, не всем вам, а части, которая это употребляет. Но на самом деле, в тот момент, когда вы решаете, что вы это убираете, то вы живете прекрасно, и никаких нет проблем, и чувствовать себя будете намного-намного лучше. Еще одно. Большие такие, знаете, трапезы, как на празднике, как в Йом-Шиши. Я вспоминала это не раз, как в одной из комедий Ильфа и Петрова они пригласили иностранца. То есть они свою страну говорят, вот страна, а пригласили иностранца, все его ждут, и накрыли на стол, и каждый, кто входит в комнату, говорит, еды достаточно, водки не хватит. То есть вот эти вот столы, которые завалены едой, нужно убрать. Есть нормально, можно в праздники есть побольше, но, опять же, выбирать пищу, которая не вредит здоровью. Зачем же вредить себе и своим гостям? Это же нелогично. Вы приглашаете людей, которых вы, в общем-то, любите, иначе бы вы их не приглашаете. Зачем же травить их, окей? Okay? Естественно, водки не хватит, это тоже большое дело, потому что алкоголь делает ожирение печени. И поэтому, когда ко мне приходят люди с ожирением печени, я им даю диету, которая состоит, в общем-то, из нескольких самых важных пунктов. Естественно, что диета индивидуальная. Каждому по тому, какие у них анализы, какие у них привычки, какой у них вес. До этого я вам хочу просто сказать, кто особенно нуждается в проверке печени. Это люди с сахарной болезнью второго типа и также первого, особенно те, которые повышенным весом страдают. Повышенный вес, метаболический синдром люди, у которых в семье есть ожирение печени, потому что ожирение печени есть у него и генетическая основа. Есть люди, у которых совершенно худые, и есть у них ожирение печени, потому что в семье есть ожирение печени. Okay? В любом случае, им надо поменять питание. У меня был пациент, очень худой человек, которому было 60 чем-то лет. Худой такой, все. Оказывается, что он все время ест фрукты. В тот момент, когда мы изменили ему диету, у него все прошло и стало все нормально. Так что как в общем я строю диету? В общем, диета, она индивидуальная. Есть каждые 3-4 часа понемногу, чтобы не быть голодными и чтобы не набрасываться ни на еду и не есть слишком много. Убрать, насколько возможно, добавленный сахар, уменьшить количество фруктов, не пить сладких напитков и соков фруктовых, даже естественных, которые выжаты дома или сделаны дома. Как можно меньше животного жира. И, опять же, повторяю, есть понемногу каждые 3-4 часа, чтобы не доходить в состояние голода, когда вы набрасываетесь на еду и едите слишком много. Okay? Это, в общем, основные, как бы, тезисы, которые я хотела вам рассказать об ожирении печени. И я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас возьмут это на вооружение и будут стараться как-то следовать этим простым правилам. Хотя, опять же, диета, она индивидуальная, есть добавки. Окей. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, глубоко уважаемый профессор.
0: Здравствуйте.
1: Сейчас большая волна людей снизить вес.
0: С чем?
1: Вес. Очень много полных.
0: Ну, понятно.
1: И сейчас тенденция уколы делать. Вот я хочу спросить. Мой внук за 4 месяца снизил вес на 6 килограмм.
0: Сколько ему лет и сколько он весил?
1: 40 лет. 40 лет весит 82. Вот, и снизил на 6 килограмм.
0: Что вы хотите спросить?
1: Не вредно ли это?
0: Понятно. Смотрите, уколы – это, конечно, прорыв. Это ничего не скажешь. Это большая помощь людям, которые должны сбросить вес. Если он весит 8 с чем-то килограмм, и да, он высокий, то он спокойно может сделать это с диетой, с нормальным питанием, которое и здоровье его улучшает. Если он чувствует, что он не в состоянии следить за тем, что он кладет в свой вводит в свой организм, то можно ему дать эти уколы. Нужно знать одну вещь. Для всех я говорю. Эти уколы на всю жизнь. Это так же, как лекарства для повышенного давления и для сахарной болезни и так далее. Это уколы, которые нужно делать всю жизнь. В тот момент, когда он перестанет вкалывать это, то, что он вкалывает, Вегови или Мунджеро, что ему дали, вес поднимется назад. То есть он должен соблюдать диету вместе с уколами. Тогда уколы будут действовать намного лучше, и тогда он будет знать, что делать после того, как он придет к нормальному весу. Вы понимаете? Потому что иначе он думает, очень многие люди думают, ну все, сейчас у меня нормальный вес, сейчас я перестану принимать уколы. Нет, потому что если он перестанет принимать уколы, он поднимется в весе опять. Очень часто люди не понимают, что если они просто изменят немного свое питание, то они те же 6 килограмм за 4 месяца и за сколько там он их здесь могут с легкостью убрать без уколов. Уколы – это деньги, уколы – это побочные реакции и так далее и тому подобное. Это опасно? Я думаю, что нет. Но в данном конкретном случае. Но если такие уколы дают человеку, которому они не нужны, например, женщине или мужчине более пожилого возраста, ноги 75 лет, 76 лет, который весит не так уж много. То, что происходит, человек спускает в весе, и большая часть этого веса – это мышцы. Поэтому нужно очень-очень внимательно относиться к тому, кому мы даем эти уколы и насколько это необходимо. Мне позвонила женщина и говорит, я хочу консультацию у вас. Я говорю, сколько вы весите? Она говорит, 150 килограмм. Эта женщина должна убрать половину своего веса, окей? 70 килограмм. Тут, мне кажется, без лекарства не обойтись. Диета плюс лекарство. Но есть люди, которым лекарство не необходимо. Они могут это сделать сами, только приложив небольшое усилие. И это, мне кажется, то, что можно сказать вашему внуку. Но если уже он начал эти уколы, то он просто не может их прекратить, потому что он опять повысит вес. Окей? И вообще во всех указаниях к уколам написано обязательно диета и физическая деятельность. Окей?
1: Спасибо. А скажите, пожалуйста, имеет ли значение наследственность?
0: В ожирении, конечно, имеет значение и наследственность, потому что есть гены ожирения, но имеет и значение, как вы воспитали своих детей, какую еду вы им давали, к чему они привыкли. У полных и ожиревших людей обычно еда такая, которая вызывает больше ожирения. И дети их едят эту еду. Эту еду они, так сказать, берут как то, что должно быть. И поэтому, естественно, они будут страдать от повышенного веса. Окей? То есть когда в семье, где есть родители с повышенным весом, нужно понимать, что это и гены, и то, что люди едят, и то, что люди учат своих детей есть. Окей? То есть у родителей есть ответственность за то, будут их дети очень толстыми, у них будет какой-то нормальный вес или чуть повышенный вес, с которым можно бороться. Окей?
1: В принципе, скажите, 4 килограмма, то есть 6 килограмм за 4 месяца.
0: Это можно сделать без уколов.
1: Но трудно делать, потому что обедают всегда.
0: Трудно жить. Жить трудно, окей? Да. Так что это входит в понятие жизнь. Окей, на этом мы закончим нашу дискуссию.
1: Спасибо.
0: И перейдем к следующему пациенту.
1: Спасибо.
0: Слушаю вас. Спасибо. Здравствуйте.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ведущая. Я хотел спросить, вот вы сейчас говорили насчет печени, ожирения. А что насчет селезенки, тхол, да, на иврите?
0: Смотрите, сегодня известно, что и селезенка, и главное, поджелудочная железа тоже могут страдать от ожирения. Но пока об этом я говорить не буду. Кто вам сказал, что у вас есть ожирение селезенки?
2: Нет, у меня нет ожирения. У меня она увеличилась сейчас на где-то 7,5 сантиметра.
0: Надо выяснить, почему.
2: Да, я потому что перенес CLL.
0: Окей, надо выяснить, вот. надо жить нормально, и если все нормально, она придет к нормальному весу, окей?
2: Ага.
0: Все, будьте здоровы, всего хорошего, сейчас мы послушаем музыку.

0: Ну как? Здорово, а? И эта песня заняла первое место на одном из эрвизионов прошлого столетия, когда еще песни были более-менее приличные. И я ее очень люблю. И спасибо Тане, что она ее поставила, потому что она делает хорошее настроение. И это очень приятно. Вообще музыка – это большая вещь. А тут просто вроде бы ничего, но приятно. Окей? Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Пожалуйста, начинайте набирать. И мы продолжим нашу передачу. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Спасибо огромное вам за все, что вы рассказываете. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли может помочь гдилан или расторопша по-русски вот при проблемах, про которые вы сегодня рассказываете?
0: Да, это очень хороший вопрос. Дополнение к тому, что я говорила. Существует очень много как бы добавок, которые, в общем-то, не научно не доказаны. Что более или менее доказано как, так или иначе, это расторопша. Это пробиотик и, может быть, даже омега-3. Просто так принимать расторопшу не поможет. Нужно делать диету и принимать расторопшу. И принимать пробиотик. Окей?
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Окей. Всего доброго. Будьте здоровы. Доброго. Кстати, если уже мы говорим об этом, то тут у меня был вопрос насчет пробиотика. Кто-то мне написала, что она купила пробиотик, где есть один вид бактерий, 2 миллиарда бактерий. Я говорила много раз и повторяю еще раз. Меньше 25 миллиардов – это вообще как капля в море. И, во-вторых, в том, что вы покупаете, в той добавке должно быть минимум 5 видов бактерий. Минимум, а лучше больше. Окей? Тогда мы знаем, что они действуют на разные проявления нашего организма. Окей? Мы знаем сегодня, что пробиотика, она действует таких болезнях, как ДКОН, депрессия, и, естественно, при сахарной болезни, при ожирении и так далее и тому подобное. То есть пробиотик, бактерии, которые сидят у нас в кишечнике, очень-очень важны, и нужно их как бы пополнять хорошими бактериями, и поэтому такие количества, как 2 миллиарда, оно просто, как я сказала, как капля в море. Если у нас есть кто-то на линии, я отвечаю.
1: Уточнение по поводу гдилана. Лучше вот халитот, это просто вот такие пакеты с травой или в таблетках?
0: Если смотрите, я обычно за капсулы. Потому что в капсуле, вы знаете, написано, сколько там есть. Обычно, насколько я помню, это 100 миллиграмм, но я сейчас точно не помню. Это капсулы. Покупать капсулы из каких-то производителей, более-менее, на которых можно положиться, потому что, как я всегда вам говорю и говорю еще раз, когда мы покупаем вот такого типа добавки, как растения и так далее, на самом деле их никто не проверял. Окей? И поэтому нужно какую-то компанию, которой более-менее можно ей доверять. Окей?
1: Достаточно одной вот таблеточки, допустим, в день, да?
0: Это не таблетка, это капсула. Окей? Там внутри порошочек. Иногда это не важно. Иногда я даю одну, иногда я даю две, в зависимости от состояния моего пациента.
1: Окей? Спасибо огромное. Всего доброго.
0: Всего
1: вам.
0: Хорошего. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Есть у меня несколько вопросов к вам.
0: Слушаю.
2: Я болею сахарным диабетом и, естественно, пользуюсь сахарозаменителем. Okay. И вдруг я слышу, что сахарозаменители очень вредны. Поясните нам, пожалуйста, какие сахарозаменители вредны и то, что продается в Израиле.
0: Все сахарозаменители, которые продаются в Израиле, можно употреблять. Они все разрешены FDA американским. и европейским, так сказать, институтом, который заведует здоровьем населения, так что их можно употреблять и не нужно слушать, и так же, как не нужно слушать, что не надо делать прививок, и также не нужно слушать, что молоко вызывает не знаю что, и так далее и тому подобное. Все, что в Израиле продается, разрешено в FDA американским.
2: Большое спасибо.
0: Будьте здоровы. Это только дело вкуса. Что вам больше нравится по вкусу? Окей. Кто с нами на линии? Слушаю вас. А, нету пока. Нету. То я вам еще раз говорю мой телефон. 072-280-1003. 072-280-1003. Не ленитесь, звоните. А у меня тут несколько вопросов в Фейсбуке. Во-первых, меня спрашивают, можно ли джинку белоба принимать постоянно. Я повторяю еще раз то, что мы уже говорили не раз, что джинка белоба — это растение, о котором говорят опыты, исследования, что оно может улучшить деятельность мозга, концентрацию и память. Естественно, это не лекарство, которое вот вы дали лекарство, день, два, три, четыре, пять, вдруг вы возвращаетесь в 17-летний возраст. Этого не будет. И при лекарстве тоже, кстати. Но оно может помочь в каких-то проявлениях нашего мозга, который ослабляет в какой-то мере свою деятельность с возрастом. Окей? И можно его принимать постоянно. Сегодня джинка белоба можно купить как лекарство с рецептом. И принимать, оно идет по 120 миллиграмм. Можно принимать одно, лучше принимать две в день. А про пробиотика я уже ответила. Талия, мне кажется, ее это написала, что меньше 25 миллиардов это просто не действует вообще. Я не уверена, что 25 миллиардов это достаточно. Я лично принимаю 50. И должно там быть минимум 5 видов бактерий. Один вид бактерий не подходит. Что тут написано? Владимир пишет мне, что не повлияет ли принятие магнезиум-цитрат на рефлюкс? Ответ – нет. А какую дозу принимать, 200 или 400? Это не так важно. Вы попробуйте, если очень сильные вот такие вот проблемы с мышцами, то можно принимать 400. Я всегда начинаю с меньшей дозы. Если она помогает, то хорошо. Если нет, то я ее увеличиваю. Это как бы обычный, так сказать, мой регламент в смысле добавок. Начать с небольшого и добавлять, если нужно. Кто с нами на линии?
3: Добрый день.
0: Да, слушаю.
3: Аркадий. Врач, который занимается ожирением печени, он посоветовал, как профилактика, чашечку кофе с печеным яблоком.
0: Что? А почему вам нужна профилактика? У вас что, есть ожирение печени?
3: Не, у жены было немножко там, она вылечила.
0: А жена, это же не кровное родство?
3: Нет, конечно.
0: Кофе?
3: Просто родство хорошее, но не кровное.
0: Кофе? Сегодня знают, что кофе уменьшает риск ожирения печени.
3: Да, но печеное яблоко меня интересует.
0: Печеное яблоко никакого отношения к ожирению печени не имеет. И если вы любите печеное яблоко, ешьте печеное яблоко.
3: Ну, да, любим, но оно очень сладкое, оно слаже, чем...
0: Это правильно, потому что оно горячее. То, что содержит сахар, чем оно горячее, там оно...
3: Не, я ем холодное, с холодильника.
0: Количество фруктозы в яблоке печеном или не печеном не изменяется. процент, может быть, изменяется, потому что в печеном яблоке часть жидкости уходит. Но это не играет никакой роли, и вы не обязаны есть печеное яблоко.
3: Ну, в общем, одно яблочко в день можно, да?
0: 1-2 фрукта в день, поскольку у вас нет ожирения печени. У кого оно есть или было, то я советую 1 фрукт в день. Окей?
3: Хорошо, спасибо.
0: А кофе действительно сегодня считается, кофе и чай считаются сегодня напитками здоровыми. Потому что видно, как они уменьшают риск и ожирения печени, и диабета второго типа. И поэтому и Паркинсона, и Альцгеймера, поэтому 4-5 часов кофе сегодня считается нормальным явлением, и не нужно бояться. Окей, если, естественно, оно не делает вам проблем, у нас была об этом отдельная передача. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Спасибо.
0: Да,
4: алло, здравствуйте. Меня зовут Ольга. Добрый день, профессор Ольга, тезка.
0: Я слушаю вас.
4: Доктор, я хотела спросить, я принимаю преднизолон уже 8 месяцев.
0: Почему? Что у вас за проблема?
4: Значит, СРР, я не знаю, как по ивриту сказать, 52 и русская буква Н. И СРП 08, тоже буква Н.
0: Неважно. Вам назвали вашу болезнь?
4: Да, назвали, как-то она называется. В общем, это в голове что-то. У меня один раз заболела голова, я попала в больницу, и мне поставили этот диагноз.
0: Понятно. Окей, вот, и вам дали преднизон. Вам дали преднизон.
4: Да, 8 месяцев я уже пила и получила очень много негативных, как называется?
0: Естественно, последствий, да.
4: Да. На 14 килограмм
0: веса.
4: Отек, то ли это жир, и ноги отказали. В общем, все, что...
0: А вы находитесь в связи с этими врачами, которые вам дали преднизон? Врач, который вам дал преднизон, вы с ними встречаетесь, вы с ними
4: связываетесь,
0: вы сказали, что у вас отказали ноги?
4: Да, я все сказала, у меня полная, как называется, атрофия мышц, я хожу...
0: Понятно. Что вам сказали? Можно уменьшить количество? В чем?
4: Ну да, вот сейчас я уменьшаю количество. Я хочу спросить, родная, что пройдет ли это вообще, я приду, в то состояние, хоть когда я была.
0: Смотрите, я не Ванга, я не знаю, что будет, окей? Okay? Я только знаю, что люди, которые принимают преднизон, должны заботиться о весе и о сахарном диабете, потому что он может вызвать и повышение сахара. То есть нужно быть на очень зафиксированной диете, при которой вы сможете и похудеть, и не поправляться, и которая может, как надежда, в надежде предотвратить сахарную болезнь. Окей? То есть вам нужно обратиться к диетологу, чтобы вам расписали точно, как и что вам нужно есть, и нужно эти 15 килограмм начинать спускать, и тогда прогноз вообще вашего здоровья будет лучше. Окей?
4: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Окей. Всего хорошего.
4: Спасибо.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Я. Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Алло. Hello.
5: Хочу задать вопрос. Okay. Значит, моя знакомая принимает пробиотик 25 миллиардов хайдаким. И у нее проблема с глотанием. Она попросила... спросить, она может жевать и запивать водой? Это не повредит?
0: Я не думаю, нет. Я не думаю, что можно. Я не думаю, что можно. Раньше не думаю, что можно жевать.
5: Нет,
0: потому что это то, в чем находится эта пробиотика, он защищает ее проблем, которые могут создаться в прохождении его через через желудок, в частности, с очень сильной кислотностью и так далее.
5: А как же быть ей? Как ей помочь? Она не может глотать.
0: Я не знаю, как ей помочь.
5: Она только начинает пить, все обратно.
0: Вот понятно, не знаю, не знаю, честно говоря.
5: Но она говорит, вкусная, она говорит, очень вкусная, говорит. Ну,
0: оно сладкое, оно сладкое, потому что оно должно быть в сладком, как бы на сладком фоне жить, оно должно получать питание, но я думаю, что нельзя. Я еще выясню, но я думаю,
5: да,
0: что нельзя.
5: Очень хорошо было бы, если
0: был, был до недавнего времени пробиотик в порошке, который можно, специально сделанный, который можно было в жидкость или в йогурт, но, к сожалению, перестали его привозить в Израиль, поэтому я не думаю. Но я выясню, я постараюсь выяснить. Но я думаю, что нельзя. Да.
5: Хорошо, второй вопрос. Значит, вы сейчас недавно сказали, что, оказывается, существует пробиотик 50 миллиардов хайдаки.
0: Во-первых, существует, а во-вторых, я пью 2 25-миллиардные.
5: А, 25 миллиарды. Ага. Значит, я не страдаю заболеваниями, Барух Ашем, только щитовидная железа.
0: Сколько вам лет?
5: 65.
0: Смотрите, было с возрастом, конечно, бактерии... количество их уменьшается, и состав их уменьшается, поэтому есть, исследования, которые говорят, что в пожилом возрасте желательно... это говорят, что и количество, и состав пробиотика уменьшается, поэтому я лично, не имея никаких болезней, принимаю пробиотик.
5: Спасибо, дорогая. Дай Бог вам здоровья.
0: Будьте здоровы.
5: Любим вас. Крепко целую.
0: Спасибо большое. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Добрый день.
0: Слушаю.
6: Мне 89 лет. Я принимаю Плавикс. В аптеке раньше я принимала Асенту, но теперь ее нет. Потом я принимала Цереброзелин. Может быть, они...
0: В чем вопрос?
6: В аптеке мне сказали, раз я принимаю Плавикс, нельзя Джинка Белова.
0: Смотрите, у Джинка Белова есть небольшое, так сказать, воздействие на разжижение крови. Небольшое. Плавикс очень сильное лекарство. Вопрос, сможет ли Джинка Белоба увеличить разжижение крови, это вопрос, на который я не могу ответить, да или нет. Поэтому, если вы, если вам сказали не принимать, то не принимайте.
6: А омега-3 тоже имеет такой эффект?
0: Кто?
6: Ну, омега-3.
0: И омега-3 имеет такой эффект. Но эти эффекты очень слабые, поэтому по сравнению с Плавиксом это вообще очень малый эффект. Я бы спросила у врача, который вам дал Плавикс, что он думает на эту тему.
6: Омега-3 вы когда-то сказали, если Плавикс, так надо хотя бы через день принимать.
0: Потому что оба они, и то влияют на разжижаемость крови. Поэтому я вам советую посоветоваться с человеком, который вам дал Плавикс.
6: Ну, это кардиолог. Хорошо, спасибо.
0: Okay. Всего доброго. Есть кто-то на линии? Слушаю вас. Алло? Еще не поступил? А, алло?
7: Алло.
0: Да, слушаю вас.
7: Скажите, пожалуйста, вы давно не говорили про магнезиевое молочко при ацероте.
0: Я, мне как кажется, говорю принимать? Про магнезиевое молочко почти что практически в каждой нашей передаче. По показаниям нужно, если у вас действительно запор, а не просто вам кажется, что у вас запор, что тоже бывает, надо показания принимать 1 чайную ложку в день. Это написано, да, это написано на сопровождающем листке.
7: По 1 чайной ложке.
0: 1 чайная ложка
7: перед
0: в день.
7: Сном, да?
0: Неважно, когда. Если вы принимаете это для запора, то неважно.
7: От запора?
0: Неважно.
7: По 1 чайной ложке.
0: Да, это написано, написано. Раз в день, 1 чайную ложку в день. Еще раз повторяю. 1 чайную ложку в день.
7: А ночь, если принять ночью?
0: Ночью, днем, утром, вечером, когда хотите. Хорошо?
7: Да. Да.
0: Окей,
7: всего... когда наступит улучшение?
0: Это обычно может забрать два дня обычно. Иногда сразу наступает улучшение. Зависит от вашего организма.
7: А почему мне сказали в аптеке провизор одну на ночь принимать?
0: Он сказал на ночь, но можно принимать не на ночь.
7: Можно, да.
0: Но я же уже сказала вам, 4 раза уже повторила, да? Можете принимать, когда вы хотите, 1 чайную ложку в день, и если у вас есть действительно запор, и продолжать принимать. Вот,
7: есть запор, все, конечно.
0: Продолжайте принимать, хорошо?
7: По 1 чайной ложке в день,
0: все,
7: либо все. Днем, либо ночью.
0: Неважно, неважно, когда хотите. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии?
8: Алло.
0: Да.
8: Алло, Ольга?
0: Да-да.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Какая прелесть вас слушать, ваши разъяснения.
0: Я очень рада. Знаете,
8: да, очень. Я очень-очень слушаю.
0: Да.
8: Так, вот скажите, пожалуйста, коллаген.
0: Да.
8: Постоянно и временно принимать. Как его принимать?
0: А зачем зачем вы его принимаете?
8: У меня остеопороз.
0: Коллаген к остеопорозу не помогает.
8: А от чего он помогает?
0: И от чего?
8: Вот, я не знаю, тогда я пью от этого, это самое.
0: Вы можете пить все, что угодно, но это не связано вообще с остеопорозом.
8: Ага, а с варикозом?
0: И не с варикозом.
8: Так, пить или не пить, не знаю. Чего он лечит?
0: Ничего не лечит. Я не знаю, кто вам сказал и почему вы принимаете. Он очень дорогой, совершенно не... Если я бы эти деньги потратил на что-то более приятное.
8: Ладно, спасибо.
0: Окей.
8: Теперь скажите мне, листовая зелень.
0: Да.
8: Вот, ее здесь уйма. Я не знаю названия. Значит, вот я выпила...
0: Все, что видите, то покупайте.
8: Нет, вот смотрите, я купила шпинат.
0: Очень хорошо.
8: Нельзя его при варикозе.
0: Неправильно.
8: Он нарушает стенки.
0: Неправильно. Совершенно неправильно. Я не знаю, где вы это вытащили.
8: А вот сельдерей при это самое...
0: Все овощи можно есть, не связано с варикозом.
8: Ясно.
0: Okay.
8: Так, а вот сельдерей я купила.
0: Очень хорошо.
8: У меня были камешки в печени оксалаты.
0: Не в печени, а в почках.
8: Нет, в печени маленькие.
0: Печени оксалаты не могут быть. А в печени оксалаты – это камни, которые находятся в почках.
8: Ага.
0: Образовывается в почках.
8: А на моей бывшей родине, понимаешь, сказали, что
0: то, это что было, то прошло. Вы должны здесь сделать соответствующие анализы и проверить, есть ли у вас камни в почке и какие.
8: Нет, в почке проверяла, нету. Но у меня время мутная моча. Почему?
0: Это уже вы должны с урологом разговаривать, почему у вас мутная моча. Не со мной.
8: Значит, я могу зелень листовую любую
0: брать? Вы можете есть зелень, если вы не принимаете разжижители крови.
8: Чего не принимаю?
0: Разжижители крови.
8: А принимаю.
0: Какие вы принимаете?
8: Аспирин.
0: Аспирин можете принимать любые, есть любые овощи.
8: Любые. Вот у меня этот ниндзя, я немножко отвлекусь. Вот ниндзя, я проворачиваю.
0: Это, пожалуйста, день. Мне не рассказывайте, потому что я готовить особенно не умею, и поэтому давать вам советы.
8: Нет,
0: по поводу
8: ниндзя. Нет, я зелень вот эту прокручиваю.
0: Это не важно, как вы это делаете. Главное, чтобы вы ели эту зелень, окей?
8: Да, да.
0: Все.
8: А вот скажите мне, пожалуйста, вот хаса, а второй продают... Кудрявая. Это
0: какую ту, которую вы любите.
8: А, окей? Это все равно.
0: Я думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Всего
8: спасибо
0: хорошего.
8: Большое.
0: Будьте здоровы. У нас есть еще время. Немножко времени осталось. 3 минутки. Мне задали вопрос очень симпатичный. Раиса. Можно ли пожилым есть бамбу? Прочитала, что там есть... А, есть у нас вопрос? Нет, тогда вопрос, а это в следующий раз. Слушаю вас.
9: Здравствуйте,
0: Ольга.
9: У меня, я переболела 3 месяца назад герпес зостер.
0: Okay.
9: Очень тяжелое заболевание, так скажите мне коротко, есть какие-то ограничения в еде, потому что я боюсь вернуться.
0: Я все понимаю. Смотрите, я для наших телеслушателей говорю. Герпес зостер – это аппарат, опоясывающий лишай по-русски. Это болезнь очень тяжелая. Против него есть прививка. И всем, пожалуйста, привиться. Потому что даже если случится болезнь, то она случится не тяжело, потому что болезнь очень тяжелая, с очень сильными болями. И надо было привиться. Но уже сейчас поздно.
9: Ну, кто знал, да.
0: Сейчас мы знаем, это не важно, сколько вам лет. Наоборот, чем больше возраст, тем больше нужно привиться. Да. Поэтому все, кто нас слушает, делайте прививку в больничной кассе от герпес зостер, от опоясывающего лишая. Есть, можете все, что хотите.
9: Пишут, что орехи нельзя.
0: Все, что хотите, люблю. Можно есть.
9: Можно.
0: Ну-ка, okay, нет никакого. Да. Я не понимаю, где вы находите всю эту информацию безумную.
9: Да, говорят, в орехах есть орехи.
0: Что мазы говорят. Так, соседка сказала, что телевизор надо включать слева, а не справа. Ну, понимаете?
9: Нет, не соседка. А кто? Соседка. Даже врачи.
0: Какие врачи вам сказали?
9: Прохожу лечение.
0: Какой врач вам сказал, что вам нельзя есть орехи?
9: Орехи, да, невролог.
0: Какой врач вам сказал? Невропатолог, который вами занимается?
9: Да, да, говорит, ограничьте потребление орехов.
0: Мазы ограничьте. Вы что, съедаете килограмм орехов в день?
9: Ну, я просто люблю
0: орехи. Ну, любите, ешьте орехи.
9: Независимо, да? Ну, хорошо.
0: Окей. То все, время наше истекло. И поэтому я должна с вами прощаться. И, как обычно, я говорю в конце программы. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами была оператор Анна Найденова и продюсер Мила Сталинская. Спасибо вам обоим за то, что были со мной в этой передаче. И я доктор Ольга Раз, диетолог. И через неделю, надеюсь, мы встретимся опять в том же месте, в то же время. Не будет никаких ракет и бомбардировок. А пока что... Много пейте, хорошо ешьте, правильно, и будьте здоровы.

0: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6-2-4-3-8-6-7.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Командование Центрального военного округа запретило Талю и Нону Дардику въезд в Иудею и Самарию. Дардик подозревается в жестоком обращении с палестинцами и других преступлениях на националистической почве. Это решение было принято после того, как суд постановил освободить его из-под домашнего ареста. В соответствии с административным предписанием, Дардик обязан дважды в день отмечаться в полицейском участке в Модиин-Элите. Корреспондент КанРу и Шарон отмечает, что именно дело Дардика стало причиной широко обсуждавшегося конфликта между министром обороны Исраилем Кацем и командующим Центральным военным округом генерал-майором Ави Блутом, который обжаловал в суде решение об освобождении Дардика из-под ареста. По данным системы безопасности Израиля, число преступлений на националистической почве, совершенных евреями в Иудее и Самарии, резко выросло. В первой половине года было зарегистрировано 660 таких инцидентов, на 63% больше, чем за предыдущие полгода. Согласно этим данным, число нападений на сотрудников сил безопасности увеличилось на 50%. Одновременно выросло число палестинских пострадавших. 140 человек получили ранения, шестеро погибли. Корреспондент КАН Кармела Менаши сообщает, что эта тенденция сохраняется. Только в июле было зафиксировано еще около 100 подобных инцидентов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, однако обмен сообщениями по актуальным вопросам через посредников является, по его словам, естественной практикой. Он также сообщил, что сейчас Иран сосредоточен на переговорах с Оманом о согласовании маршрута судоходства. Комментируя трехстороннее соглашение о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией, Багаи заявил, что оно отражает изменение взглядов стран региона на вопросы безопасности. По его словам, события последних 2-3 лет показали, что безопасность нельзя приобрести у ненадежных внешних поставщиков. Он подчеркнул, что Иран всегда выступал за сотрудничество между государствами региона и укрепление взаимной безопасности без участия внешних игроков. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Ливанская газета «Аль-Ахбар», аффилированная с Хизбаллой, сообщает, что на переговорах в Риме на прошлой неделе Израиль представил Ливану классификацию ливанских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, разделив их на боевиков Хизбаллы и гражданских лиц, задержанных за создание препятствий действиям Цааля. По данным издания, израильская делегация также предложила Ливану сделку. В обмен на освобождение граждан Ливан передаст Израилю останки евреев, захороненных на еврейских кладбищах в Бейруте и Сидоне, которые их родственники в Израиле хотят перезахоронить в Святой Земле. Об этом сообщает обозреватель КАН Омер Шахар. Палестинские источники сообщают, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут объявил христианскую деревню Тайби, расположенную недалеко от Рамалы, закрытой военной зоной и запретил въезд в нее израильским и иностранным гражданам. Причина такого решения в приказе не указана. Однако, как отмечает агентство Reuters, по данным Цааля, эта мера направлена на предотвращение нападений на деревню со стороны еврейских экстремистов. Равинский суд в Цфате, работающий в городе более 500 лет, закроется в следующем месяце, а его деятельность будет перенесена в Тверью. Как сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг, руководство равинских судов и Министерство финансов приняли решение о закрытии по бюджетным соображениям, несмотря на то, что главный раввин Израиля Давид Йосеф посетил суд и пообещал сотрудникам, что он не будет закрыт. После принятия решения раввины направили главному раввину письмо, предупредив, что закрытие еще больше осложнит жителей приграничных районов и Восточной Галилеи. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 33 градуса, в Тель-Авиве, Аштоде и Хайфе ожидается до 32, в Бершеве будет 37, а в Эйлате воздух прогреется до 42 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Канрека.

Шановні мадгони мухтарам, шумо срут дари джрои Рушел Рубинов шулет. Моем барномам рочитав рки вада додим, бо баромади софа бадалбаева кайкова давамидим.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Бывший высокопоставленный сотрудник разведслужбы Моссад Давид Мидан заявил в интервью корпорации Кан, что у государств ближневосточного региона, которые уже подписали с Израилем мирный договор, нет никакого интереса возвращаться к военным действиям. Он, в частности, подчеркнул. Если намекают на страны, с которыми у Израиля подписаны мирные соглашения, то лично я верю в то, что эти страны не заинтересованы в том, чтобы вступать с нами в войну. Такое положение сохраняется уже десятилетия и продержится еще, лишь бы мы сами не совершали глупостей, однако мы их совершали неоднократно, указал он. Информация, представленная корреспондентом Кан Рой Кейсом по поводу того, что одно из арабских государств ближневосточного региона уговаривает другое государство данного региона заключить с Израилем мирное соглашение, чтобы усыпить его бдительность, с тем, чтобы в дальнейшем вступить с Израилем в войну. Министр от партии Отсма Игудит Амихай Элиягу заявил в интервью корпорации Кан, что он не удивлен услышанным. Министр, в частности, отметил. Уже в 1994 году, после подписания соглашений Осло, Арафата спросили, как он оценивает такие соглашения. Он сравнил их с соглашениями Худайба. В сущности, это вид так называемой «гудны». И в течение этого периода «гудны» — враг, в данном случае мусульманский враг, накапливает силу, оружие, а затем совершает с нами то, что случилось 7 октября, указал министр Элиягу. На вопрос о том, кого он при этом имеет в виду, министр назвал палестинскую автономию. Он также подчеркнул, что и среди израильских арабов, которых мы считаем умеренными, раздаются подобные голоса. К другим темам. Следственный отдел полиции Лагов-433 подал в прокуратуру обвинительное заключение против жителя лагеря беженцев Шуафат 30 лет. Он подозревается в том, что, выдавая себя за другого человека, угрожал министру, депутату Кнессета Цви Сукоту, а также координатору Общей службы безопасности Шабака. В ходе следствия, которым занималось специальное кибернетическое отделение полиции, выяснилось, что подозреваемый использовал в социальных сетях фальшивый профиль, представив данные другого человека, с которым он находился в конфликте. Он, в частности, отправлял послания с угрозами и с фотоснимками, на которых было изображено оружие. Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей. Полиция задержала жителя населенного пункта Кафарманда, который является центральным подозреваемым в деле о мошенничестве и коррупции в электрической компании «Хеврата Хашмаль». Речь идет о сумме примерно в 5 миллионов шекелей. В ходе тайного расследования, которое проводилось в полиции в последние месяцы, выяснилось, что подозреваемый действовал совместно с другими сообщниками, которые также работали в этой компании. Некоторые из них были задержаны еще в конце минувшей недели. Арест центрального подозреваемого суд продлил на 4 дня. Сотрудники пожарных расчетов и добровольцы занимаются тушением крупного пожара, вспыхнувшего в Гуш-Эционе. К ним на помощь направлено подкрепление. Об этом сообщают корреспонденты корпорации «Кан». И в заключение о погоде. Завтра без перемен, в среду и в четверг постепенное понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 32, в Галилее 33, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Здравствуйте, добрый день. Где бы вы ни находились, какое бы время суток сейчас вы ни наблюдали, приветствую вас в программе «Девять жизней песни». С вами Таня Барская. Кан Река продолжает свои передачи. И эта программа в данном случае, как и музыка, я стараюсь объединить и поколения, и культуры, и народы. Всегда интересно узнавать для себя что-то новое. Сегодня мы говорим об очень популярных песнях в истории человечества. Не какого-то народа, не конкретно на каком-то одном языке. Нет, дело не в этом. И когда в разное время рождаются песни, которые были написаны и, может быть, стали известными, популярными, знаменитыми, каждая по какой-то своей причине. На мой взгляд, это удивительно. В данном случае чувствуешь себя таким археологом от музыки, потому что начинаешь искать, что-то находить, восхищаться, читать настоящие исследования, критику, как источники многих интересных людей, которые являются музыкальными критиками, историками музыки и так далее, самих музыкантов, которые пишут воспоминания. Это стоит того, чтобы хотя бы потом делиться с другими. На мой взгляд, это правильно. И, разумеется, музыка сама по себе очень серьезный инструмент, но хотя бы потому, что она вызывает у нас самые разные чувства. От радости до грусти, от ностальгии до надежды. И некоторые песни вообще обладают уникальной способностью. Мало того, что мы готовы к ним очень часто возвращаться, они нам не надоедают. Они способны затронуть какие-то внутренние наши струны и как-то заставить нас вспоминать такое, что, казалось бы, мы уже и забыли сами. И мы сейчас будем говорить и вспоминать песни разных десятилетий, действительно. Песни вам знакомые, какие-то, может быть, остались в вашей памяти музыкальной, какие-то нет. Я просто постараюсь рассказать о самих песнях тоже. Это вечные хиты, это то, что называют evergreen, вечно зеленые хиты, и они стали для человечества, не для страны, в которой они появились, не только для этих музыкантов, которые их когда-то впервые спели, исполнили, сыграли, написали, стали самым настоящим мостиком, который соединяет разные эпохи, разные культуры, ну а сегодня, я надеюсь, соединит и нас с вами. Первая песня, о которой мы говорим, эта песня стала, на мой взгляд, не только музыкальным шедевром, но и тогда, когда она появилась, таким гимном мира и единства. И сейчас она звучит так же, но просто в наше очень горькое, тревожное, печальное, жесткое, жестокое время. Эта песня может не достучаться, но тогда, в 71-м году, эта песня очень сильно ударило по тем, кто хотел мира, кто хотел спокойствия, тепла. Это песня Джона Леннона. Мы говорим о песне под названием «Представь», «Imagine», из его одноименного альбома. Текст призывает слушателей просто представить себе мир. Просто представить мир без войн, без концепций, без насилия, без религии, без экономического материализма или границ, которые разделяют народы. Песня была именно об этом. Незадолго до своего ухода из жизни, до гибели, Леннон сказал, что вообще довольно большая часть текста и содержания самой песни принадлежит его жене Йоко Оно. То есть она его вдохновила с точки зрения литературы, стихотворением. И уже в 2017 году Йоко Оно указали в качестве соавтора песни «Imagine». И надо сказать, что с момента выхода песни неизменно до сих пор эта песня получает высокие оценки, при этом вызывая споры и из-за текста. Но, тем не менее, «Imagine» — одна из 100 самых исполняемых песен XX века. В 1999 году эта песня даже заняла 30-е место в списке 365 песен 20 века. Это очень небольшое количество, согласитесь. И занять 30-е очень серьезно. Ну и, конечно, зал славы рок-н-ролла, премия Грэмми и список еще один 500 песен, сформировавших рок-н-ролл. Песня Imagine среди них. Что касается исполнителей, о, их слишком много, чтобы перечислить всех. Но и Стиви Уандер, и Джоан Баз, Леди Гага, Мадонна, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Дайан Росс. Очень много достойнейших вокалистов обращали свое внимание к этой песне. Мы слушаем, конечно, оригинал в данном случае — Джон Леннон.

«Нитель», где рассказывалась драматическая история любви между поп-звездой, которую сыграла сама певица Уитни Хьюстон, и ее охранником в исполнении блестящим, на мой взгляд, Кевина Костнера. Лишь спустя многие годы многие меломаны открыли для себя истину, что песня действительно уже много лет была к тому моменту, к моменту постановки фильма. И она успела побывать в Соединенных Штатах Америки хитом даже дважды. И, ну, конечно, в оригинале вообще посыл этой песни был иным. Дело в том, что когда телохранители, герои фильма, называют песню ковбойской, «I will always love you», так называется эта песня на английском, они не лукавят. Изначально эта песня была и написана в стиле кантри, ну, наверное, самым белым из белых американских стилей. Написала и первая записала ее звезда этого стиля, стиля кантри, Долли Партон. И весь контекст фильма «Телохранитель» придавал этой песне любовно-романтические нотки, горькую страсть. Но на самом деле Долли Партон, написав эту песню, вкладывала иной смысл. Дело в том, что она, написав песню, подарила ее ведущему телешоу, певцу Портеру Вагонеру, потому что именно он в свое время вывел начинающую тогда кантри-певицу Долли Партон на большую сцену, став для нее именно наставником и партнером по дуэту. Вот такая история у песни, которую мы слушаем, конечно, с голосом именно Уитни Хьюстон.

Прекрасная песня. Невольно вспоминала сейчас сам фильм и вспоминала одну церемонию, которую случайно увидела в интернете, в Ютубе, где кинематографическую церемонию, где в зале присутствовал Кевин Костнер, так как он выглядит сейчас, седой, очень достойно выглядящий, все с той же своей выправкой. И зал просто не уставал аплодировать ему. Ему там он получил премию за свой вклад в киноискусство, и у него слезы были на глазах, потому что на огромном экране, на сцене как раз показывали кадры из этого кинофильма. Шла, разумеется, фоном эта песня «Голос Уитни Хьюстон», и он держался, он настоящий мужчина, но зал смотрел на экран, смотрел на Кевина Костнера, вспоминал, наверное, то, что вспомнили многие из вас, так же, как я сейчас, и просто аплодировали прекрасному актеру, прекрасному, на мой взгляд, Кевину Костнеру. Переходим к нашей следующей песне, и это песня группы Queen, одна из многих. Но эта песня стала просто эпической для них, сама по себе стала еще и эпической композицией, которая, ну, наверное, начала рушить стереотипы о том, как должна звучать рок-музыка к 1975 году. Queen выпустили эту композицию 31 октября 1975 года отдельно, как сингл с их альбома «A Night at the Opera». Песню эту написал Фредди Меркьюри. Она длилась, и это уже выходило за рамки привычного, почти 6 минут. Не имела классического припева, переходила от фортепианной баллады к оперной сцене, переходила далее к тяжелому рок-фрагменту, к тихому финалу. Это все было совершенно необычно. И вот эти все уже факты, перечисленные мной, стали частью легенды, связанной с этой песней уже при первом ее релизе. Идея принадлежала самому Фредди Меркьюри. В воспоминаниях участников Queen песню часто описывали как именно личный замысел Фредди Меркьюри. Брайан Мэй позже говорил, что это в принципе детище самого Фредди. А Фредди Меркьюри не сопротивлялась, говорил, я просто хотел, чтобы это была опера в рок-н-ролльном смысле. И для радиоформата середины 70-х песня, о которой мы говорим, выглядела совершенно невероятно. Во-первых, она была слишком длинной. Она была странной музыкально, с сочетаниями разных жанров. Но вот этот риск и сделал событием выход такой песни. И сразу сингл занимает первое место уже сразу в британском чарте, в британском хит-параде и стал самым узнаваемым произведением группы Queen. Саму песню «Богемская рапсодия», мы говорим именно о ней, можно читать как исповедь героя, который совершает непоправимое, который прощается с близкими и проходит через воображаемый суд. Вот о чем эта песня. И даже строчка, обращенная к маме с самого начала, задает трагический тон. Это не криминальный рассказ в прямом смысле, а вход в драму, где есть и вина, и страх. И даже название Фредди Меркьюри сыграл даже на названии, потому что рапсодия, рапсоди, отсылает к такой свободной достаточно музыкальной форме, где части могут меняться. Богемская же рапсодия добавляет еще и образ человека вне правил. И песня постоянно ощущается как история человека, который выпал из привычного для него мира и больше не может вернуться назад. «Богемская рапсодия», группа Queen.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов.

Думаю, что эту мелодию вы хотя бы раз в жизни, но точно слышали. Она как-то цепляет, цепляет невероятно, даже если мы не с вами и не знаем вообще об истории появления этой конкретной песни, композиции, мелодии и с чем все это было связано. Расскажу, почему я сразу дала возможность услышать эту музыку. Потому что вы услышите сейчас еще две версии. Начали мы с певца, которого зовут Игги Поп. И мы рассказываем об истории, откуда что пришло в данном случае. Это культовая песня из кинофильма «Аризонская мечта», «Arizona Dream». Песня, написанная Гороном Бреговичем и исполненная именно им внутри, в рамках самого фильма «Аризонская мечта». Игги Поп. Его голос вы слышите в нашем эфире. Несмотря на относительно небольшую фильмографию, режиссер, а им был Эмир Кустурица, быстро снискал себе репутацию, хорошую репутацию, и был приглашен преподавать кинорежиссуру в Колумбийский университет Нью-Йорк. Очарованный в тот момент Америкой, возможностями, которые она предлагала, Эмир Кустурица с энтузиазмом решил заниматься преподаванием, собирать материал в это же время для фильма об Америке с точки зрения чужака в этой стране. Он начал писать сценарий, приступает к работе в какой-то момент над картиной, которая получила название «Аризонская мечта». Работал он с тем же энтузиазмом, что и писал сценарий. Американские актеры, кстати, с радостью снимались у Кустурицы. Джонни Депп даже отказался от предложения в тот момент сняться в фильме «Интервью с вампиром». Роль тогда ушла Брэду Питту. Не обошел успех стороной и автора этого саундтрека, который получил бешеную популярность, балканского композитора Горана Бреговича и давнего друга Эмира Кустурицы, который сотрудничал с ним достаточно долгое время. Именно работа над этим фильмом принесла Горну Бреговичу мировую славу, мировой хит, песню, которую вы сейчас и слышали. Надо сказать, что Горан Брегович и сам поет эту песню. Послушайте его голос. Акустическая версия.

Могу честно сказать, что слушать версию самого Брэговича мне нравится лично, мне больше, чем исполнение музыканта по имени Игги Поп. И, собственно, надо сказать, что Игги написал несколько песен для фильма «Американская мечта», «Аризонская мечта». Но вошла, вот самую большую известность приобрела именно эта песня. Статус хита получила именно она. Называется она официально «In the Death Car». В заключении Эмир Кустырец говорил сам о своем фильме. Так, «Американская мечта» — это мечта каждого человека западной цивилизации. Он мечтает о машине, некоторой сумме денег, доме. Но после того, как я сам проложил в Америке 2 года... Я понял, она совсем другая. Люди куда беднее и несчастнее, чем мне прежде казалось. И вся проблема состоит в том, что, разрушая эту мечту любого американца, эту иллюзию, ты убиваешь в себе кусочек юности, детства, когда все мы смотрели фильмы, ну и, конечно, верили в то, что в них происходит. Тем не менее, песня эта живет. И, как я обещал, есть еще одна версия, которую я вам хочу напомнить. С одной стороны, Горан Брэгович. С другой стороны, польский композитор, поп-музыкант, гитарист, певец, лидер бит-группы «Трубадура», я думаю, вы их многие помните хорошо. И в их исполнении, в исполнении, собственно, самого Кшиштофа Кравчика, его голос вы будете слышать, песня эта получила другое название, другой текст «Платная любовь».

0: гостья Станя. Шибка, просто. Кто
1: ще її обшир? Ну что ж, мы продолжаем. Программа «9 жизней песни» разбирается в историях, которые заставляют их не забывать, эти истории песни, написания, авторов, и возвращаться к музыке, под которую танцевали или хотя бы подпевали уже поколения. Далее. Легендарная песня, которая символизирует и иллюзии, и разочарования, тоже мечты. Впрочем, интонация у композиции этой нерадостная. Самая известная и, наверное, самая загадочная песня группы Eagles, конечно, «Отель Калифорния». Эту песню написали Дон Фелдер, Дон Хенли и Глен Фрей. «Отель Калифорния», наверное, визитная карточка и до сих пор группы Eagles. Даже если бы они хотели, у них, наверное, не получилось бы из своего репертуара найти еще настолько выстрелившую, настолько громкую явно композицию, хотя действительно посыл в этой песне не радужный, совсем не позитивный. И сколько бы ни говорили, что музыканты Eagles писали и множество других прекрасных песен, в данном случае Eagles, конечно, не группа одной песни, но так вышло, что «Отель Калифорния», естественно, сопровождает Eagles и всегда. И что касается самой композиции. Дон Фелдер рассказывал о том, как он сочинил эту песню. По словам музыканта, мелодия возникла в его голове вдруг и ниоткуда, эта цитата. Случилось это, когда он отдыхал в Малибу и в один жаркий день лениво перебирал аккорды на гитаре. Потом эту песню дорабатывали уже Фрей и Хенли. Удивительно, что вообще в яркую солнечную погоду вообще появилась именно такая мелодия. Глубоко меланхоличное начало, которое постепенно раскручивается в такую уже серьезную мелодию. Загадочный и мистический сюжет, если мы говорим о тексте. Множество каких-то намеков, недосказанность. Это все только на первый взгляд сюжетная история проста. Усталый путник вроде бы находит ночлег в отеле, который оказывается очень дорогим заведением, со странными постояльцами. И когда путник проводит в этом отеле некоторое время, он становится заложником этого отеля, можно сказать. Но, как говорят, дьявол в деталях. И один из главных вопросов, что конкретно подразумевал все-таки автор под самим отелем. Тут есть много трактовок. Меломаны спорят, критики спорят. Трактовок «Отель Калифорния» можно набрать с десяток. Наиболее яркие варианты можно привести, разумеется. Существует предположение, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел конкретный человек, чтобы превратить его в церковь сатаны. Даже так. Масло в огонь потом подлил менеджер группы Eagles Ларри Солтер, который зачем-то признался, что группу старались вовлечь во все это. Другая версия заключается в том, что «Отель Калифорния» — это больница для душевнобольных в самой Калифорнии. Было и предположение, что речь идет о реабилитационном центре для наркоманов. В общем, там трактовок действительно хватало, что не мешало для всех, кто всех этих трактовок не знал. Английского, например, языка тоже не знал. Никогда не читал об истории этой песни. Благополучно мечтать и слушать эту песню вновь и вновь. «Отель Калифорния», «Eagles».

Ну что, мы в галактике Майкла Джексона. Триллер, конечно, триллер. Композиции, которые слушают очень много в мире, но Майкла Джексона и его композиции разных лет не забывают, как и не забывают The Thriller. Он лидирует во всех хит-парадах, не только в Хэллоуин, конечно же. Прошло очень много лет. Песня и клип на нее одни из самых страшных, еще и ко всему, в музыкальной истории. Да и название интересное. У песни было раньше совсем другим. Первое название для песни, которая получила название «Триллер», было «Звездный свет», «Starlight», или «Midnight Man», «Полуночник». Потом все-таки додумались до более эффектного «Триллер» и заодно окрестили так весь альбом. Режиссер Джон Лэнденс говорил, видеоклип, который снимали, был навеян фильмом «Американский оборотень в Лондоне». Видеоклип даже называют короткометражным фильмом, поскольку в том самом видеоклипе Майкла Джексона есть цельный сюжет и длится триллер 14 минут. В клипе, конечно же. Видео на эту песню имело огромный успех, благодаря еще и вот этой знаменитой массовой хореографии, которая стала визитной карточкой Майкла Джексона. Ролик этот получил в свое время, это был 84-й год, несколько престижных наград. MTV пришлось ставить просто клип в эфире дважды в час, чтобы удовлетворить пожелания всех своих зрителей.

В 2009 году песня «Триллер» была внесена в национальный реестр, а точнее сам клип в тот момент, это было важно, фильмов, став первым музыкальным видео, таким образом, попавшим в библиотеку Конгресса. В 2011 году журнал Time назвал его одним из 30 лучших музыкальных видео всех времен. Но даже без видео сама песня до сих пор живет и очень ярко живет. Несмотря на то, что сразу после выхода клипа в его адрес звучали, конечно же, это было понятно, критические замечания, зрители идею Майкла Джексона полностью одобрили. Музыкант рассказывал, что хотел снять такой ролик к песне «Триллер», который бы просто зацепил зрителя намертво, приклеил бы его к телевизору. Это цитата, Майкл Джексон именно так и сказал. Так что, я думаю, можно с уверенностью сказать, у него это получилось. Вот так вот приклеить к экранам поколение уже. И отдельного внимания заслуживает образ певца в том самом клипе. Видео, костюмы к этому клипу продумывались очень тщательно. На яркой красной куртке Майкла Джексона, если вы помните этот клип, присутствуют и устрашающие черные полосы в виде буквы V, которые символизировать может того же дьявола. В общем, клип был действительно страшный, хореография совершенно потрясающая. После чего повторить то, как танцуют весь состав, который принимал участие в этом клипе, как танцует сам Майкл Джексон, пытаются до сих пор очень и очень многие. Хит Майкла Джексона, который установил новый стандарт для музыкальных видео и остается одним из самых популярных треков и Майкла Джексона, и времен уже многих. Creatures crawl in search of

Продолжаем наш эфир. Следующая песня прекрасно знакома всему миру. Меланхоличная, надо сказать, баллада, которая стала одной из самых известнейших песен в мире вообще, и песен, на которые до сих пор продолжают записывать кавер-версии. История о том, как кому-нибудь, какому-то талантливому человеку приходит в голову гениальная мысль во сне, достаточно много. И вот с первой такой историей мы знакомимся еще в школах, я думаю, на уроке химии, я думаю, вы поняли. Мы говорим о таблице Менделеева. Сейчас, конечно, о музыке, не о химии. Мелодия песни «Yesterday» «Вчера» приснилась Полу Маккартни. По рассказам друзей самого музыканта, Маккартни не поверил в то, что ему приснилась такая мелодия, и он месяц расспрашивал всех знакомых, не знают ли они случайно такую песню. Вдруг слышали, и это плагиат. Но выяснилось, что до того момента никто такую песню не писал, не записывал, не сочинял, не исполнял. Если с мелодией все получилось просто, с текстом были проблемы. Знающие люди называют «Yesterday» яичницей-болтуньей. Дело в том, что Маккартни долго не мог придумать текст для песни. И единственное, что ему сразу пришло в голову, и он постоянно это напевал, играя мелодию на фортепиано, проверяя ритм «scrambled eggs» – «яичница-болтунья» в переводе на русский с английского. И вот в этом варианте это все рифмовалось удобно. Яичница-болтунья, а далее какие у тебя прелестные ноги. Ну, то есть вот это ложилось на музыку, по крайней мере. Он понимал, что это не будет текстом для песни. Но это правда. С этого все начиналось. В 2010 году Джимми Фэллон, Маккартни с ведущим исполнили, кстати, ту самую оригинальную версию песни про яичницу. Так что все бывает в этом мире. Работа над песней затягивалась, и, как вспоминал потом Джон Леннон, песня месяцами оставалась в итоге незавершенной, регулярно всплывала, и все понимали, что это будущий хит уже из-за мелодии. Это был 65-й год. Битлз работали над альбомом «Help», и продюсер тогда был очень недоволен и поставил Маккартни перед выбором. Или Пол Маккартни завершает, наконец, песню, которую начал сочинять, или он убирает из студии фортепиано. Здесь необходимо пояснить, что это была первая песня участника знаменитой ливерпульской четверки, над которой работал он один, а не двое, как, например, он делал это с Джоном Ленноном. Как вы понимаете, для Маккартни это значение имело. Маккартни помогал только Джордж Мартин, это продюсер. Более того, когда песня уже была готова, трое оставшихся участников группы поначалу отказались включать ее в общий альбом или выпустить синглом, то есть отдельно. Официальной причиной было, что песня вообще отличалась и очень от всего, что делал группа «Битлз» до сих пор. И в итоге композиция все-таки вышла на альбоме и вышла отдельно в США, где очень быстро попала на первые строчки самых разных музыкальных хит-парадов. А в Великобритании, кстати, песня «Yesterday» отдельно вышла спустя 11 лет после выхода самого альбома. Текст «Yesterday» в том виде, в каком мы его знаем, Маккартни уже сочинил, когда поехал отдыхать в Португалию и остановился на вилле своего друга-музыканта. Ему пришло в голову использовать слово «вчера» – «Yesterday», сочиняя текст, с которым легко лифмовались и другие слова. Вот после этого появилась, наконец, та самая песня «Yesterday», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса спустя много лет, как песня, на которой было сделано уже к тому году рекорда самое большое количество кавер-версий в мире. В списке песен, например, 500 песен, скажем так, лучших песен мира, она занимает 13 место. Что касается, например, еще одного интересного рекорда, 1999 год, только в США в том году она прозвучала в эфире на радио и телевидении 7 миллионов раз. Пусть она еще раз прозвучит на Канрека.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Скончался 5-летний ребенок, захлебнувшийся в общественном бассейне в Ишуве Офер около недели тому назад. Его семья решила пожертвовать его внутренние органы для нуждающихся в этом. К другим темам. Саудовский телеканал «Ашарк» сообщает о том, что «Хамас» был проинформирован о том, что администрация президента Дональда Трампа продолжит поддерживать мирный план по сектору Газа и в его рамках реализацию дорожной карты, предусматривающей окончание войны в секторе. Палестинский источник сообщил в интервью Саудовскому каналу, что такие сведения были переданы Хамасу посредством представителей стран-посредников, а также через представителей Совета мира. По его словам, в послании отмечалось, что объявление Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ из 15 пунктов Совета мира, это часть предвыборной кампании действующего премьер-министра. Другой палестинский источник сказал в интервью тому же саудовскому каналу «Ашарк», что Хамас и другие палестинские организации возлагают большие надежды на встречу, которая должна состояться в ближайшее время в Каире. В этих контактах примут участие высокопоставленные члены администрации президента Дональда Трампа и представители Египта, Катара и Турции. Они обсудят вопросы, связанные с возможностью создания специального механизма по контролю за прекращением огня, и рассмотрят связанный с этим временной график. Данную информацию передал корреспондент Кан Леран Аарони. Как мы уже передавали ранее, бывший высокопоставленный сотрудник разведслужбы Моссад Давид Мидан заявил в интервью корпорации Кан, что у государств ближневосточного региона, которые уже подписали с Израилем мирный договор, нет никакого интереса возвращаться к военным действиям. Он, в частности, подчеркнул. Если намекают на страны, с которыми у Израиля подписаны мирные соглашения, то лично я верю в то, что эти страны не заинтересованы в том, чтобы вступать с нами в войну. Такое положение сохраняется уже десятилетия и продержится еще. Лишь бы мы сами не совершали глупостей, однако мы их совершали неоднократно, указал он. Информация, представленная корреспондентом Канрой Кейсом по поводу того, что одно из арабских государств ближневосточного региона уговаривает другое государство данного региона заключить с Израилем мирное соглашение, чтобы усыпить его бдительность с тем, чтобы в дальнейшем вступить с Израилем в войну. Министр от партии Отцма Игудит Амихай Элияху заявил в интервью Кан, что он не удивлен услышанным. Министр, в частности, отметил. Уже в 1994 году, после подписания соглашений Осло, Арафата спросили, как он оценивает такие соглашения. Он сравнил с соглашениями Худайба. В сущности, это вид так называемой Гудны. И в течение этого периода Гудны, враг, в данном случае мусульманский враг, накапливает силу, оружие, а затем совершает с нами то, что случилось 7 октября, указал министр Элияху. На вопрос о том, кого он при этом имеет в виду, министр назвал палестинскую автономию. Он также подчеркнул, что и среди израильских арабов, которых мы считаем умеренными, раздаются подобные голоса. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, в среду и в четверг постепенное понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу дальнейшее понижение температуры, которое станет обычной для этого сезона. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 33 градуса, в Хайфе 32, в Галилее 34, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и специалист по детской литературе, владелец ахаевского магазина детской книги «Маша и три медведя». Пока три, я не знаю, до скольких увеличится их количество. Мария Зимина, я приветствую вас, Маш. Наверное, вы поняли, значит, куда я свернул на сей раз, то есть в сторону уходящего или ушедшего детства, и неспроста. Стало мне любопытно, существует ли и в достаточном ли количестве книги, готовящие детей к тому, что детство не вечно, жизнь движется вперед, и к этой взрослой жизни нужно подготовиться заранее. Это грустные книги или, напротив, зовущие и влекущие в ту часть существования каждого, где детство уже завершилось. Умеют ли, в общем, детские авторы рассказывать о завершении детства? Я вам скажу просто, ну, для как бы последней дискуссии, хотя это не дискуссия, просто разговор, я недавно закончил книжку Юнь Ли «Книга гусыни». Это очень хорошая книга, где две девочки, значит, начинают писать книгу. Это другая книга, не та, которой назван роман, но штука в том, что они играют. Они пишут, потому что они играют, а играют они, потому что вот одна из них, ведущая, так сказать, да, она очень боится момента, когда их детство закончится, и закончится игра, и придется исполнять все тягостные обязанности взрослой жизни. Она не хочет этой взрослой жизни, она не считает ее настоящей, муж, дети там и так далее, как, ну, как ей расписали, она не хочет. А другого сделать ничего нельзя. Поэтому я задумался еще раз дополнительно о том, что будет, когда детство закончится. Мы же не Питер и Пенны, в общем, все.
1: Да, вот я и хотела сказать, а Питер Пен грустная книжка или...
0: Ну, так она как-то, она оставляет какую-то странную надежду, я бы сказал, да? Но на самом деле надежда несбыточная, нельзя остаться в этом детстве.
1: Сложно сказать. Вот я осталась, но у меня профессия, знаете, профдеформация.
0: Да, но не все могут выбрать такую.
1: Не все не могут такую выбрать, да. Ну, смотрите, то, о чем говорите вы, вообще, давайте начнем с матчасти. Вы рассказывали про книжку взрослую, про детей.
0: Да.
1: И ее целевая аудитория взрослая.
0: Да, конечно, я просто оттолкнулся, чтобы
1: просто,
0: сказать.
1: Да, к тому, что и очень часто вот эта часть литературы, книг для взрослых про детей, она действительно грустноватая и так далее. И очень часто это могут быть какие-нибудь вообще ужастики. У Стивена Кинга есть пласт прям целый книг про это и так далее. То есть это может почти всегда что-то грустное и ужасное. А есть детские книги, точнее как, написанные для детей. И они, в общем-то, все книги про то, что все мы вырастем. Как для подростков, так и для совсем маленьких детей. Вопрос, наверное, в этих книгах самый главный, как ребенку научиться распознавать свой возраст. Есть одна из таких моих самых любимых книг вот как раз про это. По-моему, французская, наверное, писательница. Для малышей года 3-4-5, ну, до 6 максимум, который называется «Слишком большой, слишком маленький». Про медвежонка, которому родители говорили на разные ситуации жизненные: ты слишком большой для этого, и ты слишком маленький. Это как раз книжка для малыша, когда действительно ему начинают говорить, что ты, например, слишком большой уже, чтобы писать в памперс,
0: так,
1: допустим, да, и слишком маленький, как в «Человек с бульвара Капуцинов», как на войну, так немал, а как на фильму. Вот. Собственно, вот про это, как ребенку не растеряться, не потеряться в жизни. Почему он здесь большой, а здесь маленький? Это же я один и тот же маленький медвежонок. Вот, собственно, про это. То есть, на самом деле, все детские книги готовят ребенка к тому, что он вырастет, к тому, что он смотрит на взрослого, анализирует происходящее с родителями очень часто, пытается учиться на своих и на чужих ошибках. И опять же, чем взрослее аудитория целевая книги, тем... сложнее ситуации и проблемы, с которыми подростки

0: Через какое-то время нельзя будет, не знаю. Ты не будешь самым маленьким и не будешь забирать самый вкусный, самый большой кусок торта с самым красивым цветочком. А может быть, когда ты вырастешь, ты должен будешь отдать его своему малышу?
1: Может, тебе принесут еще больше. А тут, знаете, как сложится по жизни. А вы хотели вырасти? Я, например, хотел. Потому что... Я вспоминаю себя где-то, это было что-то такое 8, 9, 10, да, когда тебя укладывали в 9 часов, а в 21.30 начинался, в общем, последний сеанс, потому что в 23, как в Исландии, все заканчивалось в Советском Союзе. А мне же это очень хотелось всегда, я слышал только, да, что-то до соседней комнаты. Я думаю, господи, когда я уже смогу смотреть на 21.30 кино? Ну, как говорится, и вот радио есть, а счастья нет. А вы хотели?
0: Ну, конечно, хотели, конечно. Ну, опять же, я там как младший ребенок в семье.
1: А у вас было...
0: У меня две старшие сестры с большой разницей, 11 и 13 лет у нас разница с ними. И, в общем, как бы, как мне говорили, я родилась большой. Взрослой, точнее, вот, родилась взрослой. То есть мне хотелось, да, уже быть взрослой всегда, зато... Может быть, именно поэтому как раз я и вернулась в детство, потому что, опять же, когда я была маленькая, я так мало читала детских книг, я очень быстро перешла, там, в 7-8 лет я перешла на Дюма и Жюль Верна и вот это все. Вот, и весь пласт детской литературы, вот то, что в детском саду еще мне читал отец, потом он прошел мимо меня, и я это в какой-то момент просто начала наверстывать, и недавно подсчитала, что у меня произошла профдеформация, и что в 2026 году я прочитала впервые взрослую книжку, начиная с 2010 года, то есть спустя 16 лет. Вот, да. Эта книжка тоже была, в общем-то, про детство, в том числе. Но, ну вот действительно, не читаю взрослых книг, читаю детские и подростковые, и, да, заполняю пробелы в своем образовании и прошлом, и...
1: И хорошо себя чувствую.
0: Отлично, вы знаете, я отлично себя чувствую, да, потому что детские книжки, как говорил классик, как писать для детей, про то, что как для взрослых, только лучше.
1: Это вообще фраза для меня загадочная, то есть для взрослых надо писать как для детей, но хуже.
0: Ну, я не знаю, детские авторы, они не пытаются никогда ничего никому доказать, они пишут о том, о чем им важно написать. И важно сообщить человеку будущему.
1: Тут я вообще, я честно не знаю, нужно с этим родиться, нужно это уметь, потому что вот как писать для детей, это нужна какая-то другая совершенно настройка, мне кажется. Чем
0: если для маленьких, точно, это вообще другая настройка, и не у каждого даже детского поэта иногда хватает дыхания на это, потому что ну, для совсем маленьких, как маленькие короткие стихи, как у Агнии Барто были, да, их очень сложно писать, и очень сложно писать хорошие. И, например, есть совершенно замечательная детская поэтесса Настя Орлова, ученица Михаила Яснова, которая... Ее первым сборником стихов была книжка «Яблочки-пятки». Сборник маленьких-маленьких четверостишей, потрясающе классных, запоминающихся, супер-бестселлер для малышей. Но после этого Настя очень долго не писала таких стихов и не выходила никаких похожих сборников у нее. И уже, наверное, лет там через 10 точно после этого только появилось что-то для малышей-малышей. А вот после этого сборника, да, ее так и называли «Современная Агния Барто», потому что это гениально. Но да, это очень трудно, это не всегда приходит. Хотя другие книжки у нее выходили.
1: Ну, это, наверное, какие-то вот все-таки разные должны органы задействованы. Настройки, да. Настройки. У нас композиция, кстати, очень хорошая композиция, это Павел Пиковский, это из «Необардов». «Детство» она так и называется. Сейчас мы послушаем и перейдем к следующему вопросу повестки. Поехали.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство. Детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

0: Это был Павел Пиковский, замечательный. А у нас, у меня в студии сейчас замечательная гостья Мария Зимина, специалист по детской литературе, владелица хайпского магазина детской книги «Маша и три медведя». И я хочу продолжить разговор. Ну, мы потихонечку будем так как-то в сторону уходить. Музыка будет про детство. Насторожила меня, да, такая новость, что отныне книги, освещающие, значит, СВО, в правильном свете, да, они будут включаться в список школьной литературы, хотя пока еще для внеклассного чтения. Ну, понятно, скоро и для классного, да. Ужас в том, что, ну, так сказать, государство, то есть российским детям засирает мозги еще со школы или из детсада еще. И это, правда, мне кажется, опасно. И оттого мой вопрос такой. Удается ли еще российским писателям и издателям как-то противостоять этой гитлер-югендовской идеологии на этапе, ну, подросткового формирования? То есть выпускаются ли случайно, не случайно, как угодно, книги на русском языке, где, как говорится, идет борьба за верный духовный приоритет?
1: Конечно, да. Конечно, выпускается, и очень много... Есть две книги за последнее время, да, которые меня просто поразили, как вообще и издатели, и авторы протащили это все в детскую литературу. Это просто был респект. Первая была Нина Дашевская «Несуществующий причал», как раз история про войну, которая началась, и во время войны решили детей отправить как бы в гетто, чтобы они не страдали, и запирают их. Но война началась когда-то очень давно, и дети, которые находятся в этом детском гетто, они там растут, учатся, у них есть на все вот это вот, так сказать, гетто несколько наставников, которые когда-то здесь тоже оказались и продолжают быть, и уже никто не знает, а есть ли вообще мир за пределами, что там происходит, продолжает ли идти война и так далее, и так далее. Ну и то есть про детей, которые мечтают выйти отсюда, посмотреть, понять вообще, а были ли у нас когда-то родители, потому что они уже их забыли, и так далее. Вот, и это, вот это было прям...
0: Честно, очень... я даже не знаю, как это возможно стало.
1: Сейчас, да, ну то есть это получается вроде как антиутопия, то есть придраться по-хорошему не к чему, и там нет никаких, ни страны, в которой это происходит, это вообще весь мир как бы там, вот так вот. Очень интересно, и, как всегда, Нина Дашевская, прекрасный, один из лучших современных подростковых, в первую очередь, авторов, но и не только. Вот, и очень советую почитать подросткам. А еще Ася Кравченко написала книжку «Зеленый», которая недавно совсем вышла. Она как раз про... не совсем про то, что вот война и так далее, но там есть моменты, что вот в классе у ребенка появляется ребенок необычный, который не боится сказать, и за ним начинают тянуться, и тоже не боятся про себя сказать и подать голос. И потом оказывается, что ребенок этот был сыном какого-то журналиста, который сейчас под судом, и, в общем, в итоге этот ребенок, он не главный герой в книге, он оказывается, что уезжает вместе с семьей. Вокруг нас сейчас таких полно, по Израилю бродит, но, опять же, да, это все, ну, вот это уже, опять же, происходящее в Москве. Ну, такие вопросики возникали у меня. Ну, как ни странно, книжка вышла. Книжка тоже совершенно замечательная. Опять же, про то, как подростку искать свой голос, про то, как не бояться говорить, отстаивать свои права и не бояться быть самим собой. Да, насчет того, есть ли в издательствах хорошие книжки? Есть, конечно. СВО, ну, оно... Не все же идиоты.
0: Но много.
1: Но много, да, понятно. 80% поддержка. Все понятно. Но, конечно, не все. И издатели, ну, то есть есть и то, что уже вышло до, там, вот, прямо сейчас, да, и книжки про Холокост, и книжки про... Ну, ну, ЛГБТ, конечно, запретили в России, ладно.
0: Нет, там за этим будут бдительны.
1: Да, за этим бдят, безусловно. Ну, ну, нет, конечно, разные темы, опять же, как я и говорила, есть и продолжают быть в детской литературе. Да, там полностью вычеркнули ЛГБТ. Это действительно так. Эти книжки, остатки тиражей либо были уничтожены в России, либо вывезены в Европу, и сейчас они продаются не в России. Вот. Их можно достать, если кому-то очень нужно, из успевшего выйти на русском языке. Вот. А там, да, конечно, и я авторы просто, продолжают.
0: Вы знаете, я, мне кажется, что даже сейчас более важно для России и для российской литературы, какова бы она ни была, да, не эксперименты блестящие с книгами для взрослых, с романами вычурными или такими сложными, какими угодно, а то, чтобы людям просто привили идеологию здравомыслия, антивоенную какую-то, я не знаю.
1: Ой, этого, вы знаете, этих, опять же, книг, как, опять же, и до войны, в смысле России с Украиной, и во время, и выходило, и продолжает выходить в большом количестве. Начиная, опять же, от книг для совсем небольших читателей, есть вот жанр книжки-картинки. Например, есть совершенно замечательная, маленькая, тоненькая, очень пронзительная книжка-картинка «Флон, Флон и Мюзет» про двух зайчат, которые дружили, встречались, и в какой-то момент они шли навстречу друг другу общаться, а между ними оказалась колючая проволока. Вот. И они оказались по разные стороны баррикад, и им перестали разрешать дружить. Вот это вот как раз книжка, которая готовит совсем да. юного читателя к тому, что война — это очень плохо, и ну и таких книг действительно много. Про книжка, например, была очень классная «Не переходи черту», про то, как играли дети, собиралась толпа вокруг этих детей, и тут вдруг пришел генерал, который запретил переходить черту. Вот. И все собрались вокруг, и все боялись этого генерала, и там нарастала большая толпа, он был один. И это просто тоже книжка-картинка, и она очень визуально интересно сделана, потому что, ну да, там получается, что толпа на одном развороте, на одной половине разворота, и вот этот вот один противостоящий ей генерал, которого все боятся, который запретил им перейти черту, один на пустом белом развороте. Вот. И про то, как, опять же, ребенок и в этой толпе, там еще тоже это очень смешно, появляются разные герои, там и Месси может в этой толпе оказаться, так это, если посмотреть повнимательнее, и какие-нибудь известные художники, и так далее, и так далее. И в какой-то момент ребенок запулил мечом на другую сторону. Вот. И толпа поняла, что так можно было, и все пошли на другую сторону и снесли вот этого вот одного...
0: Генерала.
1: Генерала, так сказать. И такого много, да, и для маленьких детей, и для постарше.
0: Это действительно издательство российское или существующее да. в Европе там где-то?
1: Нет, вы знаете, у нас как-то мы говорили в одном из эфиров с вами об этом. Дело в том, что сейчас за рубежом издается очень много книг, которые нельзя издать в России, но в основном это книги для взрослых, не для детей. Дело в том, что взрослый рынок, продолжающий читать за пределами России по-русски, он большой. Потому что взрослый, ну вот, спрошу я вас, человека, давно живущего в Израиле, читаете ли вы книжки для взрослых на иврите? Для себя, для удовольствия.
0: Увы, признаюсь, нет. Я читаю на русском и много переводных зарубежных книг, но в переводе на русский, да.
1: В переводе на русский. Никогда у взрослого человека, уехавшего из страны, исхода в любую другую страну, не будет такого языка, наверное, кроме английского, чтобы вот читать для своего собственного удовольствия. или для чего бы то ни было, на другом языке. Если тебе это там по науке не надо, по работе,
0: ну, да,
1: и так,
0: да,
1: далее.
0: Конечно.
1: Вот, поэтому взрослый рынок, он огромный. Ребенок, когда он уезжает из страны, он, опять же, он адаптируется, начинает читать на языке этой страны. Поэтому книжки на русском языке за пределами России для детей, они издаются очень мало, и это должен быть, ну, какой-то супер-мега-бестселлер, который нельзя издать в России, но который точно продастся, потому что это же, опять же, это же большие деньги. Mm-hmm. Издать книжку — это, ну, большая работа, которая, к сожалению, еще и денег стоит. Вот. И их мало, мало.
0: Но, тем не менее, очень вы порадовали меня тем, что книжки продолжают издаваться, говорится, всех не перестреляешь. Вот. И, в общем, это очень здорово, что кто-то будет, по крайней мере, учиться противостоять.
1: Ну,
0: кто-то будет,
1: да,
0: знать, как правильно себя вести, и не всем можно будет навешать эту СВОшную лапшу.
1: Ну, как братья Стругацкие в свое время на каком-то другом языке говорили с читателем,
0: да,
1: так,
0: да,
1: и детская литература продолжает говорить на другом языке сейчас.
0: Дай бог. Так, еще одна композиция. Это Назарій Єремчук, «Чуєш, мамо». Украинская песня. Это времена моего детства, когда Владимир Ивасюк замечательный стартовал с «Червоной руты». Может, слышали эту песню? Я-то слышал, когда мне было, вот, я был в первом классе. Всем просто башку оторвало на улицах. Вот. И потом появилась замечательная группа, где пели Назарій Єремчук и Василий Зинкевич. Были они красавцами юными, что я понимал, в 7 лет. Да, значит, это было очаровательно. Невероятно красивая песня, в основном Ивасюка. Давайте послушаем замечательный Назарій Єремчук «Чуєш, мамо». Поехали.

0: И мы продолжаем с Марией Зиминой разговаривать о детской книге в самых разных преломлениях. И теперь давайте поговорим на более, в общем, приятную тему, чем пришлось нам раньше, на нейтральную, как минимум. Меняется ли язык новой детской литературы, ибо язык штука подвижная, и даже последние десятилетия-два он претерпевает серьезные изменения. Кстати, недавно жуткая новость, да, что можно теперь говорить «махает». «Махаю», «махает», да.
1: Это как кофе оно.
0: Еще осталось... Я сказал, эту новость зачел, сказал, давайте еще звонит, восстановим в правах, и будет хорошо. Как вы улавливаете изменения в языке, как вы анализируете, как специалист по детской литературе, просто, извините, как человек?
1: Как читатель, да? Я понимаю, что чем дальше сейчас, тем больше язык становится проще. И все это в том числе потому, что, опять же, у детей становится в активе больше языков. И свой родной русский, он становится не таким родным, в том числе и у детей, которые остаются в России. Но меня-то больше всего, конечно, волнуют дети, уехавшие. И продолжающие сохранять как-то язык, вот, и что и как они читают. Смотрите, есть, опять же, я сейчас про Израиль, да, про наш рынок, да. Потому что, что нам все-таки говорить про то, что там в той стране происходит?
0: Нет, давайте здесь и сейчас.
1: Мы вообще там с вами не живем. Дело в том, что детская литература бывает двух типов, скажем так. Та, которая больше про текст и ориентирована на текст, на понимание игры слов и так далее, а есть, более не то чтобы сюжетное, не содержательное, сюжетное. Вот. И там обычно язык все-таки попроще. Вот. И вот та литература, которая про слова и про тексты, стихи и ряд, опять же, текстовых переводных книжек, в которых все это вот основано на игре слов. Например, книжки Ани Старобинец «Зверский детектив», где все шутки и вообще весь текст, он основан на игре слов, да, что «Зверский детектив», потому что про зверей ничего там страшного нет, что звери собираются по вечерам в баре «Сучок» и пьют там мохито, и едят карпаччо из дождевых червей, и так далее. То есть оно смешно, но нужно понимать язык, которым это написано. Опять же, ребенок, которому русский язык становится не таким родным уже сейчас, да, сложнее это понимать. И вот это, к сожалению, обидно. То есть уходят, на мой взгляд, все-таки все меньше и меньше становятся популярные, сочные, классные, красиво, интересно, необычно написанные книжки. И с одной стороны. С другой стороны, и авторы это тоже прекрасно знают, и этот тренд, он давно в книгоиздании существует, что стихи намного хуже покупают, чем прозу. К сожалению, да, и детские авторы у себя в соцсетях жалуются, что им приходится перепрофилироваться и начинать писать прозу. Кстати, у них не хуже получается, но жалко, потому что поэты хорошие, а издаваться же нужно как-то. Вот, и, в общем, приходится писать прозу. Да, опять же, сейчас родителям, которые приходят за книжками для детей, для маленьких, для постарше, для любых, в первую очередь я задаю вопрос, а насколько русский язык у вашего читателя родной? Вот, потому что если ребенок родился уже в Израиле, уже намного реже я бы, например, посоветовала начинать читать ему стихи. Можно, конечно, да, пока он совсем малыш, пока он, до года. Пока он все равно еще почти не говорит и что-то всасывает в себя. Вот, потому что просто потом он перестанет понимать, что это за слова, что за слово такое чудесство, как ему его расшифровать. Ну, нет такого слова в русском языке, по сути, и не использует он его, ну и так далее, и так далее. Вот, вот это меня очень сильно печалит с одной стороны, а с другой стороны меня это сильно печалит в Израиле, потому что, к сожалению, здесь нет у родителей возможности заниматься русским языком отдельно с детьми. И, ну, возможность, с одной стороны, материальной, с другой стороны, и времени этим заниматься нет, потому что спорт, математика, и все, время закончилось.
0: Да.
1: Вот. А книжки с детьми читают до определенного возраста.
0: Тут иногда выручают очень бабушки, потому что у людей, которые лучше всего сохранили русский здесь, будучи уже рожденными здесь, а это благодаря бабушкам. Пару историй таких знаю.
1: Да. Бабушки очень хорошо, с одной стороны. Но, дорогие бабушки, я вам очень советую все-таки не только читать те книжки, которые вы читали своим детям в детстве, а все-таки консультироваться с более современным, скажем так, поколением и пытаться читать детям современную литературу, потому что многое из того, что вы читали своим детям, теперешним, гиперактивным детям с СДВГ, с разным спектром и так далее, да и вообще билингвом и большее количество языков бывает у детей в голове, будет сложно воспринимать. Поэтому я вот настоятельно рекомендую не зацикливаться на старом, а помнить о том, что есть новое, хорошее, что если вы своему ребенку в детстве читали в 2 года «Волшебника изумрудного города», то это совершенно не значит, что сейчас в 2 года тоже нужно читать ребенку «Волшебника», «Войну и мир», не знаю, «Руслана и Людмилу», «Конька-горбунка» и так далее, и так далее. Ребенку будет сложно, тяжело, и вы можете привить не только любовь к русскому языку.
0: Но для того-то есть и существуют специалисты по детской литературе.
1: Да, да, безусловно. Я просто к тому, что мы действительно с большим удовольствием и сочувствием подойдем к каждому и расскажем, покажем, что есть, написано, издано и так далее, и поможем найти то, что нужно именно вам. Вот. Бабушки — это прекрасно.
0: Ну, бабушки могут помочь сохранить ауру языка.
1: Да, безусловно.
0: И ядро.
1: Да.
0: А дальше, может быть, уже и родители могут, придя к вам, сказать, а теперь как мы нанижем, так сказать, на эту ось?
1: Родители, конечно, многие тоже подзабыли уже русский язык. Такое тоже случается, к сожалению. Вот. Ну, в общем, да, есть такой недостаток у Израиля, и денег не хватает, и времени не хватает, и отдохнуть когда-то нужно, и куча праздников, и, в общем, то война, то еще что-то.
0: Ну, слушайте, любой отъезд такой массовый, огромный, да, ну, мы же, уезжая, теряем, как бы, это как бы вложено в условия задачи, это в комплекте, как бы, здесь не будет, не должно быть такого русского языка, как в той стране.
1: Нет, не будет такого же, конечно, не будет, я просто сравниваю с поездив по миру с другими странами, как в разных странах это сейчас. И ну, в той же Америке, например, там отдельно настойчиво занимаются языком родителей. То есть если в семье есть родители, там, американец и русский, да, русским языком будут отдельно заниматься, в него будут вкладываться, тратить будут время. Есть один родитель русскоязычный, второй финн, а школа американская, да, то будут 3 языка в семье, и всеми этими языками будут родители заниматься и поддерживать, и, ну, то есть упертость родителей поражает. В Грузии только что была, и там огромное количество русскоязычных частных школ, только на русском, без грузинского совсем. Но там понятно, там детям нет задачи ассимилироваться, да, потому что они там не останутся, не получат грузинского гражданства, и ВНЖ это очень сложно. В Израиле понятно, что первая задача у родителей, да, в включить детей в процессы, чтобы у детей пошел сад, школа, язык и так далее, чтобы они не так мучились, как сами родители. Но потом возникает вот оборотная сторона всего этого. Я, опять же, в сообществе взрослых, тех, кто приехали в детстве, кто-то уже там взрослым подростком, а кто-то совсем маленькими детьми, да, когда взрослые старались насаждать иврит в семье, когда говорили дома только на иврите. И в итоге вот эти дети, которые приехали сюда детьми, вырастают, и сейчас там им 40 лет, русский язык они уже почти не знают, а родители начинают жалеть о том, что в свое время они вот, ну, так старались, чтобы ребенок ассимилировался, но ушел еще один язык. Как минимум, количество языков, оно же тоже развивает и полезно, и, в общем, и от деменции, в конце концов, изучение языков.
0: Я удивляюсь тому, что, ну, простой, так сказать, расчет показывает, что ну, два языка, но всяко лучше, чем один.
1: Конечно.
0: Всегда
1: конечно.
0: В жизни может пригодиться возможность.
1: Ну да, но в школах еще будет английский, арабский, больше, лучше. Ну, и иврит в любом случае придет.
0: Если сравнить, допустим, ситуацию здесь и, допустим, ну, в Америке, например, то как вам кажется, у кого больше шансов сохранить русский язык? Где?
1: Ой, сложно сказать. Разговорный русский язык, я думаю, что здесь. Потому что говорить все равно на нем говорят. Возможно, читают меньше. И это, ну, тоже, опять же, большая проблема.
0: Ну, читают вообще меньше.
1: Да не могу я сказать. Вы знаете, я наблюдаю детей, и у нас сейчас идет кайтана в магазине, которые в каждом перерыве спускаются. У нас просто есть второй этаж, где кайтана в магазине. Они спускаются вниз в перерывах, все валяются на полу, читают книжки. Есть один ребенок, который вообще каждую минуту свободную сделает там задание в кайтане и бежит вниз читать. И пока его не трогают, пока его за уши не вытаскивают, он не уходит, книжки не оставляет. Читает, слава богу, на русском. Вот. И даже на прогулку берет с собой книжку свою.
0: Может, которую... Лермонтов будет или там...
1: Наверняка. Вот. Отличные дети, просто прекрасные. Нет, читают не меньше. Читают, к сожалению, меньше на русском, потому что, опять же, даже те дети, которые там в 22-м году приехали, уже многие читают на иврите. Или им без разницы, на каком языке читать, а иногда и проще уже и на иврите почитать, и нужнее, и полезнее. Вот. Да, но говорить по-русски, конечно, будут больше и дольше здесь, чем там. Но здесь и гуще это сообщество.
0: Ну, в любом случае, нет. Понимаете, ну, когда речь идет вообще об эмиграции, ну, надо приготовиться к потерям. Так не бывает.
1: Да. Да, это сложно.
0: И я думаю, что начиная с той, которая случилась после Великой Октябрьской социалистической революции, и потом, когда Газданов был шофером, да, значит, в общем, я думаю, что они могли, хотя удивительно, они так как раз сохранили тот русский язык, который постепенно стал меняться, а они сохранили тот, что не
1: да,
0: менялся.
1: Да.
0: Кстати, очень интересная в этом плане штука. Я читал стихи американских поэтов Серебряного века того времени. Эти писали так, как будто бы после Пушкина и, значит, допустим, Тютчева вообще ничего не изменилось. То есть они следующие. Все пространство, вплоть до Серебряного века, оно куда-то отторгалось, и они шли непосредственно за золотым веком русской поэзии. Это очень странное ощущение, как бы, когда у тебя выпадает пласт просто, да? Но это особенности эмиграции, наверное.
1: Ну, это... У меня есть живой пример, когда у меня взяли в магазине книжку в руки Жени Фельдмана, фотографа Алексея Навального, который все протесты снимал. И, собственно, у него есть книжка «Мечтатели против космонавтов». И взял человек, давно уехавший в Россию, «Мечтатели против космонавтов». Это как? А кто такие космонавты против космонавтов? Кто такие космонавты? Ну, то есть человек, который 30 или 50 лет уехал из России, нам в 22-м году понятно, кто такие космонавты. Вот, потому что мы их видели, и мы с ними там дрались, убегали и так далее. А люди просто не понимают. И я вначале... Я не могла понять. А в чем вопрос? А потом до меня дошло. что контекста. Это вообще другая коннотация, да.
0: Ох, слушайте, вот, увы, наша нынешняя беседа здесь просто подходит к завершению, чем мне безумно жаль, про новинки тогда уж поговорим в наших традиционных 10-минутках. Вот. Ну, в конце концов, мы же наверстаем. Ну,
1: конечно.
0: Вы же, как говорится, чай не последний раз. Дорожку, тропинку к нам не забывайте. Огромное спасибо специалисту по детской литературе, владелице хайского магазина детской книги «Маша и три медведя, еще хомяки и морская свинка» Марии Зиминой. С, в общем, такой, я бы сказал, с постоянно действующим приглашением на все последующие программы.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо огромное. В студии были также звукооператор Михаил Ольшанка и Игорь Харев. Еще одна композиция – это Валерий Леонтьев. Не все помнят эту песню, почти забытый мотив. Да и был это в каком году, это еще он поет, когда, помните, «Знатоки», вот, под предводительством Ворошилова, еще на тех вот он поет, и даже немножко в этой композиции слышно, там, разговор на заднем фоне. Ну все, слушаем, всем пока.
2: Посреди городской толпы, посреди суеты, вспыхнул вдруг знакомый мотив. И улыбки забытый свет я увидел опять. Вот и встретились мы, и наш мотив вновь на губах у тебя, у меня. Качай.

0: Он бродил без меня, и вдруг эта встреча в толпе. Неужели всегда с тех самых пор?
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Реакция израильских политиков на сообщение корреспондента Канрой Кейса о том, что некое арабское государство уговаривает другое арабское государство ближневосточного региона заключить с Израилем мирный договор, чтобы усыпить его бдительность и при этом готовиться к войне с Израилем. Депутат Кнессета Эфрат Райтон от партии «Демократим» заявила, что правительство нашей страны должно изменить свою концепцию и представить собственные политические инициативы. Вот ее слова. Они предлагают нам вечную войну. Они предлагают нам только и исключительно военные и силовые варианты разрешения всех проблем. Однако одной военной силой не обеспечишь безопасность государства Израиль. Тут есть границы. То, что необходимо нашей стране сейчас, это именно собственные политические инициативы. Даже те соглашения, которые были достигнуты президентом Трампом, наше участие не предусматривают. Мы не находимся за столом переговоров. Где инициативы израильского правительства? Почему оно не берет ситуацию в свои собственные руки? Указала Эфрат Райтон. Как мы уже передавали ранее, саудовский телеканал «Ашарк» сообщает о том, что «Хамас» был проинформирован о том, что администрация президента Дональда Трампа продолжит поддерживать мирный план по сектору Газа. И в его рамках реализацию дорожной карты, предусматривающей окончание войны в секторе. Палестинский источник сообщил в интервью саудовскому каналу, что такие сведения были переданы Хамасу посредством представителей стран-посредников, а также через представителей Совета мира. По его словам, в послании отмечалось, что объявление Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает документ из 15 пунктов Совета мира, это часть предвыборной кампании действующего премьер-министра. Другой палестинский источник сказал в интервью тому же саудовскому каналу «Ашарк», что Хамас и другие палестинские организации возлагают большие надежды на встречу, которая должна состояться в ближайшее время в Каире. В этих контактах примут участие высокопоставленные члены администрации президента Дональда Трампа и представители Египта, Катара и Турции. Они обсудят вопросы, связанные с возможностью создания специального механизма по контролю за прекращением огня, и рассмотрят связанный с этим временной график. Данную информацию передал корреспондент КАН Лиран Аарони. К другим темам. Преступность в арабском секторе Израиля. Четверым жителям севера страны были предъявлены обвинения в убийстве Али Сауада, которое было совершено на фоне конфликта между двумя преступными кланами – Сауада и Халади. Али был убит примерно полтора месяца тому назад, когда он прибыл на свое рабочее место в автобусном парке. Трое задержанных по подозрению в убийстве – это братья-жители Шфарама, один из них – несовершеннолетний. Кроме того, был арестован также житель Нацерета. В ближайшее время суд вынесет окончательный вердикт по данному делу. Двое жителей населенного пункта Рагат обвиняются в том, что они открыли огонь по группе людей, стоявших возле магазина в Сдероте, и ранили троих из них. Это произошло на почве конфликта между двумя преступными группировками. Обвинения были предъявлены в окружном суде Бершевы. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, в среду и в четверг постепенное понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу дальнейшее понижение температуры, которое станет обычной для этого сезона. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 33 градуса, в Хайфе 32, в Галилее 34, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». Здесь и сейчас. Яна Брискман.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Яна Брискман. И сегодня мы поговорим на тему, которая, мне кажется, именно сейчас достаточно актуальна для всех. Могут ли оскорбления в социальных сетях стать причиной для судебного разбирательства? Как юридически определяется клевета, а как подстрекательство к насилию? Сегодня мы обсудим эту тему, а также тему работы бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, потому что я так понимаю, что на эту тему тоже есть достаточно много вопросов, по крайней мере, такой был вопрос вчера, с адвокатом, сотрудницей бесплатной юридической помощи Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Яна.
3: Мариан, ну давайте начнем все-таки с вот этой главной темы, которую мы заявили, и должна вам сказать, что я решила затронуть эту тему после достаточно такой вот жесткой дискуссии, которая разразилась как раз у нас на странице в социальной сети Facebook, причем под постом, который сообщал одну из новостей того дня. И там были очень, скажем так, нелицеприятные высказывания, поэтому я решила именно поговорить на эту тему и именно с вами. Что же такое оскорбление в юридическом плане? Что же такое клевета? Что такое подстрекательство к насилию? И сейчас, вот в эту предвыборную пору, когда ведутся такие достаточно ожесточенные дискуссии, за что можно оппонента призвать к ответу, а за что нет?
4: Ну, смотрите, есть уголовные преступления. Вот призыв к насилию — это уголовное преступление. Что касается клеветы или там диффамации, то это может быть и как уголовное преступление, но может быть и как гражданское правонарушение. Есть закон, запрещающий клевету, диффамацию, и он как бы обо всем этом говорит. И там как бы расшифровывается подробно, есть определение, что такое клевета, что такое диффамация. То есть это публикация, которая может унизить человека в глазах других людей или сделать его как бы целью для ненависти, для насмешки. То есть публикация, которая может опозорить человека как бы в связи с его поступками, поведениями или приписываемыми ему чертами, которая может повредить человеку в исполнении там его какой-то, каких-то обязанностей, каких-то должностных обязанностей или какой-то профессии, или высмеивающий человека из-за его происхождения, там расы, религии, места проживания, пола, возраста, сексуальных предпочтений, каких-то ограничений физических или еще каких-то и так далее. И очень важно, чтобы, то есть, когда это будет подпадать под действие этого закона, когда будет публикация, но публикация может быть и устная, не только письменная. И она может быть и в виде рисунка, и в виде какого-то там ролика. Но главное, чтобы это было послано не только самому, видно было человеку, как бы, которого высмеивают или которого каким-то образом унижают, но это должно быть распространено еще. То есть если это видит еще хотя бы один человек, то это уже будет подпадать под действие закона. Это уже будет считаться клеветой, диффамацией. И тогда уже, возможно, можно будет подавать в суд.
3: То есть... Допустим, да, приведем пример. Если один человек в сети оскорбляет другого, например, говорит что-нибудь такое, типа, ну, вы совсем без мозгов, да? Может ли это стать причиной, вот это оскорбление, может ли это стать причиной для подачи иска?
4: Смотрите, очень многое зависит от обстоятельств, от поведения обеих сторон. То есть В принципе, в соцсетях, в особенности, очень часто есть всякая ругань, когда один обзывает другого. То есть, если это просто какие-то уличные ругательства, то вполне возможно, это не будет подпадать под действие этого закона, и суд решит, что это не клевета. Особенно, если стороны там друг друга обзывают.
3: Оскорбления, скажем так.
4: Оскорбления. Вот другое дело, что если, допустим, приписывается что-то человеку, что вот он там пишет, ты кого-то там отравил, или ты украл, или ты там умышленно, не знаю, испорченные продукты продавал. То есть если действительно в чем-то обвиняет человек, то это может быть клеветой. То есть если просто там оскорбление, дурак, сам дурак, то, скорее всего, нет такого. А вот если уже приписывается что-то человеку, то тогда да. Так же, как нужно разделять, допустим, если факты и просто личное мнение. То есть если личное мнение не основано на какой-то тоже лжи откровенной, а вот просто вот личное мнение. Вот я была в ресторане, мне не понравилась еда. И мне показалось, что мое блюдо там было испорчено. Будьте осторожны. То есть это может быть в рамках личного мнения какой-то критики, высказывание своего мнения. А если человек пишет, что вот в этом ресторане понятно, что они специально экономят, подают нам уже испорченную еду, заказывают испорченные плохие продукты, вот это уже будет клеветой, если человек не сможет это доказать, что он сказал правду.
3: Давайте присоединим радиослушателей, у которых, я уверена, есть вопросы на эту тему. Уважаемые радиослушатели, вы можете задать вопрос Мариане по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Вы также можете задавать вопросы комментариями к посту анонсу сегодняшней программы в социальной сети Facebook на странице Канрека, или же писать их на наш WhatsApp 050-737-8127, 050-737-8127. Вопрос, я думаю, сейчас, который многих интересует, это вот ролики, сделанные искусственным интеллектом, которые могут, скажем так, переврать реальность, да, с одной стороны ее приукрасть, а с другой стороны можно смонтировать ролик таким образом, что как что-то, что не происходило в реальности, да, на этом ролике будет запечатлено. Вот в этом случае, и мы уже видели такие примеры, можно ли призвать к юридической ответственности?
4: Ну, опять-таки, о чем этот ролик? То есть одно дело, если это просто, как, может быть, какая-то фантазия, типа произведение искусства, а другое дело, если это реально какая-то клевета на конкретного человека, что ему приписывается то, чего не было. И это что-то очень отрицательное, что может выставить его в черном свете перед людьми. Тогда да, тогда это, конечно, будет клеветой. Смотрите, я вот еще хотела, Яна, подчеркнуть, что вообще, что касается этого закона, то там есть ведь и разные защиты, то есть там есть разные как бы лазейки. То есть вначале, прежде всего, вообще проверяется, является ли это клеветой, является ли это диффамацией, то, что было сказано. Дальше проверяется, действительно, была ли это публикация, то есть было ли это, стало ли это известно, или могло ли стать известно еще людям. А дальше проверяется, было ли это разрешено, что-то разрешенное. То есть что значит разрешенное? Допустим, ведется какой-то судебный процесс. Просто не, даже не связанный с клеветой, просто уже судятся между собой какие-то стороны. И тогда в рамках вот этого судебного процесса в качестве защиты, допустим, одна из сторон про другую что-то рассказывает. То есть вот это не будет считаться клеветой, потому что это делается в рамках судебного процесса. Или, допустим, что-то, что судья решит, или государственный контролер там по своим обязанностям тоже какую-то публикацию сделает. То есть там закон указывает разные случаи, когда публикация не...

0: Вот что, вот ему кто-то не понравился, и он решил, что пусть все знают, какой это человек нехороший. Нет, это должно иметь какую-то общественную важность. То есть, допустим, если даже про какого-то политика, да, если мы сейчас говорим вот о предвыборном периоде, о каком-то политике, что-то кому-то стало известно, и он может это доказать, что это правда, и это действительно имеет важность в глазах общества, то есть общество должно знать об этом человеке, если он политик, если он на что-то претендует, если он куда-то хочет избираться, то тогда такая публикация не будет считаться клеветой и диффамацией. То есть человек может ее доказать. Даже, допустим, если там какая-то деталь, может быть, была ему указана неточно, ее он не сможет доказать. Но если это какая-то второстепенная деталь, это не столь важно. Главное, вот, чтобы он мог доказать, что вообще он правду сказал. И тогда это, да, будет иметь защиту. Или есть еще защита, что если человек действовал добросовестно, то есть то, что он опубликовал добросовестно, и дальше еще перечисляется ряд пунктов. То есть, допустим, он не знал и не должен был знать, что вот эта публикация кого-то заденет, что это будет являться клеветой. Или, допустим, что у него были такие отношения с человеком, кому он направил эту публикацию, что он просто обязан был или по закону, или по нравственным каким-то принципам, или общественным сделать эту публикацию и так далее. То есть есть разные защиты в законе.
1: Ну вот, да, я думаю, что стоит... У нас есть радиослушатель с вопросом, да? Хорошо, тогда я задам свой вопрос с примером после того, как выступит радиослушатель. Я его приветствую в нашем эфире. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ваш вопрос.
2: Вы можете доказать, заходишь в магазин и... есть продавец, я, как можно доказать? Ну, например, заплатила, а потом просто как-то отвлеклась, забыла, я опять заплатила. Но потом вспомнила, что не платила. Ну, как это доказать? Как-то можно? Камера какая-то есть или что?
1: Еще раз, вас просто не было слышно в начале вашего вопроса. Вы не могли бы повторить его?
2: Ну, например, заходишь в магазин, что-то берешь, ну, заплатил. Потом, когда уходишь, кажется, как будто не заплатил, платишь опять. Ну, а потом вспоминает, плохо тебя чувствуешь, ну, тем более, я пожилой человек и не так хорошо себя чувствую, но могу что-то забыть.
1: Да, ну, это совсем...
2: Так, такое, отвлекся и забыл.
1: Я не, это не совсем, конечно, к теме относится, но в принципе...
0: Ну, в принципе, я могу сказать, то есть, а что продавец, он отрицает, что получил оплату? Он не выбил квитанцию, чек в кассовом аппарате?
2: У меня, конечно, квитанция есть, все есть. Но так получилось, что...
0: Две квитанции, что вы заплатили два раза, две квитанции у вас?
2: Нет, одна квитанция. Одна, но я когда даже квитанцию забрала и отдала, подумала, что я, ой, не заплатила. Как-то отвлеклась, и бывает такое, что думаешь, не заплатил, отдаешь и снова платишь.
0: А, смотрите, я не знаю, есть ли съемка в магазине. Есть магазин, который, да, ведется видеосъемка, и можно попросить ее показать и предъявить. Если продавец отрицает, что вы заплатили дважды, если он только один раз провел оплату в кассовом аппарате, а если нет съемки, то я не знаю, как вы докажете.
2: Съемки можно убирать, если там съемка, если какая-то висела, и убираются, или их можно не убрать? Они не убираются.
0: Смотрите, я не знаю, какие там правила, сколько дней они хранят эту съемку. Если они откажутся вам ее предъявить, она есть, но можно через суд затребовать. Я не знаю, в принципе, я не сталкивалась конкретно с такими вещами. Ну, можно попробовать. А что, речь идет о большой сумме, которая оправдывает обращение в суд?
2: Сделать небольшая сумма из-за этого.
0: Просто ну, если сумма небольшая, я не знаю, насколько...
2: Как-то так.
0: Надо быть очень внимательным, когда платите, просите квитанцию. Потому что если сумма небольшая, то я не думаю, что это оправдывает обращение.

0: не в суд, обращение в суд.
1: Просто обида как-то на душе, не как с ума, обида на душе.
0: Да. Ну вот смотрите, вот как раз тут тоже классический случай, вот допустим, я не говорю сейчас про вас, но бывает, что человек вот недоволен обслуживанием в магазине, вот он идет, делает пост, возвращаясь к нашей теме, пост в соцсети, и вот пишет, вот меня в таком-то магазине обсчитали, дважды с меня взяли деньги. А если он не может это доказать, то это будет клеветой, дефамацией. То есть я не рекомендую делать такие посты, потому что человек может потом вляпаться, и на него подаст суд уже этот магазин. Ну,
1: есть детекторы лжи, которые тоже могут, наверное, определять. Я не знаю. Есть же такие детекторы лжи какие-то.
2: Ну, я да не думаю, что...
0: Нет, в гражданском суде он не является доказательством, если обе стороны не соглашаются на это.
1: Ну, вот. Понятно. Значит, продавцы, наверное, знают, что ты не можешь ничего доказать. Неважно, но...
2: Ничего спасибо страшного. Вам,
1: да, самое главное, чтобы других как бы людей... Бывает иногда человек в плохом состоянии, он платит, забудет еще второй раз платить. Продавцы как-то знают, что заплатили. А...
0: Там... Ну, смотрите, обычно большинство продавцов, в принципе, честные. Таких людей, что прямо мало, что прямо умышленно обманули, умышленно дважды взяли. Ну, наверное, такие, конечно, тоже есть, но их не большинство. Это 100%.
2: Спасибо вам большое за вопрос.
1: Спасибо большое.
2: Всего доброго. Я возвращаюсь вот к тому вопросу, который я хотела задать. Дело в том, что вот недавно как раз в сети, в социальной сети Facebook, да, был очень такой достаточно большой спор по поводу иска, который предъявила одна из зрительниц стендаписту. То есть стендапист ее оскорбил публично во время стендапа. Она решила, что она не может с этим смириться, и подала против него иск, и выиграла. Вот при каких условиях, если мы говорим вообще, да, а не конкретно об этом случае, при каких условиях действительно можно подать иск на человека, который публично вас оскорбляет, и при каких условиях суд принимает это как оскорбление?
0: Смотрите, если это было публично сделано в присутствии людей, то значит, что одно условие уже тут есть. То есть была как публичная как бы публикация. Публикация, она же устно может быть.
2: Да.
0: Дальше вопрос в том, что именно он сказал и как, каким образом это действительно являлось клеветой или оскорблением. То есть если он, допустим, оскорбил как-то ее внешний вид или, не знаю, какие-то... что-то сказал об ее умственных качествах, я не знаю, просто я предполагаю. Или о ее характере, или что-то такое, то есть как, каким-то образом поднял ее насмех и как бы перед всеми, то вполне может быть, да, что это могло еще могло считаться клеветой. Вполне может быть. То есть одно дело тут, конечно, стендап. Нужно взять во внимание, что иногда стендапист, как бы у него, он работает со зрителями, и, возможно, это включено, что он подшучивает над зрителями. Я не знаю, есть стендаписты, которые это делают, есть стендаписты, которые не делают. Но, опять-таки, тут очень важно соблюдать вот эти границы. То есть одно дело, там какая-то просто шутка, которая каким-то образом связана с темой выступления, а другое дело, если он уже переходит на личности. То есть и как бы это абсолютно не нужно было ему для выступления, а это просто как является каким-то оскорблением, унижением человека, тогда да, вполне может быть. Да.
2: Вот еще такой вопрос, это подстрекательство к насилию. Да? Ведь особенно в социальных сетях люди, ну, достаточно часто, не думая, что-то такое пишут, что-то такое говорят, чтоб всех их сожгли, или там пусть им там не знаю что. Что это такое? Как это определяется чисто юридически?
0: Смотрите, это, в принципе, уже мы заходим тут на территорию уголовного права, которым мы не занимаемся бесплатной юридической помощью, то есть у нас тут гражданское право. Поэтому я не могу знать тут всех тонкостей именно уголовного права, я им не занимаюсь. Когда именно, допустим, если будет подана жалоба в полицию, когда именно полиция, да, посчитает, что тут уголовное преступление. Я в это не стала бы заходить, потому что...
2: Но, в принципе, это уголовное... Подстрекательство к насилию — это уголовное преступление.
0: В принципе, да. Я вот скажу, какие к нам, допустим, дела попадают. Угу. Вот, допустим, к нам не так давно было интересное обращение. Значит, наш посетитель сказал, что была клевета в его адрес. Что девушка, с которой он там пытался встречаться, опубликовала пост в соцсети и опубликовала их переписку. И как бы он хочет на нее подать в суд, что как бы эта переписка тем самым его опорочила. И вот мы смотрим, что она опубликовала. Во-первых, она опубликовала без его имени, то есть имени его там не было. А более того, когда она опубликовала, там, он говорит, видно его фотографию, это была переписка в WhatsApp, но фотография очень маленькая и как бы она тоже, ну, как сказать, метуштешит, то есть, ну, как бы...
2: Она, его не видно, да? Она заблюрена, не видно. То, что называется.
0: Ну, да, заблюрена, да. Его невозможно там разглядеть. Дальше из самой переписки следует, что он ей угрожал. То есть можно сказать, что тут как бы была общественная важность. Она сделала об этом пост, что нельзя угрожать девушке, даже если вы получили от нее отказ. Она не захотела с вами продолжать знакомство, общение. Что это такое? Ты начинаешь там оскорблять или угрожать. И вот эту переписку она привела как пример. То есть она сделала все умно. Она, во-первых, не привела его личных данных никаких. И невозможно его опознать. Кроме того, она это действительно сделала не просто так, а именно... Это и была общественная важность в том, что она сделала. Она хотела обществу сообщить, предупредить, вот как бывает, что как нельзя себя вести. И поэтому вот тут мы ему отказали, мы ему не назначили адвоката.
2: Ну а если бы она рассказала бы всю эту историю в таким образом, что можно было бы понять, кто этот человек?
0: А вот тут уже начинаются вопросы. Тогда вполне возможно, что... Да, можно было бы подать в суд, и несмотря на то, что она как бы надо было бы тогда проверять, есть тут защита у нее по закону или нет. То есть возможно, что все равно была бы защита, но тут уже как бы более проблемно это было. Ну, потому что он действительно ей угрожал. Но, допустим, если бы она просто была бы совсем другая история, она указала переписку, и вот, допустим, стала бы, не знаю, оскорблять. И вот я с таким-то там встречалась, я ему отказала, он захотел там со мной продолжить, вот какой там, не знаю, дурак, вот какой там, не знаю, урод, вот с такими я не встречаюсь. То есть если бы было понятно, кто это, и она его оскорбляет, тогда да, тогда, несомненно, можно было бы подать в суд.
2: Да, это действительно очень сложная тема. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что они могут задать свой вопрос по телефону 072-280-1003 или же комментариями к посту анонсу сегодняшней программы в социальной сети Facebook на странице Канрека, или же пишите нам письменными сообщениями на номер 050-737-8127. Мы ждем ваших вопросов. Ну, а пока...
0: кстати, Яна, я хотела еще подчеркнуть, действительно, насколько это сложная и тонкая тема. Вот суд, например, попадало обсуждение всего, что касается соцсетей, именно клеветы в соцсетях, что, допустим, даже если человек не сделал пост сам, не он написал, но он его расширил дальше. Да. Или он поставил к нему лайк. Будет ли это считаться диффамацией? Можно ли на такого человека подать в суд? Это рассматривалось в нескольких инстанциях даже. То есть подавалась даже апелляция.
2: И к чему пришли?
0: Пришли к тому, что, в принципе, расширивание тоже может считаться диффамацией. Но как бы в более слабой степени, то есть когда будет там назначаться компенсация. Кроме того, еще будут несколько факторов рассматриваться. Насколько много человек расширили и на кого выбрал человек подать в суд. То есть, допустим, если этот пост дефамации расширили сотни человек, а он выбрал почему-то только там на пятерых подать. Почему именно так? Почему они должны как бы за всех отвечать? Когда ясно, что в первую очередь ответственность на том, кто сделал этот пост. И в первую очередь надо на него, конечно, подавать. Но, тем не менее, допустим, сделал пост, а три человека расширили. Он на всех подал в суд, имеет право. То есть вполне возможно, что и на них будет ответственность. Возможно, они будут платить меньше компенсацию, чем тот, кто сделал пост. Но они тоже будут ответственны. Что касается лайков, то там, скорее всего, все-таки не будут ответственны, потому что хотя алгоритмы так устроены во многих соцсетях, что лайки тоже распространяют пост. Но часто люди это не знают или так не думают об этом. То есть когда они ставят лайк, ну просто они там какую-то эмоцию выражают. То есть когда человек расширил, он хочет, чтобы видели все дальше. То есть тут он умышленно это делает, не проверяя факты, указанные в посте, правда, неправда, он расширяет дальше как бы. А если человек просто выразил эмоцию, то, скорее всего, к нему не стоит предъявлять уже такие претензии, что он умышленно хотел распространять дальше. Даже если это из-за алгоритма в соцсети действительно дальше распространилось по его друзьям, по его подписчикам. Но тут, скорее всего, он не должен будет платить компенсацию. Но да. Это все просто только говорит о том, насколько нужно быть внимательным и осторожным и проверять факты, и которые ты публикуешь, и которые ты распространяешь дальше, даже если кто-то другой опубликовал.
2: Ну и вот здесь как раз вы говорите о компенсациях, и вопрос, на какие суммы может выйти такой иск за дефамацию?
0: Смотрите, суммы бывают самые разные. Вот у нас, например, тоже было дело в бесплатной юридической помощи, к нам обратились люди, на них подали тоже суд из-за даже там не столько была дефамация, а сколько это было больше нарушение защиты права на неприкосновенность в частной жизни. Ну, в том числе, можно сказать, там и на дефамацию, там все было. Рассказ был, история такая была, что та, кто подала иск, она сама адвокат, и случайно, как мы не имея в виду ничего плохого, секретарша в бизнесе тех, на кого подали в суд, использовала ее фото, оно просто там ей где-то выскочило среди фото, для того, чтобы прорекламировать их бизнес. То есть эта адвокат сидела просто за столом в офисе, а она хотела прорекламировать, что там они предоставляют услуги секретарш, там что-то такое. Вот ей показалось это подходящей фотографией. Ведь есть фотографии, которые даже можно купить, специальные фотографии для таких случаев. А она этого, видимо, не знала, и вот взяла первую попавшуюся, и вот так вот попала неудачно. А у них в бизнесе еще там дальше, если листать в соцсетях, они там в нескольких соцсетях рекламировали, там у них была реклама, что они там и предоставляют там, ну, девушек там, там, допустим, разносить напитки на каких-то мероприятиях или еще что-то, они там были полуодетые, да. И вот она сказала, что это все ее оскорбляет, что вот она там рядом с этими полуодетыми девушками, хотя там не совсем она была рядом с ними, но неважно, сам факт, что ее изображение вот там использовали, то все, вот она подала в суд, и пришли к соглашению, к компромиссу, и, если я не ошибаюсь, что-то вроде около 36 тысяч людей заплатили адвокату за это. А бывают всякие случаи, то есть в зависимости от того, о какой клевете идет речь. То есть если что-то серьезное, это могут быть и сотни тысяч шекелей. Если что-то несерьезное, то это могут быть там 5, 8, 10 тысяч. То есть просто чтобы показать, что так, как бы суд когда хочет показать, что так себя вести нельзя, то есть вы были неправы. Но там не было чего-то прям такого серьезного, или были какие-то смягчающие обстоятельства, то есть суд может принять во внимание, допустим, что человек, не знаю, там, поспешил, что у него тяжелое положение, что он там был там в растрепанных чувствах под влиянием там чего-то. Или он просто повторил за кем-то то, что уже было кем-то опубликовано, не проверив. То есть есть разные смягчающие обстоятельства, и которые суд примет во внимание, и от этого будет зависеть сумма.
2: Вопрос еще один. Допустим, публикация сделана в какой-то группе в социальной сети, да, или на странице в социальной сети. Есть ли ответственность, допустим, у модератора, у администратора этой группы за те оскорбления, которые были сделаны на его странице? Или же это только ответственность того человека, кто оскорбил?
0: Ну, в первую очередь, это, конечно, ответственность того, кто это пишет. Но вполне возможно, что будут ситуации, когда и модератор тоже будет ответственен. Так же, как, допустим, в газете, если публикуется какая-то заметка с дефамацией, то есть там ответственен будет и главный редактор, не только тот журналист, который это опубликовал. То есть вполне возможно, если это... в особенности какая-то узкая группа, где модератор постоянно должен все это мониторить, то вполне возможно, что на нем тоже будет ответственность. Все зависит очень от обстоятельств. Вообще эти дела, они, конечно, часто бывают субъективны. Хотя как бы суд, он должен смотреть на все с объективной точки зрения, вот как объективно другие люди посчитали бы. Есть тут клевета, там нет клевета. Но все равно всегда в делах такого рода есть много очень субъективных элементов. И очень много зависит от разных обстоятельств. Поэтому вполне может быть, да, что в определенных случаях и модератор будет ответственен, если он позволил остаться этой публикации. Тем более, что часто если человек, который пострадал от публикации, он требует ее снять. И, кстати, это тоже будет учитываться судом, когда он назначает компенсацию. То есть если кто-то ненамеренно повредил человека, вот как тут в данном случае, взяла и фотографию случайно по ошибке опубликовала. То есть как только она получает обращение, она должна сразу снять немедленно. И дальше даже возможно опубликовать как бы извинения. То есть этот суд тоже будет учитывать. Если человек это сделал сразу, то вполне возможно, что даже если он будет платить компенсацию, то меньше. То же самое модератор. То есть, возможно, если к нему обратятся и потребуют снять эту публикацию, он обязан сразу снять. А если он там будет упираться, и потом это будет признано клеветой, то вполне возможно, что он тоже будет платить компенсацию.
2: Да, здесь действительно очень тонкие законы и тонкие, скажем так, да, определения, юридические определения дефамации, юридические определения клеветы. Да. Мариан, ну давайте перейдем к теме бесплатной юридической помощи, потому как вот я, как я уже сказала, уже вчера даже наш радиослушатель в прямом эфире задал вопрос. И мы ему обещали, что сегодня мы зададим этот вопрос вам. Во-первых, мы коснемся темы того, как и на какие и чем именно занимается бесплатная юридическая помощь. Но вот вопрос, который задал нам радиослушатель, заключается в следующем. Он пытался с вами связаться, и он жалуется на то, что там не отвечают на русском языке. И так как он пожилой человек, не знает иврита, то ему сложно было к вам обратиться.
0: Смотрите, у нас есть телефонная служба, телефон звездочка 6405. Угу. Туда можно звонить. Там бывают русскоязычные, возможно, они бывают не всегда. В принципе, у нас телефонная служба работает сейчас прямо очень хорошо последние годы. То есть нету необходимости долго звонить, дозваниваться. То есть отвечают всегда быстро, четко. Нет проблем с этим. Возможно, именно русскоязычные есть не всегда. Я точно знаю, что есть, потому что они даже там обращаются ко мне, когда есть какие-то вопросы, звонят. Но, возможно, не всегда они присутствуют. То есть, я думаю, что, может быть, как-то он может попросить, чтобы кто-то ему помог или хотя бы оставить сообщение, чтобы ему перезвонили потом, когда будут русскоязычные. Потому что то, что они там есть, это 100%.
2: Мы продолжим эту тему. Просто вот сейчас как раз пришло сообщение в Фейсбуке, как раз на нашу первую тему. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно ли подать в суд на людей, которые безо всяких причин попрекают других людей тем, что они паразитируют на их налоги? Обычно это делают русскоговорящие, которые сами могут жить на пособие, но оскорбляют людей в разных лентах. Спасибо. Ну вот это вот как раз из тех самых споров, скажем так. То есть оскорбление к определенной группе населения.
0: Смотрите, я не думаю, что тут все-таки это будет считаться клеветой, диффамацией. То есть если там просто идет какая-то общая формулировка, вот такие-то делают то-то, а вот такие-то то-то, то есть какие-то обычные такие базарные привлекания в соцсетях, то есть все-таки понятно, что в соцсети были даже такие решения суда, что в соцсетях, к сожалению, культура общения не очень высокая, и очень часто есть какие-то грубые привлекания. То есть если это просто там вот такого рода вот какие-то базальные разборки, то не обязательно это будет диффамация. Если конкретно какому-то конкретному человеку пишут, вот ты такой-то, я про тебя знаю, что ты там бездельник, лодырь, ты там не работаешь, ты там обманываешь себя государство и живешь там на те деньги, что я плачу. Не знаю, возможно, тогда да. Возможно, тогда да. Нужно опять-таки смотреть внимательно, каких конкретно обстоятельств. То есть часто просто действительно изучается целиком вся переписка. Кто начал, с чего началось, куда это зашло. Потому что иногда бывает, что обе стороны тут замешаны. То есть тут поэтому даже невозможно одну сторону как бы упрекнуть, как бы присудить ей платить компенсацию, потому что она сама и начала, эта сторона, или вела себя точно так же. То есть такие тоже бывали решения, что когда они видели, что там оба хороши, то поэтому это
2: оба хороши,
0: да. Сложно, да. Сложно это даже сказать. Это нужно смотреть всю конкретную переписку, что и как там было. То есть это всегда зависит от конкретных обстоятельств и от того, как это было выражено конкретно.
2: Ну вот человек, который задал вопрос, пишет, что это лично ее оскорбили, потому как и неправду написали, потому что у нее 31 год трудового стажа.
0: Возможно, да. Если там есть личные оскорбления именно ей, то, может быть, да, вполне возможно, что тут можно подать в суд. Она может обратиться к нам, и мы уже посмотрим, видим ли мы тут шанс, если у нее будет право на бесплатного адвоката. Если мы увидим, что есть шанс, то тогда да. Может быть, если даже у нее нет права на бесплатного адвоката, тогда она сможет обратиться к платному, к частному адвокату. Может быть, это нужно проверять.
2: Ну вот если мы уже затронули тему бесплатного адвоката и бесплатной юридической помощи, какими именно вопросами занимается бесплатная юридическая помощь и каковы критерии предоставления услуг, бесплатных услуг адвоката?
0: Мы занимаемся практически всеми гражданскими делами, то есть это могут быть денежные иски, иски, связанные с каким-то ущербом, ущербом здоровью, ущербом из-за клеветы, вот, да, о которой мы говорили. Это мы занимаемся долгами, то есть банкротством, там, долгами в судебном исполнении, трудовое право, семейное право, вопросами национального страхования, вопросами пострадавших в Холокосте. То есть практически всеми гражданскими делами. Мы не занимаемся уголовными делами, мы не занимаемся налоговыми делами, мы не занимаемся оформлением сделок с недвижимостью. Но, допустим, если есть сделка с недвижимостью, и одна из сторон хочет подать в суд на другую за нарушение договора, тогда да, этим занимаемся. То есть практически всеми гражданскими делами. А критерии у нас такие. Мы проверяем экономическое положение человека, только если не идет вопрос о делах национального страхования и пострадавших в Холокосте. То есть пострадавших в Холокосте мы не проверяем их экономическое положение вообще ни по каким делам. Mm-hmm. Если идет речь о делах национального страхования, тоже не проверяем. А так по всем остальным делам мы проверяем экономическое положение, то есть доходы, имущество. У нас там есть планки, там что у нас бесплатная юридическая помощь от Министерства юстиции для малоимущих слоев населения. Дальше мы проверяем, занимаемся ли мы вопросами этими, ну вот как я перечислила, подпадает ли это под действие закона, что мы этим занимаемся, этой областью. И дальше мы проверяем... Есть ли шанс на выигрыш дел? То есть, во-первых, мы проверяем уже, что действительно нужно уже подавать в суд или подали в суд, то есть что идет уже судебное разбирательство. То есть не просто, допустим, там человек получил пока письмо с предупреждением. Это еще нет. Но если уже подали в суд или он сам хочет подать в суд, тогда да. И проверяем, значит, есть ли шансы на выигрыш дела. То есть, допустим, если... подали на человека денежный иск, он признает этот долг, допустим, долг банку, он говорит, да, я должен, просто мне нечем платить, то тут у него нету как бы шансов на выигрыш, сделал на защиту, и тут мы не назначим адвоката. Но если уже, допустим, его долг попадает потом в судебное, в социальный пост, судебное исполнение, тогда да, мы можем назначить адвоката, чтобы разбить долг на платежи. То есть вот если человек всем этим критериям отвечает, то тогда мы уже назначаем адвоката. Есть у нас и русскоязычные адвокаты в том числе. Так что с этим проблем нет.
2: А можно выбрать, допустим, есть русскоязычный адвокат, не русскоязычный адвокат?
0: Ну, мы стараемся учитывать просьбы человека. То есть так мы не представляем список адвокатов на выбор, это нет. Но если человек, допустим, знает, что какой-то адвокат с нами работает и говорит, вот я хочу его, если этот адвокат не занят, и он действительно занимается этой областью, то мы стараемся действительно назначить в соответствии с просьбой. Если человек говорит, я там плохо знаю иврит, прошу русскоязычного. Если есть русскоязычный адвокат там в его городе, в этой области, то мы тоже стараемся назначить. Угу. То есть, в принципе, мы стараемся учитывать просьбы, да.
2: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили про границу, верхнюю границу доходов. Какова она?
0: Ну, зависит от того, сколько человек в семье. Опять-таки там, как считаются люди, это тоже отдельные правила. Но вообще, в принципе, по большому счету, на семью до трех человек сейчас на данный момент, это уточняется, да, каждый год, граница 9225 шекелей брутто.
2: Это на
0: там,
2: семью...
0: До трех человек. Два или три, та же самая сумма. Дальше, начиная с четвертого, там прибавляется. Четыре человека там... 10051 шекель, 5 человек 10877 и так далее. И имущество проверяем, там, по-моему, сейчас, секундочку, надо вспомнить, какая там граница, сейчас я посмотрю.
2: Угу.
0: Каждый год это уточняется.
2: То есть каждый год это уточняется, и я думаю, что оно растет, да, оно не уменьшается.
0: Да, обычно, да, обычно растет имущество 41 307 шекелей. То есть, допустим, ну, квартира не считается имуществом, где человек проживает. Квартира проживания, допустим, не считается имуществом. Допустим, если есть дорогая машина, не заложенная, то это будет имуществом или там накопление в банке. Вот. Ну и как считается, там члены семьи тоже есть разные тонкости. Поэтому лучше, чтобы люди уже к нам обращались, а мы проверим. Потому что много всяких тонкостей, это все долго рассказывает, что учитывается, что не учитывается, как учитывается.
2: Ну, допустим, пособие из Института национального страхования учитывается доход?
0: Да, да, это доход, да, это доход. Но смотря, опять-таки, да, смотря какой. Допустим, если речь идет о гимнастной ядут, то есть, или там...
2: пособие по передвижению, да.
0: Да, по передвижению. То это не будет, допустим, учитываться. На ход, да, учитывается. То есть, ну, есть там разные тонкости, да. Допустим, кизват еладим, да, на детское пособие не считается доходом.
2: Понятно.
0: Пособие по безработице считается, или там... пенсионное пособие там, или прожиточный минимум, это считается и так далее.
2: Ну вот, допустим, да, радиослушатель, который нам сейчас написал, завтра захочет прийти к вам. Какие документы ему нужно иметь при себе вот в связи с оскорблением, которые...
0: Смотрите, нужны доказательства. То есть, допустим, если это был пост в социальной сети, то нужно сделать фото этого поста и там желательный комментарий к нему, потому что это показывает, что там люди увидели, люди это обсуждали, то есть это стало известным широкой общественности. Как бы чем больше, чем более популярный блогер, скажем так, чем больше его читают, тем... как бы
2: больше
0: серьезно то, что он сделал, да, тем больше его ответственность, тем, возможно, будет больше компенсации, соответственно. Значит, нужны доказательства. Или если это в чате было, допустим, какого-нибудь домового оскорбления или какой-то группы, значит, это нужно все зафиксировать, заснять, чтобы были эти доказательства. Если, допустим, это была устная диффамация, то тогда желательно, чтобы были свидетели, кто это слышал. Допустим, один сосед другому соседу рассказал там про третьего. Uh-huh. Там рассказал, что вот она, ты знаешь, что там, не знаю, она проститутка или что-то еще, или он вор. Если вот... он это засвидетельствует, то да, тогда ты уже это будешь считать.
2: А, допустим, оскорбление российского толка – это тоже входит в закон о диффамации, или же это уже другой закон?
0: Да, это тоже входит, и даже был такой случай, когда где-то, вот я не помню, где это было, может быть, на стадионе или где-то, в общем, там был какой-то контролер эфиопского происхождения, и что он оштрафовал человека, и тот в ответ стал его оскорблять, как бы по его цвету кожи, там еще что-то. И он на него подал суд. Ну, он как бы защищался тем, что это, что он сказал не так и не то, что это было просто как уличное ругательство. И, в общем, он имел в виду совсем не это, и он извинялся. То есть это все учел судья, и поэтому компенсация была относительно невысокая. Но, угу. Но да, была. То есть там, да, было оскорбление. Он как бы учитывал, что даже то, что он... Этот контролер к нему подошел не один, что как раз с позиции силы был именно этот контролер, потому что он еще был и с друзьями, он был при исполнении обязанностей. То есть это все тоже учитывается. Но в принципе, да, это тоже может быть, тоже может оказаться клеветой, диффамацией, там, каким-то оскорблением, что тоже суд присудит компенсацию.
2: Да, здесь действительно нужно быть очень и очень осторожным. Марианна, ну вот мы уже назвали номер телефона бесплатной юридической помощи, давайте назовем его еще раз. И как можно обратиться в бесплатную юридическую помощь, ну, допустим, не по телефону?
0: Ну, в принципе, сейчас практически все обращения по телефону, то есть лично к нам так практически не приходят. Звонят, открывают дело по телефону 6405. Угу. Ну, можно там, конечно, и по факсу прислать, можно погуглить, посмотреть на факс. В принципе, сейчас в основном все-таки можно по электронной почте. Можно, опять-таки, в Гугле увидеть, найти ее, написать «Сио Мишпапи», там, вы увидите. Но, в принципе, большинство обращений — это вначале просто звонок, открывается дело, и дальше человек как бы приглашается на встречу. Но сейчас даже тоже в основном не встреч, а интервью вначале идет по телефону, то есть назначается дата и время. И дальше человек уже на интервью расскажет подробнее какое-нибудь дело, дальше его попросят прислать документы, иногда еще заранее, еще даже до интервью высылают документы. И дальше, если он отвечает всем критериям, то ему уже назначают адвоката, уже который работает в офисе в частном, государство ему платит гонорар, и он уже встретится с ним в его офисе и будет с ним как бы на связи. Mm-hmm. И наш телефон, еще раз повторю, 6405.
2: Марианна Гуревич, адвокат, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. Огромное-огромное вам спасибо за этот разговор и за эти разъяснения. Большое вам
0: пожалуйста.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Ну, а наша передача подходит к концу. Ее подготовили продюсер Мирьяма Гилевич. За звукорежиссерским пультом был я, Ир Нойман. Микрофона Яна Брискман. Мы встретимся с вами в рамках программы «Особый случай» завтра в то же самое время, 17:05. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад в Колумбии произошло мощное землетрясение. Сила подземных толчков достигала 7,4 балла. Только что начали поступать первые сведения о жертвах и разрушениях. Землетрясение произошло в округе Чоко, расположенном на северо-западе страны. Согласно первоначальным данным, погибли не менее 20 человек. Многие находятся под завалами рухнувших зданий. К другим темам. В ходе мероприятия, посвященного развитию в нашей стране искусственного интеллекта, глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль должен стать сверхдержавой в данной сфере. По его словам, это станет стимулом для дальнейшего развития экономики, и это будет также чрезвычайно полезно для всех граждан страны, включая детей. Искусственный интеллект будет использоваться в самых разных сферах, включая медицину, сельское хозяйство и в других, указал премьер-министр. Об этом сообщает корреспондентка Кан Гили Коэн. Иранский кризис. Президент Исламской Республики Масуд Пазашкиян заявил, что вчера у него состоялась продолжительная встреча с духовным лидером страны Муджтабой Хаменеи, который не показывался на публике с момента ликвидации его отца и других высокопоставленных иранских лидеров в начале нынешней военной кампании. В своем заявлении для прессы Пазашкиян указал, что их беседа длилась около 7 часов. По его словам, как он сам, так и духовный лидер страны считают, что наиболее важным делом является сохранение единства иранского народа. При этом он отметил, что враги Исламской Республики пытаются посеять рознь среди граждан страны. Он, в частности, подчеркнул, что даже если в самой Исламской Республике и есть определенные разногласия и расхождения, на международной арене она должна говорить одним голосом. Между тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Тегеране опроверг информацию о том, что Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами. Вместе с тем, по его словам, продолжает осуществляться некий обмен мнениями между сторонами. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН Ишай Бар-Юсеф и Рам Брандес. Реакции израильских политиков на сообщение корреспондента корпорации КАН Руи Кейса о том, что некое арабское государство уговаривает другое арабское государство ближневосточного региона заключить с Израилем мирный договор, чтобы усыпить его бдительность и при этом готовиться к войне с Израилем. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Эфрат Райтон от партии «Демократам» заявила, что правительство нашей страны должно изменить свою концепцию и представить собственные политические инициативы. Вот ее слова. Они предлагают нам вечную войну. Они предлагают нам только и исключительно военные и силовые варианты разрешения всех проблем. Однако одной военной силой не обеспечишь безопасность государства Израиль. Тут есть границы. То, что необходимо нашей стране сейчас, это именно собственные политические инициативы. Даже те соглашения, которые были достигнуты президентом Трампом, наше участие не предусматривают. Мы не находимся за столом переговоров. Где инициативы израильского правительства? Почему оно не берет ситуацию в свои собственные руки? Указала Эфрат Райтон. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Завтра без перемен, в среду и в четверг постепенное понижение температуры, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу дальнейшее понижение температуры, которое станет обычной для этого сезона. В Иерусалиме, в Тель-Авиве завтра днем ожидается 33 градуса, в Хайфе 32, в Галилее 34, в Бершеве 37 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
3: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с ситуации в Газе. В то время как премьер-министр Нетаньяху вчера на заседании правительства четко заявил, что Израиль не приемлет план разоружения Хамаса в его нынешней форме и не намерен уходить из Газы, в Совете мира намекают, что слова словами, а на деле Израиль уже соблюдает это самое соглашение. Однако главная сенсация этого дня – сообщение главы отдела по арабским вопросам Катхмуд Шот Рой Кейса о том, как одна ближневосточная страна советовала другой ближневосточной стране заключить мир с Израилем, а затем вероломно на Израиль напасть. Расскажем подробности. Политика. Новый опрос КАН подает новую надежду правящей коалиции. Она приросла одним мандатом, но это в вопросах. В реальности правом пока грозит серьезная потеря голосов. Тут еще окружной суд Тель-Авива испортил настроение Ликуде, все-таки запретив депутатам бороться за места, отведенные для округов. Число инцидентов с нападениями евреев на арабов в Иудее и Самарии выросло больше, чем на 60% в первой половине этого года. Поговорим о том, чем это грозит и как с этим борются. Нормализация на марше, туризм в Израиль вырос почти на треть, узнаем, кто эти смелые люди. И в заключение новый призыв Министерства здравоохранения. Сдавайте кровь, эксперт объяснит, какую именно. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Высокопоставленные политические источники опровергли сегодня вчерашнее заявление, опять же, высокопоставленных источников в армии о том, что политическое руководство якобы блокирует нанесение ударов по боевикам военного крыла «Хамас» в последние несколько дней. Политические источники заявили, цитирую, это полная ложь, армия обороны Израиля не предлагала ни одной новой ликвидации в течение последней недели. Между тем, другие наблюдатели говорят о том, что было сначала армия обороны Израиля была поручена сократить масштабы ликвидации террористов в Газе, но это не удовлетворило американскую сторону под давлением Джареда Кушнера. Целенаправленные ликвидации были полностью прекращены на этой неделе. Мы беседуем о ситуации в Газе с Дмитрием Дубом, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, на самом деле тут очень легко сказать, Бенямин Нетаньяху говорит одно, делает другое, предвыборная кампания на носу, но так ли на самом деле обстоит дело?
2: Ну смотрите, мы знаем, как работает армия. Это единственная как бы константа, которую мы, наверное, из которой мы можем исходить, по крайней мере, в наивности своей полагаю, что так оно и работает. А именно, армия не занимается инициированием процессов, которые имеют, скажем так, масштабы государственных процессов. Армия занимается этими делами по указанию политического руководства. Поэтому мне кажется, что любую инициативу в том, кто дает директивы, как они звучат, и дальше уже под давлением кого эти директивы принимаются, следует искать не в рядах армейского командования, а именно военно-политического руководства Израиля, что автоматически, на мой взгляд, переносит всю эту историю из категории «армия решила, армия сделала» в категорию «правительство указало», скажем так, гласно или негласно. И мне кажется, я думаю, что здесь по этому поводу даже особо-то и споров не будет, потому что сама эта история с сектором Газа, с некими послаблениями, вообще с нарративом сектора Газа, который вернулся в нашу жизнь удивительным образом, совпав по времени с визитом Бениамина Нетаньяху в Вашингтону, как бы вся эта история именно в это время и появилась. Поэтому мне кажется, что здесь, как говорится, дыма без огня не бывает, и армия в данном случае у нас в очередной, кажется, уже раз выступает в роли дежурного крайнего, такого, знаете, на нее всегда удобно все свалить, просто потому что именно армия же находится сегодня в секторе Газа, а не кто-либо другой. Но мне кажется, искать надо, конечно, историю эту и концы ее в правительстве, а может быть даже чуть более, скажем так, точечно я назову канцелярию главу правительства.
0: Говорит комментатор Уайнет Ронбен Ишай и ряд других наблюдателей за процессом, что на самом деле мы путаем два плана и две программы решения проблемы Газа. 15 пунктов и 20 пунктов. 20 пунктов – это тот план Трампа, который, в общем-то, привел к быстрому освобождению всех оставшихся израильских заложников, оставлению израильской армии на 50% территории Газы и завершению фактически активной фазы войны там. И этот план реализуется. Это то, говорит Ронбен Ишай, что имеет в виду Совет мира, когда говорят, что Нетаньяху выполняет свои обязательства. Речь идет о подготовке к созданию первого жилого квартала на контролируемой Израилем территории между Хан-Юнсом и Рафехом и создании лагеря для многонациональных сил стабилизации в том самом северном Рафехе, где сначала будут размещаться эти силы, которые затем должны будут выступать в качестве буфера между Хамасом и армией обороны Израиля. А дорожная карта из 15 пунктов не имеет к Израилю, не имеет никакого отношения к этому плану. И там действительно идут серьезные споры между Израилем, американцами и Советом мира. Кать, что вы думаете об этой версии?
2: Склонен действительно как бы разделять эту точку зрения Рона Бенешая, не потому что я обладаю таким же объемом информации, этого, наверное, никогда не произойдет в моей жизни, но просто потому что это звучит абсолютно логично, потому что про 20 пунктов мы все действительно слышали, про 15 пунктов мы, или, скажем так, многие из нас услышали едва ли не впервые, когда Беньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль выступает против этого плана из 15 пунктов Совета мира. И здесь очень легко как будто попутать берега, прошу прощения, потому что где 20, где 15, кажется, в общем, что-то из этого общее есть. И действительно, наверное, много общего в этих планах, в этом плане есть, но мне кажется, что камень преткновения в данном случае параллельно со всеми этими процессами, которые наступят в условном завтра, а потому в нынешнем конкретном настоящем сегодня нет резона, скажем так, выступать против них и копья ломать, а вот относительно действительно пункта о разоружении Хамаса в обмен на отступление сектора Газа, здесь абсолютно, кстати говоря, логичная позиция Израиля, потому что мы так и не понимаем на самом деле, в чем будет выражаться это разоружение Хамаса, будет ли оно вообще, а не пытаются ли нам опять пыль в глаза опускать под какими-то красивыми заголовками, складирование оружия, тяжелое оружие, какое там оружие, не совсем понятно, да, какое там у кого-то будет калашниковы, у кого-то будет пистолеты, и понятно, что они нужны им не только для того, чтобы атаковать Израиль, а и ради собственного выживания, поскольку все секторе Газа очень много находится тех, кто готовы и не боятся открыто роптать против боевиков Хамаса и вообще власти Хамаса. Но здесь действительно очень много, на мой взгляд, пока еще мутного, и в том, что касается принципиальной неготовности отступать с занятых позиций в обмен на непонятное обещание перспективы разоружения Хамаса, Израиль абсолютно прав. Мы, конечно же, не можем позволить себе повторение 2-7 октября. На самом деле, если посмотреть на эту желтую линию, например, там, например, кибуц Натива Асара, там, если отойти от жилых домов, там, через какие-то постройки, ну, скажем так, хозяйственного типа, да, отойти еще метров 5 там, в сторону юго-запада, подняться на холмик, и вот вам сектор Газа. Причем, как бы желтая линия в этом месте просматривается невооруженным глазом. То есть если Цаэль оттуда отойдет, то боевики Хамаса в буквальном, как бы литерали, в буквальном смысле будут снова сидеть на заборе в считанных метрах от этого населенного пункта. Это только один подобный случай. Поэтому, конечно, необходимо получить не просто жесткие гарантии, а сделать так, чтобы мы являлись основным гарантом и исполнителем этой ситуации, при которой Хамас не может появиться на наших границах вне зависимости от того, и если действительно наше руководство подразумевает, что ради этого принципиального требования мы готовы действительно пойти на конфликт с американской стороной, значит так тому и быть, потому что иначе мы действительно повторяем вторую трагедию, и здесь уже, как говорится, народ не поймет.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. На этом поставим пока точку. Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Но, как мы уже говорили, сенсация этого дня принадлежит главе отдела по арабским вопросам Кан Хадашот, нашему коллеге Рой Кейсу, который сегодня утром сообщил, что официальные лица одной из стран Ближнего Востока советовали официальным лицам другой страны Ближнего Востока проявить тактическую гибкость и достичь соглашения с Израилем, усыпить его и готовить к более масштабному конфликту и возобновлению войны. В ходе разговора официальные лица советовали своим коллегам, что соглашение с Израилем надо достигнуть, а затем его нарушить, когда будет удобно, и готовиться, соответственно, к войне. Действовать так, как действовал ныне покойный лидер Хамаса Яхья Синуар, который усыпил Израиль своими обещаниями и намеками на то, что он готов к тишине в обмен на тишину, но чем это закончилось, мы знаем. Вопросы, которые ставит эта информация, которые не подвергают сомнению и не опровергают в данный момент, надо сказать, что публикация была ограничена цензурой, названия там, стран, о которых идет речь, публикации запрещены, настолько это чувствительная тема. Политический истеблишмент, конечно, не мог не отреагировать на это. И так, например, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что за всеми соглашениями с странами Ближнего Востока стоят только ложь и обман, они призваны нас усыпить.

0: позиции, в особенности той, которая поддерживает идеи попыток мирного урегулирования, возобновления какого-то мирного процесса, идеи иные, и там считают, что эта информация говорит о том, что надо быть бдительными, но, тем не менее, нельзя оставлять попыток достижения урегулирования, хотя бы на принципе «доверяй, но проверяй». Вот что заявила Эфрат Райтен, депутат Кнессета от партии «Демократы». Они предлагают нам вечную войну, только военные силовые решения. Но мы знаем, только сила не решает проблемы безопасности Израиля. У нее есть предел. Израилю нужна дипломатия, Израилю нужен курс на мировой арене, а мы даже не находимся у стола, когда сегодня Трамп заключает соглашение. Где эта инициатива израильского правительства? Понятно, что, не зная, о каких странах идет речь, трудно четко понять, насколько опасны планы, которые раскрыл наш коллега Руи Кейс. С другой стороны, также очевидно, что в нашем регионе сохраняется достаточная мотивация джихадистов, джихадистских группировок, будь то группировки, ориентированные на палестинский вопрос, будь то группировки, ориентированные на отрицание самого права кого-то, кроме мусульман, создавать свои суверенные образования на территории Ближнего Востока, на территории, которую сегодня занимает государство Израиль, поэтому понятно, что надежды на возможные мирные соглашения, которыми мы в последнее время очень тешим себя, то, что касается Ливана, даже то, что касается Сирии, всегда нужно воспринимать с определенной долей осторожности, как уже было сказано, доверяй, но проверяй.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Окружной суд Тель-Авива поставил сегодня точку в бесконечной саге о праймерис в Ликуде, о правилах праймерис в Ликуде, обидев и огорчив в том числе премьер-министра Бенямина Нетаньяху, но в первую очередь целый ряд депутатов от этой партии, которые надеялись продлить свою политическую карьеру, борясь за места, отведенные в списке в будущий Кнессет для округов. Окружной суд принял точку зрения партийного суда Ликуда, запретил эту практику, и теперь в общенациональном списке Ликуда станет очень тесно. Мы беседуем с журналистом, ведущим Первого радио, Павлом Маргуляном. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, как вы думаете, мы увидим то, что, чего опасались источники в Ликуде перед завершением этой драмы, дезертирство еще нескольких депутатов, которым нечего терять в лагере Эрдана и Эдельштейна?
2: Я не знаю, поможет ли это депутатам и лагерю Эрдана Эдельштейна, дезертирство некоторых депутатов, но вполне возможно, у них реальная перспектива остаться без работы в Кнессете, скажем так, возникает. Партия доказала, что все-таки желание лидера главнее, чем все остальное. Ну и с электоральной точки зрения, я уже говорил много раз, что Нетаньяху сформирует список лучше, чем его сформировал бы центр Ликуда. В сегодняшней ситуации для него это принципиально важно, и для Ликуда принципиально важно. Что будут с теми, кто... Я даже не знаю, куда они денутся, вообще непонятно. Может быть, будут какие-то дезертирства. Но, может быть, в более крупные блоки, если они хотят остаться в политической жизни, потому что у мелких партий перспективы не очень у нас сегодня. Практически у всех, кто вот... которые создались за последние недели.
0: Давайте действительно поговорим о вот этой вот поросли небольших новых партий, которые находятся между, условно говоря, между Изенкотом с одной стороны и Ликудом с другой. Это и Хендельс Трупером, это и Эрдан с Эдельштейном. Сегодня к ним присоединилась экс-мэр Бет-Шемеша Ализа Блох. Там всем понятно, что поодиночке они ничего не добьются, но будет ли там достаточно рационального мышления для объединения?
2: Алекс, вы хотите, чтобы я предсказал, что будет в израильской политике? Такого нет человека вообще, по-моему, на планете. Для меня очевидно, что если они первое или все не объединятся вместе или не присоединятся к крупным партиям, то они приведут нас к тому, что мы пойдем 27 октября на следующие выборы. Они отберут какое-то количество голосов, оно может стать критическим, голоса эти пойдут в мусорную корзину, и, значит, начнем готовиться к очередному...
0: Давайте я заострю тогда вопрос, потому что действительно требовать от вас прогноза, социологи не готовы обязаться честно ответить на вопрос, верят ли они в свои данные. Главное,

0: главный лозунг, который особенно четко повторяют Эрдоган и Эдельштейн, то, что они хотят навязать создание широкой сионистской коалиции. Это их требование, ни в какую узкую коалицию не войдут. Вы считаете, им удастся убедить потенциальных избирателей в том, что они действительно полны решимости поступить именно так? То есть здесь на самом деле вопрос кредита доверия.
1: Вы же видите, они входят в поле, на котором уже играют большие игроки. Про сионистское правительство говорил Либерман и говорил Беннет. Про мобилизацию для всех говорили все партии оппозиции практически, которые сегодня. Они не привнесли ничего нового, кроме желания остаться в израильской политике. Вот так это, на это может посмотреть избиратель, и поэтому их положение всех критическое. Никто ничего нового, из них так все прорваться через электоральный барьер, у них шансы мизерные, и они могут просто-напросто остаться вне игры, если не решат до того срока, который будет дедлайн, 7 сентября, по-моему, да, должны подаваться списки окончательной партии. Не что-то изменить, или объединиться, или присоединиться к крупным партиям. Может быть, на это они играют сейчас. Вот у меня там есть потенциально 3-4 мандата, возьмите нас на реальные места. Может быть, будет так.
0: На самом деле, я почему вспомнил кредит доверия? Потому что его легко потерять. Вот, скажем, еще один сегодняшний скандал, который продолжает развиваться, это, конечно же, скандал между Эйнаф Ценгаукер, матерью бывшего похищенного Матан Ценгаукера, которая была одной из самых радикальных участниц борьбы за их освобождение, и Яиром Галаном, лидер партии «Демократы», который обещал ей бронь в списке, и затем нарушил свое обещание. Причем Галан признает, что Ценгаукер говорит правду. Да, все-таки было. Он обещал, он слово дал, слово обратно взял. Почему Галан рискует, что стреляет себе в ногу, создает себе такую проблему? Почему он просто не выполнил свое обещание?
1: Ну, он, наверное, решил отдать приоритет праймерис партии, которые составили какой-то список, и не идти на поводу ситуации, ну, так сказать, в микрокосмосе такой, который сделал Нетаньяху своей партии. То есть не бронировать голоса никому, я так понимаю, он решил. На самом деле Ценгаукер была самой яркой фигурой в борьбе за освобождение заложников. Она пользуется популярностью в определенной части общества. Ну, из каких-то электоральных соображений, видимо, Яир Голан решил предложите ей баллотироваться, как обычно, и не бронируйте место в списке партии. Наверное, так.
0: Тогда мой последний вопрос, он не столько предсказание, сколько все-таки просьба анализа. Да? Каждый раз, когда начинается избирательная кампания, мы, русскоязычные журналисты, начинаем говорить о важности русскоязычной общины и как она может повлиять на исход этих выборов. Вы считаете, что действительно есть шанс, что именно в кавычках «русский голос» может решить судьбу этих выборов?
1: Нет, я не думаю так, что русский голос может решить судьбу этих выборов. Русский голос может где-то как-то повлиять среди тех репатриантов, которые приехали за последние 3-4 года. За них будет идти борьба. Все остальные, которые в стране давно, они, по-моему, растеклись по партиям, так же, как и все израильтяне. Каждый выбрал свою, согласно своей сформировавшейся в стране идеологии, взгляды на израильскую политику, и поэтому... Ну вот, если вы, наверное, видели, Арик, ролик Зеева Элькина, да, который попытался вступить на поле Виктора Либермана там с русскими пенсионерами. Вот, но я вообще не уверен, что он окажет какое-то воздействие на русских пенсионеров, русскоязычных, и поэтому не сформировавшаяся масса, если можно говорить о массе, это люди, приехавшие там после 22-го года. Вот за них будет сейчас идти борьба. Но, кстати, я не вижу, что борьба, допустим, в том же Ликуде за них идет какая-либо. И вообще у меня вопрос, будет ли в Ликуде достойный русскоязычный депутат? Может быть, Нетаньяху?
0: Открытый действительно вопрос, да. И с этим вопросом закончим. Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот разговор.
1: Всего доброго, до свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Израильские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа, то, что называется, националистические преступления, преступления на националистической почве со стороны поселенцев в Иудее и Самарии. В первой половине этого года на 63% выросло число таких инцидентов. Значительная часть из них классифицируется как терроризм. Это данные общественной телекорпорации КАН. Согласно отчету, за первые 6 месяцев нынешнего года было зафиксировано 660 нападений со стороны поселенцев, по сравнению с 400 за тот же период 2025 года. Выросло даже число атак на представителей израильских сил безопасности, почти на 50%. 45 таких инцидентов произошло за первые 6 месяцев этого года. Выросло и число жертв среди палестинцев от этого насилия. 140 палестинцев ранены, 6 погибли. В прошлом году было 82 раненых и ни одного погибшего. Эти данные не включают июль, который тоже был очень горячим месяцем. Мы беседуем с Иланом Сагиевым, бывшим координатором района Джанина и высокопоставленным сотрудником Шавака. Илан, шалом.
2: Шалом, ухам.
0: Тишма, בוא נדבר קודם כל על סיבות, אוקיי? אנחנו באמת עדים לעלייה מאוד מדהיגה במספר האירועים האלה, וזה חורג מהדפוסים, דפוסי פעילות הרגילים הסטנדרטיים של נוער הגבעות או אלמנטים קיצוניים של הצתה וכתיבת גרפיטי על מסגדים. אנחנו פה מדברים פה על, על פעילות הרבה יותר מאורגנת וממוקדת, נכון?
2: אחד, זה פעילות הרבה יותר מאורגנת ממוקדת. שתיים, אני לא כל כך אוהב את מכבסת המילים שקורא לזה פשיעה לאומנית או אירועי חיכוך. יש לזה מילה אחת, וזה טרור. מטרתו של טרור זה להשליט אימה ופחד, וזה מה שהם עושים. עכשיו, למה הם עושים את זה? הם עושים את זה ממינים אידיאולוגיים מבחינתם, ומהרוח הגבית שהם מקבלים, גם מהדרג המדיני, גם מהמשטרה, והיום לצערי גם מהשבק. אין, תראה לי כמה מעצרים בוצעו בין כל עשרות האירועים שהיו, שהשתתפו בהם מאות אנשים, נעצרו בודדים בקושי וגם הם שוחררו. כששר ביטחון מבטל צווי הרחקה או מבטל צווים מנהליים ונותן את כל הגיבוי שבעולם לחבורת הטרוריסטים האלה, למה שהם לא יעשו את זה? תן לי סיבה אחת לא לעשות את זה. זה כמו הפרוטקשן בצפון. הפרוטקשן בצפון גואה, הפרוטקשן בדרום גואה. למה? כי לא פועלים נגדם. ברגע שאתה לא פועל נגד מגמה מסוימת, המגמה הזאת רק מתחזקת.
0: תשמע, בוא אני אשים לעצמי את הכיפה ואת הסנדלים של אחד המשתתפים באירועים האלה, ואני אגיד לך, ב-2022 נרצחו בשטחים 31 יהודים, ב-23, 41, ב-24, 34, ב-25, 20, השנה 2.
2: אוקיי.
0: אתה קולט את הרמז שלי, נכון?
2: כן, אבל זה לא רלוונטי. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, זה לא רלוונטי. בסופו של דבר, הירידה הזאת לטל שהייתה לפני כמה ימים, שנרצחו שם שני ישראלים, הייתה מיותרת לחלוטין. מי היה צריך את זה? למה היה צריך לרדת לטל מחוות גלעד ולהתגרות בערבים? למה? אני שואל למה. למה? מי? נרצחו שם שני אנשים, אחד קצין בתותחנים, גדוד ששירתי בו. אני שואל את עצמי, למה? למה זה צריך לקרות בכלל? למה צריך לרדת? עכשיו, אני לא מדבר על זה בלי תאום עם הצבא, ובלי תאום עם המשטרה, ועשו מה שהם רוצים. ואחר כך מתפלים שפלסטינאים תוקפים. אין, אני אומר לך, גם אם אני יש לי חוות סוסים, ייכנס אליי מישהו לחוות סוסים בלי אישור שלי, וינסה לעשות לי פה איזשהו פרובוקציה, או פוגרום, או משהו כזה, אני אתקוף אותו.
0: אני יודע לך בכנות שאני לא מאמין בתיאוריה שאומר שהפלסטינאים תוקפים כי היהודים באים, כן?
2: לא, לא, לא, אתה לא הבנת אותי נכון. הפלסטינאים תוקפים כי האידיאולוגיה שלהם אומרת צריך להעיף מפה את כל היהודים לים. נקודה. אין פה מחלוקת. השאלה היא,
0: אבל מה שאתה אומר זה שיש לנו פה עסק עם האנשים שרוצים ליצור חיכוך בכוונה.
2: בדיוק, זה מה שאני אומר. אם אתה יודע שהאזור נפיץ, אם אתה יודע שהפלסטינאים גם ככה רוצים לזרוק אותנו לים, למה לזרוק ג'ריקן בנזין וגפרור?
0: בוא נדבר על כמות. פעם גם גורמים פוליטיים, אני חושב שאפילו ראש הממשלה, כשהוא הסביר לתקשורת האמריקאית באחת הרעיונות את התופעה, הוא אמר שמדובר בכמה עשרות פרחחים, שקשה לתפוס אותם כי הם מאוד, אין להם אחיזה קבועה באיזושהי קהילה, הם נוודים כאלה והם עושים דברים כי הם אי אפשר להשתלט עליהם. אתה מסכים עם זה שזה עדיין תופעה מצומצמת או שאנחנו פה מדברים כבר במשהו שמתפשט?
2: אני חושב זה לא תופעה מצומצמת, אתה רואה שזה קורה לפחות פעם פעמיים ביום, ולפעמים גם שלוש פעמים ביום, ועשרות אנשים בכל אירוע, במקומות שונים לחלוטין. אני לא חושב שאירוע בדרום הר חברון של עשרות אנשים, ואחרי כמה שעות אירוע בחומש או באזור ג'נין, זה עוד עשרות אנשים ואותם עשרות אנשים. לא. מדובר פה בקבוצה כבר הרבה יותר גדולה, שכמו שאמרתי, מקבלת רוח גבית. מקבלת רוח גבית, לא שימו להם שום דבר. ואני אומר לך, הם פוגעים ב-98% מהמתיישבים ביהודה ושומרון, שהם אנשים ישרים והגונים ומשרתים בצבא.
0: זאת בדיוק השאלה הבאה שלי. אז בסדר, אמרנו, לא עושים נגדם כלום, אתה די בבירור אומר, תראו, יש פה הכוונה מלמעלה, הנהגה הפוליטית הנוכחית לא רוצה להתעסק איתם, אולי אפילו מסמפתת חלק מהמטרות שלהם, יש את הרוח, המשטרה והשבא קולטים את הרוח הזאת, אין אכיפה, אבל הנהגת המתיישבים בשטח, הם צריכים לאכול אחר כך את הפירות של החיכוך הבלתי נגמר הזה שהאנשים האלה מייצרים.
2: נכון. עכשיו, ההנהגה המקומית ביהודה ושומרון, בחלק גדול ממנה, הם פועלים כנגד התופעה הזאת. רואים את זה גם כשהם עולים לשידור ומדברים על התופעות האלה ומגנים את התופעות האלה. הם פועלים כנגד, אבל בסופו של דבר צריך לזכור, רשות מקומית, לצורך העניין ניקח עכשיו בשומרון או רשות מקומית אלפי מנשה. בסדר? יש לו עכשיו 3-4-5 כאלה ונדליסטים כאלה שעושים את מה שעושים. אין לו סמכות, אין לו גורמי, הוא לא גורם אכיפה. יש פה גורמי אכיפה רשמיים של מדינת ישראל, שזה משטרת ישראל, וזה שבק, וזה צהל, והם צריכים לפעול. המועצות המקומיות, או ראשי המועצות המקומיות, לכל היותר יכולים לצאת בהצהרות, שזה לא בסדר, שזה לא נכון, וכו' וכו', אבל לא מעבר לזה, הם לא יכולים לעשות מעבר לזה. מה אפשר לדרוש מהם? צריך לדרוש את זה מהגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל, שזה מתחיל בדרג המדיני, שנותן רוח גבית לכל האירוע הזה, בדרג המשטרה, בדרג של שבק, בדרג הצבאי. אלה הגורמים שנטפל בדבר הזה, ולא המועצות המקומיות. המועצות המקומיות יכולות לגנות, לא מעבר לזה.
0: אילן סגף, לשעבר בכיר בשבק, רכז שטח, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
2: תודה לך.
0: Ну что ж, переведем разговор с Иланом Сегевым, бывшим координатором района Джанина, высокопоставленным сотрудником Шабака. По его мнению, речь идет о проблеме, которая родилась в первую очередь из-за политической ситуации, когда политическое руководство демонстрирует всепрощение и симпатию в отношении организаторов и участников этих массовых атак со стороны еврейских поселенцев на палестинцев, иудеев и самарей, которые Илон Сегев решительно называет терроризмом, потому что цель этих атак, по его словам, это устрашение, стремление запугать, добиться определенных идеологических целей. Это ощущение, что преследовать участников этих терактов нельзя и не стоит, дошло, по ее словам, Илана Сагиева, до полиции, а теперь и до Шабака. И в обстановке вседозволенности, конечно же, это будет процветать. Речь идет о провокациях, цель которых постоянно поджечь ситуацию, постоянно обострять ее, постоянно в результате привлекать военных для столкновений с палестинцами, создания конфликта, результатом которого, по их мнению, может стать усиление контроля за дополнительной территорией в Иудее и Самарии. В качестве аргумента противоположной стороны процитировал Илану Сегеву число убитых евреев на территориях, начиная с 2022 года, и который начал снижаться в 2025 году и дошло до абсолютного минимума в этом году на фоне учащения подобного рода активности со стороны поселенческих экстремистов. Мой намек Илан Сегев понял, но он говорит, что речь идет о том, что армии и силы безопасности принимают максимальные меры для того, чтобы свести число погибших до минимума, много активных антитеррористических операций, включая в таких центрах террора, как тот же Джинин. Что же касается этих людей, то, по его мнению, классическим примером стал трагический инцидент в Кварталь, где группа, его словам, группа поселенцев намеренно пришла практически к дверям палестинской деревни для того, чтобы создать провокацию и завязать конфликт. Илон Сегев говорит о том, что здесь есть серьезная проблема с точки зрения увеличения количества участников, и аргументы, которые в свое время высказывал премьер-министр Нетаньяху американскому телевидению о том, что речь идет всего лишь о десятках участников, уже не действуют. Речь идет о десятках участников в нескольких районах. В каждом районе Иудеи и Самарии есть свои организаторы и участники этих процессов, которые, как он уже сказал, не преследуются так, как это должно быть. И несмотря на то, что руководство поселенческих советов прекрасно понимает, что какую опасность они представляют для поселений в целом, для будущего еврейского присутствия в Иудее и Самарии, какую помощь, в кавычках, они оказывают противникам и врагам Израиля за его пределами, как они способствуют усилению давления на Израиль при принятии новых санкций, включая против абсолютно легитимных поселенческих движений, сделать они ничего не могут, потому что полномочий таких у местных советов нет, а полиция и Шабак делают недостаточно, если не бездействуют вообще. Это был Илан Сегев, бывший координатор района Джанина, высокопоставленный сотрудник Шабак.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Центральное командование вооруженных сил Израиля, командование Центрального округа, издало приказ об удалении из Иудеи и Самарии Тали Инона Дардика, подозреваемого в издевательствах над палестинцами и других преступлениях на националистической почве. Дардик находился в центре широко обсуждаемого конфликта между министром обороны Израилем Кацем и командующим Центральным округом Ави Балутом, который апеллировал против его освобождения из-под стражи, апелляция не удалась, и вот теперь он использовал свои полномочия военного командующего для того, чтобы удалить Дардика из Иудеи и Самарии. Теперь он должен будет дважды в день являться в полицейский участок Медиа-Элит. Мы беседуем с адвокатом Мигалем Ефе, который одновременно является офицером-резервистом Израильской военной прокуратуры. Адвокат Ефе, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Итак, давайте начнем с того, кто такой Тали Инон Дардик и почему он привлек такое огромное внимание и оказался в центре действительно скандала между политическим руководством армии, командующим центральным округом. В чем суть?
4: Попробуем объяснить это насколько можно просто, хотя это далеко не просто, потому что речь идет о уникальной системе, где на территориях Иудеи и Самарии армия имеет власть и армия имеет право на подобные административные ограничения. Соответственно, ситуация на самом деле она очень простая. Если есть уголовный процесс, в рамках которого есть доказательства против подозреваемого, он в рамках уголовного процесса становится быть обвиняемым, и все его меры пересечения и ограничения рассматриваются в рамках уголовного процесса. Это может быть полный арест, это может быть домашний арест, это может быть частичный домашний арест или другие ограничения. Соответственно, в данном случае мы видим, что уголовного процесса как такового нет, потому что, скорее всего, я лично это дело не знаю, скорее всего, речь идет о том, что нет достаточно улик для того, чтобы можно было сформулировать обвинительное заключение, поэтому меры, которые предпринимаются, они предпринимаются...
0: Извините, что я вас перебиваю. А в чем и кем подозревается Тали Инон Дардик?
4: В чем и кем он подозревается, я не знаю, потому что это не открытая информация, но с открытых источников мы понимаем, что есть какие-то подозрения, которые, как я понимаю, поэтому если бы были бы конкретные, не только подозрения, конкретные улики или возможность эти улики активизировать в рамках уголовного дела, то я думаю и предполагаю, что рассматривалось бы это все в обычном уголовном процессе, как мы его знаем, обвинение, какая-то просьба о мерах пересечения, ограничения, арест и так далее. И здесь поэтому все разбирательство, оно идет в рамках административного процесса, где командир военные на территориях Иудеи и Самарии уполномочен дать ордер, который несет за собой какие-то ограничения. Вот то, что мы сейчас разбираем. И этот ордер, он дается в рамках административного права, а не совсем в уголовном процессе. И поэтому такого плана ордер, он, скажем так, для него не надо улик на уровне уголовного процесса, для него требуется другая информация от силовых структур, которая, эта информация, мы знаем, предоставлялась и суду, там, где рассматривалась апелляция. Понятно, что эта информация, она закрытая, и никто ее не может видеть, кроме тех, кто ее предоставляют, и прокурор, который на заседании присутствует, и также судьи. Вторая сторона защиты эту информацию не видит. И таким образом, на базе той информации секретной, которая показывается, которую нельзя разглашать, судья принимает решение. Параллельно на весах стоит вопрос умеренного ограничения, сбалансированного ограничения. То есть, грубо говоря, если мы понимаем или можем догадываться, что угроза от данного человека может быть на территории Иудеи и Самарии, то не обязательно его ограничивать домашним арестом, чтобы он вообще не мог выходить из дома. Возможно, достаточно его ограничить тем, чтобы он просто не появлялся на этих территориях Иудеи и Самарии, потому что на других территориях этот человек...
0: Да, и надо сказать, что, за день до вчера, если я не ошибаюсь, окружной суд в Иерусалиме фактически заставил командующего центральным округом принять это новое решение, потому что они, судьи, решили, что его требование оставлять Дарвика под домашним арестом невыполнимо и нереализуемо, и нарушает его права. Надо сказать, что сам Дарвик, протестуя против этого решения, объявил голодовку частичную, так сказать, по всей видимости, 34 дня он держал эту голодовку, но теперь, как я понимаю, вот этот шаг командующего центральным округом Амибалута, он согласован с адвокатами Дарвика. Дарвик согласен на, так сказать, депортацию из Иудеи и Самарии, где он, кстати, будет жить теперь?
4: Ну да, там он будет жить с нюансом, что он должен в определенном городе появляться два раза в день в полицию, это открытая информация. На самом деле суд давал рекомендации военным изменить ограничения в этом административном ордере таким образом, чтобы они были сбалансированы с теми минимальными, скажем, не так правами человека, как более те ограничения, которые достигают свою цель, но не более того, потому что я беру сейчас вот крайне тот пример домашнего ареста. Реализация домашнего ареста теоретически она возможна при каких-то обстоятельствах. Но дело в том, насколько мы должны брать человека, который мы понимаем, что от него исходит угроза на определенной какой-то территории, насколько мы его вообще должны ограничивать выходом с дома, то есть быть арестованным дома. Он же на самом деле никто не говорит, что он предоставляет опасность обществу всему. Ну, возьмем просто пример. Он гуляет по Тель-Авиву. Нет уже информации вроде бы и мнения такого, что если он будет гулять по Тель-Авиву, он предоставляет опасность обществу. Поэтому все ограничения, которые принимаются в рамках административных таких процессов, ордеров и потом возможностей апелляции в суд, они рассматривают баланс между той информацией, которая предоставляется силовыми структурами по поводу опасности этого человека, его мысли, его планов, его возможных действий и прошлом действий и так далее. И это все балансируется на фоне того, какие ограничения надо немедленно в данный момент от силы той информации, чтобы были у этого
0: понятно
4: человека.
0: Сторонники Дардика, который находится в центре общественной кампании, которая привела, кстати, к вмешательству министра обороны на фоне праймериз Ликуда, но это не юридическая тема, и его адвокаты настаивают на том, что он ни в чем не виноват, он не участвовал в актах насилия, которые ему инкриминируются, не присутствовал там, и более того, они настаивают на том, что тот факт, что после допроса он был освобожден без каких-то ограничений, свидетельствует о том, что он не рассматривал как подозреваемый, и что все речь идет фактически мести командующего центральным округом за то, что он превратился в такой символ. Да, символ борьбы с еврейским насилием в Иудее и Самарии, которое действительно приняло достаточно угрожающие масштабы, надо сказать, как минимум с точки зрения числа инцидентов. Вы принимаете эту точку зрения или вам кажется, что это больше пропаганда, нежели факты?
4: Я знаю намного меньше, чем знают люди, которые замешаны в конкретном деле, но я могу сказать то, что, как я и сказал в начале, что когда есть четкие доказательства и есть четкие улики, в результате которых может быть открыто уголовное дело, и в результате расследования подано обвинение, тогда все эти административные процессы, они ни к чему. И, соответственно, защита всегда в таких случаях говорит, ну вот, у вас нет доказательств, нет уголовного дела, значит, тогда как бы нет никаких ограничений, он ни в чем не виноват, и просто-напросто как бы это все так вот и в принципе выглядит. Но есть одно «но». Объективно, я это говорю очень аккуратно, в силу того, чтобы я понимал, как эти процессы работают, есть информация, которая она не может созреть в уголовное дело, но эта информация, она имеет тот вес, которого понятно, что надо предпринимать какие-то меры, потому что есть опасность от этого человека. И это очень тонкая граница, в которой замешано законодательство, права человека, ограничения.
0: Нюанс понятен. Нюанс понятен.
4: Преступлений. Да,
0: спасибо. Это... Адвокат Игаль Йоффе, резервист Израильской военной прокуратуры. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо вам.
0: До свидания. Спасибо.
3: на пике событий. Главные новости дня на КанРека. Здесь и сейчас.
0: Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о въездном туризме, указывающие на небольшое, но явное восстановление отрасли. Согласно данным бюро, в июле нынешнего года в Израиль прибыли 111 примерно тысяч туристов, из которых 1500 были посетителями на один день. По сравнению с 2025 годом, когда в Израиль прибыло около 85 тысяч туристов в июле и еще 1000 посетителей на один день, это, конечно, позитивная тенденция. 35% прибытий пришлись на американцев, чуть более 11% французы, около 8% британцы и 5% россияне. Лиор Гельфанд, председатель ассоциации организаторов въездного туризма, с нами. Попросим его высказать его точку зрения. Лиор Гельфанд, Йошев-Рош Лишкат Меарганей Тайрут, Нихнесет Лисраэль, Шаломха. Никацерба Змана, не дашь там, да дам асукхе, ботаги для оптимиют азот лигабей ахият тайрута нихмесет и муцдеки, то шанахну рахуким мизад.
5: תראה, השאלה איך מסתכלים על מספרים מלמעלה ומלמטה. כשהיינו ב-4.5 מיליון תיירים ואיבדנו, נאמר, 30% מלמעלה, זה היה הרבה. היום, כשהמספר הוא סך הכל נמוך, אז עלייה של 29% היא אמנם סימן אולי לבאות, אבל היא בכמותית, היא עדיין לא מאוד משמעותית, וכשנכנסים בישראל, לישראל 110 אלף תיירים בחודש, כשהיינו רגילים למספרים של כמעט פי 4 מזה, המספר עדיין נמוך, אבל אני אומר, יש אור בקצה המנהרה, והאור בקצה המנהרה מגיע מכך שבסופו של יום תיירים מגיעים כשיש הרגשה של שקט, או הרגשה של ביטחון, ואנחנו רואים באמת את האותות לכך. להגיד שהתנועה היא בתנופה אדירה חזרה, עדיין לא. אנחנו מקווים שעם הזמן, ואם אולי השקט האזורי שאכן יגיע אלינו, נגיע למצב שאכן העלייה הזאת תהיה קונסיסטנטית ונגיע חזרה אולי למספרים הרגילים ברמה של לפחות עוד שנה.
0: כל עוד הדינמיקה האזורית לא בשליטתנו, בואו נדבר על המצב של מפעילי התיירות, מי שאתה בעצם עומד בראש ההתארגנות הזאת. איך שרדתם בכלל? ומי שרד ומי לא שרד את התקופה המטורפת הזאת שבאה עלינו ב-7 באוקטובר?
5: כן. אכן יש פה סוג של נס, נס רפואי נקרא לו, והוא נובע ממספר סיבות. אחד, אנחנו ענף של אנשים אופטימיים. אנשים שאולי בהייטק רואים שההשקעה שלהם יורדת ונמצאת באיזושהי מגמה, יורדים מהעגלה ועוברים למשהו אחר. חבר'ה שעוסקים בתיירות נכנסת בישראל, זה עסקים שהם בעיקר ותיקים מאוד, לעתים אפילו עסקים של מספר דורות, ואנחנו לא מוותרים בקלות. המושג באנגלית רזיליאנס הוא מאוד מאוד דרמטי בתחום התיירות, ומי שחי אותו באמת מרגיש אותו. אז איך אנשים שרדו? אחד, קודם כל, אני חייב לו, המדינה עזרה לנו במענקים לשימור כוח אדם, מעבר למענקים הרגילים שקיבלו כל העסקים שהמספרים אצלהם ירדו באופן משמעותי. זה דבר אחד. דבר שני, אנשים עשו גם התאמות, צמצמו בכוח אדם, חסכו בעלויות, הקטינו משרדים, עברו לאולי שווקים אחרים שהם לא עסקו בהם בעבר, אם פלוני הביא תנועה מסוימת מאירופה וראה ששם למשל האנטישמיות פורחת וקשה מאוד להביא תיירים ועבר לאזור אחר בעולם שמשם כן אפשר להביא. יש גם לא לשכוח שיש לנו בכל זאת חברים טובים בארצות הברית שגם בתקופה של כמעט ארבע שנים כבר אנחנו עדיין ניזונים מיהודים טובים שמגיעים לכאן, לקבוצות של תמיכה, של אוונגליסטים שמגיעים. זאת אומרת, התנועה לא עצרה לחלוטין. עשינו את ההתאמות, אנחנו עדיין לא במצב שאפילו דומה למה שהיה בעבר, אבל החבר'ה חזקים והחבר'ה ימשיכו לפעול, ובעיקר אני חושב שצריך להדגיש את העובדה שהיום תיירות שמגיעה לכאן, ולכן הממשלה חייבת להשקיע בה, זה תיירות לשיפור תדמית ישראל בעולם. אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו לא בדיוק מקובלים בכל מקום.
0: ליאור יפה, זה נקודה ברורה.
5: כן, ונקווה שבזה לפחות נצליח, כי תייר מביא תייר.
0: נקווה שתייר יקבל גם הרגשה טובה. יושב ראש לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, יורי גלפין, תודה רבה על השיחה הזאת, נקווה באמת
5: שהדברים משתפרים. ערב טוב, ביי ביי.
0: Мой разговор с Лёром Эльфендом начался с вопроса о том, насколько это действительно позитивное развитие событий. Он говорит, что есть здесь ирония, конечно, определенный рекорд до войны составлял 4,5 миллиона туристов в год. И понятно, что когда речь заходит, и это, соответственно, выражалось в около 400 тысяч туристов в месяц. И когда мы говорим о 111 тысячах, это, конечно, очень мило, и это больше, чем 85 тысяч, и 29% это отличный рост, но, тем не менее, понятно, что мы еще очень далеки от реализации того экономического потенциала, который туризм иностранный обеспечивает. И, конечно же, главная причина улучшения ситуации – это облегчение ощущения того, что спадает опасность войны в регионе, увеличивается количество авиарейсов, количество иностранных компаний, которые летят в Израиль, тоже растет. И это, конечно же, способствует росту туризма. Мой вопрос был, следующий вопрос был о том, как израильский туризм, тот туризм, который ориентирован на иностранцев, вообще выжил эти последние три года. По словам Лёра Гельфанда, здесь речь идет, в первую очередь идет о том, что большинство операторов иностранного туризма в Израиле – это бизнесы, которые посвящают этому десятилетия. Речь идет о поколениях. И поэтому это не те люди, которые быстро выходят из этой отрасли, когда становится очень тяжело. С другой стороны, конечно, государство тоже оказало помощь. Туристическая отрасль получила специальные подарки на сохранение рабочей силы вдобавок к той экономической помощи, которую она оказывала всем бизнесам, непосредственно пострадавшим от войны. Понятно, что сейчас, когда начинается восстановление туризма, нужно помнить и обратить внимание на то, что туризм в данный момент – это источник повышения имиджа Израиля за границей, и государство поэтому должно продолжать, по словам Лёра Гельфанда, вкладывать в иностранный туризм. В данный момент значительная часть туристов, приезжающих в Израиль, это действительно больше трети, это туристы из США, которые делятся между американскими евреями, приезжающими в Израиль с визитами солидарности, и американскими евангелистами и другими христианскими группами, которые приезжают в Израиль тоже поддержать нас, но по соображению уже собственной веры. И, конечно же, цель сейчас состоит в том, чтобы со стабилизацией обстановки в регионе расширять профиль израильского туризма, возвращаться постепенно к тем цифрам, которые были до 2023 года.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министерство здравоохранения и служба скорой помощи Маген Давидадом бьют тревогу. Опять в банках крови не хватает крови. Мы беседуем с парамедиком службы скорой помощи МАДА Георгием Гуляком. Георгий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Давайте сразу возьмем быка за рога. Какой крови не хватает? О чем идет речь?
6: В данный момент речь идет о всех группах крови, то есть без различия. Чаще всего, конечно, мы просим группа О, но в данный момент не хватает любой крови. То есть мы просим всех, кто в состоянии, может прийти сдавать кровь, обратиться на пункт.
0: Можно задать сразу вопрос, а почему? Ведь это не то, чтобы в нашей стране не было принято сдавать кровь.
6: Есть пару таких наблюдений. Сейчас большая часть населения находится в отпусках, часть населения работает из дома, и мы часто наблюдаем вот в эти периоды такой довольно острый спад количества желающих сдать кровь. Но есть статистика, то есть для нормального функционирования системы здравоохранения требуется примерно 1200 порций крови в день. И мы всегда во время каких-то таких военных операций, каких-то больших происшествий наблюдаем, конечно, пики, население приходит сдавать кровь. Но надо не забывать, что есть большое количество пациентов, как онкобольные пациенты.
0: Обычные операции, где нужна кровь.
6: Операции, то есть солдаты, которые проходят реабилитацию, операции, которым нужна кровь.
0: Давайте поговорим о том, как и где.
6: Как и где? Во-первых, есть, я присылал вам в студию ссылку, по которой можно проверить нахождение мест, где сдают кровь. На сайте службы скорой помощи там расписано расписание, где находятся центры для приема, для сдачи крови. То есть чаще всего они находятся в каких-то больших каньонах, в торговых центрах. То есть это все можно увидеть, где ближайшее место, где можно сдать кровь к вашему дому. И прийти и сдать кровь, это занимает не больше 20 минут. И это очень-очень важно. Мы действительно сталкиваемся с острой нехваткой крови, всех видов крови. И в последнее время у нас наблюдается рост использования полной крови. Что значит полная кровь? То есть, насколько известно, когда мы сдаем кровь, она разделяется на разные фракции, то есть для там, допустим, на плазму, на кровеносные красные тельца, то есть и дается пациентам по необходимости. А последнее время в связи с военными действиями, с использованием полной крови, то есть это тоже очень-очень важно. И в таких случаях используется, конечно, кровь в группе О. То есть это очень важный показатель. Если пациенты, желающие сдать кровь, знают, что у них есть группа крови О, это, конечно, очень острая необходимость, потому что эта кровь используется при острых, то есть при каких-то острых, при авариях. Перед группу крови пациента дается именно эта группа крови, потому что она подходит всем. Но я также повторяю, что мы рады любой крови, то есть любой тип крови, то есть который может использоваться в штатном режиме. И, конечно, это очень важно и необходимо, поскольку мы действительно наблюдаем очень острый спад вот именно в эти периоды, когда люди в отпусках, когда люди
0: понятно.
6: Работают.
0: И когда на улице очень жарко, и вы дойти до центра сдачи крови неудобно. Я смотрю на сайт службы скорой помощи Магомеда Ведодомова, mdais.org, и там, может, действительно, одна из самых бросающихся в глаза ссылок сразу, это ежедневная сдача крови. Телефон указан 03-530-0400. Это телефон, который работает, по которому можно скоординировать сдачу крови, правильно?
6: Да, конечно.
0: Отлично. И скажите, Георгий, обычно мы часто видим такие передвижные пункты приема крови. Есть у службы скорой помощи какой-то план их действия? Они тоже принимают участие в этих усилиях по максимизации числа сдач крови? Или же их тоже можно найти возле торговых центров и в крупных городах?
6: Ну, вот по ссылке, которую вы сказали, там наблюдается расписание, именно где находятся и передвижные, и стационарные вот эти пункты по сдаче крови. То есть там находится полное расписание, и по ним можно, конечно, понять, где находятся эти центры. И дополнительно, конечно, можно позвонить по номеру телефона и получить всю необходимую информацию, и прийти сдать в ближайший центр крови, и помочь нашему общему усилию, чтобы наша система здравоохранения могла функционировать и оказывать помощь не только, когда у нас какие-то войны, катаклизмы, а непосредственно обычным пациентам при обычных ситуациях, роженицам, онкобольным, пациенты, которые ждут операции. То есть очень важно понять, что если нет крови, то есть операция у пациента будет откладываться, даже если это штатная операция.
0: 1200 порций в день. Это та цифра, которую необходимо соблюдать. Георгий Гуляк, парамедик службы Магомеда Ведодомова, большое спасибо вам за этот разговор, не буду вас больше задерживать, возвращайтесь к вашей святой работе, спасибо вам.
6: Спасибо.
0: Мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Ивета Аршимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

Ян Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан Река.

Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Я сегодня хочу пригласить вас перенестись в 50-е годы, в конец 40-х, в начало 60-х. Все это время объединяет для Советского Союза слово «стиляги». Это термин для обозначения советских подражателей субкультуры, например, Великобритании, Тедди Боев, в свое время вел журнал «Крокодил» после статьи «Стиляги» 49-го года. И, в общем, даже одно из направлений, которое одевалась в американские марки одежды, называла себя «штат» или «штатники». И вот об этой теме, об этом времени, о музыке того времени, который будет сопровождать мой сегодняшний рассказ, мы будем говорить, вы будете вспоминать моду, манеру разговора, особый сленг, повышенный интерес, конечно, к музыке и танцам из-за рубежа, к кинофильмам. Собственно, к стилягам, возможно, многие из вас ими и являлись. Кто-то явными, кто-то скрытыми, не знаю. Но я ловлю себя на мысли о том, что мне хотелось бы оказаться в том времени именно в качестве стиляги.

0: каждого свой, наверное, интерес и по отношению к этой теме, с точки зрения музыки, кинематографа, моды, литературы. Кто-то из вас был стилягой, не знаю, насколько явным или более-менее скрытым или невозможно было это делать тогда. Я же себя ловлю на мысли, что поскольку музыка, которую я люблю в частности, это и буги-вуги, и рок-н-ролл, и твист, я думаю, что я бы очень хотела оказаться хотя бы на время самой настоящей представительницей мира стиляг. По крайней мере, что касается музыки, мне очень комфортно. Рассказывает Алексей Козлов, джазовый музыкант.
1: Где-то в начале 9 класса случайно попал, мне кто-то рассказал, именно на улице Горького. И увидел вот этих вот модных пижонов. Я обомлел. С этого момента у меня начались конфликты с моими партийными родителями, которые вообще сразу меня зачислили в враги народа. Я стал просто уродом в правильной советской семье. Нас приравнивали к, а, к врагам народа, б, преступникам и к шпионам. Во всех этих крокодильских карикатурах там были все эти фразы: от саксофона до ножа один шаг, сегодня он играет джаз, завтра родину продаст, от стиляги к преступнику и так далее. И выходили фильмы, где какой-нибудь персонаж, он был вот таким стилягой, оказывал, что он связан еще и со шпионами, и заодно, значит, и спекулянт, и уголовник, и связан с бандитами. То есть это потрясающие были фильмы. Очень короткий был такой период, были, значит, такие вот художественные фильмы. И народ в это верил.
2: Круговая порука мажет, как копа, тебе ручью-то руку. Почувствуй локоть, я ищу глаза, почувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат.

Примерима работы, считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах и скоры. Здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может быть скоро.

0: В журнале «Крокодил» когда-то был фельетон Беляева, знаменитый фельетон. И как раз там описывались стиляги, то, как они выглядели. В общем, в первые годы существования облик стиляги был карикатурен. Широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с полями, широкими, конечно, немыслимых расцветок носки, пресловутый галстук «Пожар в джунглях». И вот как описывал стилягу Беляев в своем фельетоне в журнале «Крокодил», в дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, рукава и полы зеленые. Таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого Клёша. Ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость с развязанным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были яркими. В этом фельетоне была выведена и подруга стиляги, ее звали Мумочка. В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки журнала «Мод». Впоследствии внешний вид стиляги претерпел, конечно, изменения. Те самые брюки-дудочки появились, взбитый кок на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук-селедочка, который завязывался на крошечный узел, зонтик-тросточка. Актуальными, кстати, считались свитера с оленями в подражание героям фильмов «Девушка моей мечты» и «Серенада солнечной долины». Конечно, полуботинки на толстой, белой, каучуковой подошве, манная каша, само собой, гавайские стили, яркие рубашки летом. Так что образ стиляги, если мы говорим о моде, он все-таки эволюционировал от эпатажа сначала к элегантности. А девушке, чтобы прослыть стилягой, нужно было ярко краситься, носить прическу «Венчик мира». Вокруг головы завивали волосы, укладывали в форме венца. Особый шик – узкая юбка, обтягивающая бедра. «Хорошо ребята выглядели», – рассказывает писатель Александр Кабаков.
1: Самоназвание было «Чуваки». Это молодежное движение. В сущности, было едва ли не первым настоящим, глубоко антисоветским диссидентским движением. В соответствии с нормами русского языка, это неприятное слово. Стиляга, деляга, варюга. Это все оттуда. Понимаете, это было оскорбительное название.

А еще я вам хочу напомнить пьесу. Она называется «Взрослая дочь молодого человека». Я думаю, что многие из вас были зрителями этого спектакля, драматургом которого был Виктор Славкин. Именно он написал эту пьесу, а потом он же стал автором книги «Памятник неизвестному стиляге». Я читала эту книгу. Собственно, и тема эта всегда меня интересовала. Я

0: понимали это неправильно. Но речь сейчас не об этом.
1: Я хочу напомнить вам еще одних стиляг. Там они, правда, назывались ветрогоны. Ослы, превратившиеся в людей, выведены в произведении Николая Носова «Незнайка в солнечном городе» 1958 года. А джаз фигурировал под названием «Какофония». Это самая модная теперь музыка. И называется она «Какофония». А самым популярным среди ветрогонов считался какофонический оркестр «Ветрофон». Вспоминаете?

Образ стиляги в советском кинематографе, а это были 50-е и 60-е годы 20 века, конечно, был сугубо карикатурен. Недалекий надменный франт, презирающий серую массу, от этого становящийся еще более смешным. Если вы помните, был такой фильм «Секреты красоты» 55-го года. Там был герой, звали его Эдик, его играл Олег Анофриев. В городской школе парикмахеров идут экзамены. Неспособную ученицу Кукушкину играла Тамара Носова. Просит его, своего приятеля, стилягу, сесть в кресло. Он соглашается и прощается надолго со своим коком. В фильме «Медовый месяц» героиня на балу в институте танцует со студентом-стилягой. Танец удостаивается реплики пожилого врача. Вы знаете, в 11-м году я видел нечто подобное в Африке, в ритуальных танцах племени ням-ням. Танцы со стилягами до добра не доводили, и, конечно, героиня выходила замуж фиктивно, чтобы расстаться в Ленинграде. Даже в кинофильме «Сказки. Королевство кривых зеркал», а это был уже 1963 год, есть тоже пародия на них, когда показывают танцоров короля, заходящих во дворец. Они танцуют буги-вуги, одеты в духе как раз карикатурных стиляг, и зеркальное отображение советской пионерки Оли Яло спрашивает: «Они что, больные?» Та ответила: «А мой папа говорит, что все они бездельники и лодыри». Вот. Даже вспомним фановеллу «Напарник», фильм «Операция И». Среди задержанных на 15 суток виден стиляга в коротких черных брюках-дудочках. Такие же, кстати, носит и сам Шурик, и их после нападения собаки он зашивает уже в другой новелле. Так что из кинофильма в кинофильм, так или иначе, тогдашний кинематограф, более послушный власти, вынужден был замечать стиляг и делать им кинозамечания. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Эдуард Лимонов в своей книге «У нас была великая эпоха» рассказывал о ситуации, которая сложилась после войны, когда, в частности, в Советский Союз было привезено огромное количество трофейной одежды в вещевых мешках из Германии и других стран, купленной одежды, и очень много всего оказалось на рынках в Советском Союзе. Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах из трофейных американских фильмов, советская молодежь запоминала и это, и в частности модели одежды. А фильмы, которые стали культовыми для стиляк того времени, это, конечно, «Девушка моей мечты», «Судьба солдата в Америке», киноленты с участием Дины Дурбин, «Джордж из Динки Джаза» и, конечно, «Серенада солнечной долины».

0: Романтизировать вот этот период, вообще говоря, это недопустимо. Это было опасное вообще занятие, вот примкнуть к этому, в общем, диссидентскому движению.
1: Он живет, как тень чужая, от людей особняком. У него душа пустая под зеленым пиджаком. Ты таким, Валюша, примечай. Это не налетный попугай. И никто его не обижал, на твое сердце не ронял. И не болен он, бедняга, это просто-напросто стиляга.
2: Даже если мы с вами вспомним кинофильм «Покровские ворота», уже 82-го года, с таким взором назад в прошлое, с ироничной ностальгией показан и такой эпизод. Главный герой Костик, Олег Меньшиков, на хате танцует рок-н-ролл со своей приятельницей Светочкой. Татьяна Догилева играла ее. В этом же фильме есть еще один эпизод. Готовящийся сбежать из больницы Хоботов, которого и потрясающе сыграл Анатолий Равикович, переодевается в костюм Велюрова, героя Леонида Броневого, и, оглядев себя, произносит: «Я похож на какого-то стилягу, на прощелыгу».

0: подпольные разные танцы заканчивались очень часто облавами. Кто-то звонил, кто-то доносил. Каждый раз я еле уносил ноги вообще. И вот это заставило меня образумиться. Я понял, что если я вообще еще раз где-то попадусь под облаву, что это не стоит. И вот тут произошел качественный такой скачок. Постепенно я уже ко второму курсу уже стал штатником. То есть я через них приобрел, рискуя, между прочим, американские шмотки, постригся. Короткие волосы, и мы стали совершенно растворились в толпе советских людей. И на нас никто внимания не обращал. И мы уже сами, в общем, так с иронией наблюдали вот на этих вот чувачков, которые сшили себе длинные всякие пиджаки. Быть чуваком было очень рискованно, но для мальчика это было не так рискованно, как для девочки. Вот девочка, если она остригала косы, одевала юбку короткую с разрезом, чулки со стрелкой, и красила губы, и одевала еще значит, специальные ботинки на платформе, она становилась чувихой.
1: Now, ladies and gentlemen, we're gonna take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Here's one of them Creole arrangements we're gonna swing for you. Get a load of this one. We're gonna give you an idea of one of them street parades down there. Look out there, son. Let's go. One.

0: свое время Олег Янковский признавался, что и сам был стилягой, и рассказывал: «Я моду эту мальчишкой застал в Минске, 9-10 классы. Стилягами модных молодых людей называли только в Советском Союзе. Для Запада этот стиль был естественной жизнью, а у нас это выросло в движение протеста против серости. Наваривали подошвы на башмаки, я уже даже не помню сам как. Ушивали брюки, пиджаки клетчатые покупали на несколько размеров больше, чтобы плечи были шире. Коки на голове. У некоторых даже какая-то философия своя была. И, конечно, музыка, рок-н-ролл, буги, записи на рентгеновской пленке. И самое главное, шатание по Бродвею. Так ведь было в каждом городе, в том числе и в Минске, был свой Бродвей, то есть своя центральная улица. Курили небрежно, чтобы казаться взрослыми и буржуазными. Компания жила одним духом. Знакомились между собой на этом Бродвее. По одной стороне ходили только стиляги, а на другой стороне все остальные. И люди как-то шарахались от нас, от них, и переходили на другую сторону. И все у нас было целомудренно и чинно, хотя и были и девочки-стиляги. Какие-то легкие платьица, какие-то тапочки, все самодельное, все, может быть, и нелепое. Ничего тогда импортного у нас быть не могло. Просто было не на что купить. Но были мы стиляги. А в декабре 2008 года вышел музыкальный фильм режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги». Рабочее его название было «Буги на костях». Ну, в общем, это понятно. Рок на костях или на ребрах пластинки. Те самые, на которых записывался популярный тогда рок-н-ролл, твист, буги и так далее. Шейк. И это были пластинки рентгеновских снимков, которые делали. Так вот, в том фильме снимались Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев. Фильм стал очень популярен, но с учетом еще и того времени, в которое он вышел на экраны. Слушаем дальше. Вспоминаем, слушаем и слушаем музыку, которая никуда не делась. Рок-н-ролл любят и сейчас.
1: Тебя пошлют на стажировку в Соединенные Штаты.
2: Куда? В Америку?
1: Подожди, ты. Ему не нужна Америка. Снимаешь этот клоунский наряд, надеваешь нормальную советскую одежду. Завтра ты последний раз встречаешься со своим дружином. Согласен ты?

0: 80-е годы в Советском Союзе возник вновь этот интерес, но уже абсолютно легальный интерес молодежи к ретро-стилю, в частности, к субкультуре именно стиляги. Вот на волне этого увлечения возник стиль, любимый многими до сих пор, группы «Браво», возглавляемый Евгением Хафтаном. В песнях этой группы была и остается вот эта нежная ностальгия по тем старым добрым временам, и образ романтичного стиляги всегда гармонировал с идеалистическими представлениями людей о том времени. Ну, например, ленинградский рок-н-ролл, песни «Вася», стильный оранжевый галстук, московский бит. Если вы вспомните ленинградскую группу «Секрет», конечно, тема стиляжного прошлого. Я люблю буги-вуги, мажорный рок-н-ролл. Это кавер-версия одноименных песен Майка Науменко. Она не понимает. Кеды, тысячи пластинок и так далее. Группа «Кино», песни «Битник» даже упоминаются. Вот очень понятные многим вещи. «Где твои туфли на манной каше? И куда ты засунул свой двубортный пиджак? Спрячь подальше домашние тапки, папаша. Ты ведь раньше не дал бы за них и пятак».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Возвращаясь к Виктору Славкину и его знаменитой пьесе «Взрослая дочь молодого человека», я хочу вам напомнить один замечательный монолог Прокопа, который исполнял потрясающий, уже очень давно начал это делать, Александр Филипенко. Заодно, я думаю, многие из вас перенесутся именно в то время.
1: Чуваки, вы желторотые, кому вы говорите? Вы караван слыхали? А бессаме муча. Магнитофоны у вас, транзисторы, гитары. Гитары ваши громко орут на всю катушку. В наше время тише играли. Но шуму в свое время мы наделали больше. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень. Куплеты с эстрады пели. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-колой пугали. 20 лет, Люськ, 20 лет прошло, чтобы понять, что кока-кола — это просто лимонад. И ничего больше. Я тут по магазинам мотнул, мне стиральный порошок надо было достать. Смотрю, Армстронга навалом. А сколько мы 20 лет назад из-за этого Армстронга друг другу нервов попортили. Вот как крутились, ведь на рентгеновских снимках пластинки делали. Музыка на ребрах называлась. А сейчас бери, не хочу. Нет, я, может, все не понимаю, я не понимаю чего, но Армстронга навалом, с порошком перебои. А ты помнишь, Люська, ты всегда выходила в офигительном платье. Разрез вот до сих пор. Мы в коленке наших девчонок только на физкультуре и видели. Дядь Коля прижимал свет. Мы давали 6 тактов вступления. Фанс, там, чу, пам, чу, чу, тупа, тика, Люсь. А что, ты не помнишь, что ли, старух? Ну ты даешь. Там, факсам, факсам. Снова джаз играет. Люстры освещают глаз. Там сколько верст фокстротом пройдено. Милая еще до нас. И козел на саксе. А фаду, фаду, фаду, фаду, фал. Фаду, фаду, фала, фала. Ну, Люся, а твой Бенц? Бенц, он же король, он первый среди нас был. Я из Челябинска как приехал, утюг утюгом. Только пиджак в клеточку и брюки дудочки. А он, как ходил, плечи ватные, во. Галстук вот до сих пор с драконами. Пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине. Полботинки на белой микропоре. Вот такие. Как назывались-то? Ну, манная каша. На манной каше. Только мы на вечер все сразу бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И наш бэмсик давал железно. Только пиджачок скинет, воротничок рубашечки наверх и выдает стилем. Падами бас, is that чат ногу, чуча, чуча, чуча, он чуяча, он чуяча, чуча, чуча. Моих талантов только на второе чай хватало. Зато орал от души, а фалы толовы, да, ладно. Ладно, Люся, было, заезжал я в другую тональность, но зато ритм я держал железно. Ща, вах, вах, чики тики па ча тю. Ну ладно, что нам? Соседи, соседи. Кстати, безобидная песня оказалась. Нет, ну мне мой младший Пашка перевел, он в спецшколе, английский на раз течет. Там один парень другого спрашивает. Ребят, это поезд, значит, оно гучучу? И все! Обычная железнодорожная тематика. А мы с Бэмсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу Чучу, и за галстуки с драконами. И этот вечер, Люська, наверное, никогда не забуду. У меня ничего страшнее в жизни-то не было. Зима, скоро сессия, народу полно. Декан бегает, кричит, бум отчислять, бум отчислять, бум отчислять. А прорабатывал-то нас аспирант один. Я его на всю жизнь запомнил. По глазам. Сидит такой в очках. Глаза белые, прозрачные, как в душу глядят. Диплом мы вам дадим, но будете вы инженерами без допуска. Мы ж тогда не понимали, что это допуск. Это вроде всех допускают, а меня нет. А к чему? А знаешь, это все-таки лучшее время нашей жизни. У меня это время, как третий том моих воспоминаний, стоит на полке. Плохо мне достал, почитал хорошо. Ты помнишь, было нам 16 лет. Душа не знала жизни тень. И целовались мы тогда с тобой весенний день. И козел на сахте. Афан, афан, афанда, афан, афан, афанда, афан, афан, афанда, афан, афан, афанда, афан. Я так завидовал тогда своим будущим детям, а. Я думал, вот хорошо им будет. Они получат современного, нескучного отца. Ну как им объяснить, что мы тоже в свое время шороху дали? Падме бойс. А может, надо просто раз в году достать свои старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, набриолинить волосы, ну, кого что осталось, и врезать им стилем «Падме бойс». Думаешь, поймут?

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции, Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял «Мизерлю» совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и о «Мизерлю» с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет «Мизерлю».

Вот такая интересная история Мизерлоу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Ну и я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блу. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни этой очень много лет, слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мариа и его оркестр, и Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Лос Поптопс стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает, нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США. Тоже автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто

Песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. «Гвахира Гвантанамера» – девушка, крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, canzone da due soldi. Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении. На фестивале Санремо, это был 1954 год, тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Кажись, моя песня стоит всего 2 гроша.

0: вздохнул, заставит пором о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: здоровы.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Марила Форе» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In other words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или «Fly Me to the Moon». Именно называлась она так, другими словами, «In other words», в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном и исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не пожалуйста.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с ситуации в Газе. В то время как премьер-министр Нетаньяху вчера на заседании правительства четко заявил, что Израиль не приемлет план разоружения Хамаса в его нынешней форме и не намерен уходить из Газы, в Совете мира намекают, что слова словами, а на деле Израиль уже соблюдает это самое соглашение. Однако главная сенсация этого дня – сообщение главы отдела по арабским вопросам Катхмуд Шот Рой Кейса о том, как одна ближневосточная страна советовала другой ближневосточной стране заключить мир с Израилем, а затем вероломно на Израиль напасть. Расскажем подробности. Политика. Новый опрос КАН подает новую надежду правящей коалиции. Она приросла одним мандатом, но это в вопросах. В реальности правом пока грозит серьезная потеря голосов. Тут еще окружной суд Тель-Авива испортил настроение в Ликуде, все-таки запретив депутатам бороться за места, отведенные для округов. В число инцидентов с нападениями евреев на арабов в Иудее и Самарии выросло больше, чем на 60% в первой половине этого года. Поговорим о том, чем это грозит и как с этим борются. Нормализация на марше, туризм в Израиль вырос почти на треть, узнаем, кто эти смелые люди. И в заключение новый призыв Министерства здравоохранения. Сдавайте кровь, эксперт объяснит, какую именно. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Высокопоставленные политические источники опровергли сегодня вчерашнее заявление, опять же, высокопоставленных источников в армии о том, что политическое руководство якобы блокирует нанесение ударов по боевикам военного крыла Хамас в последние несколько дней. Политические источники заявили, цитирую, это полная ложь, армия обороны Израиля не предлагала ни одной новой ликвидации в течение последней недели. Между тем, другие наблюдатели говорят о том, что было сначала армия обороны Израиля была поручена сократить масштабы ликвидации террористов в Газе, но это не удовлетворило американскую сторону под давлением Джареда Кушнера, целенаправленные ликвидации были полностью прекращены на этой неделе. Мы беседуем о ситуации в Газе с Дмитрием Дубом, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте. Ну что, на самом деле тут очень легко сказать, Бенямин Нетаньяху говорит одно, делает другое, предвыборная кампания на носу, но так ли на самом деле обстоит дело?
2: Ну смотрите, мы знаем, как работает армия. Это единственная как бы константа, которую мы, наверное, из которой мы можем исходить, по крайней мере, в наивности своей полагаю, что так оно и работает. А именно, армия не занимается инициированием процессов, которые имеют, скажем так, масштабы государственных процессов. Армия занимается этими делами по указанию политического руководства. Поэтому мне кажется, что любую инициативу в том, кто дает директивы, как они звучат, и дальше уже под давлением кого эти директивы принимаются, следует искать не в рядах армейского командования, а именно военно-политического руководства Израиля, что автоматически, на мой взгляд, переносит всю эту историю из категории «армия решила, армия сделала» в категорию «правительство указало, скажем так, гласно или негласно». И мне кажется, я думаю, что здесь по этому поводу даже особо-то и споров не будет, потому что сама эта история с сектором Газа, с некими послаблениями, вообще с нарративом сектора Газа, который вернулся в нашу жизнь удивительным образом, совпав по времени с визитом Бениамина Нетаньяху в Вашингтону, как бы вся эта история именно в это время и появилась. Поэтому мне кажется, что здесь, как говорится, дыма без огня не бывает, и армия в данном случае у нас в очередной, кажется, уже раз выступает в роли дежурного крайнего, такого, знаете, на нее всегда удобно все свалить, просто потому что именно армия же находится сегодня в секторе Газа, а не кто-либо другой. Но мне кажется, искать надо, конечно, историю эту и концы ее в правительстве, а может быть даже чуть более, скажем так, точечно я назову канцелярию главу правительства.
1: Говорит комментатор Уайнет Ронбен Ишай и ряд других наблюдателей за процессом, что на самом деле мы путаем два плана и две программы решения проблемы Газа. 15 пунктов и 20 пунктов. 20 пунктов – это тот план Трампа, который, в общем-то, привел к быстрому освобождению всех израильских, оставшихся израильских заложников, оставлению израильской армии на 50% территории Газы и завершению фактически активной фазы войны там. И этот план реализуется. Это то, говорит Ронбен Ишай, что имеет в виду Совет мира, когда говорят, что Нетаньяху выполняет свои обязательства. Речь идет о подготовке к созданию первого жилого квартала на контролируемой Израилем территории между Хан-Юнсом и Рафехом и создание лагеря для многонациональных сил стабилизации в том самом северном Рафехе, где сначала будут размещаться эти силы, которые затем должны будут выступать в качестве буфера между Хамасом и армией обороны Израиля. А дорожная карта из 15 пунктов не имеет к Израилю не имеет никакого отношения к этому плану. И там действительно идут серьезные споры между Израилем, американцами и Советом мира. Кать, что вы думаете об этой версии?
2: Склонен действительно как бы разделять эту точку зрения Рона Бенешая, не потому что я обладаю таким же объемом информации, этого, наверное, никогда не произойдет в моей жизни, но просто потому что это звучит абсолютно логично, потому что про 20 пунктов мы все действительно слышали, про 15 пунктов мы, или, скажем так, многие из нас услышали едва ли не впервые, когда Беньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль выступает против этого плана из 15 пунктов Совета мира. И здесь очень легко как будто попутать берега, прошу прощения, потому что где 20, где 15, кажется, в общем, что-то из этого общее есть. И действительно, наверное, много общего в этих планах, в этом плане есть, но мне кажется, что камень преткновения в данном случае параллельно со всеми этими процессами, которые наступят в условном завтра, а потому в нынешнем конкретном настоящем сегодня нет резона, скажем так, выступать против них и копья ломать, а вот относительно действительно пункта о разоружении Хамаса в обмен на отступление сектора Газа, здесь абсолютно, кстати говоря, логичная позиция Израиля, потому что мы так и не понимаем на самом деле, в чем будет выражаться это разоружение Хамаса, будет ли оно вообще, а не пытаются ли нам опять пыль в глаза пускать под какими-то красивыми заголовками, складирование оружия, тяжелое оружие, какое там оружие, не совсем понятно, да, какое там у кого-то будет калашниковы, у кого-то будут пистолеты, и понятно, что они нужны им не только для того, чтобы атаковать Израиль, а и ради собственного выживания, поскольку в секторе Газа очень много находится тех, кто готовы и не боятся открыто роптать против боевиков Хамаса и вообще власти Хамаса. Но здесь действительно очень много, на мой взгляд, пока еще мутного, и в том, что касается принципиальной неготовности отступать занятых позиций в обмен на непонятное обещание перспективы разоружения Хамаса, Израиль абсолютно прав. Мы, конечно же, не можем позволить себе повторение 2-7 октября. На самом деле, если посмотреть на эту желтую линию, например, там, например, кибуц Натива Асара, там, если отойти от жилых домов, там, через какие-то постройки, ну, скажем так, хозяйственного типа, да, отойти еще метров 5 там, в сторону юго-запада, подняться на холмик, и вот вам сектор Газа. Причем, как бы, желтая линия в этом месте просматривается невооруженным глазом. То есть, если Цаэль оттуда отойдет, то боевики Хамаса в буквальном, как бы, литерали, в буквальном смысле, будут снова сидеть на заборе в считанных метрах от этого населенного пункта. Это только один подобный случай. Поэтому, конечно, необходимо получить не просто жесткие гарантии, а сделать так, чтобы мы являлись основным гарантом и исполнителем этой ситуации, при которой Хамас не может появиться на наших границах, вне зависимости от того, и если действительно наше руководство подразумевает, что ради этого принципиального требования мы готовы действительно пойти на конфликт с американской стороной, значит, так тому и быть, потому что иначе мы действительно повторяем вторую трагедию, и здесь уже, как говорится, народ не поймет.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. На этом поставим пока точку. Большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Но, как мы уже говорили, сенсация этого дня принадлежит главе отдела по арабским вопросам Кан Хадашот, нашему коллеге Рой Кейсу, который сегодня утром сообщил, что официальные лица одной из стран Ближнего Востока советовали официальным лицам другой страны Ближнего Востока проявить тактическую гибкость и достичь соглашения с Израилем, усыпить его и готовить к более масштабному конфликту и возобновлению войны. В ходе разговора официальные лица советовали своим коллегам, что соглашение с Израилем надо достигнуть, а затем его нарушить, когда будет удобно, и готовиться, соответственно, к войне. Действовать так, как действовал ныне покойный лидер Хамаса Яхья Синуар, который усыпил Израиль своими обещаниями и намеками на то, что он готов к тишине в обмен на тишину, но чем это закончилось, мы знаем. Вопросы, которые ставит эта информация, которые не подвергают сомнению и не опровергают в данный момент, надо сказать, что публикация была ограничена цензурой, названия там, стран, о которых идет речь, публикации запрещены, настолько это чувствительная тема, политический истеблишмент, конечно, не мог не отреагировать на это, И так, например, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что за всеми соглашениями с странами Ближнего Востока стоят только ложь и обман, они призваны нас усыпить, готовя к следующему удару. Вот что сказал его коллега по фракции, министр по делам наследия Михаил Ял. Уже в 1994 году Арафат сравнивал соглашение Осло с известным соглашением Худайбия, которое Мухаммад подписал с представителями племени Курейш в Мекке, а затем нарушил его. Такое прекращение огня, которое закончится, когда палестинцам будет удобно. Исламистский враг копит силы, копит оружие, потом устраивает нам то, что было 7 октября, и палестинская автономия тоже вполне на это способна. Понятно, что у оппозиции, в особенности той, которая поддерживает идеи попыток мирного урегулирования и возобновления какого-то мирного процесса, идеи иные, и там считают, что эта информация говорит о том, что надо быть бдительными, но тем не менее нельзя оставлять попыток достижения урегулирования, хотя бы на принципе доверяй, но проверяй. Вот что заявила Эфрат Райтен, депутат Кнессета от партии «Демократы». Они предлагают нам вечную войну, только военные и силовые решения. Но мы знаем, только сила не решает проблемы безопасности Израиля. У нее есть предел. Израилю нужна дипломатия, Израилю нужен курс на мировой арене, а мы даже не находимся у стола, когда сегодня Трамп заключает соглашение. Где эта инициатива израильского правительства? Понятно, что не зная, о каких странах идет речь, трудно четко понять, насколько опасны планы, которые раскрыл наш коллега Руи Кейс. С другой стороны, также очевидно, что в нашем регионе сохраняется достаточная мотивация джихадистов, рода джихадистских группировок, будь то группировки, ориентированные на палестинский вопрос, будь то группировки, ориентированные на отрицание самого права кого-то, кроме мусульман, создавать свои суверенные образования на территории Ближнего Востока, на территории, которую сегодня занимает государство Израиль, поэтому понятно, что надежды на возможные мирные соглашения, которыми мы в последнее время очень тешим себя, то, что касается Ливана, даже то, что касается Сирии, всегда нужно воспринимать с определенной долей осторожности, как уже было сказано, доверяй, но проверяй.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Окружной суд Тель-Авива поставил сегодня точку в бесконечной саге о праймерис в Ликуде, о правилах праймерис в Ликуде, обидев и огорчив в том числе премьер-министра Бенимина Нетаньяху, но в первую очередь целый ряд депутатов от этой партии, которые надеялись продлить свою политическую карьеру, борясь за места, отведенные в списке в будущий Кнессет для округов. Окружной суд принял точку зрения партийного суда Ликуда, запретил эту практику, и теперь в общенациональном списке Ликуда станет очень тесно. Мы беседуем с журналистом, ведущим Первого радио Павлом Маргуляном. Павел, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что, как вы думаете, мы увидим то, что, о чем опасались источники в Ликуде перед завершением этой драмы, дезертирство еще нескольких депутатов, которым нечего терять в лагере Эрдана и Эдельштейна?
3: Я не знаю, поможет ли это депутатам и лагерю Эрдана Эдельштейна, дезертирство некоторых депутатов, но вполне возможно, у них реальная перспектива остаться без работы в Кнессете, скажем так, возникает. Партия доказала, что все-таки желание лидера главнее, чем все остальное, ну и с электоральной точки зрения, я уже говорил много раз, что Нетаньяху сформирует список лучше, чем его сформировал бы центр Ликуда. В сегодняшней ситуации для него это принципиально важно, и для Ликуда принципиально важно. Что будут с теми, кто... Я даже не знаю, куда они денутся, вообще непонятно. Может быть, будут какие-то дезертирства. Но, может быть, в более крупные блоки, если они хотят остаться в политической жизни, потому что у мелких партий перспективы не очень у нас сегодня. Практически у всех, кто вот... которые создались за последние недели.
1: Давайте действительно поговорим о вот этой вот поросли небольших новых партий, которые находятся между, условно говоря, между Изенкотом с одной стороны и Ликудом с другой. Это и Хендельс... Трупером, это и Эрдан с Эдельштейном. Сегодня к ним присоединилась экс-мэр Бет-Шемеша Ализа Блох. Там всем понятно, что поодиночке они ничего не добьются, но будет ли там достаточно рационального мышления для объединения?
3: Арик, вы хотите, чтобы я предсказал, что будет в израильской политике? Такого нет человека вообще, по-моему, на планете. Для меня очевидно, что если они, первое, или все не объединятся вместе, или не присоединятся к крупным партиям, то они приведут нас к тому, что мы пойдем 27 октября на следующие выборы. Они отберут какое-то количество голосов, а оно может стать критическим. Голоса эти пойдут в мусорную корзину, и, значит, начнем готовиться к очередному...
1: Давайте я заострю тогда вопрос, потому что действительно требовать от вас прогноза, там, социологи не готовы обязаться честно ответить на вопрос, верят ли они в свои данные. Главный лозунг, который особенно четко повторяют Эрдоган и Эдельштейн, то, что они хотят навязать создание широкой сионистской коалиции, это их требование, ни в какую узкую коалицию они не войдут. Вы считаете, им удастся убедить потенциальных избирателей в том, что они действительно полны решимости поступить именно так? То есть здесь на самом деле вопрос кредита доверия.
3: Вы же видите, они входят в поле, на котором уже играют большие игроки. Про сионистское правительство говорил Либерман, и говорил Беннет. Про мобилизацию для всех говорили все партии оппозиции практически, которые сегодня. Они не привнесли ничего нового, кроме желания остаться в израильской политике. Вот так это, на это может посмотреть избиратель, и поэтому их положение всех критическое. Никто ничего нового, из них так все прорваться через электоральный барьер, у них шансы мизерные, и они могут просто-напросто остаться вне игры, если не решат до того срока, который будет дедлайн, 7 сентября, по-моему, да, должны подаваться списки окончательной партии, не что-то изменить, или объединиться, или присоединиться к крупным партиям. Может быть, на это они играют сейчас. Вот у меня там есть потенциально 3-4 мандата, возьмите нас на реальные места. Может быть, будет так.
1: На самом деле, я почему вспомнил кредит доверия, потому что его легко потерять. Вот, скажем, еще один сегодняшний скандал, который продолжает развиваться, это, конечно же, скандал между Эйнаф Ценгаукер, матерью бывшего похищенного Матан Ценгаукера, которая была одной из самых радикальных участниц борьбы за их освобождение, и Яиром Галаном, лидер партии «Демократы», который обещал ей бронь в списке, и затем нарушил свое обещание. Причем Галан признает, что Ценгаукер говорит правду, да, все-таки было. Он обещал, он слово дал, слово обратно взял. Почему Галан рискует, что стреляет себе в ногу, создает себе такую проблему? Почему он просто не выполнил свое обещание?
3: Ну, он, наверное, решил отдать приоритет праймерис партии, которые составили какой-то список, и не идти на поводу ситуации, ну, так сказать, в микрокосмосе такой, который сделал Нетаньяху своей партии. То есть не бронировать голоса никому, я так понимаю, он решил. На самом деле Ценгаукер была самой яркой фигурой в борьбе за освобождение заложников. Она пользуется популярностью в определенной части общества. Ну, из каких-то электоральных соображений, видимо, Яир Голан решил предложить ей баллотироваться, как обычно, и не бронируйте ей место в списке партии. Наверное, так.
1: Тогда мой последний вопрос, он не столько предсказание, сколько все-таки просьба анализа. Да? Каждый раз, когда начинается избирательная кампания, мы, русскоязычные журналисты, начинаем говорить о важности русскоязычной общины и как она может повлиять на исход этих выборов. Вы считаете, что действительно есть шанс, что именно в кавычках «русский голос» может решить судьбу этих выборов?
3: Нет, я не думаю так, что русский голос может решить судьбу этих выборов. Русский голос может где-то как-то повлиять среди тех репатриантов, которые приехали за последние 3-4 года. За них будет идти борьба. Все остальные, которые в стране давно, они, по-моему, растеклись по партиям, так же, как и все израильтяне. Каждый выбрал свою, согласно своей сформировавшейся в стране идеологии, взгляды на израильскую политику, и поэтому

0: קהילה, הם נוודים כאלה, והם עושים דברים כי הם אי אפשר להשתלט עליהם. אתה מסכים עם זה שזה עדיין תופעה מצומצמת, או שאנחנו פה מדברים כבר במשהו שמתפשט?
1: זה לא תופעה מצומצמת, אתה רואה שזה קורה לפחות פעמיים ביום, ולפעמים גם שלוש פעמים ביום, ועשרות אנשים בכל אירוע, במקומות שונים לחלוטין. אני לא חושב שאירוע בדרום הר חברון של עשרות אנשים, ואחרי כמה שעות אירוע בחומש או באזור ג'נין, זה עוד עשרות אנשים ואותם עשרות אנשים. לא. מדובר פה בקבוצה כבר הרבה יותר גדולה, שכמו שאמרתי, מקבלת רוח גבית. מקבלת רוח גבית, לא שימו להם שום דבר. ואני אומר לך, הם פוגעים ב-98% מהמתיישבים ביהודה ושמרון, שהם אנשים ישרים והגונים ומשרתים בצבא.
0: זאת בדיוק השאלה הבאה שלי. אז בסדר, אמרנו, לא עושים נגדם כלום, אתה די בבירור אומר, תראו, יש פה הכוונה מלמעלה, הנהגה הפוליטית הנוכחית לא רוצה להתעסק איתם, אולי אפילו מסמפת את חלק מהמטרות שלהם, יש את הרוח, המשטרה והשבק קולטים את הרוח הזאת, אין אכיפה, אבל הנהגת המתיישבים בשטח, הם צריכים לאכול אחר כך את הפירות של החיכוך הבלתי נגמר הזה שהאנשים האלה מייצרים.
1: נכון. עכשיו, ההנהגה המקומית ביהודה ושומרון, בחלק גדול ממנה, הם פועלים כנגד התופעה הזאת. רואים את זה גם כשהם עולים לשידור ומדברים על התופעות האלה ומגנים את התופעות האלה. הם פועלים כנגד. אבל בסופו של דבר צריך לזכור, רשות מקומית, לצורך העניין ניגח עכשיו, בשומרון או ברשות מקומית אלפי מנשה, יש לו עכשיו 3-4-5 כאלה ונדליסטים כאלה שעושים את מה שעושים, אין לו סמכות, אין לו גורמי, הוא לא גורם אכיפה. יש פה גורמי אכיפה רשמיים של מדינת ישראל, שזה משטרת ישראל וזה שבק וזה צהל, והם צריכים לפעול. המועצות המקומיות או ראשי המועצות המקומיות לכל היותר יכולים לצאת בהצהרות שזה לא בסדר, שזה לא נכון וכו' וכו', אבל לא מעבר לזה, הם לא יכולים לעשות מעבר לזה. מה אפשר לדרוש מהם? צריך לדרוש את זה מהגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל, שזה מתחיל בדרג המדיני, שנותן רוח גבית לכל האירוע הזה, בדרג המשטרה, בדרג של שבק, בדרג הצבאי. אלה הגורמים שנטפל בדבר הזה, ולא המועצות המקומיות. המועצות המקומיות יכולות לגנות, לא מעבר לזה.
0: אילן סגף, לשעבר בכיר בשבק, רכז שטח, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
1: תודה לך.
0: ביי. Ну что ж, переведем разговор с Иланом Сегевым, бывшим координатором района Джанина, высокопоставленным сотрудником Шабака. По его мнению, речь идет о проблеме, которая родилась в первую очередь из-за политической ситуации, когда политическое руководство демонстрирует всепрощение и симпатию в отношении организаторов и участников этих массовых атак со стороны еврейских поселенцев на палестинцев, иудеев и самарей, которые Илон Сегев решительно называет терроризмом, потому что цель этих атак, по его словам, это устрашение, стремление запугать, добиться определенных идеологических целей. Это ощущение, что преследовать участников этих терактов нельзя и не стоит, дошло, до, по ее словам Илона Сегева, до полиции, а теперь и до Шабака. И в обстановке вседозволенности, конечно же, это будет процветать. Речь идет о провокациях, цель которых постоянно поджечь ситуацию, постоянно обострять ее, постоянно в результате привлекать военных для столкновений с палестинцами, создания конфликта, результатом которого, по их мнению, может стать усиление контроля за дополнительной территорией в Иудее и Самарии. Я, так сказать, в качестве аргумента противоположной стороны процитировал Илона Сегева число убитых евреев на территориях, начиная с 2022 года, и который начал снижаться в 2025 году и дошло до абсолютного минимума в этом году на фоне учащения подобного рода активности со стороны поселенческих экстремистов. Мой намек Илон Сегев понял, но он говорит, что речь идет о том, что армии и силы безопасности принимают максимальные меры для того, чтобы свести число погибших до минимума, много активных антитеррористических операций, включая в таких центрах террора, как тот же Джинин. Что же касается этих людей, то, по его мнению, классическим примером стал трагический инцидент в Кварталь, где группа, его словам, группа поселенцев намеренно пришла практически к дверям палестинского палестинской деревне для того, чтобы создать провокацию и завязать конфликт. Илон Сегев говорит о том, что здесь есть серьезная проблема с точки зрения увеличения количества участников, и аргументы, которые в свое время высказывал премьер-министр Нетаньяху американскому телевидению о том, что речь идет всего лишь о десятках участников, уже не действуют. Речь идет о десятках участников в нескольких районах. В каждом районе Иудеи и Самарии есть свои организаторы и участники этих процессов, которые, как он уже сказал, не преследуются так, как это должно быть. И несмотря на то, что руководство поселенческих советов прекрасно понимает, что какую опасность они представляют для поселений в целом, для будущего еврейского присутствия в Иудее и Самарии, какую помощь, в кавычках, они оказывают противникам и врагам Израиля за его пределами, как они способствуют усилению давления на Израиль при принятии новых санкций, включая против абсолютно легитимных поселенческих движений, сделать они ничего не могут, потому что полномочий таких у местных советов нет, а полиция и Шабак делают недостаточно, если не бездействуют вообще. Это был Илан Сегев, бывший координатор района Джинина, высокопоставленный сотрудник Шабак.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Центральное командование вооруженных сил Израиля, командование Центрального округа, издало приказ об удалении из Иудеи и Самарии Талейнона Дардика, подозреваемого в издевательствах над палестинцами и других преступлениях на националистической почве. Дардик находился в центре широко обсуждаемого конфликта между министром обороны Израилем Кацем и командующим Центральным округом Ави Балутом, который апеллировал против его освобождения из-под стражи, апелляция не удалась, и вот теперь он использовал свои полномочия военного командующего для того, чтобы удалить Дардика из Иудеи и Самарии. Теперь он должен будет дважды в день являться в полицейский участок Медиин-Илит. Мы беседуем с адвокатом Мигалем Ефе, который одновременно является офицером-резервистом израильской военной прокуратуры. Адвокат Ефе, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Итак, давайте начнем с того, кто такой Талейнон Дардик и почему он привлек такое огромное внимание и оказался в центре действительно скандала между политическим руководством армии, командующим центральным округом. В чем суть?
3: Попробуем объяснить это насколько можно просто, хотя это далеко не просто, потому что речь идет о уникальной системе, где на территориях Иудеи и Самарии армия имеет власть и армия имеет право на подобные административные ограничения. Соответственно, ситуация на самом деле она очень простая. Если есть уголовный процесс, в рамках которого есть доказательства против подозреваемого, он в рамках уголовного процесса становится быть обвиняемым, и все его меры пересечения и ограничения рассматриваются в рамках уголовного процесса. Это может быть полный арест, это может быть домашний арест, это может быть частичный домашний арест или другие ограничения. Соответственно, в данном случае мы видим, что уголовного процесса как такового нет, потому что, скорее всего, я лично это дело не знаю, скорее всего, речь идет о том, что нет достаточно улик для того, чтобы можно было сформулировать обвинительное заключение, поэтому меры, которые предпринимаются, они предпринимаются...
0: Извините, что я вас перебиваю. А в чем и кем подозревается Талейнон Дардик?
3: В чем и кем он подозревается, я не знаю, потому что это не открытая информация, но с открытых источников мы понимаем, что есть какие-то подозрения, которые, как я понимаю, поэтому если бы были бы конкретные, не только подозрения, конкретные улики или возможность эти улики активизировать в рамках уголовного дела, то я думаю и предполагаю, что рассматривалось бы это все в обычном уголовном процессе, как мы его знаем, обвинение, какая-то просьба о мерах пересечения, ограничения, арест и так далее. И здесь поэтому все разбирательство, оно идет в рамках административного процесса, где командир военные на территориях Иудеи и Самарии уполномочен дать ордер, который несет за собой какие-то ограничения. Вот то, что мы сейчас разбираем. И этот ордер, он дается в рамках административного права, а не совсем в уголовном процессе. И поэтому такого плана ордер, он, скажем так, для него не надо улик на уровне уголовного процесса, для него требуется другая информация от силовых структур, которая, эта информация, мы знаем, предоставлялась и суду, там, где рассматривалась апелляция. Понятно, что эта информация, она закрытая, и никто ее не может видеть, кроме тех, кто ее предоставляют, и прокурор, который на заседании присутствует, и также судьи. Вторая сторона защиты эту информацию не видит. И таким образом, на базе той информации секретной, которая показывается, которую нельзя разглашать, судья принимает решение. Параллельно на весах стоит вопрос умеренного ограничения, сбалансированного ограничения. То есть, грубо говоря, если мы понимаем или можем догадываться, что угроза от данного человека может быть на территории Иудеи и Самарии, то не обязательно его ограничивать домашним арестом, чтобы он вообще не мог выходить из дома. Возможно, достаточно его ограничить тем, чтобы он просто не появлялся на этих территориях Иудеи и Самарии, потому что на других территориях этот человек...
0: Да, и надо сказать, что за день до вчера, если я не ошибаюсь, окружной суд в Иерусалиме фактически заставил командующего центральным округом принять это новое решение, потому что они, судьи, решили, что его требование оставлять Дардика под домашним арестом невыполнимо и нереализуемо, если нарушает его права. Надо сказать, что сам Дардик, протестуя против этого решения, объявил голодовку частичную, так сказать, по всей видимости, 34 дня он держал эту голодовку, но теперь, как я понимаю, вот этот шаг командующего центральным округом Амибалута, он согласован с адвокатами Дардика. Дардик согласен на, так сказать, депортацию из Иудеи и Самарии, где он, кстати, будет жить теперь.
3: Ну да, там он будет жить с нюансом, что он должен в определенном городе появляться 2 раза в день в полицию, это открытая информация. На самом деле суд давал рекомендации военным изменить ограничения в этом административном ордере таким образом, чтобы они были сбалансированы с теми минимальными, скажем, не так правами человека, как более те ограничения, которые достигают свою цель, но не более того, потому что я беру сейчас вот крайне тот пример домашнего ареста. Реализация домашнего ареста теоретически она возможна при каких-то обстоятельствах. Но дело в том, насколько мы должны брать человека, который мы понимаем, что от него исходит угроза на определенной какой-то территории, насколько мы его вообще должны ограничивать выходом с дома, то есть быть арестованным дома. Он же на самом деле никто не говорит, что он предоставляет опасность обществу всему. Ну, возьмем просто пример. Он гуляет по Тель-Авиву. Нет уже информации вроде бы. И мнение такого, что если он будет гулять по Тель-Авиву, он предоставляет опасность обществу. Поэтому все ограничения, которые принимаются в рамках административных таких процессов, ордеров и потом возможностей апелляции в суд, они рассматривают баланс между той информацией, которая предоставляется силовыми структурами по поводу опасности этого человека, его мысли, его планов, его возможных действий и прошлом действий и так далее. И это все балансируется на фоне того, какие ограничения надо немедленно в данный момент от силы той информации, чтобы были у этого
0: понятно
3: человека.
0: Сторонники Дардика, который находится в центре общественной кампании, которая привела, кстати, к вмешательству министра обороны на фоне праймериз Ликуда, но это не юридическая тема, и его адвокаты настаивают на том, что он ни в чем не виноват, он не участвовал в актах насилия, которые ему инкриминируются, не присутствовал там, и более того, они настаивают на том, что тот факт, что после допроса он был освобожден без каких-то ограничений, свидетельствует о том, что он не рассматривал как подозреваемый, и что все речь идет фактически мести командующего центральным округом за то, что он превратился в такой символ. Да, символ борьбы с еврейским насилием в Иудее и Самарии, которое действительно приняло достаточно угрожающие масштабы, надо сказать, как минимум с точки зрения числа инцидентов. Вы принимаете эту точку зрения или вам кажется, что это больше пропаганда, нежели факты?
3: Я знаю намного меньше, чем знают люди, которые замешаны в конкретном деле, но я могу сказать то, что, как я и сказал в начале, что когда есть четкие доказательства и есть четкие улики, в результате которых может быть открыто уголовное дело, и в результате расследования подано обвинение, тогда все эти административные процессы, они ни к чему. И, соответственно, защита всегда в таких случаях говорит, ну вот, у вас нет доказательств, нет уголовного дела, значит, тогда как бы нет никаких ограничений, он ни в чем не виноват, и просто-напросто как бы это все так вот и в принципе выглядит. Но есть одно «но». Объективно, я это говорю очень аккуратно, от силы того, чтобы я понимаю, как эти процессы работают, есть информация, которая она не может созреть в уголовное дело, но эта информация, она имеет тот вес, которого понятно, что надо предпринимать какие-то меры, потому что есть опасность от этого человека. И это очень тонкая граница, в которой замешано законодательство, права человека, ограничения.
0: Нюанс понятен.
3: Да,
0: спасибо. Это... Адвокат Игаль Йоффе, резервист Израильской военной прокуратуры. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо вам.
0: До свидания. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные о въездном туризме, указывающие на небольшое, но явное восстановление отрасли. Согласно данным бюро, в июле нынешнего года в Израиль прибыли 111 примерно тысяч туристов, из которых 1500 были посетителями на один день. По сравнению с 2025 годом, когда в Израиль прибыло около 85 тысяч туристов в июле и еще 1000 посетителей на один день, это, конечно, позитивная тенденция. 35% прибытий пришлись на американцев, чуть более 11% французы, около 8% британцы и 5% россияне. Леор Гельфанд, председатель ассоциации организаторов въездного туризма с нами, попросим его высказать его точку зрения. Леор Гельфанд, я шевро шишкат мергенейт тейрут, нехнесет ли Исраэль шаломха? Никацер Базман, не дашь там, да дам Масук, вот агид ли оптимиют азот ли габей ахият тайрута нехнесет и муцдеки, то что нахну рахуким из этого.
4: תראה, השאלה איך מסתכלים על מספרים מלמעלה ומלמטה. כשהיינו ב-4.5 מיליון תיירים ואיבדנו, נאמר, 30% מלמעלה, זה נשאר הרבה. היום, כשהמספר הוא סך הכל נמוך, אז עלייה של 29% היא אמנם סימן אולי לבאות, אבל היא בכמותית, היא עדיין לא מאוד משמעותית, וכשנכנסים בישראל לישראל 110 אלף תיירים בחודש, כשהיינו רגילים למספרים של כמעט פי 4 מזה, המספר עדיין נמוך, אבל אני אומר, יש אור בקצה המנהרה. האור בקצה המנהרה מגיע מכך שבסופו של יום תיירים מגיעים כשיש הרגשה של שקט או הרגשה של ביטחון, ואנחנו רואים באמת את האותות לכך. להגיד שהתנועה היא בתנופה אדירה חזרה, עדיין לא. אנחנו מקווים שעם הזמן ועם אולי השקט האזורי שאכן יגיע אלינו, נגיע למצב שאכן העלייה הזאת תהיה קונסיסטנטית ונגיע חזרה אולי למספרים הרגילים ברמה של לפחות עוד שנה.
0: כל עוד הדינמיקה האזורית לא בשליטתנו, בוא נדבר על המצב של מפעילי התיירות, מי שאתה בעצם עומד בראש ההתארגנות הזאת. איך שרדתם בכלל? ומי שרד ומי לא שרד את התקופה המטורפת הזאת שבאה עלינו ב-7 באוקטובר?
4: כן. אכן יש פה סוג של נס, נס רפואי נקרא לו, והוא נובע ממספר סיבות. אחד, אנחנו ענף של אנשים אופטימיים, אנשים שאולי בהייטק רואים שההשקעה שלהם יורדת ונמצאת באיזושהי מגמה, יורדים מהעגלה ועוברים למשהו אחר. חבר'ה שעוסקים בתיירות נכנסת בישראל, זה עסקים שהם בעיקר ותיקים מאוד, לעתים אפילו עסקים של מספר דורות, ואנחנו לא מוותרים בקלות. המושג באנגלית רזיליאנס הוא מאוד מאוד דרמטי בתחום התיירות, ומי שחי אותו באמת מרגיש אותו. אז איך אנשים שרדו? אחד, קודם כל, אני חייב לומר, המדינה עזרה לנו במענקים לשימור כוח אדם, מעבר למענקים הרגילים שקיבלו כל העסקים שהמספרים אצלהם ירדו באופן משמעותי. זה דבר אחד. דבר שני, אנשים עשו גם התאמות, צמצמו בכוח אדם, חסכו בעלויות, הקטינו משרדים, עברו לאולי שווקים אחרים שהם לא עסקו בהם בעבר. אם פלוני הביא תנועה מסוימת מאירופה וראה ששם למשל האנטישמיות פורחת וקשה מאוד להביא תיירים, ועבר לאזור אחר בעולם שמשם כן אפשר להביא. יש גם לא לשכוח שיש לנו בכל זאת חברים טובים בארצות הברית, שגם בתקופה של כמעט ארבע שנים כבר, אנחנו עדיין ניזונים מיהודים טובים שמגיעים לכאן, לקבוצות של תמיכה, של אוונגליסטים שמגיעים. זאת אומרת, התנועה לא עצרה לחלוטין. עשינו את ההתאמות, אנחנו עדיין לא במצב שאפילו דומה למה שהיה בעבר, אבל החבר'ה חזקים והחבר'ה ימשיכו לפעול, ובעיקר אני חושב שצריך להדגיש את העובדה שהיום תיירות שמגיעה לכאן, ולכן הממשלה חייבת להשקיע בה, זה תיירות לשיפור תדמית ישראל בעולם. אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו לא בדיוק מקובלים בכל מקום.
0: ליאור גפן, זה נקודה ברורה.
4: כן,
0: ברור.
4: נקווה שבזה לפחות נצליח, כי תייר מביא תייר.
0: נכון, נקווה שתייר יקבל גם הרגשה טובה. יושב ראש לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, יור גפן, תודה רבה על השיחה הזאת, נקווה באמת
4: שזה משתפר. תודה לכם, ערב טוב.
0: Мой разговор с Лиором Гельфандом начался с вопроса о том, насколько это действительно позитивное развитие событий. Он говорит, что если сегодня, конечно, определенный рекорд до войны составлял 4,5 миллиона туристов в год. И понятно, что когда речь заходит, и это, соответственно, выражалось в около 400 тысяч туристов в месяц. И когда мы говорим о 111 тысячах, это, конечно, очень мило, и это больше, чем 85 тысяч, и 29% это отличный рост, но, тем не менее, понятно, что мы еще очень далеки от реализации того экономического потенциала, который туризм иностранный обеспечивает. И, конечно же, главная причина улучшения ситуации – это облегчение, ощущение того, что спадает опасность войны в регионе, увеличивается количество авиарейсов, количество иностранных компаний, которые летят в Израиль, тоже растет. И это, конечно же, способствует росту туризма. Мой вопрос был, следующий вопрос был о том, как израильский туризм, тот туризм, который ориентирован на иностранцев, вообще выжил эти последние три года. По словам Лиора Гельфанда, здесь речь идет, в первую очередь идет о том, что большинство операторов иностранного туризма в Израиле – это бизнесы, которые посвящают этому десятилетия, речь идет о поколениях. И поэтому это не те люди, которые быстро выходят из этой отрасли, когда становится очень тяжело. С другой стороны, конечно, государство тоже оказало помощь. Туристическая отрасль получила специальные подарки на сохранение рабочей силы, вдобавок к той экономической помощи, которую она оказывала всем бизнесам, непосредственно пострадавшим от войны. Понятно, что сейчас, когда начинается восстановление туризма, нужно помнить и обратить внимание на то, что туризм в данный момент – это источник повышения имиджа Израиля за границей, и государство поэтому должно продолжать, по словам Лиора Гельфанда, вкладывать в иностранный туризм. В данный момент значительная часть туристов, приезжающих в Израиль, это действительно больше трети, это туристы из США, которые делятся между американскими евреями, приезжающими в Израиль с визитами солидарности, и американскими евангелистами и другими христианскими группами, которые приезжают в Израиль тоже поддержать нас, но по соображению уже собственной веры. И, конечно же, цель сейчас состоит в том, чтобы со стабилизацией обстановки в регионе расширять профиль израильского туризма, возвращаться постепенно к тем цифрам, которые были до 2023 года.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министерство здравоохранения и служба скорой помощи Маген Давидадом бьют тревогу. Опять в банках крови не хватает крови. Мы беседуем с парамедиком службы скорой помощи МАДА Георгием Гуляком. Георгий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Давайте сразу возьмем быка за рога. Какой крови не хватает? О чем идет речь?
5: В данный момент речь идет о всех группах крови, то есть без чаще всего, конечно, мы просим группа О, но в данный момент не хватает любой крови, то есть мы просим всех, кто в состоянии, может прийти сдавать кровь, обратиться на пункт.
0: Можно задать крови? Сразу вопрос, а почему? Ведь это не то, чтобы в нашей стране не было принято сдавать кровь.
5: Есть пару таких наблюдений. Сейчас большая часть населения находится в отпусках, часть населения работает из дома, и мы часто наблюдаем вот в эти периоды такой довольно острый спад количества желающих сдать кровь. Но есть статистика, то есть для нормального функционирования системы здравоохранения требуется примерно 1200 порций крови в день. И мы всегда во время каких-то таких военных операций, каких-то больших происшествий наблюдаем, конечно, пики, население приходит сдавать кровь. Но надо не забывать, что есть большое количество пациентов, как онкобольные пациенты.
0: Обычные операции, где нужна кровь.
5: Операции, то есть солдаты, которые проходят реабилитацию, операции, которым нужна кровь.
0: Давайте поговорим о том, как и где.
5: Как и где? Во-первых, есть, я присылал вам в студию ссылку, по которой можно проверить нахождение мест, где сдают кровь. На сайте службы скорой помощи там расписано расписание, где находятся центры для приема, для сдачи крови. То есть чаще всего они находятся в каких-то больших каньонах, в торговых центрах. То есть это все можно увидеть, где ближайшее место, где можно сдать кровь к вашему дому. И прийти и сдать кровь, это занимает не больше 20 минут. И это очень-очень важно. Мы действительно сталкиваемся с острой нехваткой крови, всех видов крови. И в последнее время у нас наблюдается рост использования полной крови, что значит полная кровь. То есть, насколько известно, когда мы сдаем кровь, она разделяется на разные фракции, то есть для там, допустим, на плазму, на кровеносные красные тельца, то есть и дается пациентам по необходимости. А последнее время в связи с военными действиями, с использованием полной крови, то есть это тоже очень-очень важно. И в таких случаях используется, конечно, кровь в группе О. То есть это очень важный показатель. Если пациенты, желающие сдать кровь, знают, что у них есть группа крови О, это, конечно, очень острая необходимость, потому что эта кровь используется при острых, то есть при каких-то острых, при авариях. Группу крови пациента дается именно эта группа крови, потому что она подходит всем. Но я также повторяю, что мы рады любой крови, то есть любой тип крови, то есть который может использоваться в штатном режиме. И, конечно, это очень важно и необходимо, поскольку мы действительно наблюдаем очень острый спад вот именно в эти периоды, когда люди в отпусках, когда люди...
0: Понятно.
5: Работают.
0: И когда на улице очень жарко, и вы дойти до центра сдачи крови... Неудобно. Я смотрю на сайт службы скорой помощи Магнитогорода mdais.org, и там, может, действительно, одна из самых бросающихся в глаза ссылок сразу – это ежедневная сдача крови. Телефон указан 03-530-0400. Это телефон, который работает, по которому можно скоординировать сдачу крови, правильно?
5: Да, конечно.
0: Отлично. Скажите, Георгий, обычно мы часто видим такие передвижные пункты приема крови. Есть у службы скорой помощи какой-то план их действия? Они тоже принимают участие в этих усилиях по максимизации числа сдач крови? Или же их тоже можно найти возле торговых центров и в крупных городах?
5: Ну, вот по ссылке, которую вы сказали, там наблюдается расписание, именно где находятся и передвижные, и стационарные вот эти пункты по сдаче крови. То есть там находится полное расписание, и по ним можно, конечно, понять, где находятся эти центры. И дополнительно, конечно, можно позвонить по номеру телефона и получить всю необходимую информацию, и прийти сдать в ближайший центр крови, и помочь нашему... общему усилию, чтобы наша система здравоохранения могла функционировать и оказывать помощь не только, когда у нас какие-то войны, катаклизмы, а непосредственно обычным пациентам при обычных ситуациях, роженицам, онкобольным, пациенты, которые ждут операции. То есть очень важно понять, что если нет крови, то есть операция у пациента будет откладываться, даже если это штатная операция.
0: 1200 порций в день. Это та цифра, которую необходимо соблюдать. Георгий Гуляк, парамедик службы Магнитогорода, большое спасибо вам за этот разговор, не буду вас больше задерживать, возвращайтесь к вашей святой работе, спасибо вам.
5: Спасибо.
0: Мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсуф Мирзаев, звукооператор Ивета Аршимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман. И сегодня до 6 часов вечера мы поговорим о ваших правах, о льготах, о реализации прав, что тоже очень и очень важно. А поговорим мы сегодня и на ваши вопросы ответит общественный деятель, основатель и администратор группы в Фейсбуке «Социальная и информационная помощь» Татьяна Берлин. Тань, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну и мы поговорим, конечно же, почему мы представляем вас сегодня немного по-другому. И поговорим также о новых инструкциях Министерства Алии и интеграции, о праве на социальное жилье и о распределении социального жилья. Вот вышла новая инструкция. Но все это только после того, как я озвучу номера телефонов в нашей студии 072-280-1003. Вы можете задавать свои вопросы по этому номеру телефона, вопросы о реализации прав, о ваших правах, льготах, пособиях и так далее. Ну и, конечно же, о новой инструкции Министерства Алии интеграции. Вы можете писать нам комментариями к посту анонсу сегодняшней программы в социальной сети Facebook на странице Канрека, а также мы ждем ваших вопросов на WhatsApp 050-737-8127. Пишите, пожалуйста, мы принимаем ваши вопросы и на этот номер, но только письменными сообщениями. Тань, ну давайте для начала разъясним нашим радиослушателям, что происходит с сайтом Кольсхуд.
1: Сайт Кольсхуд, как и прежде, продолжает свою работу на трех языках, на иврите, арабском и на русском языке. Прошла информация о том, что якобы будет закрываться раздел на русском языке. Нет, это неверная информация. Были опасения, что не будет продолжен перевод. В принципе, не опасения, а планировалось, что перевод, дальнейший перевод новых страниц на сайте Кольсхуд не будет продолжен на русский язык, так как не был выделен бюджет на перевод, новый перевод. Я и еще одна коллега, мы получили письма об увольнении. Но благодаря тому, что наши русскоязычные неравнодушные граждане подключились к борьбе, чтобы проект сохранил бюджет, проект будет продолжаться, то есть перевод, как и прежде, будет продолжаться более меньшими, возможно, темпами, потому что, первое, потому что я в проект не вернусь, несмотря на то, что мне предложили вернуться в проект, но я приняла для себя решение, что правильно двигаться как-то дальше и, возможно, оказать еще где-то более значимую поддержку и влиться в какой-нибудь другой проект, который будет необходим в первую очередь для наших русскоязычных жителей Израиля. А проект Кольсхуд также будет продолжен, перевод будет продолжаться, и то есть любой житель Израиля, заинтересованный узнать о своих правах, всегда может зайти на сайт Кольсхуд и прочитать необходимую для него информацию на русском языке.
0: Ну, для нас, конечно, очень жаль, что вы в этом проекте больше не будете участвовать, но существует Facebook-группа «Социальная информационная помощь», где вы отвечаете на вопросы пользователей, и вы продолжаете помогать людям, в принципе, то, чем вы и занимались на сайте Кольсхуд. И новость, которую мы получили благодаря вам, это изменения в инструкциях Министерства Алии интеграции по предоставлению права на социальное жилье и на его распределение. Должна сказать, что мы обратились в Министерство Алии интеграции, нам уже прислали ответ на наши вопросы, но это очень общий такой ответ. Давайте все-таки разберемся, что изменилось в этой инструкции.
1: Да, с удовольствием. Если вы помните, мы уже говорили в начале первых чисел февраля,

0: Да, о том, что Министерство реинтеграции внесло первое изменение в инструкцию о том, что теперь каждые 2 года необходимо будет подтверждать право на получение социального жилья.
1: Угу.
0: То есть с учетом того, что инструкция вошла в силу только 1 февраля 2026 года, то есть первое требование о подтверждении начнется только с 1 февраля 2028 года. То есть все те, кто стоит, кроме пожилых репатриантов, все те, кто стоит в очереди на социальное жилье, должны будут заново подавать документы на подтверждение права на социальное жилье. То есть это было первое изменение, о которых мы говорили, но еще немаловажное изменение, которое оказалось также внесено в инструкцию, и заметила я буквально только недавно, речь о доходе, в рамках которого можно получить право на получение социального жилья.
1: Угу.
0: Порог теперь дохода снижен и приведен к уровню, который действует для очередников Министерства строительства. То есть теперь право на социальное жилье будет предоставляться тем, чей совокупный доход, семейный доход, не будет превышать 9 865 шекелей. Этот доход на сегодняшний год. То есть это такая базовая сумма, которой руководствуется Министерство строительства. Теперь это базовая сумма и имеет отношение к Министерству алии и абсорбции. Если же мы говорим об инвалидах, постоянно прикованных к инвалидной коляске, то их доход не должен превышать среднюю заработную плату по стране. Это на сегодняшний день 13 566 шекелей. Напомню нашим радиослушателям, что ранее для новых репатриантов вот к этим суммам добавлялись еще 25%. То есть сумма была дохода, разрешенного дохода на получение социального жилья выше. На сегодняшний день она снижена. Все время возникает вопрос у многих, а что же считается доходом?
1: Да.
0: В данной ситуации проще ответить, что не считается доходом. Не считаются доходы от пособия по особым услугам, шрутим мы уходим, от пособия на передвижение, на идут детского пособия и детского пособия по инвалидности. Вот эти 4 вида пособий не считаются доходом. Все остальное, все доходы семьи будут учитываться, в принципе, как и раньше, при получении права на социального жилья.
1: Угу.
0: Но, более того, и в инструкции также указано не мелким шрифтом, а нормальным. Если меняются личные данные имеющего право на социальное жилье, то есть у него, допустим, вырастает доход или еще что-то изменяется, там, семейное положение и так далее и тому подобное, это может повлиять на право получения социального жилья. И причем написано, что ответственность за предоставление всех документов и обновлений лежит на самом человеке, который имеет право на социальное жилье.
1: Угу.
0: То есть это что говорит о том, что если, предположим, увеличился у нас доход, а мы не сообщили, а потом каким-то образом наше дорогое министерство узнало о том, что у нас доход выше, то право на социальное жилье будет автоматически заморожено.
1: Угу.
0: Второе, как важное изменение, касается права пожилых репатриантов, которые стоят в очереди на социальное жилье. Как и раньше, пожилые репатрианты имеют право на социальное жилье в рамках комплексов социального жилья, и речь идет о хостелях и мегабаце диюр. Только теперь что изменилось? Теперь там четко закреплено, что пожилой репатриант, который признан имеющим право на социальное жилье, сможет реализовать свое право только в рамках этих форматов. То есть не будет того, что ранее, если пожилой человек имеет какие-то ограничения функциональные, физические, со здоровьем проблемы, его переводили из очереди на хостеле Мегвадзиюр в очередь на квартиру.
1: Mm-hmm.
0: Этого теперь не будет. Это тоже приведено как в инструкции Министерства строительства. То есть теперь право на получение социального жилья в хостелях и Мегвадзиюрах может быть даже предоставлено пожилым людям, которые относятся к категории тяжелых инвалидов или к тяжелобольным, но к тем, кто самостоятельно может вести хозяйство. То есть теперь получение пособия по уходу от битух люми само по себе не является препятствием для проживания в таких комплексах. Если помните, Яна, раньше были такие случаи, когда пожилой человек получал сообщение о том, что вот ему выделена квартирка в хостеле, он приезжает на посмотреть, потом заново подает документы о получении пособия по старости социальной надбавкой, о своем функциональном статусе и о том, что он получает пособие по уходу, в таких ситуациях очень часто получал отказ уже, грубо говоря, прямо при въезде в свое социальное жилье. Теперь этого не будет. Поэтому вот такие дела.
1: То
0: Это
1: есть теперь получение пособия по уходу не будет мешать получению социального жилья.
0: да, в хостелях и медбазилиях. И еще важное уточнение. Если пожилой репатриант получает жилье в таком комплексе и отказывается от него или возвращает его, такое бывает часто, когда дети забирают к себе пожилого человека по причине, что ему нужен более значимый уход, то он не будет иметь права на другое жилищное решение в течение 2 лет с момента возврата такой квартиры. То есть это что значит? Если права не будет, значит и не будет повышенной помощи на аренду жилья, как у очередников.
1: Понятно.
0: Но, на мой взгляд, вот эти вот все изменения очень ужесточают условия. Помимо того, что снизен порог дохода и теперь введено обязательно регулярное подтверждение право на получение социального жилья и жестко закрепил формат жилья для пожилых людей, чего, конечно, в предыдущей версии инструкции не было.
1: Есть еще одна реформа, еще одно нововведение, которое называется стабильная и безопасная аренда. Это
0: Да.
1: когда-то было и называлось, по-моему, программа Щеранского или что-то такое.
0: Не совсем так. У программы Щеранского была то есть, если вы стояли в очереди на социальное жилье, был тот период, когда то есть людям замораживалось право на получение в очереди и увеличивалась помощь на аренду жилья на 400 шекелей. Тогда не было таких сумм на аренду жилья, как есть на сегодня. Тогда люди с орешительниками Министерства собственности не получали такие суммы на аренду до 3000, до 3,5, в зависимости от по какой причине мы имеем право на социальное жилье. Раньше были суммы меньше, и в случае, если человек отказывался от получения права на социальное жилье, он получал на 400 шекелей больше. Да? И эта программа там действовала бессрочно. То есть человек мог жить, его не беспокоили с различным показом социального жилья. Речь немножечко о том, что я вернусь немножко назад, на год назад, тут больше года назад, с 1 сентября 2025 года, наше дорогое Министерство строительства запустило новую программу предоставления помощи на аренду жилья. То есть для тех, кто получает право, имеет право на социальное жилье и стоит в очереди, как известно, они платят повышенную помощь на аренду жилья. И чтобы адаптировать помощь к потребностям заявителей, министерство тогда открыло дополнительную программу вот помощи как раз-таки под названием «Стабильная безопасная аренда». В рамках этой программы очередник Министерства строительства может отказаться от очереди на социальное жилье и продолжать получать повышенную помощь на аренду жилья. При этом его право на вернуться в очередь сохраняется за ним. Нужно было обратиться в компанию, предоставляющую услуги Министерства строительства, это у нас Мильга, МАОФ или МАГАР, в зависимости по месту жительства, и заполнить специальный бланк и подать его в Министерство строительства. На тот момент, когда эта программа начала действовать, не было возможности принять участие пожилым очередникам и очередникам Министерства абсорбции. Что же произошло с 1 февраля? 1 февраля Министерство абсорбции присоединилось также к этой программе. То есть теперь очередники Министерства абсорбции также могут принять участие в этой программе, но с небольшими ограничениями. То есть если человек выбирает заморозить в свою очередь на социальное жилье, чтобы ему не предлагали различные варианты, а просто продолжать получать повышенную помощь на аренду жилья, он также должен заполнить бланк. И в таком случае его не будут трогать 4 года. То есть эта программа будет действовать 4 года. Через 4 года он может продлить участие в программе еще на 4 года или вернуться в обычную очередь на получение жилья. То есть здесь программа для очередников Министерства абсорбции ограничена. И важно отметить, что даже несмотря на то, что если человек выбирает получать помощь на аренду жилья, но не стоять в очереди на социальное жилье, каждые 2 года он все равно должен подтверждать свое право на получение вот повышенной помощи на аренду жилья. И еще момент вопроса. Нигде не было опубликовано, каким же образом, куда же обращаться очереднику Министерства абсорбции, чтобы, допустим, выбрать вот такой вариант на получение помощи на аренду жилья, но не получать варианты социального жилья. Так вот, этот момент я выяснила через компанию МАГАР, сотрудник компании МАГАР, предоставляющей услуги Министерства строительства, объяснил, что любой гражданин имеет право теперь принять участие в программе, стоящей в очереди, неважно, Министерство строительства, Министерство абсорбции, и даже пожилой очередник. независимо, то есть эта программа теперь предоставляется вне зависимо от возраста. Но подать просьбу, это не значит, что это будет автоматически утверждено такое право. То есть мы подаем бланк, компания, предоставляющая услуги Министерства строительства, передает нашу просьбу в Министерство строительства, а там уже комиссия рассматривает на основании ряда критериев наше право на принять участие в этой программе. И есть нюансы. То есть вот эта вещь, деньги в обмен на отказ от права на получение социальное жилье, удается, как правило, получить только в центре страны и почти не удается на периферии. И тут мне объяснили, почему. Потому что, в принципе, на периферии нет проблем с социальным жильем и почти нет очередей, в отличие от того же центра. То есть люди, очередники, стоящие в очереди на периферии, как правило, получают жилье на сегодняшний момент достаточно быстро, и очередь не задерживается годами. Как, допустим, в том же центре, если мы говорим о пожилых репатриантах, то даже в хостеле в Мигбас-де-Юре очереди просто сумасшедшие. По примеру, Батьям, Натания, Ришан-Ле-Цион, тут здесь очереди до сих пор огромные. Поэтому если эта программа даст возможность пожилым репатриантам получать повышенную помощь на аренду жилья и спокойно проживать в квартире, в которой им удобно, которую они снимают на частном рынке, вполне возможно. Это, конечно, для них будет как лучший выход из ситуации, чем... Потому что не всегда, если давайте говорить честно, не всегда получается, что квартиры, которые предлагаются в хостеле Хомикбадзюр, действительно достойные, и пожилые люди с радостью въезжают в них.
1: Таня, я хотела бы прочитать то, что нам написало Министерство Алии Интеграции в ответ на наш запрос. Ответ Министерства Алии Интеграции по поводу всех изменений в этой инструкции. Министерство Алии Интеграции совершенствует и обновляет порядок предоставления жилья новым репатриантам. В течение последнего года Министерство в сотрудничестве с другими государственными ведомствами провело масштабную работу по улучшению и оптимизации процедур жилищной помощи. Цель этих изменений – адаптировать решения под меняющиеся потребности, сократить бюрократию и обеспечить более справедливое распределение жилищных ресурсов. Одной из таких реформ является программа «Стабильная и безопасная аренда», направленная на сокращение бюрократических процедур и времени ожидания жилья, а также на предложение более точных решений для тех, кто находится в очереди. Мы приглашаем репатриантов, заинтересованных в этом процессе, обратиться к региональному консультанту по жилищным вопросам для дальнейшего рассмотрения просьбы. Основные положения обновленной политики. Расширение зон, дающих право на повышенное пособие на аренду жилья в течение первых 2,5 лет после репатриации. Создание нового канала финансовой помощи для стабильной и безопасной аренды в качестве альтернативы ожиданию в очереди на социальное жилье. Приведение критериев проверки доходов Министерства Алии Интеграции в соответствии со стандартами Министерства строительства для создания единой государственной системы в вопросах жилья. Это вот к вопросу, почему это было сделано. Масштабная дигитализация для сокращения бюрократии, упрощение подачи заявок, отслеживание статуса и улучшение связи между репатриантами и ведомствами в сфере социального жилья. Установление механизма пересмотра критериев каждые 2 года для правильной расстановки приоритетов при распределении общественных ресурсов. Это почему нужно каждые 2 года подавать новые документы. Важно отметить, обновленные критерии проверки доходов будут применяться только к новым заявкам, начиная с 1 февраля 2026 года. Любой репатриант, соответствующий критериям и получивший социальное жилье, имеет право подать заявление на его обмен. Это мы задали вопрос, что происходит с обменом жилья. Любой репатриант, соответствующий критериям и получивший социальное жилье, имеет право подать заявление на его обмен в рамках периода имеющегося права. Не очень понятно, что имеется в виду. Каждое такое заявление будет рассмотрено по существу, исходя из обстоятельств запроса. Вот то, что нам ответило Министерство Алии Интеграции по поводу этих новых инструкций. Ну что ж, я так понимаю, что у нас уже есть вопросы. Есть вопросы, которые даже касаются этой реформы. Ну, давайте, у нас сначала уже есть 2 радиослушателя в эфире. Давайте начнем с них. Я приветствую первого радиослушателя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте, уважаемая Таня. Таня, Скажите, пожалуйста, вот насчет обмена Теодозиутов. Вот если инвалид и апотропус есть у него, вот вы говорили, что должна быть справка тоже от врача для пожилых, а вот для у которых апотропус тоже справку от врача?
0: Или тоже, апотропус? Тоже

0: как этот вот, туда джут новый пластиковый, должна быть особая, специальная. Это надо туда ехать фотографироваться? Или вот обычная простая фотография для...
1: Обычная стандартная фотография, на сайте опубликованная, о размере этой фотографии, какая должна быть, естественно, они ее возьмут и уже используют.
0: Но в обычном фото отделе можно сфотографироваться.
1: Да,
0: и присутствие вот этого инвалида, у которого есть апотропс, не обязательно в Мессраде.
1: Не обязательно. Достаточно, что у опекуна есть документ, подтверждающий его право на совершение тех или иных действий бюрократического характера, то есть у него должно быть на этом, в руках будет решение суда о том, что он имеет право представлять своего подопечного в инстанциях.
0: А от социальных работников ничего не должно быть? Это письмо?
1: Нет, ничего не должно быть. Нет, ничего. Должно быть просто заполненный бланк заявления, должна быть заполнена форма об ответственности, которая должна быть подписана у адвоката, и, естественно, вот от врача справка, что человек не может сам присутствовать в управлении народного населения, и подпись врача на фотографиях.
0: А вот этот бланк, который вы говорите, это там в Мисрадапним прямо получать? Или...
1: Его можно скачать на сайте Министерства МВД, и желательно его заполнить заранее, но с учетом, что если вы апотропос, то вы имеете полное право заполниться от своего подопечного, так что, в принципе, это можно сделать и на месте уже.
0: А адвокат, вы сказали, у адвоката не обязательно, да?
1: У адвоката нужно подписать документ о том, что вы понимаете, что какую ответственность вы несете за дачу ложных данных и так далее и тому подобное. Что вы... Такая декларация, то есть, которая также представлена на сайте Министерства внутренних дел. К сожалению, вот этот документ нужно подписать либо у адвоката, либо в суде у... Также у сотрудников
0: суда.
1: А это
0: тоже специальный бланк у адвоката?
1: Это тоже специальный бланк, да.
0: Он сам даст, да, это адвокат, если?
1: Я не знаю, но я думаю, что адвокат сможет быстрее найти этот бланк на сайте Министерства внутренних дел. Но смотрите, если Яна разрешит, можно опубликовать все ссылки на бланки под публикацией радио Река.
2: Да, можно. Если вы мне пришлите ссылку, то я опубликую вот под сегодняшней публикацией эти ссылки.
0: Ага. Ну, фотография обычная, да, как вы сказали, все. Да. Алло.
1: Да-да, фотография обычная.
0: Ага, спасибо.
2: Спасибо большое, до свидания. И есть еще один радиослушатель в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам за вашу передачу, главное, нужную.
2: Спасибо.
3: Я Холокостович. 88 лет.
2: Угу.
3: Здесь уже 15 лет. Стою на получение жилья.
2: Был,
3: в общем, прошло за 495, осталось 195. Но если за эти годы 300 прошло, я понимаю, что в туре написано 120. Но не дожить мне это при таких темпах. За получение жилья.
2: Угу. Ну, вот смотрите, мы говорили о вот этой безопасной аренде, да, вот об этой новой программе. Может быть, она вам и подойдет? Стабильная и безопасная аренда.
3: Ну, я все время арендую, естественно.
2: Правильно.
3: Но... Притом на 1000 шекелей уже повысилась моя аренда за мое присутствие, за это присутствие. За эти годы.
2: Ну, я так понимаю, что вы можете подойти в Министерство абсорбции и попробовать сказать им, что вы хотите быть частью этой программы. И тогда вы будете получать деньги на съем квартиры.
3: Так я получаю.
2: Тань, как это
1: смотрите,
2: будет?
1: Смотрите, в каком городе вы проживете? В каком городе вы проживаете?
3: Батьям.
1: Смотрите, в Батьяме у нас огромнейшая очередь и из пожилых людей, и вообще из других категорий очередников на получение прав на социальное жилье. На сегодняшний момент, чтобы, допустим, вам вообще предлагали за этот период хоть какие-либо варианты?
3: Ничего мне не предлагали.
1: Я знаю, что знакомый.
3: Он на год позже меня приехал, он получил уже жилье.
1: Я бы вам порекомендовала проверить, зайти в отдел абсорбции, я знаю, что он у вас находится в Хулоне, проверить момент, в какой же очереди вы стоите. Возможно, стоит обновить документы, возможно, вас попросят. Просто нужно понять, просто если вы стоите в очередь на хостель, и вы до сих пор стоите,

0: кто-то впереди вас получает, тут что-то неправильно. Если другой разговор,
1: я
0: что
1: уже
0: если
1: к
0: вы...
1: ним обращался, ничего
0: И...
1: не... Ничто, ничего не...
0: И просто,
1: Что
0: возможно, вы
1: сказать?
0: стоите в очереди на обычную квартиру. Если это так, то, к сожалению, тут очередь очень медленно двигается, еще намного медленнее, чем очередь на получение социального жилья в хостелях и мигбацах.
1: Ну, я же не знаю, на какую я стою. Я знаю, что я поставлен, но
0: Так,
1: все,
0: возможно, стоит
1: когда
0: подойти
1: приеду.
0: и проверить в Министерстве абсорбции, в какой именно очереди вы стоите. Проверьте, пожалуйста, подойдите в Министерство абсорбции. Возможно, если бы вас, если вам подходило бы жилье, хостель или мигбац дьюр, может быть, сейчас, исходя из новых инструкций, возможно, можно будет поменять очередь и получить право опять же на хостель или мигбац дьюр. Но тут, мне кажется, нужно подойти вам проверить, где именно вы стоите, в какой очереди. То есть они бывают разные, разного типа.
1: Мы же не знаем. Мы стали, и все. Стою и жду.
2: Я думаю, что вам нужно подойти в Министерство алиинтеграции и проверить, в какой очереди вы находитесь, и можете ли вы принять участие вот в одной из этих программ. Вам надо выяснить номер вашей очереди, понять,
1: я
2: насколько...
1: Я знаю номер.
2: Какой?
1: 195.
2: Ну, я не могу сказать, что вы близко к началу.
1: Вот именно.
2: Нет, я думаю, что вам стоит проверить, может быть, если вы будете участвовать вот в этой программе «Стабильная и безопасная аренда», может быть, вы только выиграете материально.
1: Раньше говорили евреи, я Зохан Вейс. Я объясняю, вот на год этого человека вызывал я в Израиль. Он уже получил, а я нет. Он не колхозовец, и он получил, а я нет. Ну как это? Какие порядки могут быть? Ну, объясните. Разве можно это объяснить?
2: Я думаю, что вам стоит подойти в Министерство абсорбции и все там узнать. Спасибо вам большое за вопрос. И,
1: алло, еще старый-то мой вопрос, что-нибудь будет или нет со стульчиками?
2: Со стульчиками. Пока со стульчиками, к сожалению,
1: вот
2: ничего.
1: Вот, потому что мне на столбике приходится сидеть, потому что не дойти.
2: Да,
1: я с кислородом хожу, понимаете, все. Ничего не... Ладно, спасибо вам большое.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания. И есть еще один вопрос в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос.
3: Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Елена. Я из Иерусалима. У меня такой вопрос. Угу. В 2009 году я получила квартиру Амидар в Араде, которую меня отобрали позапрошлом году.
2: Ничего что значит отобрали?
3: Ну вот так, лишили меня жилья, выбросили вещи, сказали, что это пах зевель. И все. Есть такой куратор Рафи. У меня даже его смс-очки сохранились. Так он меня искал, искал, аж не нашел. 1500 мне перечислили денег, якобы за ущерб. Хрен бы с ним. Мне фотографии нужны и альбомы моей семьи. Получается, Рафи наш умный. Яд Вашем у нас есть, да, который по всему миру собирает фотографии. Это что ли пах зевель, если услышать Рафи?
2: Я не очень поняла, а почему вас выгнали из социального жилья?
3: Я что? Не жила там, я уехала оттуда. Я прожила там немножко, 1.5 года, поработала на Мертвом море. У меня криз, у меня из носа течет кровь. Никакие справки, мне никто ничего не даст, работай. Задыхайся, захлебывайся. Я собралась и уехала. Потом у меня заболела мама, похоронила я папу в Ашкелоне, моталась между Ашкелоном, Арадом и Иерусалимом.
2: То есть вы не жили в той квартире, которую вам предоставили?
3: Да, я и не скрывала, но 10 лет за нее я платила регулярно деньги.
2: Нет, ну вы же в ней не жили.
3: Ну вот он прекрасно это знал. Но деньги я платила.
2: Тань, что происходит в таком случае, если человек не проживает в социальном жилье?
0: Ну, как правило, если человек не проживает в социальном жилье в течение года, то...
2: Но платит деньги.
0: Это совершенно не важно, принимается решение об отмене права на социальное жилье.
3: Мне тоже отказали.
0: Ну, такого...
3: И 10 лет брали с меня денежки. Обмен я просила на Иерусалим, пусть будет маленькая, пусть будет никакущая. Я сама ее отремонтирую. Не положено.
0: Я не знаю, кто такой Рафи, но есть и более значимые фигуры.
3: Татьяна, вы назовите, я Стали Плотков даже обращалась к вам с этой просьбой.
0: Возможно. Я первый раз слышу эту просьбу, несмотря на то, что я отработала Стали 6 лет. Поэтому я не знаю, что такое, почему вы не забрали свои вещи, чтобы их не выкинули. Как не дал такой возможности. Ну, как же не дали возможность? Если вы платите за квартиру, значит, у вас есть доступ к этой квартире. Значит, на тот момент не было принято решение о том, чтобы у вас забрать эту квартиру. И, возможно, шли какие-то...
3: Моя подружка имеет там ключ, пришла посмотреть, как дела, а там другой человек, сменен замок, до свидулик.
2: Все, нет, но до того, как этот человек... Послушайте, вы 10 лет, вы 10 лет не заходили в эту квартиру?
3: Почему? Я приезжала, он делал...
0: Ну а почему же вы не вывезли свои вещи? Почему же вы не подали заявление в специальном плане, за официальное заявление о том, что вы хотите...
3: У меня была мама-инвалид с коляской. 4 года она жила со мной, пока я устроила ее бытовод с деменцией. Вот почему.
0: Я, честно говоря, не понимаю причины, какие сейчас могут быть претензии к государству, если вы не проживаете
3: это не
0: в квартире.
3: У меня претензии конкретно к Амидару и Крафи. Конкретно
0: Амидар у нас представляет Министерство строительства, поэтому в данную секунду я совершенно не понимаю. Если у вас есть какие-то претензии к Амидару, то, возможно, стоит рассмотреть возможность подать иск в суд и решать этот вопрос в суде, потому что проживание, долгое непроживание в квартире сразу отменяет право на проживание в социальном жилье. Хорошо, и почему... У вас осталось между двумя, почему вы остались между двумя стульями, я не могу понять. Куратор, я не знаю, возможно, вам стоит предъявить претензию, опять же, в Амидар через суд, чтобы этого Рафи привели к ответственности, если он действительно окажется, что он пользовался тем, что вы не проживаете в жилье, платили за него и сдавал каким-то, возможно, не знаю, своим знакомым это жилье.
3: Она была закрыта, ничего.
0: Ну, тогда же, и тогда я не понимаю причины на сегодняшний момент ваших претензий через стольких лет, и вы не занялись этим вопросом тогда, когда это было актуально. В данном случае я не представляю,
3: если
0: как можно помочь.
3: Если у вас человек в кресле, и вы 24/7 около него, я посмотрела бы, как вы занялись бы этим вопросом.
2: Спасибо вам большое за вопрос. К сожалению, здесь, кроме того, чтобы подать в суд, я, к сожалению, не вижу здесь каких-либо решений. Спасибо.
3: Большое вам спасибо.
2: Всего доброго. До свидания. Есть еще вопрос. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я
4: могу задавать вопрос?
2: Да.
4: Скажите, пожалуйста, вот молодежь, которая, ну, есть у меня внучка, 35 лет.
2: Угу.
4: Не, вообще нету такого, чтобы она могла купить жилье. Какое-то, куда-то можно обращаться, как-то можно куда-то записаться или что, чтобы получить в конце концов какое-то жилье.
0: Ну, на сегодняшний момент у нас есть только программа Михерлин Штахен, Дираба Наха, квартира со скидкой. Она может принять участие, как все другие молодые семьи, в розыгрышах программы и купить квартиру со скидкой, если не получится.
4: Как до них дойти, дозвониться или что?
0: Обратиться в одну из компаний, предоставляющих услуги Министерства строительства, и речь идет о Мелькаме, Магаре и Маофе, в зависимости от того, какая компания по месту жительства, подать просьбу на получение удостоверения о праве на участие в этой программе, заплатить за это удостоверение денежку, и как только будет объявлен очередной розыгрыш, она сможет принять участие в этом проекте, и в случае, если она выиграет квартиру, эту квартиру можно будет купить со скидкой. Передайте, пожалуйста, своей внучке фразу «Дираба Анаха». Пусть она посмотрит. Я уверена, что она говорит на иврите, она сможет найти всю необходимую информацию, как зарегистрироваться, как подать просьбу и принять участие в будущих розыгрышах жилья в рамках этой программы.
4: У вас нет какой-то... связи какой-то, телефон или что, как позвонить, как найти. Только в Министерство строительства звоните, все?
0: Ну, в Министерство строительства тоже можно позвонить. В каком городе живет ваша?
4: Тель-Авив.
0: В Тель-Авиве. Ну, в Тель-Авиве, насколько я знаю, есть Мельгам. Можно позвонить в Мельгам, в компанию Мельгам, и там все расскажут. Сейчас я скажу вам номер телефона, постараюсь.
4: Спасибо.
0: Мельгам, общий Мельгам номер телефона, и можно будет позвонить. Михаил Миштакен.
2: Я пока еще раз напомню, что вы можете задавать вопросы и не только по телефону, но и через WhatsApp, и через Facebook, и вот буквально через какую-то... После того, как мы ответим на этот вопрос, я зачитаю несколько вопросов в WhatsApp и Facebook.
0: Звездочка 6078, можно позвонить по этому номеру телефона, записаться в очередь и получить удостоверение о праве на участие в программе, там все расскажет. Звездочка 6078.
4: Да, я записала. Спасибо большое вам. Не за что. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
2: Я поставила ссылку на вот эти бланки, которые нужно заполнить, чтобы получить, чтобы оформить удостоверение личности человеку недееспособному. Это был первый вопрос нашего радиослушателя, и вы уже можете зайти на нашу страницу в Facebook, и под постом-анонсом нашей сегодняшней программы вы можете найти эту ссылку. Что же касается вопросов радиослушателей. И вот вопрос опять по поводу этой инструкции. Может ли человек, проживающий в хостеле, обратиться с вопросом об обмене на хостель в другом городе? Ну вот из вопроса, из ответа Министерства интеграции, я так понимаю, что здесь ничего не изменилось.
0: Всегда можно, просто для этого, для обмена должны быть веские причины, и комиссия Министерства абсорбции должна принять решение положительное в вашу сторону. То есть, естественно, Министерство абсорбции оставляет за собой право отказать в таком обмене.
2: Еще один вопрос. Добрый день, меня зовут Раиса, мне 75 лет. У меня проблемы с ногами, хожу с олихоном, коляской, помощь метапелит. Часто приходится ездить на такси к врачам. Имею ли я право получать деньги на передвижение? Если да, то куда можно обратиться? Спасибо за ответ.
0: Единственный вариант возможность получить какую-либо помощь для проезда, это обратиться в социальный отдел города. Если город поддерживает проекты предоставления вот такой финансовой помощи, то возможно получить помощь через них. Других, к сожалению, вариантов я не знаю. Это единственный вариант, где действительно в рамках помощи, предоставляемых социальным отделом, иногда входит помощь и в оплате проезда в случае для передвижения в случае людей, которым это необходимо из-за трудностей с передвижением.
2: Еще есть ли у нас вопросы? Сейчас посмотрю в Фейсбуке. Нет. Нет, почему-то наши радиослушатели жалуются, что Реку не слышно сегодня. Я проверю этот вопрос. Не слышно через ход. Ну вот когда я задала вопрос по поводу радиоприемника, к сожалению, мне не ответили. Что ж, послушаем еще один вопрос радиослушателя, который дозвонился до нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ваш вопрос.
5: Меня зовут Александр. Я проживаю со своей мамой, которая инвалид, слепая, без ноги. Я тоже сам инвалид, 100%. И мы стоим с ней совместно на получение квартиры уже больше 6 лет. Угу. И я стою первой на очереди в простой, мама стоит вторая в специальной очереди. Угу. Вот. И за этот промежуток времени нам предлагали только пару квартир. Вот, и я вам могу сказать, первое, это была квартира, где 16 ступенек. Я говорю, как человеку на инвалидной коляске вы можете давать квартиру? Они говорят, ничего страшного, мы поставим ей стульчик, что она будет подниматься на электрический. А я говорю, а коляску кто будет поднимать? Они говорят, вы будете поднимать. Я говорю, я после инфаркта, мне ее по городу нельзя таскать, как я могу поднимать? Когда я обратился назад в министерство к лету, они сказали, говорит, неправда, мы вам такое не предлагали. Я говорю, как, если я сам лично такое видел, мне сказали, придите, посмотрите квартиру. И второе, самое основное, то, что я просил именно в данном городе, где я проживаю, квартиру в связи с чем, потому что здесь находится больница, ровная местность, и плюс самое основное, это мечпаха. Потому что я очень часто попадаю в больницу, а мама как слепая и без ноги, ей надо уход. Вот. Угу. И за все это время, да, предлагали во время войны, вот когда это была переселка в Кармеле, где горная местность, я вам говорю, там, говорит, трудно, говорит, это что с человеком выйти, вывести на улицу и сидеть около дома, и дальше никуда пойти невозможно. Говорят, что нету квартир. Как, если он вам полагается только на карте, а в доме с лифтом квартир нету? Есть. Есть медалские квартиры с домом с лифтом. И что нам делать в этом случае? Я не понимаю, говорит, вы понимаете. И самое основное, что в следующем месяце, в марте, у меня уже как 15 лет, как я в стране, и ага. меня уже должны выкинуть с этой очереди. Они сказали, говорит, подайте документы. Я говорю, когда? Говорит, в конце февраля. Я говорю, я пока эти документы соберу, уже время пойдет. И пока я не дозвонился в Иерусалим и их не попросил этот, они после того начали быстрее двигаться. И мы документы сейчас подали.
2: Так.
5: Сколько это? Я не знаю, на каком этапе они все находятся и как рассматривается.
0: Сколько вам лет?
5: Мне 48.
0: А маме?
5: Маме 74.
0: Ну, смотрите, данная ситуация, что мамина очередь не поменяется, несмотря даже на то, что заканчивается 15 лет, пожилые люди стоят в очереди Министерства абсорбции на постоянной основе, а вас действительно могут изменить право на получение социального жилья, но, возможно, с учетом, что у вас тоже есть инвалидность, комиссия Министерства абсорбции примет решение также оставить вас в Министерстве абсорбции, чтобы вы продолжили иметь право на социальное жилье в Министерстве абсорбции. Потому что для вас это, конечно, более правильный будет путь, потому что есть вероятность, что если вам отменят право на социальное жилье в Министерстве абсорбции, то вы не сможете получить право на социальное жилье в Министерстве строительства, к сожалению. Насчет квартиры на Карке и 16 ступенек. Смотрите, во-первых, на мой взгляд, в следующий раз, если будет предложена такая квартира, подумайте еще раз. Я объясню, почему. Потому что люди с ограниченной подвижностью могут получить от Министерства строительства помощь в финансировании адаптации квартиры и входа в квартиру и в дом. Эта помощь предоставляется в финансовой помощи, в дотации, которую вы можете потратить на установку того же пандуса. И более того, что право на такую помощь предоставляется либо в квартирах, которые находятся в собственности людей с ограниченной возможностью, либо в социальном жилье. Поэтому, на мой взгляд, в следующий раз, пожалуйста, если все-таки, дай бог, вам еще будет предложено жилье, даже несмотря, что там будет какое-то энное количество ступенек, можно получить помощь в адаптации и не только на установку пандуса, они в том числе и дают помощь, которая можно, в рамках которой можно даже установить лифт в случае необходимости. Поэтому, пожалуйста, если еще раз будет такое предложение, не отказывайтесь, несмотря на то, что эти ступеньки вам на сегодняшний момент кажутся очень ужасными, и мама не сможет спускаться и подниматься. То есть это всегда можно адаптировать еще даже на моменте, на процедуре получения социальной помощи, социальной квартиры, можно уже будет подать в просьбу Министерства строительства на внесение вот таких адаптаций в жилье.
5: А как насчет в доме с лифтом?
0: Ну, смотрите, в данном случае есть определенные критерии, которые устанавливает Министерство абсорбции само. Кому квартиру на первом этаже, кому квартиру на Карке, кому на втором, кому с лифтом. Тут, к сожалению, у меня нет возможности повлиять и объяснить процедуру отбора имеющих право на социальное жилье, кому что и кому другое. Тут, к сожалению, этот вопрос только к Министерству абсорбции, по какой причине вам не предоставляют квартиру с лифтом. Возможно, нет квартир с лифтом маленьких, малогабаритных. Возможно, такие квартиры предоставляются, где семья состоит из большего количества человек. Всякие возможные варианты. И все зависит от самого фонда социального жилья, который есть в распоряжении Министерства абсорбции.
5: Я хотел еще вас спросить. Просто я знаю, что если мы отказываемся пару раз от квартир, что нас может выкинуть из очереди. Вот. Дело в том, что я именно настаивал на этом городе, где мы живем. Но нам предлагают в разных других городах.
2: Они далеко, эти города?
5: Ну, 10-20 километров. Одна была, и вообще хорошее расстояние.
0: отказы будут учитаны только в том случае, если вы отказываетесь от социального жилья по своему месту жительства. И поэтому отказы, которые вы отказываетесь от социального жилья, предлагаемого в других городах, не будут учитаны как отказы. Но предлагать при этом они имеют вам полное право. То есть в данном случае... И опять же, возможно, вы подумайте тоже, да, вам предложили другой город. Но, может быть, стоит просто хотя бы съездить и посмотреть, что вам предлагают. А вдруг понравится? Не отказывайтесь сразу по телефону. Как минимум, хотя бы попробуйте посмотреть то, что вам предлагают. Возможно, понравится, и тогда проблема с очередями и с нервотрепкой в случае, если, не дай бог, хозяин квартиры решит, не знаю, отменить договор аренды там на следующий год. Короче, избежите огромного количества проблем, которые возникают при аренде на частном рынке. Пожалуйста, попробуйте еще раз, если вдруг будет такое, что либо квартира со ступеньками, либо квартира в другом городе, хотя бы просто посмотреть. И не забывайте, что Министерство строительства участвует в помощи в адаптации квартиры в случае, если в ней проживает человек с ограниченными возможностями.
2: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Есть еще вопрос от радиослушателя. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, вот вы называли сумму для получения доходов, для получения социального жилья. 9800, по-моему, 70, да?
0: 65.
6: Так вот, в эту сумму входит вот эта помощь на аренду жилья?
0: Нет, конечно, нет. Помощь на аренду жилья учитывается только в одном месте, если мы претендуем на получение скидки при оплате арноны в соответствии со своими доходами. А здесь, конечно, она не участвует в получении права.
6: Только входит вот, пособие, да, вот это
0: да,
6: вот.
0: Да, пособие, заработок, если да. есть.
2: Спасибо.
6: Да, это сумма 9800, сколько вы там?
0: 65. 9865.
6: Спасибо большое. Спасибо.
2: Нет, спасибо большое. У нас есть еще вопросы? Нет, пока нет. Ну, вот я только попрошу наших радиослушателей, я просто вижу, что очень много комментариев под постом, который касается того, что РЭКу сегодня не слышно. Я все-таки очень надеюсь, что нас слышно, потому как мы слышим, что звонят радиослушатели и задают вопросы по той теме, о которой говорила Татьяна. Я думаю, что тот, кто пишет, что нас не слышно, напишите, где хотя бы, или через какой носитель вы не можете нас услышать. Таня, спасибо вам большое за сегодняшнюю программу, спасибо большое за ответы на вопросы наших радиослушателей. И я очень прошу всех, кто является очередником Министерства Алии и Абсорбции, проверьте, пожалуйста, в министерстве, в своем отделении, имеете ли вы право на какие-то дополнительные льготы в связи с обновлением инструкции.
0: Таня, спасибо большое за приглашение принять участие в программе.
2: Спасибо большое. Спасибо, Таня. Всего доброго. До свидания. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что вы также можете обращаться к нам, оставив сообщение на автоответчике. Номер телефона нашего автоответчика 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес special@kan.org.il. special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Мы ждем ваших обращений, уважаемые радиослушатели. Вы – это наши соавторы, и благодаря вам и с вашей помощью мы составляем нашу программу. Каждый выпуск особого случая составляется именно по вашим вопросам и вашим особым случаям. Напомню, что у радиостанции Кан Река есть свой канал YouTube, и там собраны уже достаточно много различных интервью. Это Кан Река Рашен. Вы можете зайти в YouTube и посмотреть и прослушать эти интервью. У нас есть своя страница Facebook. Вы можете писать нам сообщения и через социальные сети. У нас даже есть своя страничка в Инстаграме, и через Инстаграм мы тоже ждем ваших вопросов. Эту программу подготовили продюсер Ронни Бейлин. За операторским пультом был Асаф Ротем.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Алла Найденова. Продюсер Мила Сталинская. Слышно меня? Окей, пардон, микрофон был далеко от меня. Я надеюсь, что вы меня слышали. И как обычно в нашей программе «Час Ольга Раз» мы поговорим о здоровье, о питании. А как они связаны между собой? Какие еще могут быть проблемы, которые люди не связывают с питанием? Они бывают такие, например, как усталость, как какие-то боли в животе непонятного происхождения и так далее и тому подобное. Пожалуйста, звоните нам сразу же, начинайте набирать нам по телефону 07-228-01-003, 07-228-01-003, и, как обычно, мы все три молодые красивые женщины постараемся сделать эту передачу полезной, приятной, и такой, после которой вы скажете: «О, я получила такие сведения, которые могут мне помочь в жизни». И вы также можете писать на Facebook Канрека. Я иногда получаю очень смешные замечания, касающиеся меня лично, но об этом мы поговорим в другой раз, потому что тут есть тема, о которой нужно будет говорить. Ну, конечно, смешно. И сегодня я хочу с вами поговорить о ожирении печени, потому что, во-первых, это тема, которая волнует очень многих людей. Правда, мы говорили об этом, но сейчас я хочу, так сказать, сделать это более полно. Меня попросили написать статью об ожирении печени, я ее написала и думаю, ну почему же, если я написала статью на иврите, почему мне бы не рассказать об этом по-русски? Окей? Ожирение печени. Вообще, что это такое? Это когда жировые клетки, входят в клетки печени. Печень – это очень сложный орган, у которого очень много функций, и в частности, он создает новые вещества и разлагает ненужные организму или токсические вещества. То есть его значение очень-очень большое в нашей жизни. И внутри клеток печени находятся все те вещества, ферменты, на иврите это называется энзимы, и вещества, которые необходимы для вот всех этих процессов. Когда жир входит в клетку, он подтеснит то, что находится в клетке, то, что должно быть, и занимает это место этих веществ, которые делают свою работу. Жир своей работы такой работы делать не может. Поэтому чем больше клеток заполняются жиром, тем функция печени как бы ухудшается. Иногда, когда много жира в большом количестве клеток, эти ферменты, энзимы выходят из печени и появляются в крови. И тогда мы можем видеть в анализе крови повышенные энзимы печени, ферменты печени. Okay? Но это не обязательно может случиться. На каких-то стадиях это случается, на каких-то нет и так далее. Почему мы вообще об этом говорим? Сегодня по статистике 30-35% населения Израиля, я говорю про Израиль, а не про весь мир, потому что это нас меньше интересует, 30-35%. Подумайте, а с каждых 100 человек 30-35 человек страдают ожирением печени. Окей? Это вообще полная дикость. Окей? И поэтому важно заниматься этой проблемой. Почему важно заниматься этой проблемой именно на стадии ожирения печени? Потому что это reversible. Это можно вернуть назад. Можно печень освободить от жира. В более поздних стадиях это уже практически сложно. Следующая стадия после ожирения, обычного ожирения печени, то, что называется стеатозис, стеатоз, мы можем увидеть воспаление, появление ткани как на шрамах таких в печени. То есть такая печень, естественно, работает хуже, чем нормальная здоровая печень. Следующий шаг – это циррозис печени. Болезнь очень тяжелая, очень часто требуется, естественно, трансплантация печени. И небольшой процент людей, у которых есть циррозис, они заболевают карциномой печени, раком печени. Но что интересно, у людей, у которых есть рак печени, уже, так сказать, известный рак печени, 80% примерно из них, до 90%, у них есть в анамнезе ожирение печени, окей? То есть цирроз, вернее, цирроз печени, окей? Так что печень – это орган, за которым нужно следить, наблюдать, любить и жаловаться. Так что же, в общем-то, происходит? Когда это простое ожирение печени, мы видим это либо вот в этих самых ферментах, энзимах в анализе крови, но это не всегда происходит. Нужно делать ультрасаунд печени, и там видно, что есть вот это вот проникновение жира в печёночные клетки. Okay? Это, так сказать, анализ, на который больше можно обратить внимание, потому что очень часто у людей энзимы, ферменты нормальные, а в ультрасаунде мы видим ожирение печени. Когда у человека долгое время есть ожирение. И, кстати, самое интересное, что люди этого не знают, не чувствуют. Так же, как повышенное давление, так же, как повышенный сахар на первых порах. Люди не чувствуют этого. Они не знают, что у них есть ожирение печени. Не представляют себе вообще. Okay? Следующее. Я очень часто посылаю людей, у которых долгое время есть вот на ультрасаунде, мы видим ожирение печени, я посылаю их на другой анализ, который называется фиброскен. Фиброскен делают в поликлиниках, где есть печёночное отделение, где занимаются печенью. К сожалению, этот анализ, насколько я знаю, еще не вошел в корзину, и поэтому за него надо платить, но это не особенно дорого, и если нужно, то нужно. То есть он нам дает возможность узнать, насколько печень стала жесткой, насколько там есть этот процесс фиброза. Okay? Это очень важно. Okay? Сегодня разрабатывает очень много компаний, разрабатывает лекарства именно для этой стадии, потому что следующая стадия – это цирроз печени. Цирроз печени – это лекарство, и это, как я сказала, трансплантация. И все это может занять много-много лет, а может занять меньше лет. Так что это зависит от индивидуальных особенностей человека. Мы можем грубо разделить ожирение печени на две группы. Ожирение печени из-за алкоголя и ожирение печени не из-за алкоголя. Okay? Я говорю об ожирении печени, которое не связано с пьянством, с слишком большим употреблением алкоголя. Я говорю о людях, которые пьют вино несколько раз на каких-то мероприятиях, но не являются потребителями алкоголя. Okay? Это все, что я говорила до того, что я... Сейчас я, в общем-то, отношусь к безалкогольному ожирению печени. Что самое важное понять в еде и в поведении для того, чтобы каким-то образом... Во-первых, так, еще до того. У меня очень много пациентов с ожирением печени. И если они делают ту диету, которую им даю, очень часто мы делаем после 6-7 недель ультрасаунд, и там нет ожирения печени, оно исчезает. То есть печень восстанавливается. Поэтому очень важно... поймать это время, когда это простое ожирение печени, потому что это можно вернуть к здоровой печени или минимум улучшить работу печени. Okay? что очень важно знать, что вообще способствует ожирению печени и что нужно избегать, когда есть ожирение печени. Первое – это все виды сахара. В прошлый раз мы говорили о сахарах, в частности, о фруктозе. Все сахара увеличивают ожирение печени, особенно фруктоза, сахар, который содержится в фруктах, в меде, в селане. Okay. То есть весь тот сахар, который приходит из фруктов, его нужно практически исключить. Фруктов есть мало. Я обычно даю один фрукт в день. Не пить фруктовых соков, естественно, как я уже вам говорила, не раз в одном стакане фруктового сока нормального, не самого большого размера в стакане, примерно 6 ложечек сахара, и большинство из этого сахара – это именно та самая фруктоза. Так что нужно за этим следить. То есть все, что содержит сахар, всякие конфеты, печенье, вафли и т.д., нужно уменьшить до минимума, минимума, минимума. Okay. Второе, это вообще улучшит вообще все ваше здоровье, но в частности это поможет нам очистить печень от жира. Второе, то, что дает нам увеличение риска для ожирения печени, это жир животного происхождения. Все виды жирного мяса, любого, так сказать, животного, сосиски, колбасы, печень, мозг и так далее, это нужно убрать до минимума. Минимум для меня это 2 раза в год, на Новый год и на Пасху. Все, больше этого есть не надо, но и на эти праздники этого есть не надо. Всегда можно заменить на что-то более здоровое, более полезное и такое же вкусное. Окей? Вместо антрикота есть синту и так далее. Окей? Теперь, ультраобработанная пища, как можно меньше? Что такое ультраобработанная пища? Это всякие батончики, всякие то, что мы называем хатифим, всякие сосиски, колбасы, как я уже сказала. Все, что проходит очень сильную индустриальную обработку, и обычно в этих продуктах есть много сахара, много жира, Или то и другое. Окей? Okay? Так что это тоже нужно, в общем, изъять из оборота. Окей? Okay? На самом деле, то, что я вам говорю, вам может казаться вообще каким-то диким. Не всем вам, а части, которая это употребляет. Но на самом деле, в тот момент, когда вы решаете, что вы это убираете, то вы живете прекрасно, и никаких нет проблем, и чувствовать себя будете намного-намного лучше. Еще одно. Большие такие, знаете, трапезы, как на праздники, как в Йом-Шиши. Я вспоминала это не раз, как в одной из комедий Ильфа и Петрова они пригласили иностранца. То есть они свою страну говорят, вот страна, а пригласили иностранца, все его ждут, и накрыли на стол, и каждый, кто входит в комнату, говорит, еды достаточно, водки не хватит. То есть вот эти вот столы, которые завалены едой, нужно убрать. Есть нормально, можно в праздники есть побольше, но, опять же, выбирать пищу, которая не вредит здоровью. Зачем же вредить себе и своим гостям? Это же нелогично. Вы приглашаете людей, которых вы, в общем-то, любите, иначе бы вы их не приглашаете. Зачем же травить их, окей? Okay? Естественно, водки не хватит, это тоже большое дело, потому что алкоголь делает ожирение печени. И поэтому, когда ко мне приходят люди с ожирением печени, я им даю диету, которая состоит, в общем-то, из нескольких самых важных пунктов. Естественно, что диета индивидуальная. Каждому по тому, какие у них анализы, какие у них привычки, какой у них вес. А, до этого я вам хочу просто сказать, кто особенно нуждается в проверке печени. Это люди с сахарной болезнью второго типа. И также первого, особенно те, которые повышенным весом страдают. Повышенный вес, метаболический синдром и люди, у которых в семье есть ожирение печени, потому что ожирение печени есть у него и генетическая основа. Есть люди, которые совершенно худые, и есть у них ожирение печени, потому что в семье есть ожирение печени. Okay? В любом случае, им надо поменять питание. У меня был пациент, очень худой человек, которому было 60 чем-то лет. Худой такой, все. Оказывается, что он все время ест фрукты. В тот момент, когда мы изменили ему диету, у него все прошло и стало все нормально. Так что как в общем я строю диету? В общем, диета, она индивидуальная. Есть каждые 3-4 часа понемногу, чтобы не быть голодными, и чтобы не набрасываться ни на еду и не есть слишком много. Убрать, насколько возможно, добавленный сахар, уменьшить количество фруктов, не пить сладких напитков и соков фруктовых, даже естественных, которые выжаты дома или сделаны дома, как можно меньше животного жира. И, опять же, повторяю, есть понемногу каждые 3-4 часа, чтобы не доходить в состояние голода, когда вы набрасываетесь на еду и едите слишком много. Okay? Это, в общем, основные как бы тезисы, которые я хотела вам рассказать об ожирении печени. И я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас возьмут это на вооружение и будут стараться как-то следовать этим простым правилам. Хотя, опять же, диета, она индивидуальная, есть добавки. Окей. А сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Глубоко уважаемый профессор.
0: Здравствуйте.
1: Сейчас большая волна людей снизить вес.
0: С чем?
1: Вот вес. Очень много полных.
0: Ну, и понятно.
1: И сейчас тенденция уколы делать. Вот я хочу спросить. Мой внук за 4 месяца снизил вес на 6 килограмм.
0: Сколько ему лет и сколько он весил?
1: 40 лет. 40 лет весит 82. Вот, и снизил на 6 килограмм.
0: Что вы хотите спросить?
1: Не вредно ли это?
0: Понятно. Смотрите, уколы – это, конечно, прорыв. Это ничего не скажешь. Это большая помощь людям, которые должны сбросить вес. Если он весит 80 с чем-то килограмм, и да, он высокий, то он спокойно может сделать это с диетой, с нормальным питанием, которое и здоровье его улучшает. Если он чувствует, что он не в состоянии следить за тем, что он кладет в свой, вводит в свой организм, то можно ему дать эти уколы. Нужно знать одну вещь, для всех я говорю. Эти уколы на всю жизнь. Это так же, как лекарства для повышенного давления и для сахарной болезни и так далее. Это уколы, которые нужно делать всю жизнь. В тот момент, когда он перестанет вкалывать это, то, что он вкалывает, Вегови или Мунджеро, что ему дали, вес поднимется назад. То есть он должен соблюдать диету вместе с уколами. Тогда уколы будут действовать намного лучше, и тогда он будет знать, что делать после того, как он придет к нормальному весу. Вы понимаете? Потому что иначе он думает, очень многие люди думают, ну все, сейчас у меня нормальный вес, сейчас я перестану принимать уколы. Нет, потому что если он перестанет принимать уколы, он поднимется в весе опять. Очень часто люди не понимают, что если они просто изменят немного свое питание, то они те же 6 килограмм за 4 месяца и за сколько там он их здесь могут с легкостью убрать без уколов. Уколы – это деньги, уколы – это побочные реакции и так далее.

0: брать половину своего веса, окей? 70 килограмм. Тут, мне кажется, без лекарства не обойтись. Диета плюс лекарство. Но есть люди, которым лекарство не необходимо. Они могут это сделать сами, только приложив небольшое усилие. И это, мне кажется, то, что можно сказать вашему внуку. Но если уже он начал эти уколы, то он просто не может их прекратить, потому что он опять повысит вес. Окей? И вообще во всех указаниях к уколам написано обязательно диета и физическая деятельность. Окей?
1: Спасибо. А скажите, пожалуйста, имеет ли значение наследственность? Все
0: в ожирении, роду... конечно, имеет значение и наследственность, потому что есть гены ожирения, но имеет и значение, как вы воспитали своих детей, какую еду вы им давали. К чему они привыкли? У полных и ожиревших людей обычно еда такая, которая вызывает больше ожирения. И дети их едят эту еду. Эту еду они, так сказать, берут как то, что должно быть. И поэтому, естественно, они будут страдать от повышенного веса. Окей? То есть, когда в семье, где есть родители с повышенным весом, нужно понимать, что это и гены, и то, что люди едят, и то, что люди учат своих детей есть. Окей? То есть, у родителей есть ответственность за то, будут их дети очень толстыми, у них будет какой-то нормальный вес или чуть повышенный вес, с которым можно бороться. Окей?
1: В принципе, скажите, 4 килограмма, то есть 6 килограмм за 4 месяца.
0: Это можно сделать без уколов.
1: Но трудно делать, потому что обедают всегда.
0: Трудно жить. Жить трудно, окей? Да. Так что это входит в понятие жизнь. Окей, на этом мы закончим нашу дискуссию.
1: Спасибо.
0: И перейдем
1: Спасибо.
0: К следующему пациенту.
1: Спасибо.
0: Слушаю вас. Спасибо. Здравствуйте.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, Ольга.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, ведущая. Я хотел спросить, вот вы сейчас говорили насчет печени, ожирения. А что насчет селезенки, тхоль, да, на иврите?
0: Смотрите, сегодня известно, что и селезенка, и главное, поджелудочная железа тоже могут страдать от ожирения. Но пока об этом я говорить не буду. Кто вам сказал, что у вас есть ожирение селезенки?
2: Нет, у меня нет ожирения. У меня она увеличилась сейчас на где-то 7,5 сантиметров.
0: Надо выяснить, почему.
2: Да, я потому что перенес ЛЛ.
0: Окей, надо выяснить, вот. надо жить нормально, и если все нормально, она придет к нормальному весу, окей?
2: Ага.
0: Все, будьте здоровы, всего хорошего, сейчас мы послушаем музыку.

0: Ну как? Здорово, а? И эта песня заняла первое место на одном из эрвизионов прошлого столетия, когда еще песни были более-менее приличные. И я ее очень люблю, и спасибо Тане, что она ее поставила, потому что она делает хорошее настроение, и это очень приятно. Вообще музыка – это большая вещь, а тут просто вроде бы ничего, но приятно, окей? Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Пожалуйста, начинайте набирать. И мы продолжим нашу передачу. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Спасибо огромное вам за все, что вы рассказываете. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли может помочь гдилан или расторопша по-русски вот при проблемах, про которые вы сегодня рассказываете?
0: Да, это очень хороший вопрос, дополнение к тому, что я говорила. Существует очень много как бы добавок, которые, в общем-то, не научно не доказаны. Что более или менее доказано так или иначе, это расторопша, это пробиотик, и, может быть, даже омега-3. Просто так принимать расторопшу не поможет. Нужно делать диету и принимать расторопшу. И принимать пробиотик. Окей?
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Окей. Всего доброго. Будьте здоровы. Да. Кстати, если уже мы говорим об этом, то тут у меня был вопрос насчет пробиотика. Кто-то мне написала, что она купила пробиотик, где есть один вид бактерий, 2 миллиарда бактерий. Я говорила много раз и повторяю еще раз. Меньше 25 миллиардов – это вообще как капля в море. И, во-вторых, в том, что вы покупаете, в той добавке должно быть минимум 5 видов бактерий. Минимум, а лучше больше. Окей? Тогда мы знаем, что они действуют на разные проявления нашего организма. Окей? Мы знаем сегодня, что пробиотика, она действует и даже при таких болезнях, как ДКОН, депрессия, и, естественно, при сахарной болезни, при ожирении и так далее и тому подобное. То есть пробиотик, бактерии, которые сидят у нас в кишечнике, очень-очень важны, и нужно их как бы пополнять хорошими бактериями, и поэтому такие количества, как 2 миллиарда, оно просто, как я сказала, как капля в море. Если у нас есть кто-то на линии, я отвечаю.
1: Можно уточнение по поводу гдилана? Лучше вот халитот, это просто вот такие пакеты с травой или в таблетках?
0: Если смотрите, я обычно за капсулы, потому что в капсуле, вы знаете, написано, сколько там есть. Обычно, насколько я помню, это 100 миллиграмм, но я сейчас точно не помню. Это капсулы. Покупать капсулы из каких-то производителей, более-менее, на которых можно положиться, потому что, как я всегда вам говорю и говорю еще раз, когда мы покупаем вот такого типа добавки, как растения и так далее, на самом деле их никто не проверял. Окей? И поэтому нужно какую-то компанию, которой более-менее можно ей доверять. Окей?
1: Достаточно одной вот таблеточки, допустим, в день, да?
0: Это не таблетка, это капсула. Окей? Там внутри порошочек. Иногда это не важно. Иногда я даю одну, иногда я даю две, в зависимости от состояния моего пациента.
1: Okay? Спасибо огромное. Всего доброго.
0: Всего
1: вам.
0: Хорошего. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Есть у меня несколько вопросов к вам.
0: Слушаю.
2: Я болею сахарным диабетом и, естественно, пользуюсь сахарозаменителями. Okay. И вдруг я слышу, что сахарозаменители очень вредны. Поясните нам, пожалуйста, какие сахарозаменители вредны и то, что продается в Израиле.
0: Все сахарозаменители, которые продаются в Израиле, можно употреблять. Они все разрешены FDA американским. и европейским, так сказать, институтом, который заведует здоровьем населения, так что их можно употреблять и не нужно слушать, и так же, как не нужно слушать, что не надо делать прививок, и также не нужно слушать, что молоко вызывает не знаю что, и так далее и тому подобное. Все, что в Израиле продается, разрешено в FDA американским.
2: Большое спасибо.
0: Будьте здоровы. Это только дело вкуса. Что вам больше нравится по вкусу? Окей. Кто с нами на линии? Слушаю вас. А, нету пока. Нету. То я вам еще раз говорю мой телефон. 072-280-1003. 072-280-1003. Не ленитесь, звоните. А у меня тут несколько вопросов в Фейсбуке. Во-первых, меня спрашивают, можно ли джинку Белоба принимать постоянно. Я повторяю еще раз то, что мы уже говорили не раз, что джинка Белоба – это растение, о котором говорят опыты, исследования, что оно может улучшить деятельность мозга, концентрацию и память. Естественно, это не лекарство, которое вот вы дали лекарство, день, два, три, четыре, пять, вдруг вы возвращаетесь в 17-летний возраст. Этого не будет. И при лекарстве тоже, кстати. Но оно может помочь в каких-то проявлениях нашего мозга, который ослабляет в какой-то мере свою деятельность с возрастом. Окей? И можно его принимать постоянно. Сегодня джинка Белоба можно купить как лекарство с рецептом. И принимать, оно идет по 120 миллиграмм. Можно принимать одно, лучше принимать две в день. А про пробиотика я уже ответила. Тали, мне кажется, ее это написала, что меньше 25 миллиардов это просто не действует вообще. Я не уверена, что 25 миллиардов это достаточно. Я лично принимаю 50. И должно там быть минимум 5 видов бактерий. Один вид бактерий не подходит. А что тут написано? И Владимир пишет мне, что не повлияет ли принятие магнезиум цитрат на рефлюкс? Ответ – нет. А какую дозу принимать, 200 или 400? Это не так важно. Вы попробуйте, если очень сильные проблемы с мышцами, то можно принимать 400. Я всегда начинаю с меньшей дозы. Если она помогает, то хорошо. Если нет, то я ее увеличиваю. Это как бы обычный, так сказать, мой регламент в смысле добавок. Начать с небольшого и добавлять, если нужно. Кто с нами на линии?
3: Добрый день.
0: Да, слушаю.
3: Аркадий. Врач, который занимается ожирением печени, он посоветовал, как профилактика, чашечку кофе с печеным яблоком.
0: Что? А почему вам нужна профилактика? У вас что, есть ожирение печени?
3: Нет, у жены было немножко там, она вылечила.
0: А жена, это же не кровное родство?
3: Нет, конечно.
0: Кофе?
3: Просто родство хорошее, но не кровное.
0: Кофе? Сегодня знают, что кофе уменьшает риск ожирения печени.
3: Да, но печеное яблоко меня интересует.
0: Печеное яблоко никакого отношения к ожирению печени не имеет. И если вы любите печеное яблоко, ешьте печеное яблоко.
3: Ну, да, любимое, но оно очень сладкое, оно слаже, чем...
0: Это правильно, потому что оно горячее. То, что содержит сахар, чем оно горячее, там оно...
3: Не, я ем холодное, с холодильника.
0: Количество фруктозы в яблоке печеном или не печеном не изменяется. процент, может быть, изменяется, потому что в печеном яблоке часть жидкости уходит. Но это не играет никакой роли, и вы не обязаны есть печеное яблоко.
3: Ну, в общем, одно яблочко в день можно, да?
0: 1-2 фрукта в день, поскольку у вас нет ожирения печени. У кого оно есть или было, то я советую 1 фрукт в день. Окей?
3: Хорошо, спасибо.
0: А кофе действительно сегодня считается, кофе и чай считаются сегодня напитками здоровыми. Потому что видно, как они уменьшают риск и ожирения печени, и диабета второго типа. И поэтому и Паркинсона, и Альцгеймера, поэтому 4-5 часа кофе сегодня считается нормальным явлением, и не нужно бояться. Окей? Если, естественно, оно не делает вам проблем. У нас была об этом отдельная передача. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Спасибо. Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Ольга. Добрый день, профессор Ольга. Тезка.
0: Я слушаю вас.
4: Доктор, я хотела спросить. Я принимаю преднизолон уже 8 месяцев.
0: Почему? Что у вас за проблема?
4: Значит, СРР, я не знаю, как по-ивриту сказать, 52 и русская буква Н. И СРП 08 тоже буква Н.
0: Неважно. Вам назвали вашу болезнь?
4: Да, назвали, как-то оно называется. В общем, это в голове что-то. У меня один раз заболела голова, я попала в больницу, и мне поставили этот диагноз.
0: Понятно. Окей, вот, и вам дали преднизон. Вам дали преднизон.
4: Да, я уже пила и получила очень много негативных, как называется?
0: Естественно, последствий, да.
4: Да. На 14 килограмм
0: веса.
4: То ли это отек, то ли это жир, и ноги отказали. В общем, все, что...
0: А вы находитесь в связи с этими врачами, которые вам дали преднизон? Врач, который вам дал преднизон, вы с ними встречаетесь, вы с ними
4: советуетесь,
0: и вы сказали, что у вас отказали ноги?
4: Да, я все сказала, у меня полная, как называется, атрофия мышц, я хожу...
0: Понятно. Что вам сказали? Можно уменьшить количество? В чем?
4: Ну да, вот сейчас я уменьшаю количество. Я хочу спросить, родная, что пройдет ли это вообще, я приду, ну, в то состояние, хоть когда я была.
0: Смотрите, я не Ванга, я не знаю, что будет, окей? Okay? Я только знаю, что люди, которые принимают преднизон, должны заботиться о весе и о сахарном диабете, потому что он может вызвать и повышение сахара. То есть нужно быть на очень зафиксированной диете, при которой вы сможете и похудеть, и не поправляться, и которая может, как надежда, в надежде предотвратить сахарную болезнь. Окей? То есть вам нужно обратиться к диетологу, чтобы вам расписали точно, как и что вам нужно есть, и нужно эти 15 килограмм начинать спускать, и тогда прогноз вообще вашего здоровья будет лучше. Окей?
4: Угу, хорошо, спасибо вам большое.
0: Окей. Okay. Всего хорошего.
4: Спасибо.
0: Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Я. Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Алло. Hello.
5: Хочу задать вопрос. Okay. Значит, моя знакомая принимает пробиотик 25 миллиардов хайдаким. И у нее проблема с глотанием. Она попросила... спросить, она может жевать и запивать водой? Это не повредит?
0: Я не думаю, нет. Я не думаю, что можно. Я не думаю, что можно. Раньше я не думаю, что можно жевать. Нет, потому что это то, в чем находится эта пробиотика, он защищает ее от проблем, которые могут создаться в прохождении его через, через желудок, в частности, с очень сильной кислотностью и так далее.
5: А как же быть ей? Как ей помочь? Она не может глотать.
0: Я не знаю, как ей помочь.
5: Она только начинает пить, все обратно.
0: Понятно, не знаю, не знаю, честно говоря.
5: Это, она говорит, вкусная, она говорит, очень вкусная, говорит.
0: Ну, оно там, сладкое, оно сладкое, потому что оно должно быть в сладком, как бы на сладком фоне жить, оно должно получать питание, но я думаю, что нельзя. Я еще выясню, но я думаю, что нельзя.
5: Очень хорошо было бы, если бы
0: не был до недавнего времени противоположных в порошке, который можно, специально сделанный, который можно было в жидкость или в йогурт, но, к сожалению, перестали его привозить в Израиль, поэтому я не думаю. Но я выясню, я постараюсь выяснить. Но я думаю, что нельзя. Да.
5: Хорошо, второй вопрос. Значит, вы сейчас недавно сказали, что, оказывается, существует пробиотик 50 миллиардов хайдаки.
0: Во-первых, существует, а во-вторых, я пью 2 25-миллиардные.
5: А, 25 миллиарды. Ага. Значит, я не страдаю заболеваниями, барух Ашем, только щитовидная железа.
0: Сколько вам лет?
5: 65.
0: Смотрите, было с возрастом, это. С возрастом, да. Конечно, бактерии... количество их уменьшается, и состав их уменьшается, поэтому есть исследования, которые говорят, что в пожилом возрасте желательно... Это говорят, что и количество, и состав пробиотика уменьшается, поэтому я лично, не имея никаких болезней, принимаю пробиотик.
5: Угу. Спасибо, дорогая. Дай Бог вам здоровья.
0: Будьте здоровы.
5: Любим вас. Крепко целую.
0: Спасибо большое. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
6: Добрый день.
0: Слушаю.
6: Мне 89 лет. Я принимаю Плавикс. В аптеке раньше я принимала Асенту, но теперь ее нет. Потом я принимала Цереброзелин. Может быть, они...
0: В чем вопрос?
6: В аптеке мне сказали, раз я принимаю Плавикс, нельзя Джинка Белова.
0: Смотрите, у Джинка Белова есть небольшое, так сказать, воздействие на разжижение крови. Небольшое. Плавикс очень сильное лекарство. Вопрос, сможет ли Джинка Белова увеличить разжижение крови, это вопрос, на который я не могу ответить, да или нет. Поэтому, если вы, если вам сказали не принимать, то не принимайте.
6: А омега-3 тоже имеет такой эффект?
0: Кто?
6: Ну, омега-3.
0: И омега-3 имеет такой эффект. Но эти эффекты очень слабые, поэтому по сравнению с Плавиксом это вообще очень малый эффект. Я бы спросила у врача, который вам дал Плавикс, что он думает на эту тему.
6: Омега-3 вы когда-то сказали, если Плавикс, так надо хотя бы через день принимать.
0: Потому что оба они, и то влияют на разжижаемость крови. Поэтому я вам советую посоветоваться с человеком, который вам дал Плавикс.
6: Ну, это кардиолог. Хорошо, спасибо.
0: Окей. Всего доброго. Есть кто-то на линии? Слушаю вас. Алло? Еще не поступил? А, алло?
7: Алло.
0: Да, слушаю вас.
7: Скажите, пожалуйста, вы давно не говорили про магнезиевое молочко при ацероте.
0: Я, мне кажется, говорю про магнезиевое молочко практически в каждой нашей передаче. По показаниям нужно, если у вас действительно запор, а не просто вам кажется, что у вас запор, что тоже бывает, надо показания принимать 1 чайную ложку в день. Это написано, да, это написано на сопровождающем листке.
7: По одной чайной ложке.
0: Одна чайная ложка
7: перед
0: в день.
7: Сном, да?
0: Неважно, когда. Если вы принимаете это для запора, то неважно.
7: От запора?
0: Неважно.
7: По одной чайной ложке.
0: Да, это написано, написано. Раз в день, одну чайную ложку в день. Еще раз повторяю. Одну чайную ложку в день.
7: А ночь, если принять ночью?
0: Ночью, днем, утром, ночью. Вечером, когда хотите. Хорошо?
7: Да. Да.
0: Окей.
7: А когда наступит улучшение?
0: Это обычно можно забрать два дня обычно. Иногда сразу наступает улучшение. Зависит от вашего организма.
7: А почему мне сказали в аптеке провизор одну на ночь принимать?
0: Он сказал на ночь, но можно принимать не на ночь.
7: Можно, да.
0: Но я же уже сказала вам, 4 раза уже повторила, да? Можете принимать, когда вы хотите, 1 чайную ложку в день, если у вас есть действительно запор, и продолжать принимать.
7: Есть запор, конечно.
0: Продолжайте принимать, знаю. Хорошо?
7: По 1 чайной ложке в день, все, либо все. Днем, либо ночью.
0: Неважно, когда хотите. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии?
8: Алло.
0: Да.
8: Алло, Ольга?
0: Да.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Какая прелесть вас слушать, ваши разъяснения.
0: Я очень рада.
8: Я очень-очень слушаю.
0: Да.
8: Так, вот скажите, пожалуйста, коллаген. Да. Постоянно и временно принимать. Как его принимать?
0: А зачем зачем вы его принимаете?
8: У меня остеопороз.
0: Коллаген к остеопорозу не помогает.
8: А от чего он помогает?
0: И от чего?
8: Вот я не знаю, тогда я пью от это самое.
0: Вы можете пить все что угодно, но это не связано вообще с остеопорозом.
8: Ага, а с варикозом?
0: И не с варикозом.
8: Так, а пить или не пить, не знаю. Чего он лечит?
0: Он ничего не лечит. Я не знаю, кто вам сказал и почему вы принимаете. Он очень дорогой, совершенно не. Если я бы эти деньги потратил на что-то более приятное.
8: Ладно, спасибо.
0: Окей.
8: Теперь скажите мне, листовая зелень.
0: Да.
8: Вот, ее здесь уйма. Я не знаю названия. Значит, вот я выпила.
0: Все, что видите, то покупайте.
8: Нет, вот смотрите, я купила шпинат.
0: Очень хорошо.
8: Нельзя его при варикозе.
0: Неправильно.
8: Он нарушает стенки.
0: Неправильно. Совершенно неправильно. Я не знаю, где вы это вытащили.
8: А вот сельдерей при это самое...
0: Все овощи можно есть, не связано с варикозом.
8: Ясно. Okay. Так, а вот сельдерей я купила.
0: Очень хорошо.
8: У меня были камешки в печени оксалаты.
0: Не в печени, а в почках.
8: Нет, в печени маленькие.
0: Печени оксалаты не могут быть. Печени оксалаты – это камни, которые находятся в почках.
8: Ага.
0: Образовывается в почках.
8: Спасибо. А на моей бывшей родине, понимаешь, сказали, что
0: то,
8: это
0: что было, то прошло. Вы должны здесь сделать соответствующие анализы и проверить, есть ли у вас камни в почке и какие.
8: Нет, в почке проверяла, нету. Но у меня все время мутная моча. Почему?
0: Это уже вы должны с урологом разговаривать, почему у вас мутная моча. Со мной.
8: Значит, я могу зелень листовую любую
0: вы
8: брать.
0: Вы можете есть зелень, если вы не принимаете разжижители крови.
8: Чего не принимаю?
0: Разжижители крови.
8: А принимаю.
0: Какие вы принимаете?
8: Аспирин.
0: Аспирин можете принимать, есть любые овощи.
8: Любые. Вот у меня этот ниндзя, я немножко отвлекусь. Вот ниндзя, я проворачиваю.
0: Это,
8: там,
0: пожалуйста, мне не рассказывайте, потому что я готовить особенно не умею, поэтому давать вам советы по поводу ниндзя.
8: Я зелень вот эту прокручиваю.
0: Это не важно, как вы это делаете. Главное, чтобы вы ели эту зелень. Окей?
8: Да.
0: Все.
8: А вот скажите мне, пожалуйста, вот хаса, а второй продают. Кудрявая.
0: Это ту, которую вы любите.
8: А, okay? Это все равно.
0: Я думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Всего
8: спасибо
0: хорошего.
8: Большое.
0: Будьте здоровы. У нас есть еще время. Немножко времени осталось. 3 минутки. Мне задали вопрос очень симпатичный. Раиса. Можно ли пожилым есть бамбу? Прочитала, что там есть... А, есть у нас вопрос? Нет, тогда вопрос, а это в следующий раз. Слушаю вас.
9: Здравствуйте, Ольга. У меня, я переболела 3 месяца назад герпес зостер.
0: Okay.
9: Очень тяжелое заболевание. Так, скажите мне коротко, есть какие-то ограничения в еде, потому что я боюсь вернуться.
0: Я все понимаю. Смотрите, я для наших телеслушателей говорю. Герпес зостер – это аппарат, опоясывающий лишай по-русски. Это болезнь очень тяжелая. Против него есть прививка. И всем, пожалуйста, привиться. Потому что даже если случится болезнь, то она случится не тяжело, потому что болезнь очень тяжелая, с очень сильными болями. И надо было привиться. Но уже сейчас поздно.
9: Сейчас мы
0: знаем, это не важно, сколько вам лет. Наоборот, чем больше возраст, тем больше нужно привиться. Да. Поэтому все, кто нас слушает, делайте прививку в больничной кассе от герпес зостер, от опоясывающего лишая. Есть, можете все, что хотите.
9: Пишут, что орехи нельзя.
0: Все, что хотите, можно есть.
9: Можно.
0: Ну-ка, нет никакого. Ладно. Я не понимаю, где вы находите всю эту информацию безумную.
9: Да, говорят, в орехах есть
0: орехи. Мазы говорят. Так, соседка сказала, что телевизор надо включать слева, а не справа. Ну, понимаете?
9: Нет, не соседка.
0: А
9: кто? Соседка. Даже врачи.
0: Какие врачи вам сказали?
9: Прохожу лечение.
0: Какой врач вам сказал, что вам нельзя есть орехи?
9: Орехи, да, невролог.
0: Какой врач вам сказал? Невропатолог, который вами занимается?
9: Да, да, говорит, ограничьте потребление
0: орехов. Мазы ограничьте. Вы что, съедаете килограмм орехов в день?
9: Ну, я просто люблю
0: орехи. Ну, любите, ешьте орехи.
9: Независимо, да? Ну, хорошо.
0: Окей. Да, все, время наше истекло. И поэтому я должна с вами прощаться. Как обычно, я говорю в конце программы. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами была оператор Анна Найденова и продюсер Мила Сталинская. Спасибо вам обоим за то, что были со мной в этой передаче. И я доктор Ольга Раз, диетолог. И через неделю, надеюсь, мы встретимся опять в том же месте, в то же время. Не будет никаких ракет и бомбардировок. А пока что... Много пейте, хорошо ешьте, правильно, и будьте здоровы.

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать.